0: Про прослушивание.
1: Песня, с которой мы начнем, называется «Бульвар разбитых мечтаний или надежд». Она была написана аж в 1933 году. Тони Беннет спел ее в 50-м. Публика ее тогда не оценила, оценила гораздо позднее. Но у песни этой «Долгая жизнь», поют ее на разных языках, то есть есть очень много кавер-версий. Она звучит в кино, в телесериалах. Очень много всего. Но поскольку мы говорим о версиях на иврите, давайте слушать. Если в начале эта песня звучит в исполнении Тони Беннета, то мы говорим о версии израильской, а их несколько: Арик Лави и группа «Шоколад Мента Мастик», «Аперута в Айареах».

В свое время я с удовольствием слушала, когда смотрела фильм «В поисках капитана Гранта», слушала вот ту самую музыку латиноамериканскую, которую сейчас напомню и вам. В сцене, где герой начинает свое путешествие по Патагонии. Если прослушать внимательно, можно заметить, что у этой пьесы всего две составляющих. Одна музыкальная тема и проигрыш. И когда-то я узнала об этом, узнала эту пьесу, и эта пьеса в ритме вальса. Называется «La Partida» – «Отъезд». Пьесу эту создали в Венесуэле, ее сочинил известный армейский композитор Карлос Боннет. Дело было в 20 веке. Есть и слова, которые я хочу вам напомнить. Собственно, естественно, в двух вариантах. Эта пьеса за рубежом получила название «Венесуэльский вальс». Ну, естественно, музыкальная Аргентина не была бы Аргентиной, если бы там не создали свою собственную аранжировку, которая в переводе на русский получила название «Хочу стать твоей тенью». Очень много версий достойнейших. Я предлагаю вам услышать Кармелу. Зовут эту певицу так, можно сказать, на языке оригинала. «La Partida» называется, еще раз это напоминаю. Кармела поет на языке оригинала, а потом вы услышите знаменитую израильскую песню, любимую народом, в исполнении дуэта «Парварим», гитаристы совершенно потрясающие, и Хава Альберштейн. На иврите это называется «Ани Эштагеа».

История этого меланхоличного, я бы сказала, хита началась в автомобильной пробке. 1971 год. Застрявший в пробке французский композитор, его звали Юбер Жерон, он сочинил мелодию и текст, который можно перевести как «Тоска по маме», «Мама, я грущу», поскольку словечко «блю» означает не только синий цвет, но и тоску. Герой песни вспоминает, как в юности покинул отчий дом, не попрощавшись с матерью. После скитания он возвращается, находит дом опустевшим. Некому сказать «извини». Вот, собственно, об этом та самая известная песня, где в припеве столько раз повторяется «Мами блю». Собственно, мы об этом. И если начало я вам объяснила, то о маме и ее израильская часть, которая напоминает нам Иорам Гаон, «Има Лу» с одной стороны и «Мами Блю» в исполнении Хулио Иглесиаса с другой.

Очень часто бывает так, что мы слушаем песни и не знаем, какова история стоит за ними, история создания. Истории совершенно бывают парадоксальные и удивительные. Что касается этого безусловного хита Стинга, песни Стинга, то многие просто не знают, что стоит за этой потрясающе красивой самой по себе песней, за мелодией ее, что тоже шедевр, на мой взгляд. Дело в том, что все это тянется... Песня, можно сказать, основана на истории. Правительство Соединенных Штатов Америки, впрочем, не только Соединенных Штатов, было известно своим стремлением отстаивать принципы демократии в регионах, где у него возникали экономические или политические интересы. Так, в конце 80-х годов прошлого века оно финансировало революционное движение «Контрас» в Никарагуа, которое боролось с режимом президента Ортеги. И однажды боевики «Контрас» напали на строящуюся гидроэлектростанцию в одной из деревень и жестоко расправились с американским инженером. Звали его Бен Линдер. Смерть эта потрясла и возмутила граждан США. И англичанин Стинг принял гибель этого человека близко к сердцу, посвятив ему потрясающей красоты песню, которая вошла в его альбом 87-го года. Песня «Фражин». И эту песню мы с вами слышим, с одной стороны, в исполнении автора Стинга, а на иврите очень интересная запись Вардина Коэн.

Итальянские песни очень известны, почитаемые во всем мире. Разумеется, некоторые из них перешли в другие языки с переводами или только благодаря музыке своей, мелодиям своим. И, конечно, одной из таких песен стали песни в исполнении Адриано Челентано. И одной из них, о которых мы говорим именно сегодня. Речь идет о песне, которую написал Паоло Конте в 1966 году. Представьте себе, как давно это было. Челентано вел свою команду молодого тогда автора. Звали его Паоло Конте. Он потом стал очень известным композитором и исполнителем, который сам поет прекрасно. Так вот, однажды, это было через пару лет после начала их сотрудничества, Паоло Конте и Вито Паловичини выпустили песню, которая, ну, сказать, что Челентано имел успех, не сказать ничего. Песня в переводе «Лазурный» или «Азурро» стала очень и очень известной, и, собственно, до сих пор Италия ее поет и делает это с большим удовольствием. Что касается израильской ее версии, давайте услышим голос Арика Эйнштейна. Именно он спел песню, кавер-версию под названием «Амруло».

Об этой песне Юрий Саульский рассказывал так. Все получилось как бы само собой. В конце 63-го года Миша Танич принес мне листочек со своим текстом. Я сел к инструменту и быстро придумал запев и припев. Так рождалась песня «Черный кот», которую, разумеется, вы узнали. Что касается Израиля, то эта страна стала одной из многих, где стали петь «Черный кот» по-своему. И в данном случае, конечно, на иврите есть несколько версий, несколько исполнителей. Это группа, которая называется «Пошла гулять компания». Там и спевак, и «Алох, алха, ахеврая». Так называется эта группа.

0: Сегодня в эфире Канрека мы предлагаем вам специальную подборку песен, которые появились в нашей стране и были адаптированы для Израиля, были написаны специальные тексты на иврите, но это песни, которые родились в разных странах и на других языках в разные десятилетия. Хорошей вам музыки и хорошего прослушивания.
1: Я хочу вам представить довольно редкую запись. Она относительно, конечно, недавняя, и это проект Эли Лапида. Называется она тоже «Желтая река», все как надо. Узи Фукс, Хаймон Алегранти, Дани Шушан и сам Эли Лапид. Ну, тут все израильские реалии. Песни, которые мы знаем благодаря группе «Кристи», Yellow River, Желтая река, песня 70-го года.

Что вам сказать? Сейчас вы услышите признание настоящего итальянца. Песня, обожаемая во всем мире до сих пор, хотя и много лет. Повзрослел ее исполнитель и автор. Я говорю о сеньоре Сальваторе, он же Тото Кутуньо. Песня хит, безусловно, и называется эта песня «Итальянец», «Ли Итальяно». Песня действительно... Песня-характеристика итальянца, живущего в любимой его Италии. Песня, которую Тото Кутуньо исполнял блестяще, а вслед за ним еще огромное количество и итальянцев, и не итальянцев. И, конечно, эта песня живет в разных странах, ну хотя бы с точки зрения использования этой музыки. В Израиле эта песня выглядит следующим образом. Ее исполнителем основным стал Дорон Мазар, а песня стала называться «Я возвращаюсь домой». «Ани хозер абайта».

0: אני חוזר הביתה.
1: Это популярная песня, это то, что называется «Зонг», написанный, с одной стороны, немецким поэтом и драматургом Бертольдом Брехтом и немецким композитором Куртом Валем для пьесы «Трехгрошовая опера». Думаю, что те из вас, кто хоть раз слышал это, сразу поняли, о какой песне в данном случае на русском и на иврите идет речь. Это, конечно, баллада о Мекке, о Мекке-ноже, которую вы сначала услышите на русском языке, даже больше речитативом. Это не столько песня, в данном случае в исполнении Андрея Миронова. И замечательная версия, на мой взгляд, которую представил уже довольно давно на иврите Арик Лави. «Меки Сакинай».

зубы клинья все торчат, как на показ. А у Мэки нож и только, да и тот укрыт от глаз. Суматоха в Скотланд-Ярде, то убийство, то грабеж. Кто так шутит, всем известно. Это Мэки, Мэки, Мэки, Мэки нож. Перед вами гибнущий представитель гибнущего сословия. Нас, мелких кустарей, взламывающих честным ломом убогие кассы. О-о-о. Нас поглощают крупные предприниматели. Что такое Фомка против акций? Что такое убийство человека по сравнению с использованием его в своих интересах? Взлом в Иссайде, труп в Гайд-парке, кража в Сити, где же след? А может, есть на солнце пятна, но на Мэки, Мэки, Мэки, Мэки пятен нет. Он пьет виски,

Эта мелодия, безусловно, знакома нашим радиослушателям, которые, ну, например, если не знали, откуда сама она родом, а это креольская месса, это фрагмент креольской мессы, знаменитой во всем мире, который написал Арель Рамирес, и вы слышите оригинал в исполнении коллектива под названием «Los Fronterizos», но израильскую версию, версию на иврите, вы слышите благодаря дуэту «Апроварим», называется это уже в качестве песни. «Мелодия остается». Этим мы сегодня и завершаем как раз наш эфир. И адаптировал ее для Израиля потрясающий поэт, поэт-песенник, в частности, Эгуд Манор. Но а называется это «Амангина Нишерет», соответственно, это креольская месса, это в оригинале фрагмент под названием «Паломничество», «La Peregrination». Почему я сказала, что наши радиослушатели знают эту мелодию, безусловно? Ну, например, когда вы были телезрителями, вы хорошо помните программу, я думаю, «В мире животных», заставкой которой была определенная визуальный ряд, картинка, ну, вот под эту самую мелодию, которая на французском называется «Жаворонок». В общем, такая сложная дорога у прекрасной музыки, ставшей песней на разных языках.

just teeth for two and two for tea. Just

0: В Иерусалиме 7 часов. Сегодня понедельник, 25 мая 2026 года, 9-й день месяца Сиван, Тет Бесиван Тавшин Пей Вав. В эфире выпуск новостей радио Кан Река, в студии Евгений Кушнер. Только что была разрешена к публикации информация о том, что в Южном Ливане вчера в результате взрыва шара, начиненного взрывчаткой, погиб сержант Негорай Лейзер, 19 лет, из Эйлата. Он служил в инженерном боевом подразделении 601. Да будет его память благословенна. Это уже 7-й военнослужащий Цагаля, погибший от взрыва, начиненного взрывчаткой беспилотника, с момента объявления о прекращении огня. Корреспонденты Кан Кармела Менаше и Итай Блюменталь передают, что взрыв произошел возле христианской деревни Дебель. В том же инциденте офицер Цагаля получил тяжелые ранения. Его семья поставлена в известность. Около часа тому назад в ряде населенных пунктов севера страны прозвучали сигналы тревоги в связи с опасением проникновения в наше воздушное пространство в Западной Галилее вражеского беспилотника. Дополнительных подробностей пока не поступало. Иран и Соединенные Штаты близки к соглашению, которое будет включать в себя снятие морской блокады с Ормузского пролива, снятие санкций с Исламской Республики и размораживание финансовых активов Тегерана. Предполагается, что на втором этапе стороны придут к более широким договоренностям, связанным в том числе с ядерной программой режима Аятолл. Речь идет и о вывозе с иранской территории обогащенного урана. Корреспондентка Кан Гили Коэн сообщила вчера вечером со слов осведомленных источников, что Катар и, возможно, некоторые другие страны региона Персидского залива примут активное участие во всем том, что будет связано с реализацией договоренностей. Президент Дональд Трамп написал вчера вечером на своей странице в социальной сети, что если с Ираном будет подписана сделка, то она будет хорошей, в отличие от того соглашения, которое в свое время заключил с Исламской Республикой президент Барак Обама. Трамп напомнил, что то соглашение подразумевало получение режимом Аятолл огромных финансовых средств, и плюс к тому, оно открывало путь для приобретения Тегераном ядерного оружия. «Наше соглашение, — подчеркнул Трамп, — будет совсем другим, хотя пока никто не знает, в чем оно будет заключаться. Переговоры пока не завершены», — добавил президент Соединенных Штатов. «Я не пойду на заключение плохой сделки», — отметил он. Об этом сообщает корреспондент Кан Итамар Маргалит. Как стало известно корпорации Кан, президент государства Ицхак-Герцог прекратил работу над рассмотрением просьбы главы правительства Бениамина Нетаньяху о предоставлении ему помилования. Корреспондентка Кан Тамар Альмог передает, что Герцог принял такое решение после того, как премьер-министр проигнорировал приглашение вступить в контакты с представителями госпрокуратуры. Корреспондентка Кан добавляет, что в ближайшие дни завершается дача Бениамином Нетаньяху свидетельских показаний в суде. К другим темам. Поступили сообщения о том, что вчера вечером в районе озера Кинерет произошло землетрясение. Сила подземных толчков составила 3,5 балла. Сведения о жертвах либо о материальном ущербе не поступало. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
0: Сегодня и завтра постепенное повышение температуры в основном в горах и во внутренних районах страны. Однако по-прежнему немного прохладнее, чем обычно в это время года. В среду без перемен. В Иерусалиме и в Тель-Авиве сегодня днем ожидается 24 градуса, в Хайфе и в Галилее 23, в Бершеве 27 и в Эйлате сегодня днем ожидается 34 градуса. Высота волн в Средиземном море от 20 до 30 сантиметров, температура воды 24 градуса. Банковский обменный курс доллара 2 шекеля 90,7 агуры. Курс евро 3 шекеля 37,9 агуры. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Кан Река в 8 часов. Всего вам доброго. Шалом. Миру шалаем.
1: Кан Река. Здесь и сейчас. Программа «Тема дня» с Габи Вольфсоном.

7:05 в Израиле. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Спасибо, что вы с нами на Канрека. В эфире ежедневный выпуск программы «Тема дня». Сегодня утром была разрешена к публикации информация о том, что на юге Ливана погиб еще один военнослужащий ЦААЛа. Сержант Неурай Лейзер, 19 лет, из Эйлата. Боец 601-го инженерно-саперного батальона 401-й бронетанковой бригады и квота «Барзель». Согласно информации, опубликованной армейской пресс-службой, в том же инциденте еще один военнослужащий получил тяжелое ранение. Судя по всему, солдаты пострадали в результате взрыва, начиненного взрывчаткой беспилотника. С начала военных действий 7 октября в Ливане, Газе, Иудее, Самарии и других районах погибли 948 военнослужащих ЦААЛа. Вечная им память. Война в Ливане продолжается. В самом Ливане обостряется противостояние между Хизбаллой и правительством. Генеральный секретарь Хизбаллы Наим Касым заявил накануне, что правительство не способно обеспечить суверенитет страны и должно уйти в отставку. Многие комментаторы интерпретировали это как призыв к путчу. Касым категорически отверг прямые переговоры с американской стороной, назвав их выгодными исключительно Израилю, и призвал ливанские власти вернуться к формату непрямых переговоров. Одновременно, разумеется, продолжается и дискуссия вокруг возможного соглашения между Соединенными Штатами Америки и Ираном. Согласится ли, например, Иран на вывоз обогащенного урана со своей территории? Согласится ли Дональд Трамп на условия Тегерана? И что по этому поводу думают в Иерусалиме? Накануне состоялось заседание узкого военно-политического кабинета. Поговорим и об этом событиях, и обо всем, что с этим связано, разумеется, тоже. А в Израиле продолжается подготовка к выборам. Ультраортодоксальные партии заявили накануне, что не заинтересованы в продвижении закона о призыве. Судя по всему, на данный момент, по крайней мере, выборы пройдут в сентябре. Но не 1 числа, для того, чтобы выборы прошли 1 числа, Кнессет должен быть распущен уже до конца недели или в начале следующей недели. Времени не остается, но, возможно, 8 или 15 сентября. А Высший суд справедливости Багац рассматривает апелляцию с требованием обязать министра юстиции Ярива Левина созвать комиссию по назначению судей. Об этих и других темах мы будем говорить в ближайшие 2 часа в нашем сегодняшнем эфире. Прежде чем перейти к газетам и к нашим собеседникам, несколько слов о программах передач, которые выйдут в эфир на волнах нашей радиостанции, радиостанции Канрека, сегодня, в понедельник, 25 мая. Программа «Тема дня» продолжится до 9 часов утра. С 9 до 11 «Бокер Тов Исраэль», ведущая Таня Барская. В 11:05 программа «Открытый микрофон», клинический диетолог доктор Ольга Раз в программе «О здоровом образе жизни». В 15:05 музыкальная программа под редакцией Тани Барской, в 16:05 авторская программа Игоря Харифа. В 17:05 программа «Особый случай», редактор и ведущая Татьяна Берлина. В 18:05 программа «На пике событий». Этот журнал сегодня проведет Ари Кельман, а с 22 до полуночи «Ночная смена» под редакцией Тани Барской. Это программа передач, которые выйдут в эфир на волнах нашей радиостанции, радиостанции Канрека. Сегодня понедельник, 25 мая. Мы, разумеется, очень надеемся, что не будет каких бы то ни было событий, которые вынудят нас изменить порядок вещания. И, как обычно, уважаемые радиослушатели, мы приглашаем вас принять участие в нашей сегодняшней программе. Для этого заходите на страницу Канрека в социальной сети Facebook. Вопрос, который мы вам задаем сегодня, сформулирован так. Как, с вашей точки зрения, возможное соглашение между США и Ираном повлияет на ход предвыборной кампании в Израиле? Заходите на нашу страницу, на страницу Канрека, отвечайте, комментируйте. Высказывайте свое мнение, дискутируйте, комментируйте другие темы, которые мы будем обсуждать по ходу нашей сегодняшней программы. Спорьте, спорьте между собой, спорьте с нами, критикуйте, все, пожалуйста. Единственная просьба, разумеется, как всегда, делать все это вежливо. Сейчас 7:10, очень короткая пауза, и мы переходим к газетам. Газеты. О чем пишут сегодня израильские газеты? Начнем мы сегодня с газеты «Исраэль Айом». Соглашение с Ираном
в Израиле пытаются минимизировать ущерб. В Иерусалиме признают, что возможность влиять на данный момент на Трампа ограничена, в том числе и по вопросам обогащенного урана, и пытаются, по крайней мере, сохранить свободу действий в Ливане. Нетаньяу, двоеточен, президент сохранил право Израиля на самооборону. Трамп, двоеточие, если я заключу соглашение с Ираном, оно будет хорошим и достойным. Обо всем этом со второй по пятую страницы газеты «Исраэль Гайом». Что еще можно здесь прочитать? Разумеется, авторские материалы. Ариэль Каана на третьей странице публикует статью «Иран празднует, а у Трампа нет ответов». На четвертой странице бывший глава Совета по национальной безопасности Мейр Бен Шабат публикует статью под названием «Тегеран получил легитимацию восстановления и гарантии». Шахар Клейман на девятой странице: «Соглашение – это удар по противникам Хизбаллы в Ливане». А Дани Ситринович на четвертой странице публикует статью под названием «Обвал доктрины, которую построил Нетаньяу». Еще несколько материалов в газете «Исраэль Гайом». «На севере истощены, так жить нельзя. Жители Рошаникра не готовы привыкать к рутине. Прекращение огня, которое прекращение только на бумаге, и постоянной угрозы дронов. Мы не станем и мы не готовы быть еще одной приграничной полосой Газы». Об этом на шестой странице газеты «Исраэль Айом». Еще несколько материалов. Мазаль Муалем дала интервью Эйтану Оркиви, автор книги «Код Нетаньяу». Он не волшебник, а человек, который не умеет проигрывать. Это черта или это качество порождают эпические истории. Об этом на 16-й странице газеты «Исраэль Айом». В пятницу 29 мая исполнится 30 лет с момента первого избрания Нетаньяу на пост премьер-министра. И еще несколько материалов. Ютам Десе на 15-й странице: «Опасное явление. Все больше и больше израильтян въезжают на территории Эй». Напомним, что Иудея и Самария поделены на три части A, B и C. A – это те районы, которые находятся под полным палестинским контролем. Населенные, арабские населенные пункты и так далее. Туда въезд категорически запрещен. Главной целью израильтян, которые посещают эти места, являются покупки и возможность дешевого отдыха. Об этом на 15-й странице газеты «Исраэль Айом». Что еще можно здесь прочитать? На второй странице: «Израиль дал понять США, мы не готовы мириться с тем, чтобы у Ирана было ядерное оружие». Об этом на второй странице издания. Еще несколько материалов. Мейер Бен Шабат, глава Совета по национальной безопасности, большая его статья. «Соглашение спасет иранский режим и спасет также спасет военный потенциал и даст повысит его статус режима». И об этом также на третьей странице газеты «Исраэль Айом». Дани Ситринович возлагает ответственность на Нетаньяу. Нетаньяу добился тактического успеха и потерпел стратегический провал. Об этом в газете «Исраэль Айом». С другой стороны, Трамп сейчас дал
не то что даже задний ход, но остановил продвижение, об этом Дани Закин и Дуди Коган, не спешить с соглашением. Трамп отдал распоряжение своим представителям немного замедлить темп, так как разрывы и разногласия очень глубокие и серьезные. Блокада останется в силе до соглашения. В Израиле говорят о том, что эта ситуация – это начало отсчета к следующей войне с Ираном. Об этом также в газете «Исраэль Айом». Газета «Идиот Ахронот», о чем пишет сегодня это издание. Проект соглашения с Ираном. Сейчас критические часы на переговорах с Ираном по предложению Соединенных Штатов Америки. Облегчение санкций после открытия Ормузского пролива и завершения войны. Вопросы, которые остались открытыми, это главные такие цели, как обвал режима и ограничение баллистических ракет, не будут достигнуты, разумеется. И тревога. В Израиле опасаются, что Тегеран будет обсуждать ограничение ядерной программы только на третьем этапе соглашения. Об этом на четвертой странице газеты «Идиот Ахронот». Провал в Иране. Нахум Барне об этом пишет. Вопрос мучтабы. Ронен Бергман. Из-за экономики, считает Смадар Перри. И красная лампочка. Давиди Бен Цион. Об этом, обо всем в газете «Идиот Ахронот». Что еще можно здесь прочитать? На 17-й странице издания сообщение о гибели двух пилотов легкого самолета, который разбился накануне. Подполковник запаса Юваль Инбар, боевой летчик в ВВС, который принимал участие в ударах по Ирану. И подполковник запаса Итай Талами, в прошлом высокопоставленный пилот в ВВС, погибли в результате катастрофы легкого самолета накануне в Израильской долине. Обстоятельства аварии в настоящий момент расследуются. Об этом на 17-й странице газеты «Идиот Ахронот». Авторские материалы, разумеется, полностью посвящены ситуации в Иране. Вот те авторские материалы, которые мы уже упоминали. Ронен Бергман публикует статью под названием «Пока все не согласовано, ничего не согласовано». Картина, которую сейчас мы получаем из той информации, из тех обломков информации, которые получает Израиль, в основном касается общей картины будущего соглашения. Есть очень сильное, почти отчаянное желание Соединенных Штатов Америки прийти к урегулированию. Есть также и части иранского, некие, так сказать, группы в иранском руководстве, которые понимают, что продолжение конфронтации может привести к их катастрофе. Однако пока что нет окончательного документа, и непонятно, насколько готовы стороны это подписать. И в частности, тот, кто должен подписать это со стороны Ирана, Муджтаба Хаменеи, в какой степени он готов, намерен это сделать. В Израиле, который не находится в помещении, где идут переговоры, пока что пытаются подтолкнуть США к широкомасштабным военным действиям. Об этом Ронен Бергман. Фиаско Трампа. Статья Ципи Шмиловец. Те, кто лояльны к президенту США в Белом доме, продолжают писать накануне и восхвалять лидера свободного мира. Однако и даже самые убежденные сторонники президента говорили уже иначе. «Это капитуляция перед Ираном и разгром США», написал высокопоставленный консервативный комментатор.
республиканский сенатор Линда Грэхэм сказал, что соглашение, которое, о котором сообщалось, это кошмар для Израиля. В то время как проценты поддержки Трампа в вопросах снижаются, а цены на горючее, на бензин растут, Трамп обнаружил себя в ситуации почти беспрецедентной в своей политической карьере. На сей раз, судя по всему, он пошел на провальный расчет, сделал провальный расчет. Даже сторонники, которые шли с ним в огонь и в воду, признают, что он способен ошибаться. Вот такой вот материал Ципи Шмиловец по поводу Дональда Трампа. Что еще можно прочитать в газете «Идиот Ахронот»? Судя по всему, на данный момент, судя по всему, выборы состоятся 15 сентября. То есть между праздником Рош ха-Шана и постом Йом-Кипур. В Дегеля Тура объявили накануне, сообщили накануне премьер-министру, что не заинтересованы продвигать закон об освобождении от службы. И в настоящий момент, судя по всему, выборы будут досрочными. В ШАС хотят выборы в середине сентября. Нетаньяу попытается затянуть это до октября. И еще несколько материалов. После 23 лет в Кнессете депутат Яаков Марги от партии ШАС объявил, что не будет баллотироваться в Кнессет 26-го созыва, однако сообщил, что не покидает партию ШАС, в которой находится. И во время третьего заседания рассмотрения апелляции с требованием навязать министру юстиции Яриву Левину созыв комиссии по назначению судей, имели место такие тяжелые обмен репликами между его адвокатом и судьями. Временные назначения, которые вы предлагаете, не могут быть здоровым решением для судебной системы, заявили судьи в ответ на слова представителя Левина о том, что назначаются временные судьи. В настоящий момент рассмотрение апелляций продолжается. Эта газета «Идиот Ахронот». Сейчас 7 часов 23 минуты, уважаемые радиослушатели. Сделаем небольшую паузу, послушаем музыку и продолжим программу.

7 часов 26, почти уже 27 минут в Израиле. Продолжаем программу. Продолжаем знакомиться с заголовками израильских газет. Газета «Маариф», точнее говоря, сайт газеты «Маариф» сейчас передо мной. Главный заголовок на этом сайте, разумеется, это гибель сержанта Неура Лейзера, который погиб в результате попадания дрона, начиненного взрывчаткой, за Хизбаллой, запущенного Хизбаллой в Южном Ливане. Неура Лейзер, 19 лет, из Эйлата, боец в 601-м батальоне инженерных войск, погиб в бою в Южном Ливане. Еще один боец получил тяжелые ранения в результате попадания дрона. Об этом главный заголовок на сайте Маариф. Анна Барская публикует статью под названием «Трамп продвигается к соглашению с Ираном. Нетаньяху обнаружил, что будет трудно продать такую победу». Об этом также на сайте газеты «Маариф». Возобновляется судебный процесс над Бенямином Нетаньяху после отмен. Нетаньяху вновь даст сегодня свидетельские показания в суде. По крайней мере, так запланировано. Мы уже неоднократно видели, как все меняется в последний момент. Еще несколько материалов. По арабские партии в борьбе за...

Сообщение из залов Верховного суда. Война за радиостанцию «Галейцаль» возвращается в Багац. На этой неделе состоится драматическое заседание, которое будет посвящено апелляции, поданной против решения министра обороны закрыть радиостанцию «Галейцаль». Работники радиостанции утверждают, что речь идет о решении, принятом в обход правил, и поспешном решении, решение, которое было принято без каких бы то ни было оснований. Обо всем этом Гельад Мураг на сайте газеты «Маариф». Что еще можно здесь, прочитать? В Объединенных Арабских Эмиратах не знают, как реагировать на то, что происходит в Иране. И сейчас раскаиваются в том, что продавали Ирану секретное оружие. Расследование Financial Times показывает, что Иран приобрел у Объединенных Арабских Эмиратов аппаратуру для спутниковой связи, современную спутниковую китайскую аппаратуру, которая помогает развивать ракетную программу и программу беспилотников. Тот самый инвентарь, который использовался для того, чтобы наносить удары, в том числе и по Объединенным Арабским Эмиратам. Об этом пишет Эли Леон на сайте газеты «Маариф». Еще несколько материалов. Бен Каспид публикует статью под названием «Сейчас это уже понятно». Нетаньяу упустил самое главное в том, что касается Дональда Трампа. Инон Магаль: «Всем тем, кто любит нас запугивать, подождите праздновать, мы еще не проиграли». Шломо Шамир публикует статью «Нетаньяу молчит». Антиизраильские высказывания Трампа проходят незамеченными. Еще несколько материалов. Адвокат Уриэль Лин, бывший депутат Кнессета, публикует статью под названием «Несколько государств в Южной Америке уже утратили контроль над своей жизнью. Мы недалеко оттуда, мы недалеко ушли оттуда». Об этом также на сайте газеты «Маариф». Еще несколько материалов. Что еще можно здесь прочитать? Турция угрожает. Израиль действовал. Тот удар, который Эрдоган затрудняется переварить. Об этом также на сайте газеты «Маариф». И еще несколько материалов. Свидетельство из того района, которое государство забыло. К нам относятся как к мусору. Без сирены родители под градом осколков находятся на пути в детский сад. Отцам рекомендуют не приходить на работу, в то время как их дети отправляются в этот самый район. Потрясающее свидетельство о том, что происходит на севере страны. Жители предупреждают: следующая катастрофа уже здесь. Об этом пишет газета «Маариф» и сообщается со ссылкой на передачи радио «Цафон». Что еще можно здесь увидеть? Да, мы уже говорили про Эрдогана и про Трампа. В настоящий момент не ясно, будут ли какие-то решения по этому поводу. Эрдоган напряжен, взволнован, он делает отчаянные шаги в попытке повлиять на Трампа против Израиля, пишет газета «Маариф». Газета «Аарец», о чем пишет сегодня это издание, главный заголовок: «В ЦАЛе разочарованы соглашением, которое только сейчас формируется. Трамп, двоеточие, я не спешу подписывать сделку».
В Иране заявили, что США проваливают переговоры.

0: Споры Нетаньяху, двоеточие, Трамп и я согласились, что договоренность, окончательная договоренность должна снимать с повестки дня угрозу ядерной программы Тегерана. Авторские материалы в газете «Гаарец», военный обозреватель издания «Амос Арель» публикует статью под названием «Собирают имущество». А Цви Бараэль публикует статью под названием «Сеть безопасности». Жители Севера или жители населенных пунктов и региональных советов Севера возмущены. Нас бросили на произвол судьбы, а правительство бесследно исчезло. Об этом Ади Хашмунаи на пятой странице газеты «Гаарец». Еще несколько материалов в этом издании. Трамп отчаянно ищет лестницу, которая поможет мне, ему слезть с дерева войны. Нетаньяху шлумовец об этом на четвертой странице. Ануа Шпигель публикует статью под названием «Коалиция не продвигает роспуск Кнессета, и ультраортодоксам будет очень трудно привести к досрочным выборам». Об этом на шестой странице. Еще несколько материалов. Задержанный за преступление в отношении безопасности государства, 14-летний задержанный за преступление в отношении безопасности государства, страдающий аутизмом, описывает недели насильственных действий, которым он подвергался в камере предварительного заключения. Что еще можно здесь прочитать? Во времена Трампа дипломаты Соединенных Штатов, американские дипломаты действуют со связанными руками. Об этом Reuters и перепечатывает газета «Гаарец». Полиция Турции ворвалась в штаб оппозиции и выстрелила несколько раз резиновыми пулями в сторону собравшихся там, таким образом сорвав мероприятие, которое проводила оппозиция. Что еще можно прочитать в газете «Гаарец»? Трамп заявляет о том, что не будут спешить с подписанием соглашения. Сообщается, что формирующееся соглашение будет включать и Ливан. Израильский политический источник или дипломатический источник заявил, что Израиль сохранит за собой свободу действий в Ливане. А государства Персидского залива готовы предоставить Ирану сеть безопасности, которая не позволит Трампу нарушить подписанное соглашение. Или соглашение, которое еще будет только подписано, пока еще этого нет. Богац потребовал от Ярива Левина сообщить, сумеет ли он в течение 2 недель опубликовать дату созыва комиссии по назначению судей для того, чтобы назначить судей окружного суда. Вопрос назначения судей Верховного суда по-прежнему открыт, и, в общем-то, тут никакого продвижения нет. Генеральный инспектор полиции отдаляет так называемый отдел по борьбе с подстрекательством от Бен-Гвира. Дани Леви принял решение подчинить этот отдел главе следственного отдела полиции, а не заместителю генерального инспектора полиции, вопреки тому, чего хотел Итамар Бен-Гвир. Несколько слов о ситуации в Газе. Организации помощи сообщают о том, что зафиксирован рост уровня недоедания среди детей. Надо сказать, что разного рода публикации были по поводу утверждений о голоде в секторе Газа. Если не ошибаюсь, Financial Times провело расследование, мягко говоря, подвергнув сомнению обоснованность утверждения о том, что во время войны железные мечи в Газе был голод. И еще один материал. Герцог, двоеточие. Нельзя издеваться над задержанными. Это процесс, который угрожает превратить нас в животных. Надо сказать, что это заявление президента герцога вызвало немало критики, в том числе и в политической системе, разумеется. Итак, министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир заявил, что, что человек, сделавший подобные заявления, не достоин быть президентом страны. Это газета «Гаарец», а мы посмотрим несколько заголовков сайта «Макор». «Решен». Разумеется, и здесь, на этом сайте, главный заголовок – это сообщение о гибели бойца инженерных войск, который погиб в результате попадания начиненного взрывчаткой беспилотника. Еще несколько материалов. Начальник генерального штаба утвердил план углубления действий внутри Ливана, действий против Хизбаллы. Мы тверды нанести ущерб, максимальный ущерб, и максимально ослабить эту организацию. Об этом пишет Ишаэль Макаэс Эль-Рам, также на сайте Макор Ришон. Вот как все просто. Считает Иуда Капах, обеспечение суверенитета в бедуинском секторе начинается с того, что с жителей должны брать арнону, иными словами, тот самый муниципальный налог, который платят те, кто платят, и не платят те, кто не платят. И вот с точки зрения Иуда Капаха именно это может и должно стать первым шагом по обеспечению суверенитета в тех районах, где проживает бедуинское население. Что еще можно прочитать на сайте газеты «Макор Ришон»? Как в Иране и в Йемене предупредительный сигнал будет поступать жителям в момент ракетных обстрелов с территории Ливана. Об этом Ишаэль Макаэс Эль-Ром. Айелет Каан опубликует материал о жестких обвинительных заключениях, которые предъявлены контрабандистам оружия. Речь идет о угрозе безопасности и угрозе криминального террора. Еще несколько материалов. Политический источник в Израиле подчеркнул, что Трамп пообещал не отказываться от разоружения Ирана, от того, чтобы добиваться от Ирана отказа от ядерного оружия. Если кто-то верит, то хорошо. И еще несколько материалов с рисунком, созданным искусственным интеллектом. Там Трамп и Нетаньяу, премьер-министр, впервые отреагировал на продвижение переговоров с Ираном. Об этом на сайте газеты «Макор Ришон». Что можно еще прочитать в сегодняшних изданиях? Несколько заголовков с новостной ленты корпорации «Кан». Немного новостей нашей корпорации, о чем пишут наши коллеги. Разумеется, главная новость – это гибель сержанта Неурая Лейзера в Ливане. Президент-герцог заморозил рассмотрение вопроса о помиловании премьер-министра Беньямина Нетаньяу. Свидетельские показания премьера приближаются к своему завершению. Примерно месяц тому назад президент-герцог пригласил премьер-министра начать переговоры в попытке прийти к соглашению по вопросу о отмене судебного процесса. Однако тогда он ответил отрицательно. Сегодня свидетельские показания Беньямина Нетаньяу на судебном процессе приближаются к своему завершению. Когда они закончатся, уже не будет смысла даже рассматривать просьбу о помиловании, потому что главной мотивацией этой просьбы или главным поводом к этой просьбе было утверждение тех, кто ее подавал, что Беньямин Нетаньяу должен заниматься ведением войны, а не свидетельскими показаниями в суде. Так вот, если свидетельские показания в суде завершаются, то, собственно говоря, и просьба об амнистии, просьба о помиловании теряет свой смысл. Это заголовки корпорации «Кан». Сейчас 7 часов 44 минуты. Отвлечемся немного от войны, дипломатии, Ирана и прочего. И поговорим о спорте, в частности, о открывшемся в Париже теннисном турнире «Ролан-Гаррос». С нами в эфире Игорь Литвак, спортивный журналист, обозреватель, автор телеграм-канала «Поля обетованные». Игорь, доброе утро.
1: Доброе утро, Габи.
0: Итак, турнир «Ролан-Гаррос», второй турнир в сезоне, турнир большого шлема в сезоне после открытого первенства Австралии. И начался он достаточно неожиданно. Начался этот турнир с забастовки спортсменов.
1: Ну, это не совсем, Габи, забастовка. Это, скажем так, итальянская забастовка. Я вкратце объясню, в чем суть дела. Теннисисты недовольны тем, что организаторы «Ролан-Гаррос» получили прибыль на последнем турнире в 15%. При этом сумма призовок увеличилась, если я не ошибаюсь, только на 9%. Суть проста. Они требуют, чтобы увеличили сумму призовых до 15%, плюс дополнительно пошли требования о том, чтобы выплачивались пенсионные и, скажем так, медицинские деньги на случай травмы. В принципе, это логично, если взять такие лиги, как NBA и NHL, там давно существуют такие правила. Это, на мой взгляд, справедливо. Люди, которые вложили много сил и труда и дали возможность, скажем так, заработать, они имеют право на получение некой пенсии. Другое дело, что сама забастовка носит достаточно странный характер. Теннисисты ограничили общение с прессой до 15 минут. Ну, в детстве у нас говорили про такие вещи, так, на зло кондуктору возьму
0: билет. Я хотел спросить, кого они наказали таким образом?
1: Ну, смотрите, на самом деле, никто не собрался никого наказывать. Понятно, что изначально невозможно получить то, что они требуют. В принципе, руководители турнира, организаторы пообещали, что после окончания турнира они обсудят эту тему. Это достаточно долгая, сложная тема, ее поднимал в свое время еще Новак Джокович. Думаю, да, со временем произойдет увеличение призовых, как это, в принципе, произошло на всех турнирах мейджоров. Ну, скажем так, такой легкий скандальный оттенок, который, в принципе, не оценил главное, что все, что ждет этого турнира, мы переходим плавно к теннисной составляющей, появится ли тень Томаса Фёдерля. Надеюсь, вы понимаете, о чем я говорю.
0: Нет, не понимаю. Я-то, может быть, понимаю, да не уверен, что далеко все наши радиослушатели понимают.
1: Томас Фёдерлин в 2009 году совершил невозможное. В это верилось даже меньше, чем живет инопланетян. Он обыграл пикового Надаля на Ролан-Гаррос. Это было один
0: сейчас
1: раз.
0: Сейчас вы так радостно сыпите мне соль на раны. Да.
1: Это было один раз. Я вам скажу, в тот день сложилось буквально все, включая погоду. Дело в том, что Томас Фёдерлин как двухметровая детина с размахом двухметровых рук. И когда играются матчи на Ролан-Гаррос вечером, мяч тяжелее. Соответственно, он, скажем так, сильнее летит, сложнее для обработки. В тот день Томас Фёдерлин так вопил по бедному Рафе, что живого места на Рафе не было. Это было единственное поражение пикового Рафа на Ролан-Гарросе.
0: Вот опять кого вы хотите, Игорь, чтобы в этом году победил новый...
1: Абсолютно не вижу Томаса Фёдерлина, потому что страшные вещи. Мы долго плакали, что уходит большая тройка и что уходят эти монстры. А в наших глазах родились два новых монстра, которые просто кошмарят всех. Я имею в виду Алькараса и Яника Синера. А так как Алькарас не принимает участие в турнире за травму, он все пропустит его в Уимблдон, то никого, кроме Яника Синера, в качестве победителя я просто и близко не вижу.
0: Алькарас пропускает Уимблдон тоже? Я знаю, что он не будет участвовать в Ролан-Гаррос.
1: Да, у него проблема с кистью, это профессиональная болезнь теннисистов. Он правильно делает, он не форсирует подготовку, потому что такая травма, если ее неправильно залечить или раньше времени выйти на корт, она может сократить спортивную карьеру.
0: Нету никого, кто может бросить вызов Синеру, с вашей точки зрения.
1: Теоретически я бы назвал Сашу Зверева. Он, в принципе, всегда последние 3 года хорош на Ролан-Гаррос. Но вы понимаете, у них у всех настолько внутренний страх перед Яником Синером, что они проигрывают ему
0: еще до того, как матч начался.
1: Конечно. Такого страха даже не было перед большой тройкой. Но надо признать, что мы свидетели феноменального события в теннисе. Если я не ошибаюсь, уже 9-й мейджор, даже близко никто не может посоревноваться с Синером и с Алькаразом. Они просто душат всех.
0: И тем не менее, просто... Игорь, если мы уже говорим на эту тему, хочу, так сказать, услышать ваше мнение по поводу того тезиса, который я слышу много. Алькараз и Синер – это, конечно, прекрасно, но это совсем-совсем не Джокович и Надаль и Федерер.
1: Очень спорно, особенно в плане Алькараса. На мой взгляд, Алькарас – это реинкарнация и Джоковича, и Надаля, и Федерера. Уникальный человек, он сочетает себя.
0: Все трое в одном человеке?
1: Это мое мнение личное. Okay. Потому что то, что делает на корте Алькарас – это искусство. Это искусство. Последний раз такое искусство я видел это была работа кисти Федерера. Сейчас я могу сказать, что... Алькарас, конечно, перенял самое лучшее. Смотрите, он в обороне стоит как Джокович. Он крутит мяч с феноменальной скоростью, как Надаль. И он просто поэт тенниса, как Федерер. У Синера что-то другое. Синер, у него феноменальные антропометрические данные для тенниса. Я имею в виду рост, размах рук, мощь ударов. Он феноменально стабилен. Я вам скажу, что он даже побил рекорд Джоковича 2011 года, 53 матча, я могу ошибаться, плюс-минус 53 матча без поражений на грунте, подчеркиваю, на грунте. Грунт неожиданно превратился именно в покрытие Яника Синера. Опять же, подчеркиваю, он потрясающе стабилен на задней линии. Если вы обратили внимание, практически все его удары идут под заднюю линию. Это неимоверно сложно для обработки. И с учетом того, что это Алькарас, я просто не вижу того, кто ему, Джокович, да, ну, Джокович, извините, 39 лет, Джокович велик, но...
0: Короче,
1: одного бессмертного Горца знает, Баклаута.
0: Короче говоря, интриги нету, ладно, нету интриги на Ролан-Гаросе, но, по-моему, это, в общем, чуть ли в первый раз за очень много лет, когда реальной интриги, судя по всему, не будет даже в Уимблдоне.
1: Думаю, что да, но Уимблдон чуточку другое. Понимаете, Уимблдон за счет быстрого покрытия, за счет подачи, там чуточку не то, что нивелируется, но там появляется больше шансов, скажем, у тех, кого называют подаванами, тех, кто блестяще подает. А сегодня теннисный молодняк, они все же подают и лупят со скоростью выше 200 км в час. То есть там казус Содранга может появиться гораздо быстрее, чем на Гаросе, скажем так.
0: Ну, будем надеяться. Игорь, хочу вас спросить о событии, о турнире, который, честно говоря, я очень люблю. Я знаю, что вы следите за ним немного меньше, но тем не менее. Вчера завершилась Евролига баскетбольная. Завершилась она феерически интересным финалом, с моей точки зрения, между Олимпиакосом и Реалом. Реал выиграл. Олимпиакос выиграл с небольшим преимуществом.
1: Вы знаете, Габи, вчера меня по ходу всей игры не покидала уверенность, то про этих греков мы завтра с вами будем разговаривать. Простите за стихи. Да, у Реала был хороший старт, 15-3. Но опять же подчеркиваю, Олимпиакос по делу выиграл. Это первый случай за последние 9 лет, когда победители регулярки Евролиги выигрывают Final Four. Собственно говоря,
0: мне довелось в этом году видеть греческий дерби Панатинаикос Олимпиакос, причем в Афинах на площадке Панатинаикоса, и Олимпиакос выиграл, и мне тогда казалось, что я вижу будущего победителя Евролиги. Сильная, сбалансированная, уверенная, хорошая команда.
1: Ну, во-первых, я всегда отдавал должное вашему правительскому удару.
0: Не, ну это как бы редкий случай, когда мне это удалось.
1: Олимпиакос, да, был фаворитом изначально. Но смотрите, мы можем называть этот клуб греческий ровно в такой же степени, какой мы можем называть Тель-Авив
0: Макаби. Еврейским, да-да, безусловно.
1: Да, совершенно верно. То есть мы как с вами тему поднимали, что в принципе наличие денег в баскетболе современноевропейском позволяет буквально за год превращать команду в мост.
0: Чего не хватило Реалу вчера, вот в одном конкретном матче? Финал он одна игра.
1: Смотрите, вы же понимаете, баскетбол современный, особенно европейский, он как бы это такая легкая лотерея. Ну чего не хватило? Ну, точности, уверенность в завершении. Плюс мы не забываем, что матч проходил по Финнах, а играть в Турции и в Греции — это то, что называется попасть в ад. Я не думаю, что игроки Реала киксанули, как выражается в спорте, из-за этого. Но опять же, в спорте большом нету мелочей, вот из каких мелочей складывается то, что в итоге, в принципе, 7 очков для такого матча, ну, скажем так, и в полуфиналах не было борьбы, по большому счету. Это да. на моей памяти редкий турнир, когда, в принципе, все произошло достаточно пресно, в смысле, предугадаемо.
0: Окей.
1: Отдадим должное, Олимпиакос выиграл четвертый раз Евролигу. Они проигрывают в этом достижении пока Макаби, Тель-Авив. Ну, заслужили, что говорить.
0: Ждем следующего сезона и следим за NBA. Об этом поговорим в другой раз. Игорь Литвак, спортивный обозреватель, редактор, автор телеграм-канала «Поля обетованные». Огромное вам спасибо.
1: Хорошо, дядя.
0: Всего доброго. Сейчас 7:54. У нас есть еще несколько минут. Прежде всего, еще немного заголовков. Давайте посмотрим, например, портал УАЛА. О чем пишет сегодня этот портал? Какие заголовки выносит его новостная служба, разумеется, начиная с гибели сержанта Неурая Лейзера и материалов о сделке, которая находится сейчас на последних этапах переговоров. Без этого нет сделки. Последняя мина, подводная мина на пути к соглашению с Ираном. Об этом пишет Идан Квеллер. Соединенные Штаты Америки и Иран близки к соглашению, которое включает вопрос обогащенного урана, открытие Армузского пролива. Однако Трамп никуда не торопится. Нетаньяху приветствует и требует решения программы обогащенного урана на фоне попытки США привлечь дополнительные государства к соглашению Авраама. Все это на фоне того, что Муджтаба Хаменеи прячется и контактирует только через посланников, то есть только через связных. И нету прямой связи с ним, поэтому в настоящий момент не ясно, будет ли подписано соглашение. Об этом портал УАЛА. Я хочу воспользоваться оставшимися минутами, уважаемые радиослушатели, чтобы познакомиться с несколькими ответами, которые мы от вас получили на наш вопрос в социальной сети Facebook. Как с вашей точки зрения повлияет возможное соглашение между США и Ираном на предвыборную кампанию, которая уже, собственно говоря, идет, несмотря на то, что она еще не объявлена. Не повлияет, считает Ирина Болеславская, главный фигурант процесса Трамп, а не наш премьер-министр. Я постараюсь поискать ответы тех, кто обычно, кого мы не видим в наших комментариях. Елена Кирина по сообщению КАН-11. Солдаты в Южном Ливане сами ищут рыболовные сети, чтобы накрывать технику и позиции от дронов. Ни армия закупает, ни министерство, ни государство, сами бойцы. Через знакомых, Инстаграм и сбор денег. Вот и все наше недоправительство. Еще несколько ответов. Борис Слуцкий, правительство Нетаньяху, Израиля только ждет, чтобы только Трамп задерживает атаку по Ирану. Один Израиль против Ирана трудно уничтожить ядерные и ракетные объекты. Вывоз урана только вместе Израиль и США могут добить Аятолл. Дмитрий Ловчий, любое соглашение Биби выкрутит себе в заслугу. Итоги выборов абсолютно непредсказуемы. В этом и смысл демократии на самом деле. Я согласен с вами насчет того, что это смысл демократии. Лев Широго, если в нем не будет прописан хотя бы вывоз территории обогащенного урана, следующее правительство будут формировать другие партии. Андрей Ария пишет, сейчас наступает время толкования флага Израиля. Это не просто красивый рисунок, но союз с единым для всех людей Господом Богом. Александр Шиманович, зачем обсуждать будущие новости? Вот когда соглашение будет подписано, и мы узнаем его содержание, тогда можно будет говорить о влиянии соглашения на выборы. Сани Спектр пишет, конечно, повлиять. Я знаю нескольких людей, которые уже точно решили голосовать за Нетаньяху. Но есть и другие. Габи Грей пишет, политической карьере Биби конец. Вот такие мнения разные. И это прекрасно, что есть разные мнения. Я всегда этому очень рад. Также я рад тому, что вы нам пишете, что вы с нами, что вы нас слушаете. А этот час программы подошел к концу. Алла Найденова за пультом, Вацлав Проченко и Лена Черкасова, продюсер, Олег Луц, редактор. У микрофона Габи Вольфсон. Мы встретимся после 8-часовых новостей. В эфир выйдет второй час программы «Тема дня». Оставайтесь на КАН-РЭКО.
2: Сложно пройти проверку для получения выплат по Битуакси УДИ? Центр «Максимум» берет сложное на себя. Ваши права – наша забота. Звоните «#8507». «#8507». В соответствии с условиями предоставления услуг компании.
3: Мадам, уже падают листья.
4: Он покорил сердца миллионов. Олег Погудин с программой «Вертинский». Фортепиано Олег Вайнштейн с 16 июня в Израиле. Билеты 03-5-260-260.
5: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
6: До миллениум нас, нас, миллениум нас.
2: Сложно пройти проверку для получения выплат по Битуакси УДИ? Центр «Максимум» берет сложное на себя. Ваши права – наша забота. Звоните «#8507». «#8507». В соответствии с условиями предоставления услуг компании.

0: В Иерусалиме 8 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Высокопоставленные сотрудники американской разведки полагают, что духовный лидер Ирана Муджтаба Хаменеи руководит страной из тайного убежища, и его связь с внешним миром затруднена. Об этом, в частности, сообщил телеканал CBS. Телеканал указывает, что, по всей видимости, связь осуществляется посредством деятельности курьеров, и это затрудняет получение своевременной информации. Высказывается предположение, согласно которому именно это и стало причиной задержек ответов Тегерана на американские предложения в ходе переговоров. Вместе с тем, осведомленный американский источник указал, что духовный лидер Ирана в целом выразил согласие с рамочным проектом соглашения. Президент Дональд Трамп ожидает, что в ближайшие дни будет получен окончательный ответ. Об этом сообщает корреспондент КАН Итамар Маргалит. Опасения, связанные с возможными последствиями соглашения с Ираном по поводу происходящего на Северном фронте. Один из высокопоставленных министров сказал вчера главе регионального совета населенного пункта, находящегося на линии соприкосновения: «Нас предали». Об этом сообщил корреспондент КАН Руби Амершлаг. Кроме того, отмечается, что главы местных советов на севере страны выражают возмущение тем, что, как ожидается, финансовая комиссия Кнессета примет решение о выделении помощи поселениям Иудеи и Самарии, однако вопрос о предоставлении помощи поселкам на севере Израиля обсуждаться не будет. Председатель комиссии Ханох Милевицкий от партии Ликуд встретился вчера со сторонниками Ликуда на севере страны, однако не стал проводить встречу с главами региональных советов населенных пунктов, расположенных на линии соприкосновения. Начальник генерального штаба Цахаля Эйаль Замир, проводя совещание, на котором производилась оценка ситуации, складывающейся на севере страны, утвердил решение о продолжении боевых действий против Хизбаллы. «Мы тверды в своем намерении разгромить террористическую структуру этой шиитской группировки в Ливане, и мы не откажемся от своих намерений», — указал начальник генштаба Цахаля. Касательно иранского направления, Замир подчеркнул, что в армейском командовании самым внимательным образом следят за развитием событий, и Цахаль готов к любому возможному сценарию, включая возвращение к военным действиям с целью уничтожения иранской террористической инфраструктуры. Как мы уже передавали ранее, была разрешена к публикации информация о том, что в Южном Ливане вчера в результате взрыва шара, начиненного взрывчаткой, погиб сержант Негурай Лейзер, 19 лет, из Эйлата. Он служил в инженерном боевом подразделении 601. Да будет его память благословенна. Это уже 11-й военнослужащий Цахаля, погибший от взрыва, начиненного взрывчаткой беспилотника, с момента объявления о прекращении огня. Корреспонденты КАН Кармела Менаше и Итай Блюменталь передают, что взрыв произошел возле христианской деревни Дебель. В этом же инциденте офицер Цахаля получил тяжелые ранения. Его семья поставлена в известность. К другим темам. Как стало известно корпорации КАН, президент государства Ицхак Герцог прекратил работу над рассмотрением просьбы главы правительства Беньямина Нетаньяху о предоставлении ему помилования. Корреспондентка КАН Тамар Альмог передает, что Герцог принял такое решение после того, как премьер-министр проигнорировал приглашение вступить в контакты с представителями госпрокуратуры. Корреспондентка КАН добавляет, что в ближайшие дни завершается дача Беньямином Нетаньяху свидетельских показаний в суде. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
0: Сегодня и завтра постепенное повышение температуры в основном в горах и во внутренних районах страны, однако по-прежнему немного прохладнее, чем обычно в это время года. В среду без перемен. В Иерусалиме и в Тель-Авиве сегодня днем ожидается 24 градуса, в Тель-Авиве и в Хайфе В Иерусалиме и в Тель-Авиве, простите, 24 градуса, в Хайфе и в Галилее 23, в Бершеве 27, и в Эйлате сегодня днем ожидается 34 градуса. Банковский обменный курс доллара 2 шекеля 90,7 агоры, курс евро 3 шекеля 37,9 агоры. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 9 часов. Всего вам доброго. Шалом, Мирушалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Программа «Тема дня» с Габи Вольфсоном.

0: 8:06 в Израиле. Еще раз доброе утро, уважаемые радиослушатели. Спасибо, что вы с нами на Канрека. В эфире второй час программы «Тема дня». Война в Ливане продолжается. В самом Ливане обостряется противостояние между Хизбаллой и правительством. Главарь Хизбаллы Наим Касым заявил, что кабинет министров не способен обеспечить суверенитет страны и должен уйти в отставку. Касым, в свою очередь, категорически отверг прямые переговоры с американской стороной, назвав их выгодными исключительно Израилю. Поговорим на эту тему. Поговорим мы, разумеется, и о предстоящих выборах в Израиле. Ультраортодоксальные партии объявили, что не заинтересованы более в продвижении закона о призыве и настаивают на выборах в первой половине сентября. А Высший суд справедливости Багац рассматривает апелляцию с требованием обязать Ярива Левина, министра юстиции Ярива Левина, созвать комиссию по назначению судей. Об этих и других темах в ближайший час. Однако начнем мы, разумеется, с переговоров между США и Ираном. С одной стороны, публикуются сообщения о деталях этого соглашения, деталях этой сделки. С другой стороны, президент США заявил, мы не спешим с заключением соглашения. Арик Эльман, политолог, наш коллега, ведущий Канрека, с нами сейчас в эфире. Арик, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Что происходит на самом деле? Есть соглашение, нет соглашения? Где мы находимся в настоящий момент?
1: Я думаю, что все складывается достаточно понятно. Трамп пришел к выводу, что до начала чемпионата мира по футболу, который для него имеет большое значение как показательное мероприятие, у него не будет времени нанести такой удар по Ирану, который заставит иранское руководство спешно переменить свое мнение относительно центральных требований США, в первую очередь ядерной программы, поэтому мы идем на временное, скорее всего, прекращение огня, которое продлится, судя по расписанию, примерно до чуть-чуть дольше, чем окончание чемпионата мира, что позволит Трампу провести это мероприятие со всей помпой, пышностью, торжественностью и в центре внимания всего мира, каким оно и должно быть. Я уверен, Габи, что вы со мной согласитесь.
0: Безусловно, по пути отметить свое 80-летие, да, если...
1: А как же, конечно. И при этом, конечно же, стимулировать снижение цен на энергоносители, в том числе в США, снижение вот этого ажиотажного повышения цен, которое было вызвано блокадой Армузского пролива, что, в свою очередь, должно повысить шансы республиканской партии на предстоящих выборах. Трамп рассчитывает на то, что если цены уже опустятся один раз благодаря резкому росту предложения, то в случае, если после чемпионата мира потребуется нанести еще один удар по Ирану, то эффект будет уже не столь катастрофический, да, не столь шокирующий, скажем так, каким он был в тот момент, когда Иран начал впервые перекрывать Армунский пролив.
0: Вы думаете, что если удар не будет нанесен сейчас, это не означает, что не будет нанесен никогда? То есть, по сути дела, логика тех, кто говорит о том, что соглашение сейчас полностью окончательно завершает войну, вы считаете иначе?
1: Нет, конечно. Дело в том, что до тех пор, пока не решены центральные проблемы, из-за которых Трамп принял в конечном итоге решение перейти к прямым военным действиям против Ирана при поддержке Израиля, они остаются на повестке дня. В первую очередь, ядерная проблема. И на данный момент иранский режим настаивает на том, что он ни на какие уступки Соединенным Штатам в этом смысле не пошел. И все, что они, их позиции на самом деле не меняются с 2015 года. Да? С одной стороны, они говорят, что мы не собираемся приобретать ядерное оружие, с другой стороны, они говорят о том, что мы никогда не откажемся от права обогащать уран на своей территории. Это нон-стартер для Соединенных Штатов, и на этом этапе понятно, что санкции на то, что за месяц прекращения огня удастся прийти к какому-то соглашению, которое вынудит иранское руководство капитулировать в этом вопросе, они очень невелики. В первую очередь потому, что ядерный вопрос превратился для нынешнего иранского руководства в центральный вопрос престижа. Отказавшись от ядерной программы, фактически иранский режим признает свое поражение вне зависимости от своих, от тех, какие красивые там AI-картинки с Трампом на коленях они будут в интернет публиковать. И иранское население, конечно же, этим обмануть не удастся.
0: В Израиле немало обеспокоены этой ситуацией, надо сказать. Там не особо полагаются на то, что война возобновится через месяц, два, три. И, в общем, относятся к происходящему как к достаточно законченной картине, и картине очень печальной для нас.
1: Я думаю, что здесь есть два уровня, да, на которые надо разделять. Для Израиля в данный момент наше стратегическое положение и результаты наших действий в отношении и на всех фронтах, они, конечно же, гораздо более выгодны и ставят нас в гораздо более выгодное стратегическое положение, чем мы были до последней войны с Ираном. Другое дело, что и месячная пауза ничего в этом смысле не меняет. Заняло прав в том плане, когда он говорит, что сломан барьер страха, неважно, каким будет израильское руководство, условно говоря, после выборов в октябре, оно сегодня знает, что оно может отдать приказ, и израильские ВВС разгромят цели в Иране с такой же эффективностью, как они это могут делать в Газе, в Ливане, в Йемене, где угодно на Ближнем Востоке. Другое дело, что политический календарь, он, конечно, не в пользу Бенямина Нетаньяху, если прекращение огня действительно вступит в силу на столь длительный период, потому что если мы, так сказать, примерно прикидываем сроки выборов, да, и в июле Кнессет уже будет распущен, и предвыборная кампания начнется.
0: В любом случае, какими бы ни были сроки выборов,
1: Главной темой этих выборов для оппозиции будет неспособность Нетаньяху завершить войну победой ни на одном из фронтов, ни полной победой, ни частичной победой, что вся работа сделана наполовину, ни в Газе, ни в Ливане, ни в Иране. Он не добился окончательного результата и, так сказать, завел Израиль в этом смысле в тупик, в том плане, что его единственный на данный момент союзник, президент Трамп, не хочет продолжать боевые действия против Ирана, в том числе по внутренним соображениям. Поэтому я думаю, что чем больше мы двигаемся вглубь политического, так сказать, календаря, тем больше именно этот аспект будет играть роль, как с точки зрения оценок происходящего на политическом арене, так и с точки зрения той информации, тех утечек, которые будут происходить с обеих сторон.
0: Последний вопрос, Арик. Можем ли мы оценить на данный момент тенденции, скажем так, или изменения в отношениях между двумя лидерами, Нетаньяху и Трампом? Потому что есть немало публикаций о том, что Трамп раздражен теми оценками, которые представлял ему наш премьер-министр, оценками, которые оказались не всегда точными, судя по всему.
1: Я думаю, что здесь, опять же, мы помним те предыдущие случаи, когда подобного рода информация оказывалась на самом деле дезинформацией, направленной на то, чтобы запутать противников. Ну, надо сказать другое. Трамп в первую очередь заинтересован в том, чтобы демонстрировать той части своего электората, которая нервно относится к заявлениям о том, что Израиль якобы рулит Америкой. Да? Она не такая маленькая, как, увы, как хотелось бы. Что именно он контролирует ситуацию, что он диктует происходящее, он ведет Бенямина Нетаньяху туда, куда нужно идти США и Израилю. Но его заявление о том, что Нетаньяху сделает то, что я захочу, оно вписывается в эту же самую канву. Но помимо этой, так сказать, показной стороны дела, также понятно и то, что если президент Трамп принял решение, что нынешнее состояние дел с Ираном устраивает его не только до конца чемпионата мира, но и до, скажем так, выборов в ноябре, тогда это действительно создает для Бенямина Нетаньяху весьма серьезную проблему. То есть он должен будет, как я уже сказал, противостоять обвинениям со стороны оппозиции в том, что не довел дело до конца, но не сможет полагаться на президента Трампа для того, чтобы тот помог ему эту картину изменить. Но, тем не менее, понятно, что в данный момент, как минимум, да, мы не видим со стороны Трампа и его окружения какого-то интереса к альтернативным кандидатурам на пост премьер-министра Израиля. Да? И мы слышим, наоборот, публично только комплименты в адрес Нетаньяху о том, что насколько он, так сказать, лучший военный лидер, который только может быть.
0: Да.
1: Публичные заявления Трампа в отношении Нетаньяху не только позитивные. Другое дело, надо напомнить, что когда были выборы в 2019 году, Трамп принимал в Белом доме представителя оппозиции, уже Бенни Ганца, если я не ошибаюсь. И будет интересно посмотреть, что будет происходить именно на этом, так сказать, уровне, когда израильская предвыборная кампания выйдет на финишную прямую.
0: Арик Эрман, политолог и наш коллега, ведущий Канрека. Огромное спасибо за участие в программе.
1: Спасибо.
0: Всего доброго. 8 часов 16 минут. Продолжаем программу. Продолжаем говорить о американо-иранском узле, на сей раз со стороны Ирана. Там утверждают, что публикации о готовности вывести уран с их территории вообще не имеют под собой никаких оснований. Мы не намерены этого делать, а Израиль не сможет нанести по нам удар. Айлет Савьон с нами в эфире, руководитель иранского отдела в Институте Мемри по изучению СМИ на Ближнем Востоке. Айлет Савьон, менелет деск Иран бе Мемри, махон ле хекер атикшорт бамизрах атихон. Шалом лах, бокер тов. אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שאם יש איזושהי נקודת אור בהסכם הלא טוב הזה, זה הסכמה של איראן להוציא את האורניום המאושר מהמדינה שלהם, והנה הם אומרים לא כצעקתה, אנחנו בכלל לא הסכמנו לזה.
2: נכון, אני רוצה לתקן טעות.
0: בבקשה.
2: די רווחת בתקשורת, כי מפיצים שמועות כאילו יש הסכם, ולמעשה אין הסכם, ולפי העמדות האידיאולוגיות של איראן גם לא יכול להיות הסכם בין הצדדים, משום שכל צד מתבצר בעמדה שלו. האיראנים הודיעו מראש שהם לא מתכוונים לוותר על שום דבר מהותי, בטח לא מבחינת הגרעין, וגם לא על שליטה שלהם וגביית אגרות במיצרי הורמוז, דבר שמנוגד לחלוטין לעמדה שטראמפ קבע.
0: אבל סליחה שאני קודם אותך, עושה רושם שטראמפ גם לא דורש מהם שום דבר, הוא מוכן להפסקת אש, ואז הם יתחילו לדבר על, על, על המהות, והשיחות יימשכו 60 ימים, ונראה.
2: אז זהו, שגם פה זה כנראה לא כל כך מדויק, משום שזאת, מה שאתה מתאר, זאת העמדה האיראנית שאומרת שאין לקשור בין סיום המלחמה, הדבר שהם דורשים אותו מיידית מארצות הברית, תשלום פיצויים ונסיגת כוחות של ארצות הברית מהאזור וכו' וכו', לוויתורים בנושא הגרעין. זאת העמדה האיראנית שאומרת, על גרעין נדבר אחר כך, אם בכלל, כן? ולכן אנחנו נדחה את זה לשלב הבא. אבל טראמפ כן דורש מהם פתיחה מוחלטת של מיצרי הורמוז, פשוט לא מציינים את יתר התנאים שהאיראנים דורשים. הם אומרים, אנחנו מוכנים לפתוח את מיצרי הורמוז, כמובן לא לספינות או כלי שיט של ארצות הברית וישראל, אבל זה תמורת תשלום, וזה כפוף לניהול של איראן, של משמרות המהפכה. הדבר הזה לא נמצא בצורה מפורשת כביכול דף הבנות הזה של שהפקיסטנים שישבנו או הביאו לשני הצדדים. וזה דבר שכאילו מאפשר איזושהי הסכמה, אבל למעשה כשיורדים לפרטים הקטנים, זאת נקודה שהאמריקאים לא יכולים להסכים לה. ולכן
0: סליחה שאני כותב אותך, את בטוחה שאמריקאים לא יכולים להסכים? אני אגיד לך למה אני שואל, כי ההתנהגות של דונלד טראמפ נגיד בחודש האחרון, אוקיי? מה שהיא משדרת שהוא מוכן כמעט לכל דבר כדי לא להגיע למלחמה כרגע, וככל שהזמן למונדיאל מתקרב, ככל שהזמן למיד-טרם אלקשנס מתקרב, הנכונות שלו להילחם תהיה עוד יותר נמוכה.
2: שוב, זו גם כן ראייה קצת שמסתמכת על דיווחים לא כל כך מיימנים, משום שטראמפ אומר, יש לי את כל הזמן שבעולם. אני לא באמת מושפע מדברים שאתם טוענים שאני מושפע מהם. צריך לראות שבארצות הברית, בבחירות שהיו, כלומר, היו איזשהן בחירות לקונגרס בשבועיים האחרונים, טראמפ הצליח להכניס את כל המועמדים שלו. כלומר, למרות זה שאומרים עליו שהוא במצב קשה ואין לו תמיכה וזה, ואנחנו גם רואים את מחירי הנפט יורדים ל-90 דולר לחבית, רק הבוקר. כלומר, אין באמת משבר נפט. החבית נפט לא, מחיר של חבית נפט לא עולה מעל 110 דולר. וטראמפ הצליח להכניס את המועמדים שלו בבחירות. אני לא חושבת שזה היה קונגרס, אני חושבת שזה היה מושלים או משהו כזה. כלומר, הוא שומר על הכוח שלו בארצות הברית. טראמפ כן אומר, אני רוצה לפתוח את המפרץ. גם הוא לא אומר שבצורה מפורשת שהוא לא מוכן שהאיראנים יגבו כספים תמורת מעבר במיצר בינלאומי. כן, אז כל כך שזה מיצר בינלאומי שהתפלטה עליו. כלומר, אם ארצות הברית תהיה מוכנה לזה שאיראן תשתלט על מיצר בינלאומי, זה אומר אנרכיה בכל העולם. זה אומר שמלזיה, מה שהאיראנים מנסים לעשות מול המלזים, תשתלטו על מיצר מלאקה ותמנעו מעבר כל העולם, זה 20% או 30% מהמעבר של אנרגיה בעולם. אותו דבר לגבי מיצרי גיברלטר וכולי. כלומר, מה שהאיראנים מציעים זה איזושהי אנרכיה עולמית שטראמפ לא יכול להסכים לה. וטראמפ ומעמדו כמנהיג העולם החופשי בא ואומר, אני לא מוכן לאנרכיה הזאת שהאיראנים מבקשים לכונן בכל העולם.
0: אני רוצה לשאול אותך על איראן. מי מקבל שם החלטות? זאת אומרת, של מי המילה האחרונה? מי יגיד כן הסכם, לא הסכם? מי חתום על המסמך, אם המסמך ייחתם?
2: המסמך הזה בצורתו הנוכחית לא ייחתם, משום שהעמדות האידיאולוגיות של איראן לא מאפשרות להם לוותר על כל הקווים האדומים שהם הגדירו. הם לא מוכנים לוותר על גרעין, הם לא מוכנים לוותר על מיצרי הורמוז וכו' וכו'. מי ששולט באיראן זה מוג'תבא חמינאי וחבורת הקצינים ממשמרות המהפכה שהשתלטו על המדינה אחרי שחמינאי האב נהרג בתקיפה ב-28 בפברואר. Okay. עכשיו, זה לא רק איזושהי חבורת קצינים קיצונית או משהו כזה, יש להם ייצוג גם במג'לס, בפרלמנט שלהם, יש להם, הם במשך הרבה מאוד שנים היו נוכחים בזירה הפוליטית, הצבאית, הכלכלית וכולי. כלומר, יש כאן הקצנה של כל המשטר האיראני, עוד יותר מהמצב האידיאולוגי קיצוני שהיה תחת עלי חמינאי. הבן מוג'תבא הוא זה ששולט והוא זה שמכתיב ביחד עם שוב שורת הקצינים דור 2, כן? והקצינים היותר צעירים במשמורות המהפכה שהם בעלי השקפה דתית אידיאולוגית משיחית.
0: ואת טוענת שבמסגרת של השקפת עולם הזאת אין סיכוי שהם יגיעו להסכמה עם האמריקאים?
2: לא, לא, לא. הם אומרים אמריקה צריכה להיכנע לאיראן האיסלאמית. אנחנו ניצחנו במלחמה, ועובדה, אנחנו שולטים במיצרי הורמוז, ואנחנו לא מתכוונים לוותר עליו. ומשום כך, אין שום סיכוי לפשרה. כלומר, אם מישהו חושב שהאיראנים הגישו איזושהי נקודת פתיחה שממנה אפשר להתמקח, לרדת, להתפשר וכולי, לא. אלה הם העמדות של איראן המשיחית, והיא לא תיסוג מהן.
0: נחכה ונראה. איילת סביון, מנהלת דסק איראני בממרי, מכון לחקר תקשורת המזרח תיכון. המון תודה לך על השיחה הזאת. בוקר טוב.
2: תודה, בוקר טוב.
0: Я спросил нашу собеседницу о её представлении о том, как можно понять разрыв между тем, что говорят американцы, и тем, что говорит Иран. Я полагаю, что наше восприятие того, что соглашение вот-вот будет подписано, проистекает из неправильной оценки действительности, вернее говоря, из неточной информации, которую мы получаем. Нету никакого соглашения о том, что о компромиссах со стороны Ирана по вопросу о открытии Армузского пролива или о том, что они готовы предоставить бесплатно проход по Армузскому проливу судам. Они готовы предоставить кому-то проход по Армузскому проливу. Разумеется, не американским, уж тем более не израильским судам. Но судам некоторых стран они, да, готовы предоставить такую возможность, однако за плату. Я уверена, говорит наша собеседница, что США не могут себе позволить на это пойти, потому что такое соглашение означает полную мировую анархию, учитывая то, что этот пролив является международным. И это только одна тема. Когда мы говорим о вывозе урана с территории страны, мы уже слышим от Ирана заявление о том, что они на это не готовы. Они действительно готовы отложить вопрос о рассмотрении, вопрос о иранской своей ядерной программе на второй, на третий этап и так далее. Однако США на это не готовы. США требуют, чтобы эти вопросы рассматривались уже сейчас. Иран говорит о том, что он готов на какие-то компромиссы, однако все это, как только это доходит до каких-то конкретных тем и конкретных вопросов, они не могут себе этого позволить, потому что их идеологическая составляющая слишком сильна, говорит Аэля Цавьон. Ровно так же, как и Соединенные Штаты Америки готовы на компромиссы, однако не готовы на капитуляцию, вопреки общепринятому мнению, положение президента США Дональда Трампа далеко не такое катастрофическое, как принято считать. С одной стороны, ему на выборах, состоявшихся на посты губернаторов некоторых штатов, удалось провести всех своих кандидатов. С другой стороны, цены на нефть снижаются. Они сегодня уже составляют $90 за баррель. Это заметно ниже, чем было раньше. И поэтому нету действительно реального кризиса нефтяного кризиса или кризиса горючего в мире нет, и поэтому положение Трампа не такое катастрофическое, как кажется, и в этой ситуации он вряд ли может себе позволить пойти на полную, и вряд ли есть необходимость, чтобы он шел на полную капитуляцию перед Ираном. Поэтому, говорит наша собеседница, я полагаю, что то, что мы слышим сейчас, это очень поверхностное представление, основанное на частичной информации. Как только мы вдаемся в детали, как только мы начинаем наблюдать за деталями переговоров, сразу становится ясно, что соглашения нет и с моей точки зрения быть не может, говорит наша собеседница. Она говорит о том, что в Иране Ираном управляет сейчас Муджтаба Хаменеи, сын Аятоллы Хаменеи, который был ликвидирован 28 февраля 2026 года, в день начала операции «Народ Лев». Рычание льва. И с этой точки зрения режим Ирана не стал мягче или сговорчивее, или более готовым на компромисс. Он стал гораздо более жестким и идеологическим. Муджтаба Хаменеи вместе с группой офицеров Корпуса Стражей Исламской Революции управляет этим режимом, принимает решения и подписывает документы. Я убеждена, что этот документ, это соглашение не будут подписаны просто потому, что Иран не может себе позволить такие далеко идущие шаги навстречу Западу, а США не могут себе позволить капитуляцию на переговорах с Ираном. Главный вопрос, который остается открытым сейчас, разумеется, для США, это вопрос Ормузского пролива, хотя и иранская ядерная программа также существенна и также важна, но вопрос Ормузского пролива, он далеко не касается не только Соединенных Штатов Америки, он касается всего мира. Если пойти на капитуляцию, если подчиниться, если согласиться на условия Ирана, то Ормузский пролив, по сути дела, превратится в подконтрольный этой стране, а это означает хаос во всем мировом судоходстве, потому что речь идет о международном проливе, который, по сути дела, будет отдан под контроль Ирану. На это США не пойдут, поэтому я полагаю, говорит наша собеседница, что мы по-прежнему очень далеки от соглашения. С нами в эфире была Аэля Цавьон, руководитель иранского отдела в Институте Мемри по изучению СМИ на Ближнем Востоке. 8:29, поговорим немного о Ливане. Генсек Хизбаллы Наим Касым возлагает надежды

0: В Иерусалиме 9 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. В правящей коалиции вновь взвешивают возможность продвижения закона о призыве. Вчера представители партии Дегеля Тора передали главе правительства Беньямину Нетаньяху послание, в котором говорилось, что они не примут участие в продвижении этой законодательной инициативы по распоряжению духовного лидера литовского направления в иудаизме раввина Дова Ландо. Решение Ландо было принято после того, как руководство ультраортодоксальной партии произвело оценку складывающейся ситуации. Оно выразило сомнение в том, что закон будет утвержден. Харидим указали, что они не верят в то, что премьер-министр представит этот закон для утверждения в последующих чтениях, включая третье чтение. Корреспондент Канбет Дикла Арон Шафран передает, что исправленная версия законопроекта должна была предстать вчера на рассмотрение депутатов. В комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне готовится к тому, чтобы продолжить с завтрашнего дня рассмотрение законопроекта и поправки к нему. Источники в комиссии сообщили, что предполагалось представить закон на голосование на следующей неделе, но сейчас данный процесс будет пересматриваться. К другим темам. Похороны сержанта Цагаля Негорая Лейзера, 19 лет, из Эйлата, погибшего вчера на юге Ливана в результате взрыва, начиненного взрывчаткой шара, запущенного террористами Хизбаллы, состоятся сегодня в 17 часов на военном кладбище в Эйлате. Да будет память героя благословенна. Лидер Хизбаллы шейх Наим Касым выразил надежду на то, что соглашение, какое Иран подпишет с Соединенными Штатами, будет включать в себя и Ливан. В своей речи, которая транслировалась вчера вечером, Наим Касым указал, что Хизбалла не сдаст свое оружие. Он вновь подверг резким нападкам правительства в Бейруте за сам тот факт, что оно ведет переговоры с Иерусалимом. Прямые переговоры с Израилем – это подчинение давлению со стороны Соединенных Штатов, которые стремятся к тому, чтобы подавить суверенитет Ливана, заявил генсек Хизбаллы. Он добавил, что война на юге Ливана – это начало конца сионистского режима, который не смог достичь ни одну из поставленных перед ним целей и понес тяжелые потери. Об этом сообщают корреспонденты Кан, Ювалин Бар и Лиран Ахарони. Как мы уже передавали ранее, высокопоставленные сотрудники американской разведки полагают, что духовный лидер Ирана Муджтаба Хаменеи руководит страной из тайного убежища, и его связь с внешним миром затруднена. Об этом, в частности, сообщил телеканал CBS. Телеканал указывает, что, по всей видимости, связь осуществляется посредством деятельности курьеров, и это затрудняет получение своевременной информации. Высказывается предположение, согласно которому именно это и стало причиной задержек ответов Тегерана на американские предложения в ходе переговоров. Вместе с тем, осведомленный американский источник указал, что духовный лидер Ирана в целом выразил согласие с рамочным проектом соглашения. Президент Дональд Трамп ожидает, что в ближайшие дни будет получен окончательный ответ. Об этом сообщает корреспондент Кан и Тамар Маргалит. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
0: Сегодня и завтра постепенное повышение температуры в основном в горах и во внутренних районах страны. Однако по-прежнему немного прохладнее, чем обычно в это время года. В среду без перемен. В Иерусалиме и в Тель-Авиве сегодня днем 24 градуса, в Хайфе и в Галилее 23, в Бершеве 27 и в Эйлате сегодня днем 34 градуса. Высота волн в Средиземном море от 20 до 30 сантиметров, температура воды 24 градуса. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 10 часов. Всего вам доброго. Шалом. Мирушалаем.
2: Канрека. Здесь и сейчас. Вы слушаете программу «Доброе утро, Израиль» с Таней Барской на Кан-Река.

0: Израильское время 9:05. Канрайка продолжает свое вещание на русском языке. Программа «Доброе утро, Израиль». Первый час. С вами Таня Барская. Мы начинаем нашу программу с главных тем к этому дню. Габи Вольсон, наш коллега, ведущий Канрайка и политический обозреватель сайта news.ru.co.il. Габи, здравствуйте.
1: Доброе утро, Таня. Еще раз здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
0: И вновь, к сожалению, мы сегодня видим разрешено к публикации.
1: Да. К сожалению, в очередной раз мы начали нашу программу с сообщения о гибели военнослужащего на юге Ливана. Погиб сержант Неурай Лейзер, 19 лет, из Эйлата, боец 601-го инженерно-саперного батальона 401-й бронетанковой бригады и квота «Барзель», еще один военнослужащий, который погиб в результате взрыва беспилотника, дрона, начиненного взрывчаткой, запущенного Хизбаллой. Еще один военнослужащий получил тяжелые ранения. Продолжается война в Ливане, продолжается противостояние вот этой угрозе беспилотников. К сожалению, решение этой проблемы еще пока не найдено, совсем не найдено, мы далеко от этого.
0: И вообще 24 погибших наших солдата в Ливане и на границе с Ливаном, я имею в виду после 28 февраля.
1: 24 солдат, да, военнослужащих погибли. С 28 февраля 948 военнослужащих погибли с начала войны 7 октября 2023 года.
0: Спасибо большое. Мы переходим к теме сделки, к тому, что заявляет президент Соединенных Штатов Америки, к тому, что заявляют источники из Ирана, насколько это верные сведения или нет.
1: Самое главное, даже не столько, насколько они верны, сколько они совпадают одно с другим, потому что пока очень сложно понять, очень туманная картина. С одной стороны, американцы говорят, что они близки к сделке, но не торопятся ее подписывать. Есть еще нюансы, которые нужно согласовать. Иран говорит о том, что оптимизм американцев по вопросу о вывозе урана с территории Исламской Республики преувеличен и ни на чем не основан. Они вообще не обещали, не обязывали и так далее вывозить уран с территории своей страны. Будет ли соглашение, пока не ясно. У нас в эфире была Айелет Савьон, глава иранского отдела института Мемри по изучению СМИ на Ближнем Востоке. Она сказала, что с ее точки зрения, по крайней мере, соглашения вообще не будет, потому что идеологические основы, которыми руководствуется Иран, не позволят ему пойти на какой бы то ни было компромисс. Ну, посмотрим, будет или нет. Дональд Трамп очень хочет соглашения. Однако, вероятно, и у него есть какие-то определенные границы и рамки, которые он не может преодолеть и отказаться от них. Например, Ормузский пролив. Когда мы говорим про Ормузский пролив, то Иран подразумевает, судя по тому, что мы слышим, по крайней мере, что они будут взимать какую-то пошлину за правопроход судов. Конечно. Причем касается это не только... Вернее, касается это самых разных судов. До сих пор это был международный пролив. Иран собирается взимать пошлину, и США на это не готовы. Это только один из примеров. Уже не говоря о ядерной программе, которую вообще Иран хочет отложить на более долгий... Рассмотрение которой Иран вообще хочет отложить на более долгий срок.
0: Заявляя, что мы не передадим уран.
1: Заявляя, что не передадут уран.
0: Да. Да. Дональд Трамп в ходе телефонной конференции в субботу с лидерами Саудовской Аравии, Катара, Пакистана, Турции и еще некоторых стран заявил, что после завершения конфликта как такового с Ираном ожидает, что часть из них хотя бы присоединится к соглашениям о Иране.
1: Дональд Трамп,
0: и, по-моему, застал некоторых врасплох.
1: Да, меня тоже. Дональд Трамп очень хочет расширения соглашения Авраама. Я не уверен, что Саудовская Аравия, например, захотят быть той монетой, которой Дональд Трамп расплатится с Израилем за то, что он пошел на это плохое с точки зрения еврейского государства соглашение. В Израиле, конечно, так сказать, это подсластило бы пилюлю, которую нам на данный момент, так это выглядит, готовит американский президент. Я не уверен, что в Эриаде, так сказать, намерены предоставлять вот это вот этот подсластитель. Они очень давно говорят о том, что для них главный, что для них является, так сказать, красной чертой в вопросе нормализации отношений с Израилем. И это касается в первую очередь военного союза с США и продвижение на палестинском направлении, продвижение Израиля на палестинском направлении, чего ни того, ни другого на данный момент нет. Поэтому мне кажется, что надежды на то, что взамен на соглашение с Ираном мы получим расширение Авраамовых соглашений, по крайней мере, на данный момент это выглядит немножко как фантазия. Что-то изменится, изменится. Пока это выглядит как, скорее, фантазия Дональда Трампа.
0: Да. Тем более, что после того, как прозвучало предложение от президента США, воцарилась такая тишина на связи со всеми участниками этой беседы, что Трамп пошутил, все ли еще на связи, собственно, спросил.
1: Он сказал, все услышали, Трамп. Но никто не отреагировал.
0: Что касается Ирана, совсем недавно телеканал CBS News сообщили со ссылкой на представителя американской разведки, в данном случае, что верховный лидер Ирана, Моджтаба Хамене, скрывается в секретном убежище, разумеется, о чем, собственно, все догадываются, и он принял, как говорится, крайние меры для сохранения безопасности на фоне войны с США и Израилем, не появляется. И все это на фоне заявления президента Трампа, что соглашение в значительной степени с Ираном согласовано и так далее. Но из-за вот того, где находится, если находится Хаменей-младший, все-таки все это осложняется. Передача данных к нему и обратно курьерами и так
1: вообще
0: далее.
1: Ситуация очень странная. Ситуация с тем, кто принимает решение в Иране, остается очень туманной. Является ли этим человеком Моджтаба Хамене, мы не знаем. Мы не знаем, находится ли он в состоянии, которое позволяет ему принимать решение. Либо решение принимает высший офицер КСИР.
0: Конечно.
1: Так или иначе, это на самом деле не имеет большого значения с точки зрения прагматизма или радикализма. Они примерно одного порядка фигуры, и в КСИР, и Моджтаба Хамене являются крайне радикальными в своем подходе, даже более радикальными, чем Аятолла Хамене, покойный. С этой точки зрения не имеет большого значения, кто принимает решение, но, безусловно, отсутствие непосредственной и прямой связи с лидером страны, когда нужно принимать вот решение подобного масштаба, затрудняет процесс, и это один из тех вопросов, который сейчас тормозит продвижение в сторону подписания соглашений.
0: Генеральный секретарь Хизбаллы Наим Касем выступил с критикой ливанских властей, призвав правительство уйти в отставку.
1: Он явно недоволен переговорами, которые правительство Ливана ведет с Израилем. Он явно недоволен тем прямыми контактами, которые есть. Это очень нервирует Хизбаллу. Многие интерпретировали это заявление как начало прямого противостояния, которое может закончиться гражданской войной. Пока, по крайней мере, это, так сказать, словесная такая перепалка. Посмотрим, будет ли какое-то развитие событий. С одной стороны, на переговорах между Израилем и Ливаном одна из задач, если не главная задача на данном этапе, это усиление правительства Ирана, правительства Ливана в отношениях с Хизбаллой. С другой стороны, нету никаких признаков того, что эти переговоры приводят к каким-то конкретному изменению или конкретным прорывам в отношениях с Израилем. Все это вопрос очень медленного развития, и очень многое завязано, разумеется, на соглашении Ирана с США. Сохранит ли Израиль за собой свободу действий в Ливане? Останется ли ЦАЛ на ливанской территории? Как все это будет выглядеть, если и когда соглашение между США и Ираном будет подписано, пока не ясно. Тем не менее, сегодня в газетах сообщалось, что Нетаньяу настаивает в разговорах с Трампом на сохранении за Израилем свободы действий в Ливане. Посмотрим. Пока не очевидно, что он получит это.
0: И еще одна тема, последняя, которая касается выборов. Ортодоксы отказываются продвигать закон о призыве. Выборы могут пройти уже в сентябре.
1: Ультраортодоксальные партии заявили, что не заинтересованы в продвижении закона о призыве. Это означает, что, собственно говоря, этот закон сходит с повестки дня. С другой стороны, они говорят о выборах в сентябре. Не до конца ясна их логика, должен я сказать, учитывая то, что порядка 50 тысяч их избирателей будут находиться в Умане в этот период. Но, тем не менее, это то, о чем они сейчас заявляют, по крайней мере, публично. Нетаньяу, особенно на фоне неизвестности в том, что происходит в Иране, заинтересован в том, чтобы выборы были как можно позже, желательно в срок, то есть 27 октября. Посмотрим. На эту неделю не назначены пока какие бы то ни было рассмотрения закона о призыве. Для того, чтобы, скажем так, для того, чтобы выборы прошли до 15 сентября, примерно до 13 июня Кнессет должен быть распущен. Вот я советую всем держать эту дату в голове. 12-13 июня, если Кнессет распущен, то мы идем на выборы в сентябре. Если нет, то, видимо, уже в конце октября.
0: Спасибо большое. Габи Вольсон, наш коллега, ведущий Канрека, политический обозреватель сайта News.ru.co.
1: Спасибо, Таня, всего доброго.
0: Всего вам доброго. Продолжаем наш эфир и переходим к теме, которая затронула Маген Давид Адом, служба скорой помощи нашей страны. С начала 2026 года МАДА, медики МАДА оказали помощь 49 нашим согражданам, которые были укушены змеями в Израиле. Это стало серьезной проблемой. И говорим мы об этом и о тех необходимых знаниях, которыми мы должны все-таки владеть. С парамедиком с нами в эфире Георгий Гуляк, парамедик Маген Давид Адом. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, доброе утро.
0: Приветствую вас. На самом деле проблема достаточно серьезная, но при этом не все понимают, что делать, если они видят кого-то пострадавшего от укуса змеи, или если, не дай бог, конечно, оказывается сам в такой ситуации. С повышением температуры вообще с началом лета нашего израильского, который длится почти весь год, активность змеи повышается.
2: Да, ну, важно понимать, у нас в нашей стране есть 41 разновидность змей, из них 9 являются опасными, то есть, которые, в принципе, ядовиты. И что важно понять, что в период вот сейчас наступления потепления змеи, то есть выползают из своих укрытий, и они по большей своей части полны яда. Потому что они были в спячке, они охотились какое-то время. И важно понимать, что маленькие змеи, которые не большого габарита, они все-таки так же опасны, как и большие, поэтому чтобы нас это не вводило в заблуждение. И еще один момент, поскольку мы говорим, что вот есть только 9 видов, которые действительно опасны, к сожалению, и у меня, и у большого количества наших граждан возможность распознать, это змея опасна или не опасна, довольно низка, поэтому любая змея, которая была с нами в контакте, укусила, то есть она является опасной до тех пор, пока не будет доказано обратное. Поэтому в любом случае, если был укус змеи, конечно, нужно незамедлительно вызывать службу скорой помощи. При возможности, если есть такая возможность, сфотографировать змею, если она как бы не скрылась, потому что очень важно понимать, что змея хочет быть с нами в контакте намного меньше, чем мы хотим быть с ней в контакте. То есть змея сделает все для того, чтобы уйти и избежать контакта, то есть укуса. То есть змея кусает, когда у нее нет выбора, когда она чувствует опасность. Поэтому, когда мы приходим в парке, гуляем, важно стараться не переворачивать камни. Когда мы садимся на траву, посмотреть, конечно, что происходит, чтобы нечаянно не задеть, потому что змея в любой ситуации постарается уйти от опасности и не кусать нас, то есть укусит, когда нет другого выбора.
0: Да.
2: Поэтому очень важно обратить внимание на то, что у нас происходит вокруг, пикники, парки, леса, стараться не переворачивать камни, объяснять детям, то есть чтобы они были осторожны. Если уже произошел укус змеи, то незамедлительно вызвать службу скорой помощи МАДА по номеру 101. Если есть сейчас граждан, у которых установлена аппликация МАДА Шили, то есть там есть возможность и фотографировать укус, то есть переслать диспетчеру напрямую. Есть возможность поделиться геолокацией, потому что если, допустим, это произошло в каком-то парке, где-то, где не всегда можно назвать точный адрес, и иногда вот эта геолокация дает возможность диспетчеру перенаправить бригаду, ну, вот, с точностью до нескольких метров. То есть это очень важно, это может сократить время подъезда скорой помощи и увеличить, то есть, время госпитализации, то есть сократить время госпитализации пациента в больницу. Еще важный момент, что не надо делать после укуса змеи. То есть я, конечно, знаю, что все смотрели фильмы, как там...
0: Да, конечно.
2: Надрезают раны, отсасывают яд, этого всего делать категорически нельзя, это опасно для жизни, этого делать нельзя. Также не нужно охлаждать укус, то есть не нужно прикладывать лед, не нужно накладывать жгуты, потому что яд распространится таким или другим образом, поэтому этого тоже делать не надо. То, что нужно, это успокоить пациента, оставить его в спокойном состоянии, потому что любое напряжение, то есть любой стресс увеличит скорость разгона яда. Следующий момент – это при возможности зафиксировать упущенную конечность, то есть ногу, руку, то есть чтобы как можно она меньше находилась в движении, и дожидаться госпитализации пациента в больницу. Очень важно, если есть возможность, если успели, конечно, фотографировать нее. Это очень помогает идентифицировать ее и дать пациенту противояд. То, чтобы, да. Потому что время очень важно, то есть чем больше времени прошло с укуса до введения антидота, то есть тем улучшает шансы пациента на выживаемость.
0: Да,
2: слушаю вас.
0: Если мы говорим о тех наших слушателях, у которых есть свой садик, которые живут в своем доме с садом или с двориком, где есть камни, где теоретически есть такая возможность, что там могут оказаться змеи. Ядовитые или не ядовитые, не в этом дело. Есть какие-то рекомендации в данном случае, что-то подрезать как-то, как-то проверять это, я не знаю, просто спрашиваю.
2: Ну, опять же, подрезать, проверять, конечно, нужно следить, чтобы не было высоких кустов, там, где змеи могут прятаться, потому что змея всегда желает найти какое-то более теплое солнечное место, там, где она может греться, потому что змея, она всегда соответствует температуре окружающей среды, то есть она всегда ищет теплое место. И это первый момент. И вот домашние животные, коты, очень хорошо могут быть хорошим индикатором появления змей, потому что они на них охотятся, они защищают свою территорию, и это тоже такой вот и такая интересная точка зрения. То есть они очень могут нам в этой ситуации помогать.
0: Ясно. Ну и мы напомним еще раз, да, Георгий, вместе с вами, что в случае укуса, в случае ситуации, конечно, надо помнить телефон «Маген Давид Адом 101» или использовать приложение «Мада Шили», особенно если пострадавший находится на открытой местности без точного адреса какого-либо.
2: Да, конечно, это очень важно, потому что есть возможность переслать фотографию укуса, и то есть у укуса, у змеиного укуса есть очень характерная отметина, то есть это два зуба, которые видно во время укуса. То есть важно, если есть возможность и отметить границу укуса, то есть чем это позволяет нам помочь, мы увидим, насколько быстро распространяется отек, краснота. То есть это тоже в некоторых случаях может способствовать пониманию динамики пациента. И очень важно для оказания медицинской помощи пациенту.
0: Конечно. Спасибо вам большое за эти рекомендации. Мы говорили с парамедиком Маген Давид Адом Георгием Куликом. С начала года в Израиле уже не менее 50 человек пострадали от укусов змей. И напомню еще раз номер телефона Маген Давид Адом 101. Спасибо вам большое. Хорошего дня.
2: Всего хорошего, спасибо.
0: Всего доброго. И сейчас мы говорим об обращении полиции, которое касается нескольких вещей. С одной стороны, массовая рассылка смс-сообщений о дорожных штрафах, фишинг такой, и, естественно, это мошенничество. И в последнее время много сообщений о том, что мошенники представляются сотрудниками Битох Леуми. Поговорим об этом подробнее. С нами майор Михаил Зингерман, пресс-секретарь полиции на русском языке. Михаил, здравствуйте.
3: Да, здравствуйте, доброе утро.
0: Доброе утро. Михаил, давайте начнем с так называемых взысканий штрафов. На мой телефон тоже относительно недавно пришло подобное сообщение. Ну, я и не вожу, честно говоря, но это второй вопрос. Тем не менее, есть вот эта новая волна фишинговых сообщений, которая на этот раз касается так называемого центра взыскания штрафов и рассылка по огромному количеству адресов. Телефонов.
3: Да, действительно, вы совершенно правильно, кстати, вначале сказали. Тот, кто не управляет автомобилем, это уже вообще понятно. То есть, что это действительно мошенничество и с первого взгляда. Поэтому, конечно, я вам скажу, это не только сообщения о штрафах, это различные смс-сообщения, которые приходят, могут приходить из различных организаций, каких-то компаний, правительственных организаций, и с просьбой открыть этот линк, внести какие-то свои личные данные, внести номера кредитных карточек и так далее. То есть это все очень опасно. Очень опасно вообще. То есть наш совет однозначно вот такие линки не открывать с такими сообщениями, а тем более не вносить туда никакие свои данные, и, как я уже сказал, и номера ТУДЗУТа, и не дай бог номер счета банковского или номер кредитной карточки, потому что это идет фишинг, это не только по отношению к русскоязычным гражданам, это, в принципе, и по всей стране, это не только в Израиле, это распространено, в принципе, по всему миру мошеннические такие действия. То есть идет фишинг, ищут ваши данные, затем с целью затем воспользоваться этими данными и для того, чтобы произвести мошеннические действия, преступные действия по отношению к банковскому счету, различным банковским операциям и так далее. Поэтому ни в коем случае вот такие, как я уже сказал, линки не открывать. Если есть какое-то подозрение, там, допустим, какое-то ощущение у вас, что может быть что-то не то происходит или на банковском счету, или какие-то вот эти обращения вызывают у вас какие-то мысли, что нужно что-то проверить, то сделайте это сами. Сделайте это сами, обратитесь на официальный сайт или вашей кредитной компании, или вашего банка, или какой-то другой правительственной организации, попытайтесь сами, только сами выяснить какие-то вопросы, какие-то проблемы, которые, возможно, вас волнуют, но ни в коем случае не реагируйте вот на такие СМС и на такие линки. Это действуют мошенники, которые пытаются выудить ваши данные путем фишинга.
0: Давайте на всякий случай оговорим одну вещь. Если действительно получает сообщение подобное, человек, который вводит и может подозревать, что он что-то и нарушил, как обычно этот порядок происходит, если человеку положен штраф, он должен его оплатить? Как это происходит? И чтобы не было никаких-то недоразумений в данном случае.
3: Это обычно происходит не по телефону, обычно приходит письмо, обычно приходит действительно документ, который подтверждает штраф или подтверждает какое-то нарушение и так далее. То есть официальный документ или, возможно, это может прийти по мейлу. Но если мейла нет, то есть обычно это адрес приходит или заказным письмом на почту, или приходит обычное письмо, официальное уведомление на вашу почту и так далее. То есть вот эти вот все сообщения, вот эти все фишинги, все эти лайки, которые, так сказать, и просят вас поставить, ни в коем случае нельзя на это реагировать, а самим проверить достоверность всего того, что вы, возможно, подозреваете или видите, или хотите проверить, и нужно обязательно самому обратиться, как я уже сказал, и все выяснить.
0: Да, в любом случае самое важное не открывать подозрительную ссылку как таковую, естественно, в СМС. В частности, не вводить данных кредитных карт после перехода из СМС, если уже вы зашли. Не передавать коды подтверждения, пароли. Но это мы, собственно, говорим годами, по-моему, да, уже, Миш? И, конечно, при всех сомнениях надо самостоятельно заходить на официальные сайты госслужб, плюс то, что вы посоветовали, позвонить, обратиться в банк, в компанию, где ваша кредитная карточка зарегистрирована и так далее. Михаил, и еще тема, которая...

0: меня, то есть забрал у него огромную сумму денег, 15 тысяч шекелей.
1: То есть это лично изделия. Человек обратился, пришел?
0: Да, что было перед этим, я вот прямо сейчас расскажу. Раздались, опять же, такие звонки, которые происходят практически вот постоянно при этих мошеннических действиях. На русском языке женским голосом начали задавать вопросы. Кто вы, или вы получаете пособие от Битуах Леуми, какую сумму вы получаете. Вот вы знаете, мы можем вам сделать так, чтобы ваша сумма вашего пособия поднялась, и, допустим, ну, скажем так, пособие было 3000 шекелей, а мы можем предложить, что мы можем сделать это пособие, чтобы это была сумма 4-4,5 тысячи шекелей. Но для этого, вы знаете, опять же, параллельно это ведется выяснение, а или есть наличные деньги дома, или есть какие-то ювелирные изделия и так далее. И затем пожилому человеку, в данном случае этой пожилой женщине, прямым текстом было сказано: вы знаете, для того, чтобы мы вам помогли и подняли сумму пособия от Битуах Леуми, вам нужно избавиться от этих наличных денег, от ювелирных изделий. Вы должны передать это сотруднику Битуах Леуми, который придет к вам буквально через несколько минут. Это будет храниться у нас как залог. Вы отдайте, это не пропадет, это будет у нас, но посредством этого, благодаря этому, мы сможем провести определенные операции, сделать так, что ваше пособие будет намного выше, сумма пособия будет намного выше. И, к сожалению, вот женщина наша пожилая поддалась на вот такие мошеннические уловки, на мошеннические действия этих преступников. Явился мужчина русскоязычный, подозреваемый, и выдал себя за сотрудника Битуах Леуми. Она ему передала эти деньги, передала ювелирные изделия. Затем, как это бывает практически во всех случаях, после того, как она это сделала, она посоветовалась сразу, рассказала об этом своим знакомым, своим близким, и они, в свою очередь, схватились за головы: что же ты наделала, как это так? И она сама уже потом поняла, как это так и что она сделала. Передала 15 тысяч шекелей совершенно чужому человеку, непонятному, кто, откуда, ювелирное изделие. Сразу же позвонили в полицию. Хорошо, что это было быстро сделано. Мы сразу отследили, естественно, видеоматериалы, камеры. И вышли на этого подозреваемого, житель города Хулон, 61 год, русскоязычный, как я уже сказал. Он был арестован с поличным у себя в квартире в Хулоне. Были найдены деньги, были найдены ювелирные изделия. И вот такой случай. Поэтому предупреждаем. И то, что наш посыл практически постоянный, он однозначный. Ни в коем случае не передавать никакие свои данные, личные данные, тем более наличные деньги незнакомым людям, которые представляются, могут представляться и работниками кредитных компаний, и сотрудниками Битуах Леуми, и сотрудниками каких-то других правительственных организаций. Ни в коем случае не передавайте никому свои наличные деньги, посоветуйтесь со своими родственниками, близкими, позвоните в полицию, расскажите: вот сейчас, в данный момент онлайн происходит вот такая ситуация, что делать? И, естественно, все эти вопросы будут решены. Но самое главное, эти вот предупреждения, вот следуйте, пожалуйста, тем предупреждениям, которые мы даем. Они довольно элементарны, однозначны, и, пожалуйста, следуйте им и не совершайте вот таких действий, которые способствуют действиям мошенников.
1: И в очередной раз мы просим еще раз еще прислушаться к вам, Михаил, ко всем, кто об этом нам говорит, к адвокатам в частности, и передавайте эту информацию вашим близким, настаивайте на этой информации, чтобы не было вот этих ужасных ошибок, которые ведут к такому количеству проблем потом. Это так. Огромное спасибо большое вам, майор Михаил Зингерман, пресс-секретарь полиции на русском языке. Спасибо большое. Хорошего
0: спасибо
1: дня.
0: Спасибо вам. Всего доброго.
1: Мы сейчас переходим к нашей следующей теме, но перед этим, продолжая разговор...

0: о том, что происходит и с обманами, в данном случае, наших сограждан. И если говорить, в частности, о теме Института национального страхования, вот эта зафиксированная схема телефонного мошенничества, нацеленная именно на русскоязычных сограждан наших, злоумышленники звонят жертвам, представляясь сотрудниками, например, поскольку это было, сортировочного центра почты Израиля. Для убедительности разговор может начинаться с фразы на иврите, после чего мошенник переходит на русский язык, сообщая о поступившем заказном письме, якобы отправленном в службу национального страхования. Чтобы отследить отправление, жертве предлагают установить на ваш смартфон специальное приложение. И под видом сервиса для трекинга посылок пользователь устанавливает фактически возможность для удаленного доступа, которая передает преступникам полный контроль над вашим телефоном, над вашим мобильным телефоном. После активации такого приложения мошенник получает доступ к банковским кабинетам, личным сообщениям, кодам подтверждения, что позволяет уже потом списать средства со счета и красть ваши персональные данные. И сейчас мы переходим к нашей следующей теме. К образованию, к израильскому образованию. Совсем скоро в рамках гильдии ЛАБ, гильдия — это комьюнити педагогов и музей еврейского народа АНО, пройдет очень интересная встреча. И название меня тоже заинтересовало. «Израильское образование сегодня между надеждой и отчаянием». С нами в эфире Майя Аксакалов, педагог, специалист в области еврейского и неформального образования, директор русскоязычных программ МАСА «Israel Experience». Майя, здравствуйте, хорошего дня вам.
1: Здравствуйте, доброе утро.
0: Доброе утро, вновь рада слышать вас в эфире Канрека. И интересно то, что предстоит совсем скоро, это будет 1 июня, 18 часов в музее АНО. И само по себе вот это комьюнити педагогов, гильдия комьюнити педагогов, сезон под названием «Гильдия ЛАБ» на этот раз столкнет в хорошем смысле вас всех, поскольку это будет дискуссия, это будет разговор, разумеется, где вы будете не одна, вы встречаетесь с Михаилом Пелевертом, с одной стороны, публицистом, политическим комментатором, ну и, конечно, с вами будут все те, кто является частью этой гильдии педагогов.
1: Да. Да. И вообще, нужно сказать, что гильдия — это замечательная инициатива Саши Клячкиной, которая попыталась объединить всех тех новых педагогов, и не только новых, но и старожил, которые уже приехали в Израиль, и создать такое уникальное поле, в котором можно разговаривать, развиваться, знакомиться. Это также замечательное поле для нетворкинга. И вот эта тема, она действительно животрепещущая, она заинтересовала всех, да, то есть и действующих педагогов, которые реально работают в школах, и тех людей, которые занимаются неформальным образованием, таких как я, и Миша Пелеверт, естественно, тоже, который может посмотреть на это с высоты, так сказать, да, всей политической системы. Вот, и нас ждет действительно очень интересная дискуссия.
0: Название, о котором я сказала чуть выше, «Израильское образование сегодня между надеждой и отчаянием». Образование в Израиле очень разное. Вы будете говорить об образовании школьном больше или высшем?
1: Мы будем говорить в основном о школьном образовании, и оно действительно у нас очень разное, и мы будем говорить на разных уровнях, да, и на уровне, так сказать, его, истории, истоков его возникновения, и почему оно у нас такое, как оно возникло, а также и о том, в общем, какие сегодня болячки есть у нашего образования. Да, я лично склоняюсь к тому, что, в общем, так сказать, я не на поле отчаяния, да, и еврейский народ переживал, так сказать, несчастье и побольше, конечно, и горе, да, поэтому, но то, что есть вещи, которые нужно менять и исправлять, это однозначно.
0: Если вы воспользовались таким понятием, как болячки, можете нам сказать о каких-то, например, двух, на ваш взгляд, которые обязательно нужно перерабатывать и улучшать как в качестве?
1: Мне очень тяжело будет остановиться на двух. Можно...
0: Давайте на одном.
1: Три.
0: Нет, да хоть три. Я не знаю, в какую сторону вам хочется уменьшить.
1: Ну, первое, я бы сказала, я называю это там своего рода первородным таким грехом, да, это подразделение или автономия определенная, которая у нас есть. У нас есть направление мамлахти, да, как мы его назовем, государственное, потом у нас есть мамлахти дати, это государственно-религиозное направление, потом у нас есть хариди, это ортодоксальный, и у нас есть арави. И когда мы по улице ходим и встречаем людей, да, которые выросли в разных системах этих образований, мне кажется, что у нас просто иллюзия, что мы говорим на одном языке, да, на ты, да, и так сказать, обладаем одними и теми же ценностями. Мы росли на совершенно разных книжках, мы росли на разных программах. И вот это вот подразделение, на мой взгляд, это одна из наших очень-очень серьезных проблем. Я уже не говорю о финансировании разном, да, но изначально о том, что есть глубочайшая форма автономии, которая позволяет, в общем-то, практически учить совершенно разные вещи, да. И нам только кажется иногда, что мы похожи, мы на одних книжках росли, но на самом деле не так.
0: Корни образования, видов образования, да, которые перечислили, это как замешано на разных ценностях, на корнях.
1: Процентно, да. И это изначально, это такое впечатление, что Бен-Гурион нам просто это подарил, потому что он пытался тогда договориться со всеми, и он сказал, ладно, разберемся. Мне кажется, что это замечательный подход, но мы сейчас как раз и разбираемся, то есть это первая история. Вторая история...
0: Не прошло и 78 лет.
1: Действительно, и мы сейчас прям пожинаем, я бы сказала, плоды всего этого, о чем тогда они не договорились до конца, да. Вторая история — это история с престижем. Это, по-моему, самая, ну, тоже очень болезненная тема, престижем профессии образования в нашей стране и изначально невысоким окладом, который получает начинающий педагог. Все эти вещи меняются, и все у нас, ну, как бы, то есть мы все время работаем над этим, да, но изначально у профессии нет престижа, и сюда идут люди, которые получают только первую степень, в то время как, например, Финляндия, которая всем уже набила оскомину, там педагог должен быть обязательно со второй степени, да, и там зарплата изначально самая высокая. Теперь у нас все время поднимают уровень зарплат, но в этот момент включается профсоюз. Я его не называю как основную проблему, но это тоже очень серьезная проблема, потому что профсоюз тут же говорит, а рега-рега, а вы собираетесь сейчас поднять зарплату новеньким, а что же со всеми, кто старожилы, давайте сделаем, и тогда это просто какой-то ком снежный, который все время крутится и крутится и не дает, на мой взгляд, изменить как бы вот кардинально, да, систему оплаты, потому что оплата идет исходя из ВЭТК, как это сказать, из стажа, а не столько из достижений, да, и там внедрения новых там форм преподавания и так далее. На мой взгляд, это вторая серьезная проблема. И третье – это социальное неравенство. Да? Получается, что центр и люди с социоэкономическим высоким статусом, да, могут позволить восполнить все грехи нашего образования за счет частных учителей, за счет своих вливаний. Да? Не обязательно в частных учителей, но даже в школы, которые особые всякие школы, да, и так далее. В то время как люди на периферии, я не говорю обязательно периферии географической, я говорю про социоэкономическую периферию, да, они не могут себе этого позволить. И таким образом мы куем или продолжаем углублять разрывы, социально-экономические разрывы в нашем обществе. Вот три как бы болячки, которым надо заниматься.
0: И все это внутри нашего израильского общества, которое никогда скучно не бывает с разных точек зрения, я имею в виду сквозь десятилетия истории нашего общества. И сразу очень много всего из того, что можно сказать, тяжелая реальность.
1: Я сама могу себе тут же привести аргумент и сказать, ну как, ну у нас же все время войны, у нас... То есть я на практически каждый аргумент могу сказать, почему это получилось. Но от того, что я знаю, почему это так, это не значит, что не надо этим заниматься и не надо это менять.
0: У образования, на ваш взгляд, насколько вы оптимист, есть шанс быть не только системой, которая реагирует на реальность нашу, но вот этой именно силой, которая поможет обществу все-таки восстановиться по-настоящему?
1: Если мы вложимся в образование, это просто шифт в сознании. Мы должны понять, что образование — это основа всего. Если мы вложимся в образование, то оттуда может прийти изменение. Я в это верю. Но для этого надо в него вложиться, потому что на данный момент у нас система образования реагирует, как вы сказали, да, а нам нужно превратиться в систему, которая меняет. Я уже не говорю о том, что когда начнут менять, мы должны менять и родителей, да, то есть мы должны работать и с родителями тоже. Ну, в общем, это действительно безумно интересно.
0: Эта фраза, кстати,
1: глубокая.
0: Очень правильная насчет родителей. Конечно, не меньше. Ну, а с точки зрения, если мы говорим о роли самих педагогов и внимания к ним самим в Израиле, это было бы очень хорошо, если бы это тоже изменилось, ситуация.
1: Да. если поднять как проходной балл во все колледжи, да, и поднять первую зарплату, или, да, то есть что-то сделать, чтобы у этой профессии, чтобы ребенок, когда мы ему желаем, да, там, типа, вырастешь, будешь айтекистом, да, там, или биохимиком, да, и так далее, чтобы мы наравне с этим говорили, вырастешь, будешь учителем. Представляете, это же смешно. Мы сейчас вот, ну, реально, то есть это звучит, да. У нас в обществе это не на той степени престижа, к сожалению.
0: Согласна с вами. Спасибо вам большое. Я желаю вам очень интересной встречи. Я думаю, будет очень интересно всем, кто там окажется. Напомню, что это будет 1 июня в 18 часов в Музее еврейского народа Анна в Тель-Авиве. Да, Майя Аксакалов, Михаил Пелеверт, ну, разумеется, гильдия комьюнити педагогов, сезон под названием «Гильдия Лаб». Спасибо, что согласились поговорить там. Я думаю, вам будет очень интересно. Это очень увлекательно, заманчиво, но главное, чтобы был результат в будущем. То, о чем мы говорим, и то, во что верим, я думаю. Спасибо большое. С нами была Майя Аксакалов, педагог, специалист в области еврейского неформального образования, директор русскоязычных программ МАСА, Israel Experience. Спасибо. Всего вам доброго. И сейчас мы переходим к еще одной теме. Не первый раз мы встречаемся с представителями многофункционального экологического центра Re-Haifa Hub. С нами в эфире Софи Брозер Алфимов, соучредитель этого центра. Доброе утро, здравствуйте. Если у нас слышит София, я буду рада вас поприветствовать снова.
2: Алло, здравствуйте, да, я здесь.
0: Доброе утро, доброе утро. Рада слышать вас вновь с нами. И я смотрю время от времени на страницу вашего экологического центра Re-Haifa Hub. Каждый раз улыбаюсь от того, что есть люди с таким бесконечным мотором, которым точно постоянно интересно жить, которые неравнодушны к тому, что происходит вокруг них с точки зрения экологии, чистоты и будущего этого, и будущего города и страны, в которой они все живут, вас становится больше. Поэтому, если можно, София, новости расскажите. И, если можно, давайте напомним слушателям, что собой представляет ваш центр и чем вы занимаетесь. И, конечно, я знаю, что будет и фестиваль совсем скоро «Зеленый».
2: Да, если совсем просто рассказать про центр, то наши основные ценности – это ноль отходов. То есть все, что возможно переработать, должно сдаваться в переработку. Все, что возможно переработать в Израиле, потому что, ну, вот, например, я знаю, что у многих возникают проблемы с крышечками от бутылок. Вот, пока эту проблему мы не знаем, как решить, но займемся этим чуть позже. Есть большое количество, например, выброшенной мебели, выброшенной одежды, выброшенных игрушек и так далее, и так далее. Это то, что как бы переработать, грубо говоря, нельзя, оно потенциально может отправиться на свалку, но это можно привести в порядок и дать ему вторую жизнь. И вот именно это и является ценностями нашего центра.
0: Ну, это здорово на самом деле. Вы сейчас рассказывали, начали говорить о крышечках. Я в свое время вспомнила, когда нас пригласили, журналистов, представляющих разные издания и так далее. Думаю, что вы, наверное, живя здесь, уже видели так на знаменитую мусорную гору при въезде в Тель-Авив, возможно.
2: Да, конечно,
0: около сафари
2: конечно.
0: Это находится. Вот. И там однажды сделали презентацию. Это уже место, куда не свозили к тому времени мусор, уже давно. И они просто решили показать, что можно делать из того, что обычно пытаются утилизировать, в общем. И это были в основном такой перформанс. Делали какие-то инсталляции в частности, из крышечек и так далее. И, конечно, это были представители организаций, которые занимаются как раз экологией и стараются всеми силами улучшить качество и убрать как можно больше проблем, о которых вы говорите как раз.
2: Мы как раз и хотим этим заниматься. Понятное дело, что из условных крышечек, скорее всего, это будет что-то не очень функциональное, но нам бы хотелось, чтобы была возможность сделать что-то, что именно будет служить человеку, не просто там украшать интерьер или что-то, хотя это тоже, конечно же, очень хорошо. Но на самом деле сейчас из того, что не перерабатывается, уже есть масса интересных предложений, что можно из этого в дальнейшем делать. То есть эти крышечки, пакеты, их люди бесконечно плавят, создают из них какие-то кошельки, да, еще что-то. То есть это все возможно, но для этого нужно некоторое оборудование, и мы вот как раз сейчас работаем именно над тем, чтобы у нас появилось здание. У нас как бы оно потенциально есть, но, к сожалению, военные действия внесли свои коррективы в наши планы. И мы вот до сих пор ждем согласования. И также мы работаем над тем, чтобы у нас появилось различное оборудование, то есть что-то у нас уже есть, но также мы, конечно же, принимаем пожертвования, и если есть какие-то ненужные инструменты у людей, мало ли, мы с удовольствием тоже их принимаем, потому что инструменты должны работать, это тоже принцип нашего центра. Поэтому, в общем, в наших социальных сетях есть вся подробная информация, как с нами связаться, как нам помочь или как стать нашим резидентом и так далее, и так далее.
0: Называется ваша страница Re-Haifa Hub.
2: Да, обязательно с приставочкой Hub, обязательно, да.
0: Да, и дефисом между словами. Да. И что касается зеленого фестиваля, пожалуйста, расскажите, он все ближе.
2: Да, зеленый фестиваль в нашем случае начнется уже в эту пятницу. Если это пятница 29-я, то значит уже в эту пятницу.
0: Должна быть, да.
2: 29 числа утром в 10 часов у нас начнется прогулка по Дикому пляжу. Прогулка с целью уборки этого пляжа. Пляж находится между Хайфой и Атлитом. И проблема этого Дикого пляжа в том, что поскольку он находится между Хайфой и Атлитом, то ни Атлит, ни Хайфа за него не отвечают. И он достаточно плохо выглядит, скажем так. И прогулка будет такая, эко-прогулка, с целью собрать различные отходы жизнедеятельности человека. Вот. То, что можно переработать, будет сдано в переработку. И, соответственно, мы потом отчитаемся, что, куда, как. Потому что что-то даже можно сдать и получить за это денежки, как, например, бутылки пластиковые. Вопрос в их состоянии, то есть.
0: Да, разумеется.
2: И после этого...
0: Насколько я понимаю, что есть, разумеется, то, что вы найдете, но из того, что нельзя переработать, есть дальше идея, что делать.
2: Да, да, конечно, я вот к этому иду. То, что можно переработать, сдаем в переработку, разделяем весь этот мусор. А то, что нельзя переработать, это 4 числа.
0: 4 июня, да.
2: 4 июня в Матнасе Фанни Каплан мы ждем всех на мастер-класс, где мы
0: в
2: Хайфе, где мы будем делать уже непосредственно что-то. Мы пока еще не знаем, это будет исходя из того, что мы найдем, мы будем делать что-то на мастер-классе. То есть у нас у мастеров Re-Haifa Hub будет некоторое время, чтобы подумать, что это будет. Также, возможно, если из этого потенциально ничего не получится, не будет каких-то особо интересных экспонатов, то, конечно же, мы подготовим свои мастер-классы, они также будут направлены на переработку неперерабатываемого. И, в общем-то, я думаю, что...
0: Хорошее понятие, да.
2: Вот, и я думаю, что на самом деле можно посетить отдельно прогулку, можно посетить отдельно мастер-класс, но на самом деле, если вам близка вот такая вот тема экологичного образа жизни, то на прогулке, я думаю, что вы сможете познакомиться с новыми людьми, которые разделяют ваши ценности, так же, как и на мастер-классе. Ну и понятно, что на прогулке вы приятно проведете время, а на мастер-классе узнаете что-то новое.
0: Разумеется. Ну вот я напоминаю, что вторая часть, там, где можно что-то сделать из того, что в переработку уже не сдашь, это 4 июня, Матнас Фанни Каплан, в 17:30, улица Ротем 1, Хайфа. Еще раз напоминаю, речь идет о Хайфе. И, конечно, я просто вижу, что на вашей странице очень много интересных идет таких... Скоро, у меня ощущение, что скоро там будут и стримы, такое впечатление. Но вот то, что вы напоминаете, показываете части нашей страны, как, например, недавно поставили страничку, фотографию из замечательного места, которое называется Эйнхот, и с точки зрения, что можно сделать из мусора, я имею в виду.
2: Да, да, мы активно занимаемся этим продвижением наших ценностей, потому что, ну, у нас на самом деле наши активисты, они все очень разные, и всем интересны разные вещи. В этом плане мы открыты и к предложениям, и каким-то, может быть, коллаборациям и прочим, потому что у всех волонтеров и активистов нашего центра, у всех разные абсолютно интересы, все знают, что если что-то касается какой-то старой мебели, на которую никто уже не посмотрит, это нужно бежать ко мне. Если это какие-то интересные проекты израильские, израильский, это вот у нас Ира есть, она ведет такую рубрику, и так далее, и так далее. То есть, поэтому мы открыты к любым предложениям и рассказываем просто о том, что нас волнует.
0: Надо начинать знакомиться с вами, если кому-то из радиослушателей это еще было неизвестно, помогать делать, как мы раньше делали, субботники, очищать и, конечно, помогать разбираться с мусором в нашей стране, чтобы все-таки дышать и смотреть было нам намного легче. Вам спасибо большое за то, что делаете. 29 мая экспериментальная прогулка уборки. Да, это южная окраина пляжа Студентим, так называемый,
2: да,
0: в 10 утра.
2: Да, все верно.
0: И 4 июня от нас Фанни Каплан, 17:30, Хайфа, район Шпринцек, улица Ротом 1. Можно приходить и нужно приходить с детьми. Дальше будет очень интересно. Все, что нельзя было сдать в переработку, будет мастер-класс, как делать нужные, интересные и красивые вещи. Спасибо вам большое. Рэ Хайфа Хаб, многофункциональный экологический центр в городе Хайфа. С нами была соучредитель этого центра Софи Брузер Алфимова. До встречи. Спасибо вам огромное.
2: Спасибо вам.
0: Хорошего дня. Всего доброго. Мы завершаем наш первый час программы «Доброе утро, Израиль». После выпуска новостей продолжим наш эфир. Оставайтесь с нами.

0: Сложно пройти проверку для получения выплат по B2OXUD? Центр «Максимум» берет сложное на себя. Ваши права – наша забота. Звоните «звездочка-8507». «Звездочка-8507». В соответствии с условиями предоставления услуг компании.
1: Мадам, уже падают листья.
2: Он покорил сердца миллионов. Олег Погудин с программой «Вертинский». Фортепиано Олег Вайнштейн с 16 июня в Израиле. Билеты 03-5-260-260.
3: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
4: До миллениум нас, нас, миллениум нас.
0: Сложно пройти проверку для получения выплат по B2OXUD? Центр «Максимум» берет сложное на себя. Ваши права – наша забота. Звоните «звездочка-8507». «Звездочка-8507». В соответствии с условиями предоставления услуг компании.

0: В Иерусалиме 10 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Эйаль Циркоэн, возглавлявший некогда один из отделов в разведслужбе Моссад, заявил в интервью корпорации Кан, что, по всей видимости, президент Дональд Трамп отказался от военной опции в отношении Ирана. В настоящее время все, к чему будет стремиться Трамп на иранском направлении, это к оказанию экономического давления на режим аятолл. Полагаю, он не станет прибегать к применению военной силы против Тегерана. Кроме того, продолжать держать в нашем регионе столь многочисленный воинский контингент невозможно с финансовой точки зрения. Это стоит огромных денег американским налогоплательщикам. Мне представляется, что любое соглашение, какое будет достигнуто, не будет включать в себя иранскую ракетную программу, а также проблему, связанную с оказанием Ираном помощи своим прокси, отметил Коэн. Генерал-майор запаса Тамир Гайман, возглавлявший в свое время военную разведку ОМАН, заявил, что те ограничения, какие Соединенные Штаты ввели на действия Цагаля в Ливане, носят временный характер. Вопрос состоит в том, как мы сумеем на практике реализовать ту историческую возможность, которая выдалась сейчас и которая связана с прямым диалогом между правительствами в Иерусалиме и в Бейруте. Безусловно, тут нельзя не принять во внимание и позицию лидера Хизбаллы Наима Касама, который никогда не согласится с разоружением своей группировки. Я думаю, тут надо действовать по двум направлениям. Необходимо способствовать прекращению оказания помощи Хизбалле со стороны Ирана, и плюс к тому следует способствовать усилению политического давления на Хизбаллу внутри самого Ливана, указал отставной генерал в интервью корпорации «Кан». Глава правительства Беньямин Нетаньяху опубликовал заявление, в котором содержалось соболезнование семье погибшего военнослужащего Нехорая Лейзера, который пал на юге Ливана. Нетаньяху подчеркнул, что Лейзер геройски погиб, отдав свою жизнь в борьбе за безопасность жителей севера нашей страны, страдающих от террора Хизбаллы. Как мы уже передавали ранее, похороны сержанта Цагаля Нехорая Лейзера, 19 лет, из Эйлата, погибшего вчера на юге Ливана в результате взрыва, начиненного взрывчаткой шара, запущенного террористами Хизбаллы, состоятся сегодня в 17 часов на военном кладбище в Эйлате. Да будет память героя благословенна. К другим темам. В правящей коалиции вновь взвешивают возможность продвижения закона о призыве. Вчера представители партии Дегеля Тора передали главе правительства Беньямину Нетаньяху послание, в котором говорилось, что они не примут участие в продвижении этой законодательной инициативы по распоряжению духовного лидера литовского направления в иудаизме раввина Дова Ландо. Решение Ландо было принято после того, как руководство ультраортодоксальной партии произвело оценку складывающейся ситуации. Оно выразило сомнение в том, что закон будет утвержден. Харидим указали, что они не верят в то, что премьер-министр представит этот закон для утверждения в последующих чтениях, включая третье чтение. Корреспондент Канбет Дикла Аарон Шафран передает, что исправленная версия законопроекта должна была предстать вчера на рассмотрение депутатов. В комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне готовится к тому, чтобы продолжить с завтрашнего дня рассмотрение законопроекта и поправки к нему. Источники в комиссии сообщили, что предполагалось представить закон на голосование на следующей неделе, но сейчас данный процесс будет пересматриваться. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
0: Сегодня и завтра постепенное повышение температуры в основном в горах и во внутренних районах страны. Однако по-прежнему немного прохладнее, чем обычно в это время года. В среду без перемен. В Иерусалиме и в Тель-Авиве сегодня днем 24 градуса, в Хайфе, в Галилее 23, в Бершеве 27 и в Эйлате сегодня днем 34 градуса. Высота волн в Средиземном море 20 до 30 сантиметров, температура воды 24 градуса. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 11 часов. Всего вам доброго. Шалом. Мирушалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Вы слушаете программу «Доброе утро, Израиль» с Таней Барской на Канрека.

0: Израильское время, 10 часов 6 минут. Канрека продолжает свое вещание на русском языке. Второй час программы «Доброе утро, Израиль». Начинаем с темы юридической, с другой стороны, темы, которая касается нас с вами. Насколько израильский закон защищает потребителей информации искусственного интеллекта? Вопрос оказался недавно в центре внимания в связи с громким достаточно судебным иском, но, в принципе, все, о чем можно сейчас понимать, о чем говорить, вспоминая нас самих, то, что мы все больше и больше приближаемся к теме искусственного интеллекта, если вы еще пока осторожничаете, но ищем иногда информацию в чате GPT, просим что-то и так далее. Но если заходите смотреть глубже, если говорить о себе как о потребителе информации, чем это может грозить и как нас с вами защищает закон как потребителя? С нами в эфире адвокат Артур Блайер. Здравствуйте, Артур. Хорошего дня.
1: Доброе утро.
0: Доброе утро. Итак, что в данном случае самое важное, с чем был связан этот судебный иск?
1: Я вам скажу откровенно, я не в курсе дела, о каком иске идет речь. Если вы кратко ведете меня в курс, я смогу это прокомментировать. Но я могу прокомментировать вам проблему в общем.
0: Пользователь задает чат-сервису вопрос, как поступить в университет.
1: А, вы об этом.
0: Да,
1: об этом
0: это тот случай.
1: Об этом я писал.
0: Да,
1: значит, во-первых, ситуация такая. Мы работаем сегодня уже с нейросетями, это вошло в нашу привычку. И хотим мы того или нет, в ближайшие года два, я думаю, подавляющему большинству человечества придется считаться с тем, что у нас есть абсолютно новая культура, дигитальная культура. Культура общения с ботами, с роботами, культура общения с нейросетями. От этого никуда не денешься. Нужно понимать логику, в которой следуют эти машины. Нужно понимать пространство, в котором все это работает. Сегодня нейросети полагаются на огромное количество информации, информации обработанной, информации необработанной.
0: И неподтвержденной.
1: Из различных источников. И люди, которые сегодня обращаются к этим нейросетям, должны в первую очередь научиться грамотно задавать цели, промпт.
0: Так называемый промпт.
1: Если, и мне кажется, этому нужно обучать сегодня уже, как минимум старшеклассников, грамотно задавать поиск, грамотно задавать цели, потому что в этом коренится основная проблема. Если мы обращаемся просто к тому же чату GPT, но нужно знать, что сегодня есть много хороших нейросетей, не только чат GPT.
0: Конечно.
1: Более надежных или менее надежных заведомо изначально. Так вот, если мы обращаемся к чату, мы должны знать, как это сделать. Если мы просто пишем «найди мне, пожалуйста, 5 самых лучших радиоведущих в Израиле», окей, мы тем самым задаем очень глупый поиск. Просто очень глупый поиск, потому что мы не прописываем критерии, по которым...
0: Нет конкретных критерий и целей. То есть в данном случае нужно очень четко и много найти четких слов, предложений и целей, которые чат любой в данном случае переработать должен и ответить максимально правильно.
1: Я поясню почему, чтобы слушатели наши понимали почему. Система работает в режиме экономии энергии, экономии средств. Поэтому, если мы задаем простой и не конкретизированный поиск, система проделает минимальную работу, минимальную дистанцию для того, чтобы нарисовать нам ответ. Если же мы задаем минимальную, это означает, система не проверяет надежность источников, система не проверяет абсолютно ничего, а просто хватает информацию не весть откуда и красиво нам ее организовывая выдает. Если же мы задаем четкий, грамотный и очень подробный поиск, мы заставляем систему работать сложнее. Мы заставляем систему тратить больше времени на выдачу ответа. Но тогда мы сокращаем вероятность ошибки. И вот если я, возвращаясь к тому кейсу, о котором вы говорили, да, если я хочу поступить в хороший китайский университет, и я китайский студент-абитуриент, хочу поступить в хороший китайский университет, я должен написать, кто я, что я, сколько мне лет, какие у меня предпочтения, какая у меня академическая успеваемость, что я ищу. Дальше я должен написать все это на уровне запроса, на уровне поиска, на уровне промпта. Я должен написать, какие университеты меня интересуют, где они расположены, кем они, какая оценка у этих университетов по рейтингам, точный адрес. А дальше, когда я получу определенный ответ, я должен буду еще несколько раз заставить нейросеть перепроверить себя, свой собственный результат. И только тогда мы сокращаем вероятность ошибки.
0: Тот ответ, который предложил чат-сервис человеку, пользователю, который задал вопрос о том, как поступить в некий китайский университет, модель сообщила сведения в итоге о несуществующем кампусе, с чего все началось. И когда пользователь попытался поправить машину, не только настояла на своем, но и пообещала выплатить 100 тысяч юаней в случае ошибки, посоветовала даже обратиться в суд. Но суд ответил «нет».
1: Суд ответил «нет». Суд ответил отрицательно, потому что суд пояснил, человек должен включать голову. Человек, общаясь с нейросетью, должен включать голову и помнить о том, что перед ним сидит не другой человек. И не официальный представитель того самого университета, а в итоге машина. И человек должен, обязан, несмотря на видимую убедительность ответа, который мы получаем, перепроверять машину. Я сейчас очень упростил позицию суда и мотивировку, которую суд вынес, но в итоге нам говорит суд, мы должны перепроверять и не доверять машинам изначально. И включать вот такой критерий.
0: Интересно, мы просто говорим сейчас о такой области необычной, нестандартной, если мы говорим, с одной стороны, о суде, но в данном случае о сути, о кейсе, как вы говорите. То есть суд начал с очевидного, что искусственный интеллект не человек, не организация, который в данном случае не способен выразить волю, а значит, ничего обещать юридически не может.
1: Абсолютно верно. Абсолютно верно. И суд также отметил следующее. Абитуриент общался не с официальным представителем конкретного университета. Если бы официальным представителем этого университета был робот, была нейросеть, был бот, тогда, возможно, университет можно было бы привлечь к деликтной компенсационной ответственности.
0: То есть некий корпоративный чат-бот, который поддерживает клиентов будущих потенциальных.
1: Да, суд не исключил такой вероятности, и мне кажется, это справедливо абсолютно, что суд этой вероятности не исключил. Но когда мы обращаемся к стороннему абсолютно агенту, зная заведомо, что это не человек, нужно быть предельно осторожным. Хотя казусы были, есть и, наверное, будет еще немало казусов, я в этом нисколько не сомневаюсь. Но мне кажется, опять же, здесь речь идет о... Этот кейс – урок нам всем относительно того, что нужно развивать культуру, дигитальную культуру, культуру общения с чат-ботами, культуру общения с нейросетями. Повторяю, это неизбежная абсолютно история. Без нее никуда мы уже не двинемся. Нужно просто научиться с ними работать.
0: Артур, ну вот действительно, вы уже сказали, и в принципе во всем мире это постепенно происходит. Это зависит от стран, от хай-тека, от понимания ситуации. Я имею в виду вот этот оптимизм эпохи искусственного интеллекта. К нему в любом случае уже обращается вопрос все-таки более глобальный. Если вот говорить о китайском праве, о юридическом, они уже, как я понимаю, практически готовят почву для юридической ответственности искусственного интеллекта на будущее. Возможно такое. Но пока наблюдают. Пока это, конечно, нереальность. Это нереальность. Еще.
1: Пока это нереальность, но очень скоро, послезавтра это уже станет реальностью. И, наверное, установки изменятся, и юридические установки, и позиции судов в отношении всего этого изменятся. Просто эта сфера развивается стремительно. Сейчас сложно что-либо сказать. Но, повторяю, может быть, в третий раз... Это абсолютно неизбежная история. Нужно научиться общаться с нейросетями. Во-первых, это огромное благо. Людям, которые научились или учатся эффективно общаться с нейросетями, это огромный ресурс, огромное благо. Главное делать это осторожно, ответственно и толково, с головой. Повторяю, включать голову, в итоге мы люди.
0: Вот в том самом кейсе, в той ситуации, о которой мы с вами говорим, судья задавался вопросом, могла ли компания-разработчик считаться автором вот этих обещаний в данном случае?
1: Да,
0: но фирма не поручала же модели делать заявление.
1: В том-то все дело. Компания-разработчик чат-бота, компания-разработчик чат-бота не может, ну, нельзя ее привлекать к ответственности за каждый такой казус, потому что казусов может быть очень и очень много, и система понимает, что это абсолютно нереально, бизнесы будут закрываться, тем более такие громадные бизнесы. Сегодня, опять же, большая ответственность лежит все еще на человеке. Все еще на человеке, который работает с нейросетями. И я считаю, что это справедливо. Если мы будем уходить, люди, потребители, будем уходить от этой ответственности, это мое личное мнение, уходить от этой ответственности и перекладывать ее на вторую сторону, на оппонента, ни к чему хорошему это, как мне кажется, не приведет ни в правовой культуре, ни вообще в культуре общения с нейросетями.
0: В вашей статье, где вы рассуждаете именно на эту тему, приводя в пример вот то, что произошло в Китае, не только в Китае, на самом деле уже люди сталкиваются с чем-то подобным, вы пишете о том, что вот эта новая эпоха, в которой мы уже все живем, требует нового качества мышления, то есть, как вы написали, дисциплинированное недоверие.
1: Абсолютно верно.
0: То есть, абсолютно поясните это, пожалуйста.
1: Это, опять же, это все сводится к тому, что мы не забываем, общаясь с нейросетями, мы не забываем о том, что перед нами не человек. Хотя, Таня, я знаю уже ни одного близкого мне друга, который общается с, не знаю, с нейросетью Клод, очень развитой и очень толковой, кстати говоря, общается как со своим личным терапевтом. И общается давно и безнадежно. Давно,
0: это настолько поглощает.
1: Настолько поглощает и настолько эффективно. Все это может быть. Но люди не должны забывать все-таки, что перед нами машина. Люди не должны отказываться от своей собственной ответственности за решения, которые они принимают. Мне кажется, это характерно любым решениям, любым вещам, которые мы делаем в этой жизни, нельзя уходить от ответственности. Мы все-таки должны отвечать за свои действия, а не полагаться слепо на то, что написано на мониторе.
0: Спасибо огромное. Адвокат Артур Блайер, спасибо. До встречи в наших эфирах. Всего доброго.
1: Всего хорошего. Всего хорошего.
0: Следующая наша тема – языковые барьеры и цели, если у вас есть такие цели, они должны быть все-таки изучение иврита. Вы в новой стране, вы в данном случае в Израиле. И тем не менее, у нас есть проблемы, когда мы застываем, когда нужно учить новый язык, в данном случае иврит. Что происходит с новым для нас языком и откуда берутся эти барьеры? В данном случае именно языковые барьеры, а есть еще много-много других. С нами в эфире психолог, психотерапевт Ксения Торшина. Здравствуйте, Ксения. Рада вас слышать.
2: Здравствуйте, Татьяна. Взаимно.
0: Мы с вами в свое время говорили на эту тему. Это было достаточно давно. Мы говорили о репатриантах разных совершенно лет приезда. Мы можем говорить об эмиграции в другие страны, о других языках, но суть остается та же. Новый язык, он тем более вместе, вкупе с приездом в ту или иную страну и новой жизнью, далеко не всегда легко, мягко скажем, дается эта новая жизнь вместе с изучением языка.
2: Да, это именно так. Но тут, да, очень разные барьеры могут быть.
0: Как, например?
2: Например, когда вы приезжаете в другую страну, насколько вы принимаете культуру этой страны? Я вот веду курсы по языковому барьеру. Я очень часто встречаюсь с людьми, с которыми мы на первом занятии, мы всегда говорим про цели. Вы очень правильно подняли этот вопрос, потому что он, в общем, ключевой в изучении языка. Если человек приезжает в страну жить, приезжает здесь укорениться, он должен принять культуру. Если он не принимает культуру, он очень часто совершенно подсознательно не принимает и язык. И у него возникает такой барьер, да, ему неприятно его слышать, ему неприятно на нем говорить. Это одна история. Вторая история – это барьер коммуникативный.
0: Так.
2: Иногда начинаешь с человеком говорить, вот там он говорит, я не могу построить фразу, я не могу найти общий язык с представителями этой культуры. А начинаешь спрашивать, а как ты в стране исхода разговариваешь, как у тебя было вообще с общением? Выясняется, что там с общением тоже было не очень. И этот барьер не имеет, в общем, отношения к новому языку. Это барьер в коммуникации, да, сложности с коммуникацией этого человека.
0: Конечно, конечно. Есть очень много вот этих подпунктов. Я знаю, что вы ведете такой курс. И что вы видите у тех людей, которые приходят к вам? Насколько им легко преодолеть вот это понимание и уже все-таки раскрыться в какой-то момент?
2: Нелегко. Если этот барьер есть, нелегко. Ну, я, наверное, не скажу ничего нового, но, во-первых, у очень многих есть травма изучения иностранного языка из страны исхода.
0: Когда человек много лет образца учит... школьных вариантов изучения?
2: Да, ну, кстати, 10 лет человек в школе учил там английский или немецкий, да, потом там 5 лет в вузе учил и так и не выучил. Вот эта вот выученная беспомощность в отношении языков, она остается, да?
0: Сколько а потом то, что учить? Этот человек помнил или знал, даже если плюс-минус в школе, в университетах, в институтах, он знал относительно нормально, это все уходит в пассив уже надолго.
2: Конечно, конечно. А главное, что если не было активного использования языка, и, по сути, ну, особенно наше поколение, там, да, более старшее, у нас же не было шанса использовать этот язык, в общем.
0: В общем, да. Не так часто мы путешествовали, и не все становились переводчиками.
2: Совершенно верно. Ну, вот я тоже после университета, я очень хорошо читала, я бегала, читала на языке, до сих пор, да, хорошо на английском читаю, но с разговорами у меня проблема была с английским.
0: Именно при отсутствии практики?
2: Да, потому что не было практики и не было мотивации эту практику развивать. Поэтому сейчас еще большой барьер, надо сказать, я так немножко перескакиваю с одного на другого, но большой барьер в Израиле связан с тем, что очень много русскоязычной поддержки.
0: Конечно.
2: Когда мы приехали, да, ее практически не было. И мы были вынуждены говорить на языке. А сейчас вот на этом занятии, когда мы определяем цель изучения языка, потому что от цели зависит, собственно, то, как вы строите свое обучение языку. Да, там, очень многие говорят, а я прихожу к выводу, что мне язык не нужен. А если он не нужен, то бесполезно об него биться, да, то есть нету мотивации.
0: Угу, это так.
2: То есть человек ходит в Ульпаны, а с врачами в магазинах, на работе общается на русском языке. И что? Да, и куда?
0: Изначально старается ходить туда и так, чтобы общаться на русском языке, в частности.
2: Да, да. Это вообще вопрос внутренней мотивации, внутренней дисциплины и внутреннего решения. Я буду говорить на иврите, да, я буду знать язык. Это очень такое мотивационное решение. И, опять же, очень часто люди обламываются на том, что невозможно же знать язык весь. И они ждут, для того, чтобы начать использовать, они ждут, когда они будут в совершенстве, идеально, без ошибок, говорить на разные темы. А это произойдет очень нескоро, поэтому нужно начинать с каких-то определенных тем, с какого-то определенного объема. То есть, если вы хотите какую-то работу на языке, не надо ждать, когда язык сам прилипнет. Он не прилипнет. Нужно готовиться к этой работе и к этой теме. То есть брать лексику, изучать лексику, работать в этом направлении там, с преподавателем.
0: Ну и, разумеется, те, у кого есть достаточно много своих проблем запоминать, учить языки просто с детства, то, естественно, есть определенные техники запоминания.
2: Есть техники запоминания, безусловно.
0: Мнемотехники отдельно.
2: Мнемотехники, которым тоже нам надо учиться. Это не только карточки, хотя карты, да, и, к сожалению, вот у нас в Ульпанах ничего, кроме карточек, по сути дела, не предлагается, но есть много программ для этого. Есть там всякие пьюзлеты, да, есть в телефончике всякие программы. Есть игры с языком. И, опять же, искусственный интеллект нам в помощь.
0: О, да, возвращаясь к теме двух больших букв заглавных в последнее время.
2: Да, с искусственным. Он, с одной стороны, конечно, тоже расслабляет, потому что вы можете написать любой текст и попросить его перевести. И, по сути, есть много программ, которые в онлайне переводят с языка на язык. Это тоже, в общем, ослабляет мотивацию изучения языка.
0: Да, это так. Ну и то, что с чего вы начинали, если мы говорим именно преодоление языковых барьеров перед тем, как человек все-таки идет к этому. он находит эту дорогу и выучивает, наконец, увеличивает свой лексикон. Давно пора, естественно, рано или поздно в новой стране в данном случае. Но вот это эти главные внутренние блоки. Рано или поздно открыть ключик, пустить в себя что-то новое и не стыдиться, не бояться ничего вот этого.
2: Да, но это очень психологическая история, потому что очень многих внутри живет маленький ребенок, да, которого нам, взрослым, статусным людям, страшно выпускать наружу.
0: Да, это так. Спасибо.
2: И он ошибается, да, он ошибается, но его надо любить, ему надо позволить ошибаться, его надо хвалить за успехи, а не ругать за ошибки, как это делали всю нашу предыдущую жизнь.
0: Внутренний ребенок, внутренний родитель. Да-да.
2: Да.
0: Это
2: да.
0: Тоже. Ксения, огромное спасибо. Я была очень рада вас слышать в нашем эфире. До встречи. Спасибо большое.
2: Спасибо, Тань. Спасибо. Всем удачи.
0: Всего доброго.
2: Языка. До свидания.
0: Мы говорили о языковых барьерах, о цели, в данном случае изучение языка. Иврит, с нами была психолог, психотерапевт Ксения Торшина, которая ведет, в частности, курсы по преодолению таких барьеров. Спасибо, мы продолжаем. В Лондоне открывается выставка, посвященная фестивалю «Нова». И при всем при этом достаточно быстро была снята вывеска этой выставки из-за угрозы антисемитских акций. Мы говорим об этой ситуации, мы говорим о выставке, о настроениях и ситуации в Лондоне. С нами в эфире журналист и продюсер Юлий Григорский. Здравствуйте, Юра. Рада вас слышать вновь.
3: Приветствую, Тань. Приветствую. Привет. Также рад вас слышать.
0: То, что в Лондон привезли выставку, которая путешествует уже по многим странам, это замечательно. Но, в общем, совсем неудивительны были новости о том, что там в Лондоне сейчас, в общем, повышенная готовность перед открытием выставки была с самого начала.
3: Да. И это предсказуемо, потому что, вы знаете, есть такое понятие, как готовность к восприятию материала. И я, честно говоря, не уверен, что есть готовность воспринимать материал. Это ужасно вообще сложное ощущение у меня сегодня, сидя в Лондоне, рассказывать израильтянам о выставке «Нова».
0: Да.
3: Это
0: да.
3: Об одном из самых эмоционально насыщенных до сих пор и труднообъяснимых не только за рубежом, но в самом Израиле, мне кажется, событий. И, вы знаете, частично тому, конечно, виноват Израиль. Вот как ни странно, я меню. Очень неохотно Израиль показывал всему миру в самые первые месяцы после этой страшной резни надо было показать фильм, смонтированный из материалов террористов. Я вот лично
0: верно,
3: должен
0: верно.
3: Был...
0: Это было фактически под запретом, чтобы это никто
3: три
0: не
3: Три раза я должен был представлять этот фильм в Лондоне. Три раза мы согласовывали даты. И три раза израильские организаторы по непонятным мне причинам отменяли. И вот тогда мы упускали реальную возможность объяснить Великобритании, что со времен Холокоста евреи не переживали столь глубокую психологическую травму. А тем временем параллельно работала другая машина. И она работала очень эффективно. И поэтому, когда я говорю, что сегодня Лондон не предрасположен, он и до этого не был особо предрасположен к этому, но все-таки не в такой степени. А та пропагандистская машина, организаторы тех маршей, надо сказать, что после резни 7 октября марши, палестинские марши протеста, начались практически через несколько часов.
0: Очень
3: Израиль
0: быстро.
3: Еще даже да. не успел отреагировать, не успел, вообще ничего не сделал. А здесь уже шли марши протеста, марши солидарности с невинно убиенными палестинцами. И вот тогда я стал себе задавать вопрос, что дальше сделает Израиль? Конечно, очень хорошо, что сейчас есть эта выставка. Эта выставка, она называется «6:29 утра», время, когда музыка застыла. Эта выставка воссоздает атмосферу и степень трагедии нападения на музыкальный фестиваль. В течение 6 недель на выставке будут представлены личные свидетельства, мультимедийные инсталляции, подлинные артефакты, будут звуки, записи с телефонов жертв, то, что удалось восстановить. Все это в сумме признано передать историю фестиваля и того, что последовало.
0: И палатки, и циновки.

0: туфли, обувь, тапочки людей, которые бежали босиком, спасаясь. И вот здесь это, очевидно, самое страшное, что производит впечатление на журналистов, которые же побывали на предварительных показах этой выставки, это, конечно, брошенная обувь.
1: Да, мы хорошо помним то, что было действительно, в общем, перекрыта информация была по отношению к другим странам, ролики распространялись тогда с первых же дней, но мы помним то количество заранее подготавливаемых фейков и пропаганды против нас.
0: Конечно, конечно, конечно. Израиль однозначно проиграл в этом отношении. Но, вы знаете, никогда не поздно, конечно, надо что-то делать. Что касается Лондона, то в центре лондонской оппозиции британская семья. Это муж и жена, родители Джейка Мерлоу, уроженца Лондона. Он был безоружным охранником на фестивале. И вот они, конечно, отец Джейка сказал, что они умеют рассказывать о своем сыне. Здорово, очень спокойно. Отец говорит: «Вы знаете, моя супруга и я, мы заслуживаем Оскар за то, как спокойно мы можем говорить в тот момент, когда внутри у нас все горит. Мы до сих пор сходим с ума, мы не можем смириться с тем, что Джейка больше с нами нет. Но мы обязаны рассказывать посетителям выставки о том, что означала для нас потеря нашего сына. Поэтому чем спокойнее мы это сделаем, тем эффективнее сможем донести трагедию, произошедшую с нашей семьей». Мне это запало мне в душу. Он очень спокоен,
1: да.
0: Он практически меланхолично, прошу прощения, рассказывает о своем сыне. Но это действует потрясающе.
1: Это так. Совсем недавно, буквально 16 мая, в центре Лондона одновременно состоялись две акции протеста с совершенно противоположными лозунгами. То есть был двойной протест, вышли крайне правые и пропалестинские активисты с ними в одно и то же время.
0: Вы подчеркиваете слово «в одно и то же время»,
1: но
0: и
1: фактически
0: это, конечно, мудрость в кавычках лондонского мэра, который не понял, что, конечно, столкновения неизбежны, но, к счастью, полиция, конечно, была на высоте, и удалось предотвратить столкновение, но пропалестинские демонстрации в субботу шли мимо синагоги в то время, когда евреи выходили со службы.
1: Это, конечно, невероятно.
0: Мудрый мэр Лондона.
1: Ну, как я понимаю, это организатором одного митинга под названием «Объединим королевство» выступил ультраправый активист Томми Робинсон. И с другой стороны, как я и сказала, был такой настоящий марш пропалестинский, который ко всему еще был просто приурочен ко дню Накбы, который посвящен переселению палестинцев. Но мы знаем эту тему, историю с этим связанную также. Так что очень своеобразно то, что произошло, конечно. А ко всему еще в Лондоне, как мы знаем, продолжают, естественно, подвергаться еврейские школьники нападениям. Все это продолжается, поскольку это не единственная ситуация. И в Министерстве просвещения Великобритании уже осудили, конечно, проявление, пообещав разобраться, поскольку еврейские дети в Лондоне, в других городах Великобритании, они сталкиваются сейчас и с оскорблениями, и с нацистской символикой, угрозами расправы, потому что вот продолжают появляться, к сожалению, эти сведения до сих пор.
0: Да, есть. И поэтому я, возвращаясь к началу нашего разговора, готов ли Лондон в целом к восприятию того, что произошло на фестивале «Нова». И уверенности такой у меня нет.
1: Да, Юрий, да. Выставка, о которой мы начали говорить, она вызвала очень большой интерес, международный интерес, собственно, вызвала изначально. Но посмотрим, как это в итоге будет в Лондоне. Потому что касается безопасности, то к ней привлечены как явные силы безопасности, так и скрытые, насколько мы понимаем, потому что действительно все очень, очень опасно в данном случае. Как, в общем,
0: безусловно, и будут политические споры вокруг этого, и, конечно,

0: будут проведены и уже проведены параллели с тем, что происходит сейчас в Газе или на Западном берегу, и с флотилией. Все это будет сейчас замешано в один клубок, но самое главное, чтобы во всем этом клубке люди не потеряли главного — степень трагедии резни 7 октября. И вот это, конечно, организаторы выставки, я думаю, сумеют как-то, как-то проводить эту тему. Не знаю, опять же, повторяю, готов ли Лондон воспринимать это, но это то, что надо делать.
1: Спасибо вам большое. Юрий Голегорский, журналист, продюсер. Мы говорили о том, что в Лондоне сейчас выставка, посвященная фестивалю «Нова». И вокруг, конечно, много разговоров, много сил безопасности, поскольку это сейчас, к сожалению, но необходимо. Юра, спасибо огромное. До встречи. Хорошего вам дня.
0: До встречи. Всего доброго вам также.
1: Всего доброго. Продолжаем наш эфир. Несмотря на войну, в еврейском городке Анатевка, в пригороде столицы Украины, накануне праздника дарования Торы, Шавуот, было торжественно открыто огромное здание Ешивы Бейт Беньямин, самый большой и красивый в Украине сейчас учебный комплекс высшего еврейского религиозного образования, один, наверное, из крупнейших объектов такого типа в Европе по тому, что сделано. С нами в эфире журналист, историк Шимон Бриман. Здравствуйте, Шимон.
2: Добрый день.
1: Удивительная история связана с тем, что в итоге действительно открыто, поскольку все начиналось и во время войны, начавшейся войны в Украине тогда.
2: Да, именно так. Сама закладка первого камня этого здания была 3 марта 2000. 22-го года, в те самые дни, когда к Киеву шли колонны русских танков и вокруг гремели взрывы, и сама Анатевка оказалась буквально перед линией фронта. И тут был такой очень неординарный поступок главного раввина Украины Моше Асмана, который вот именно в такой ситуации решил переломить ход событий и вот заложить основы будущего такого еврейского образовательного центра в самые вот такие пиковые дни войны. И, как мы видим, вот его замысел удался. Буквально...
1: Он был одним из тех, кто заложил первый камень там.
2: Да-да, он сам одел строительную каску, взял в руки вот кирпичи и вместе с группой евреев, которые были в Анатевке, а там было много еврейских беженцев из Украины, вот они заложили основы этого центра. И вот недавно, буквально на днях, он был закончен, построен.
1: И если мы говорим о размерах, то это действительно очень много. Это более 3600 квадратных метров площади, учебные залы и так далее.
2: Да, это огромное здание, там и залы для занятий, и там и комнаты комфортабельные для проживания 120 студентов, там есть и кошерная столовая, и бассейн, библиотека, то есть там можно открывать такой мини-университет даже. И это все построено прицелом на после войны, то есть на восстановление мирной жизни с тем, что и в Украине будет какое-то возвращение еврейской жизни, и этот учебный центр может привлекать студентов и из других стран Европы.
1: Насколько я знаю, действительно, строительство такого места, такого учебного заведения, естественно, обходится очень дорого, но в данном случае тут был зарубежный донор. Спонсор.
2: Да, он родился в Украине, потом жил в Израиле, учился в одном из наших университетов. И это бизнесмен, который работает в сфере высоких технологий. Его компании вот именно работают в странах Евросоюза. И он решил пожертвовать несколько хороших миллионов евро.
1: И при этом остался анонимным, когда это происходило.
2: Да, он захотел, чтобы добрые дела делались без пышного там, прославления спонсора. Поэтому он попросил его имя не называть.
1: Замечательно. Я знаю, что из вашей статьи, что Мезузу, что, естественно, на двери этого учебного заведения прибивал раввин, с которым мы говорили в эфире в свое время, глава так называемых мицва-танков израильских.
2: Да, это рав Давид Нахшон, Нахшон, да, очень интересная личность. Он действительно руководит вот всеми мицва-танками Израиля, а до этого он известен еще и тем, что уже более 40 лет поддерживает дружбу с Бениамином Нетаньяху, когда тот был еще молодым послом Израиля в ООН в 80-х годах, то именно рав Нахшон, который сам тогда был еще молодым человеком, он привозил его на встречи к Любавичскому рэбе.
1: Вы в вашей статье рассказываете вот об этом строительстве, о том, как это происходило, еще и с точки зрения еврейских традиций и мистики, что все это цело, все и как происходило все это по отношению к развитию событий в тот момент в Украине вокруг.
2: Мистика там действительно есть, она проявляется, ну, хотя бы в том, что вот если посмотреть, где находятся в Украине места вот еврейских праведников, там, где места их захоронений, вот, скажем, в Гадяче и в Нежине находятся места захоронений первого и второго Любавичских рэбе. И Гадяч, и Нежин были в прифронтовой полосе, но вот украинские войска удержали оба города, вот, и русские оккупанты буквально остановились перед этими городами и не смогли туда войти. Также они не смогли взять и Николаев, там, где родился вот последний Любавичский рэбе. То есть мистика в этом всем есть. И мне кажется, что еврейские праведники хранят в чем-то Украину там, где они находятся.
1: Это понятно. Удивительная история. Я надеюсь, что, собственно, уверена в том, что очень много всего будет происходить в открытом таком здании. Шивы Бейт Бениамин действительно построена сейчас и открыта к празднику, к красивому празднику Шивот. Так что пожелаем вслед за всеми, кто это уже сделал, только лучшего этой ешиве Бейт Бениамин, ну и, конечно, интересной учебы всем, кто там будет. В общем, как всегда, было хорошее начинание и только добра всем.
2: И скорейшего мира Украине.
1: И скорейшего мира. Конечно. Шимон Бриман, спасибо огромное. Историк и журналист был в нашем эфире. Перед тем, как мы перейдем к следующей теме, ежегодный парад под названием «Салют Израиль», который проходит каждый год на 5-й авеню на Манхэттене, в этом году впервые с 1964 года пройдет без участия мэра Нью-Йорка, что было традицией. Города, где проживает, как вы знаете, я думаю, крупнейшая еврейская община за пределами нашей страны. Мэр Зохран Мамдани официально подтвердил, не будет участвовать в параде, который состоится в это воскресенье. Ожидается, что в этом году парад соберет рекордное количество участников и беспрецедентное присутствие израильских выборных должностных лиц. Мамдани, первый мэр-мусульманин в истории города Нью-Йорк, поддерживает движение BDS и заявлял, что поручит полиции Нью-Йорка арестовать Бениамина Нетаньяху, если тот приедет в Нью-Йорк на основании ордера на арест, выданном Международным уголовным судом. Что касается парада под названием «Салют Израиль», он действительно проводится ежегодно, начиная с 1964 года, и стал традицией этого города. В рамках этого мероприятия еврейские жители города вместе идут по 5-й авеню, вместе с союзниками всех национальностей, религий, выражая любовь, солидарность и поддержку Израилю, его народу и культуре. В этом году ожидается также присутствие губернатора штата Нью-Йорк Кэти Кокул, выборных должностных лиц города, делегаций, общественных деятелей. Организаторы отмечают, что это не только крупнейшая в мире демонстрация поддержки Израиля, но и ежегодное мероприятие для еврейской общины Нью-Йорка и, возможно, для еврейской диаспоры в целом, сообщества, которое насчитывает около 2 миллионов человек. Переходим к нашей последней теме в нашем сегодняшнем эфире. И пройти тему кинофестиваля в Каннах мы не могли. Говорим о премиях, об удивлениях, об ожиданиях. С нами в эфире Алина Ребель, журналист отдела культуры, сайта news.ru.il, кинокритик. И с возвращением из Канн. Добрый день.
3: Доброе утро.
1: Каковы были ваши ожидания? Насколько ваши ожидания или прогнозы были ожидаемы и получилось?
3: Ну, смотрите, я, честно сказать, давайте начнем с того, что после каждого вручения любой награды всегда есть недовольные и, наоборот, очень удовлетворенные решениями жюри. Я в данном случае и не удовлетворена, и раздражена, и довольна, потому что я, конечно, болела за картину Андрея Звягинцева «Минотавр». С моей точки зрения, это была действительно самая сильная лента конкурса. Конкурс, надо сказать, был довольно слабый, и в нем было полно проходных фильмов, таких, знаете, практически телевизионные фильмы, которыми хорошо эфирную сетку дневную закрывать, а не на Каннском кинофестивале показывать. Вот 2 фильма, которые в конкурсе мне показались самыми интересными, это фильм «Минотавр» Андрея Звягинцева и картина замечательная Павла Павликовского. Ее переводят как «Отечество». На немецком это «Фатерленд», о возвращении таком воображаемом, вернее, оно действительно случилось, но у Павла Павликовского там многие факты несколько перепридуманы. О возвращении писателя Томаса Манна в послевоенную Германию, в обе Германии, в 49-м году. При этом, как все, наверное, уже знают, «Золотую пальмовую ветвь» вручили румынскому режиссеру Кристиану Мунджиу за картину «Фьорд» с Ренатой Ринцеви и Себастьяном Стеном. Фильм с содержательной точки зрения вызвал у меня исключительно отторжение. Картина рассказывает о семье таких очень религиозных, замкнутых, зашоренных родителей.
1: Румынско-норвежская семья.
3: Да, румынско-норвежская, да, в которой, значит, подрастают 5 детей. У этих 5 детей нет доступа к никаким гаджетам, вечеринкам, а возможности вообще проводить свое детство так, как проводят свое детство все нормальные дети. Их заставляют учить Библию. И, в общем, на этом сосредоточена жизнь этой семьи. В какой-то момент девочка приходит в школу, и учителя замечают на ней синяки. Дальше подключается ювенальная юстиция. О норвежской ювенальной юстиции и ее жестких методах давно известно, ее много критикуют. Но в данном случае, с моей точки зрения, Мунджио очень сомнительным образом расставляет акценты в своей картине, противопоставляя вот эту религиозную зашоренность и, в общем, насилие в семье, пусть даже физическое мы только предполагаем, мы так и не узнаем, что же там было, но психологическое уж точно, службам, которые все-таки в большинстве случаев действительно защищают детей от родительского взрослого насилия. И с этой точки зрения эта картина у меня лично вызывает яростное отторжение. Тем не менее, ее наградили в Каннах, причем причина очень простая и банальна. Я думаю, что жюри понравилась, ну, вот такая мнимая отвага, да, когда режиссер из Восточной Европы на Каннском фестивале выступает с такой острой критикой, жесткой ценностей Западной Европы, а ювенальная юстиция — это одна из таких ценностей, столпов, да, либеральной Западной Европы. Другой вопрос, что акценты, как я уже сказала, мне кажется, в этой картине расставлены очень опасным образом. Но, тем не менее, это «Золотая пальмовая ветвь». К фильму Андрея Звягинцева «Минотавр» досталось второе место, это гран-при.
1: Да,
3: что, в общем, очень хорошо и тоже очень объяснимо. Я думаю, что для жюри, которое возглавлял корейский режиссер Пак Чхан-ук, история про СВО и россиян, которые превращаются в монстров на фоне СВО, ну, мягко скажем, далека. Вообще, война в Украине, к моему, опять же, раздражению, превратилась в такой аккуратный фончик в кинематографе и во всем, что происходит вокруг кинематографа. Да. В нескольких картинах было упоминание о войне в Украине, хотя действие совершенно было не связано с ней. Но вот это теперь такая модная тема, которую нужно упомянуть. Единственное, кстати, фильм в программе, который говорил о войне в Украине впрямую, это картина «Весна». Не очень сильная лента с художественной точки зрения, но рассказывающая о жизни украинцев на оккупированных территориях. В фильме собраны вот все такие самые страшные, да, свидетельства, которых мы знаем, от насилия над детьми сексуализированного до убийства мирных жителей. И фильм прошел, в общем, при практически пустом зале. Что еще о наградах? Павел Павликовский получил приз, да, за режиссуру, причем разделил этот приз с авторами картины «Черный шар», испанцами Хавьером Амброси и Хавьером Кальво. Это очень известные в Испании кинематографисты, они в основном занимаются сериалами, здесь они сняли «Полный метр». Я, честно сказать, эту картину не смотрела, ее показывали в последний день фестиваля, когда я уже улетела, и уже многие улетели. Но, судя по неофициальным отзывам моих коллег, это не самая такая выдающаяся картина, многие ее называют даже кичем. Что еще? Да, и совершенно чудовищная была сцена, на самом деле, вот это вручение, поскольку жюри прямо накануне церемонии награждения принимает решение, то, естественно, количество подготовленных призов, оно ограничено, да, оно по количеству номинаций. Когда жюри приняло решение дать в одной номинации две награды двум разным картинам, двум разным режиссерам, даже трем получается, то наград не хватило. И поскольку испанцы выскочили на сцену первыми, Павликовский в растерянности просто оказался без награды и даже спросил, а где, собственно говоря, мой приз? Так. И ему пришлось взять у испанцев приз, чтобы сфотографироваться, как ему подсказала ведущая. По-моему, это была совершенно какая-то неприличная сцена, учитывая, в общем, действительно очень яркий фильм Павла Павликовского, который, безусловно, на фоне вот всех остальных лент конкурса, не считая «Минотавра», выглядел супердостойным.
1: Возвращаясь к фильму «Минотавр», я просто хочу сказать нашим радиослушателям, ну, вы, конечно, это, Алина, знаете, что кроме всего каста и команды, которая была в Каннах, собственно, на кинофестивале, фильм этот международный, и он идет на русском языке, естественно, мы это знаем. Просто хочу сказать о двух наших согражданах, живущих в Израиле, двух актерах, которые принимали в нем участие. Это Анатолий Вайсман, Анатолий Белый и Владимир Фридман.
3: Да, у них эпизодические роли, ну, да. Конечно, видеть их было приятно. Это маленькие роли, но значимые. А, вообще, картина очень интересная. Это такое очень-очень Звягинцев, да, то есть...
1: После очень долгого перерыва.
3: После очень долгого перерыва, после того, как он был тяжело болен после прививки спутником, которая совпала с инфекцией, он впал в кому, потом долгое время восстанавливался, был в инвалидном кресле. И это первая картина Звягинцева за 9 лет, первая картина, снятая не в России, а за рубежом, но он настоял на том, чтобы снимать фильм на русском языке, и речи свои и после премьеры, и на церемонии награждения он произносил тоже на русском языке.
1: Да.
3: Это такая принципиальная позиция. Во время своей речи, получая награду, он обратился к президенту Путину с требованием остановить
1: эту бойню.
3: Да, это вызвало тоже массу всяких недовольств со стороны зрителей и публики. Но мне кажется, что Андрей в данном случае выступает весьма последовательно. Для него действительно вся эта ситуация в первую очередь про Россию и про его переживание того кошмара, который творит его страна.
1: Спасибо большое. Алина Ребель, журналист отдела культуры Ньюс.ру.сео АЭЛ, кинокритик. Мы говорили об итогах кинофестиваля в Каннах. Спасибо большое. Всего доброго. Мы завершаем наш эфир. С вами были Таня Барская, редактор программы, Саша Коган, Лена Черкасова, Амир Шмуэлем. Оставайтесь с нами.

0: Сложно пройти проверку для получения выплат по B2OXUD. Центр «Максимум» берет сложное на себя. Ваши права – наша забота. Звоните звездочка 8507. Звездочка 8507. В соответствии с условиями предоставления услуг компании.
1: Мадам, уже падают листья.
2: Он покорил сердца миллионов. Олег Погудин с программой «Вертинский». Фортепиано Олег Вайнштейн с 16 июня в Израиле. Билеты 035-260-260.
3: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
4: До миллениум нас, нас, миллениум нас.
0: Сложно пройти проверку для получения выплат по B2OXUD. Центр «Максимум» берет сложное на себя. Ваши права – наша забота. Звоните звездочка 8507. Звездочка 8507. В соответствии с условиями предоставления услуг компании.

0: В Иерусалиме 11 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио заявил, что администрация в Вашингтоне хочет предоставить реальный шанс дипломатии при разрешении иранского кризиса, прежде чем будут рассмотрены альтернативные варианты. «Президент Трамп не подпишет плохую сделку с Тегераном», подчеркнул Марко Рубио. Он также указал, что во всем том, что связано с решением проблемы, касающейся ядерной программы режима «Аятолл», никто не сделал так много, как Дональд Трамп. Либо будет соглашение, либо нам придется действовать иными путями. Мы предпочитаем такой вариант развития событий, при котором будет достигнута хорошая сделка, отметил госсекретарь Соединенных Штатов в беседе с журналистами в ходе его визита в Индию. По поводу происходящего вокруг Ливана Рубио сказал, что Вашингтон действует, как он выразился, по разным направлениям и каналам в его контактах с Иерусалимом и Бейрутом. При этом он подверг резким нападкам террористическую шиитскую группировку «Хизбалла», назвав ее 100% иранским сателлитом. По его словам, до тех пор, пока «Хизбалла» не будет разоружена, достижение мира в Ливане будет находиться под вопросом. Как мы уже передавали ранее, Эйаль Цир-Коэн, возглавлявший некогда один из отделов в разведслужбе Моссад, заявил в интервью корпорации Кан, что, по всей видимости, президент Дональд Трамп отказался от военной опции в отношении Ирана. «В настоящее время все, к чему будет стремиться Трамп на иранском направлении, это к оказанию экономического давления на режим Аятолл. Полагаю, он не станет прибегать к применению военной силы против Тегерана». Кроме того, продолжать держать в нашем регионе столь многочисленный воинский контингент невозможно с финансовой точки зрения. Это стоит огромных денег американским налогоплательщикам. Мне представляется, что любое соглашение, какое будет достигнуто, не будет включать в себя иранскую ракетную программу, а также проблему, связанную с оказанием Ираном помощи своим прокси, отметил Коэн. Генерал-майор запаса Тамир Гайман, возглавлявший в свое время военную разведку ОМАН, заявил, что те ограничения, какие Соединенные Штаты ввели на действия Цагаля в Ливане, носят временный характер. Он подчеркнул: «Вопрос состоит в том, как мы сумеем на практике реализовать ту историческую возможность, которая выдалась сейчас и которая связана с прямым диалогом между правительствами в Иерусалиме и в Бейруте. Безусловно, тут нельзя не принять во внимание и позицию лидера Хизбаллы Наима Касама, который никогда не согласится с разоружением своей группировки. Я думаю, тут надо действовать по двум направлениям. Необходимо способствовать прекращению оказания помощи Хизбалле со стороны Ирана, и плюс к тому, следует способствовать усилению политического давления на Хизбаллу внутри самого Ливана», указал отставной генерал в интервью корпорации «Кан». Глава правительства Бениамин Нетаньяху опубликовал заявление, в котором содержалось соболезнование семье погибшего военнослужащего Нехора Элейзера, 19 лет, из Эйлата, который пал на юге Ливана. Нетаньяху подчеркнул, что Лейзер геройски погиб, отдав свою жизнь в борьбе за безопасность жителей севера нашей страны, страдающих от террора Хизбаллы. К другим темам. В Средиземном море напротив побережья Ашдода из воды было извлечено тело 30-летнего мужчины. Судя по всему, речь идет о человеке, который вошел в море 5 дней тому назад и с тех пор считался пропавшим без вести. Об этом сообщает корреспондент Кан Ицек Зуарец. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
0: Сегодня и завтра постепенное повышение температуры, в основном в горах и во внутренних районах страны. Однако по-прежнему немного прохладнее, чем обычно в это время года. В среду без перемен. В Иерусалиме, в Тель-Авиве сегодня днем 24 градуса, в Хайфе, в Галилее 23, в Бершеве 27 и в Эйлате сегодня днем 34 градуса. Высота волн в Средиземном море от 20 до 30 сантиметров, температура воды 24 градуса. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 12 часов. Всего вам доброго. Шалом. Миру шалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас.
2: В эфире «Час с Ольгой Расс» на Канрека.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, шалом. В эфире радио Канрека, у микрофона доктор диетологии Ольга Рас, за пультом оператора Алла Найденова и продюсер нашей программы Елена Черкасова. И мы втроем постараемся сделать эту программу полезной, приятной. И главное, чтобы вы получили от нее пользу и смогли использовать те советы, которые я вам дам. Как всегда, мы будем говорить в нашей программе о здоровье, о питании, что такое питание правильное или неправильное, есть ли такие понятия, и как они связаны со здоровьем, и как питание наше влияет и на усталость, и на сон. Я уже не говорю о болезнях, и как болезни влияют на наше питание, то есть как, при каких болезнях нужно часто использовать специальное питание, которое подходит только людям, страдающим данной болезнью. И все вопросы, которые у вас есть, вы можете задавать по телефону 07-228-01-003. 07-228-01-003, а также писать в Facebook Канрека. И я, как обычно, буду отвечать на эти вопросы, если не сегодня, не в этой передаче, то в следующей. Итак, 07-228-01-003. А сейчас я хочу продолжить то, что мы начали в прошлой передаче. Я говорила о калии, веществе, который называется калий, который необходим нашему организму. В прошлый раз я объяснила, почему он необходим, в чем он принимает участие. Практически без него жизнь невозможна. И поэтому наш организм, умный организм, держит его в правильных, так сказать, концентрациях в крови.
1: Кирьят Шмона.
0: Опа.
1: Икансу ла мерхав амуган.
0: Есть азара в Кирьят-Шмоне. Там война идет полным ходом. Мы пока что сидим все спокойно, а там бедняги в войне, в полной войне. Только пожелаем им всем никак не пострадать от этих нападений ужасных. Окей. И в прошлый раз мы говорили о том, что называется гиперкалемия, то есть о повышенном содержании кальция в крови, почему и как это получается, от чего, в чем причины. А сегодня я скажу несколько слов о противоположном, о гипокалемии, когда количество, уровень калия в крови снижается. Okay? То есть еще раз я хочу повторить. Организм наш держит калий, старается удержать его в определенных пределах. Когда вы получаете ваши анализы, и вы увидите, что рядом с каждым, так сказать, с каждым анализом есть вот эти вот уровень низкий и высокий. Все, что находится между ними, в большинстве случаев это правильно. Все, что выходит либо снизу, либо сверху, это значит, что нужно в этом разобраться. И как я вчера вам рассказала, если вот есть какой-то один анализ, который получился как бы не совсем правильным, нужно повторить анализ через месяц, предположим, примерно, и посмотреть, это может быть лабораторная ошибка. То есть не спадайте сразу в панику. Один единственный анализ, который не связан со всеми другими, он еще ничего не говорит. Это может быть ошибка в лаборатории. Окей. Гипокалемия. Меньше 3,5 миллиэквивалентов на литр. Вы это видите, опять же, в этом листе, который дает ваши анализы. Когда в самых обычных случаях калий понижается? Когда у человека есть рвоты и поносы. То есть вместе с жидкостью уходит калий. Поэтому если у вас есть понос долгий, во-первых, нужно, естественно, обратиться к врачу и выяснить, в чем его причина. Но, кроме всего прочего, нужно знать, что калий может уходить, и жидкость может уходить, и можно попасть в состояние дегидратации, уменьшенного количества жидкости в организме. И в этом случае обязательно нужно обратиться к врачу или сразу идти в приемный покой, чтобы вам дали капельницу, вернуть все это в организм, потому что капельница есть все, что организму нужно. В этой жидкости растворены и калий тоже. Окей? Okay? Еще одна очень, так сказать, встречающаяся часто причина понижения калия – это мочегонные таблетки. В основном изотиазиды мочегонные, которые вместе с натрием убирают и калий. Поэтому, если вы видите, что у вас понижается калий, нужно пойти к врачу, проверить ваши лекарства от повышенного давления, это лекарства от повышенного давления, и поменять их на другие, такие, которые калий не убирают из организма. Естественно, болезни почек, определенные болезни почек могут вызвать понижение калия. Опять же, врач, высокий уровень инсулина может вызвать понижение калия. И естественно, самое простое – это когда человек делает безумные диеты. Например, диета основана на белках только, там, где вообще не едят овощей и фруктов. А как мы сказали в прошлый раз, основной калий содержится в овощах, фруктах, помидорах, бананах, всяких зеленых листочках. В петрушке есть огромное количество калия. Так что если человек этого не ест, он может в какой-то момент прийти к состоянию того, что калия у него недостаточно, потому что неоткуда его брать. Диета кетогенная, то, что сейчас очень популярно, там вообще нет овощей практически и фруктов, и поэтому там может быть эта вот гипокалемия, которая очень опасна для сердца, для мышц, вообще для всего, что у нас, нервная система, все системы в организме, нам им необходим калий. Поэтому будьте очень осторожны, если вы делаете... Взрослые люди решают делать то, что они решают. Я тут повлиять не могу, но хотя бы делайте анализы время от времени, чтобы посмотреть, нет ли каких-то проблем. Так что я сказала, что калий в основном бывает в овощах, особенно в зеленых листьях. В петрушке есть огромное количество калия. И поэтому, если человек видит, что он ест недостаточно овощей, то нужно добавить их в пищу или принимать добавки калия в более тяжелых случаях. Но это вливание всегда в вену, и поэтому нужно следить за своим калием очень-очень сильно. Вы понимаете, я иногда так думаю, что наш организм – это, конечно, потрясающая машина, потрясающая. То есть, если все идет правильно, то это даже трудно представить себе, как все, что нужно, вырабатывается, переносится с места на место именно туда, куда нужно. Как все органы работают слаженно. Как вообще это уму непостижимо, действительно, это потрясающе. То есть мы еще очень, конечно, многого не знаем, но все больше и больше информации о том, какие замечательные способности есть у нашего организма. Поэтому нужно его держать здоровым, желательно. Кстати, о птичках. Я прочитала вчера или позавчера статью научную, новую, прямо сейчас она вышла в мае 2026 года в журнале, который называется, если я правильно помню, Cell Aging. Cell – это клетка, aging – это старение. Это журнал, который посвящен старению. И там была очень интересная статья. Они взяли больше 100 человек в возрасте от 65 до 75 лет. И дали им всего на 4 недели. 4 недели. Разные виды диет. И, естественно, проверили все их показатели в крови, которые, в частности, связаны с старением, такие как сахар, такие как гликированный гемоглобин и так далее и тому подобное. Одна диета была все виды пищи, им очень много жира. Вторая диета была все виды пищи основаны на углеводах сложных, как мы об этом говорили, как средиземноморская диета, и очень мало жира. Третья диета была полувегетарианской с большим количеством жира, а четвертая была вегетарианская, полувегетарианская, такая же, там, где люди ели яйца, например, и много жира. И они увидели очень интересную вещь. Я хочу, чтобы вы подумали, что это все значит. Диета, когда едят все, омниворос, то, что называется, с малым количеством жидкости, привела за 4 недели к улучшению всех показателей крови. Без жира, которая была... Диета, где есть все, и малое количество жира привела к улучшению всех показателей. По сравнению с той, которая была большое количество жира. Обе полувегетарианские диеты и с жиром, и без жира показали подобные результаты. Почему, если мы вздумаемся, если это вегетарианская диета, то люди не едят животной пищи, жирной животной пищи. Они едят растительное масло, они едят авокадо, они едят хину. То есть даже жир, который там есть, он полезен для нашего организма. То есть единственное, что мы видим, как я вижу в этом опыте, что животный жир вредит нашему здоровью. Где есть животный жир? В жирном мясе, печень, мозги, сосиски, колбасы, баранина, гусь. Все эти продукты содержат очень много жира. Поэтому, пожалуйста, ешьте их как можно меньше для вашего собственного здоровья. Окей? Да, конечно, сливочное масло, и сметана, и сливки. Это все огромное количество жира. Окей? Так что вот видите, у нас есть такое, как бы, со всем, что я вам говорю, немножко мы поговорили еще...
2: А если коточка
0: 5%? Еще поговорили о, так сказать, влиянии животного жира на наш организм и старение. И поэтому желательно покупать молочные продукты до 5% жирности, 5%, 3%, сколько там есть, 2% в молоке. Вот такие вот дела. А сейчас мы послушаем музыку, а потом начнем отвечать на вопросы.

0: Ну вот мы вернулись. Наш телефон 07-228-01-003. Это, конечно, замечательная песня, более современная, чем те, которые обычно мы здесь передаем. Эта группа называется The Mamas and the Papas. Она была в свое время очень популярна. Я не знаю, была ли она в Евровидении когда-то, это не знаю я, потому что я особенно его не смотрю, но она была очень популярна, и она и популярна и сейчас. Это одна из их солисток. Потрясающая песня, по полное удовольствие. Единственное, жалко, что она говорит «Dream a little dream of me». Да, уже если мечтать о ком-то, то не нужно маленькую мечту, нужно большую мечту. Ну, это, конечно, я смеюсь. Прелесть. Песня, конечно, потрясающая. Кто у нас на линии? Слушаю вас.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемая. Прекрасную песню прослушали. Спасибо вам. Я Екатерина из Хадеры. У меня такой вопрос. Мне 87 лет, там и сердечные заболевания, и стимулятор стоит, и так далее. Но в последнее время мне вот иногда бывает, прямо как будто нет сил. Вот нет сил там встать, что-то делать. Но через время это проходит. Ну вот мне порекомендовали, как раз была на приеме у гастроэнтеролога, который меня ведет, у меня несколько лет назад была язва желудка, но закрылась. И она мне порекомендовала иншур, знакомый напиток иншур. И выписала иншур плюс. Как вы относитесь к этому напитку иншуру?
0: Первым делом, прежде чем можно пить иншур, это прекрасный напиток, я советовала иншур им адванс, потому что там есть очень хорошие белки. Им адванс? Им адванс. Окей? Но надо первым делом выяснить, почему вы так чувствуете. Uh-huh. Для этого надо сделать B12. Фолиевую кислоту, железо, айрон, ферритин и витамин D. И после того, как у вас будут в руках все эти анализы, если вы увидите, что что-то из них не хватает или несколько из них не хватает, то это может быть причиной вот таких вот приступов усталости.
1: Я вас попрошу еще раз. Фолиевая кислота, железо.
0: Витамин, железо, ферритин.
1: Витамин какой?
0: Ферритин. Первая буква F.
1: А, такой витамин есть?
0: Нет, это белок.
1: А, белок.
0: Ферритин, B12
1: и витамин D. Витамин D. Тоже два витамина, которые я каждый день употребляю.
0: Употребляете, значит, надо проверить, проходят ли они, поднимают ли они, или, может быть, они слишком высокие, и нужно уменьшить дозу. Вы понимаете, это все, это как бы, это не еда, это добавки, причем в очень концентрированных концентрациях. Нужно проверить, как они на вас действуют.
1: И еще раз повторите название рекомендуемого вами иншура.
0: Иншур им адванс. С адванс. С адвансом. With адванс.
1: Ага, спасибо большое.
0: Okay.
1: Спасибо.
0: И вы можете выпивать одну баночку в день, она как бы добавляет вам все витамины, все минералы и так далее и тому подобное. Но надо и есть правильно, понимаете? Если вы слишком мало едите или не едите достаточно белка, это тоже, это может быть тоже основанием для усталости.
1: Я ем много, и овощи, и рыбу.
0: Каждый день едите рыбу?
1: Нет, когда рыбу, когда мясо.
0: А, но каждый день что-то из этого едите?
1: Каждый день. У меня рыба, мясо.
0: Яйца, молочные продукты. Прекрасно. Значит, сделайте эти анализы и посмотрите, что там происходит. Хорошо?
1: Довольно хорошо я питаюсь, но не поправляюсь.
0: Ну, хорошо, что не поправляюсь. Главное, чтобы не худели.
1: Ну, похудела за несколько лет 7 килограмм сбросила.
0: А что это такое? Почему?
1: Ну, тоже корона переболела сразу 4-5.
0: А почему вы не добавили несколько килограммов?
1: Это не получается.
0: Орешки ешьте. Ешьте орешки, семечки.
1: А каждый день я ем орешки и другие вымоченные.
0: Но главное, больше не худейте. Это самое важное сейчас.
1: Спасибо.
0: Окей?
1: Спасибо большое.
0: Все.
1: Да.
0: Всего хорошего. Будьте здоровы.
1: Хорошо.
0: Кто с нами на линии? Слушаю вас.
2: Добрый день.
0: Добрый день.
2: Меня зовут Павел.
0: Когда, Павел?
2: Уважаемый доктор, у меня такой вопрос. Вот у меня низкий гемоглобин 9,7.
0: Ага.
2: Ну и я принимал таблетки Герон с железом. Месяцев 5 я принимал. Никаких изменений нет.
0: Сколько вам лет?
2: Мне 88.
0: 88. У вас в семье у кого-то были проблемы с прямой кишкой, рак прямой кишки?
2: Нет, не было.
0: Вы когда-нибудь делали колоноскопию?
2: Да, колоноскопию, эндоскопию, все такое не делал.
0: Когда делали?
2: Где-то года два.
0: И все было нормально, не было полипов?
2: Нет, там была какая-то проблема у меня с печенью. Нам предлагали операцию, я, честно говоря...
0: С печенью или с прямой кишкой, когда делают колоноскопию?
2: Не прямая кишка.
0: Колоноскопию в печени не видят особенно.
2: Это я делал отдельно. Колоноскопию я делал.
0: Колоноскопии не было полипов?
2: Нет, последний раз не было.
0: А предпоследний?
2: А предпоследний были, их сняли.
0: Окей. Потому что полипы могут появиться в любое свободное от работы время. Okay?
2: Это я понимаю.
0: Теперь так. Причиной может быть... Обычно причиной понижения гемоглобина у мужчин это может быть либо кровотечение какое-то где-то, как, например, через полипы, или какая-то проблема с желудком там где, или с кишечником. То есть если у вас есть гастроэнтеролог, посоветуйтесь с ним. Надо так. Обязательно сделать анализ железа, ферритина, B12 и фолиевой кислоты, потому что недостаток железа или недостаток B12 или вместе могут привести к анемии. Угу. Сделали вам такие анализы?
2: Железо делали.
0: И сколько было?
2: Вот я принимал таблетки.
0: Рега, сколько было железа? То, что вы принимали, сейчас не играет роль.
2: 20.
0: Вы не помните, какое у вас было железо? Низкое?
2: Я помню, что там было 20 л.
0: Да нет. Окей. 20 железа – это очень низкое железо.
2: Да.
0: Это нужно делать вливание в вену железа.
2: Вот я поэтому с вами вам и звоню. Скажите...
0: Но вы мне звоните, вы мне не даете данных. Вы не даете мне, какое у вас есть железо, какой у вас ферритин и какой у вас B12. Без этого я не знаю, что с вами.
2: Хорошо, доктор, я у вас только один последний вопрос задам. Если вот железо, допустим, таблетки, которые я принимал, железо и ром, они не дали мне хороший результат, мне предлагали сделать вливание.
0: Ну, это то, что я вам сказала, надо сделать вливание.
2: Это оно более эффективное, да?
0: Ну, естественно, это железо сразу попадает в кровь.
2: Mm-hmm.
0: Есть люди, у которых постоянно низкое железо, так им делают вливание каждые 3-4 месяца.
2: Ну, конечно. Я вот
0: потому что железо, которое проходит через пищеварительный тракт, его очень трудно усваивать. Я не знаю, какое вам железо дали, вы мне не говорите, пожалуйста.
2: Я теперь понял.
0: Но бывает железо, которое вообще не усваивается.
2: Так. Короче говоря...
0: То есть я вам ответила на ваш вопрос до того, как вы его задали. Сделайте вливание.
2: Спасибо большое.
0: Окей. И выясните B12.
2: Спасибо.
0: Кто с нами на линии? Слушаю вас. Алло? Да. Да, слушаю вас.
3: Алло.
0: Hello, я слушаю вас.
3: Это я?
0: Нет, это кто-то другой.
3: Нет, спасибо. Я сейчас за себя спрошу.
0: Ну, говорите.
3: Так вы сказали, это не я.
0: Да это, конечно, это вы. Я...
3: Ой, добрый день. Это Роза.
0: Я, главное, говорю с вами, а вы мне спрашиваете, это я или не я. Ну, бэмэд.
3: Вы мне так ответили, что...
0: Это вы.
3: Хорошо. Скажите, пожалуйста, у меня такой щекотливый вопрос.
0: Окей.
3: Моему мужу 87 лет.
0: Окей.
3: У него геморрой.
0: Это очень щекотливое состояние. Да. Я слушаю вас.

0: работала очень рискованно, потому что проходимость в кишках сузилась.
1: Да, правильно. В чем ваш вопрос?
0: Мой вопрос в том, в общем, дети искали в интернете, как вы сказали, надо сдать анализ на гемоглобин и железо. У него в порядке, семейный врач сказал. Что нам
1: то, что
0: делать?
1: Сказал семейный врач, меня не интересует особенно.
0: Да.
1: Как я всегда прошу, привозите мне цифры, потому что иначе я не могу вам ответить.
0: Сейчас я вам скажу, у него гемоглобин 14, а ферритинин 53, кажется.
1: Понятно, а железо?
0: Ой, нет, не ферритинин у него нормально, это железо, сейчас минуту я вам точно
1: скажу. Нет, у нас, к сожалению, нет времени на минуту, надо проверить, какое у него железо.
0: Нет, железо у него нормальное.
1: Нормальное, это зависит от того, кто смотрит, окей? Железо должно быть больше 60. В некоторых больничных кассах написано иначе, поэтому я вам говорю, что железо должно быть больше 60. Надо проверить B12, потому что если B12 низкое...
0: B12 он берет таблетки, все у него в порядке. Я не знаю, какой анализ.
1: Я не знаю. Что вы хотите спросить?
0: Я хочу у вас спросить, если у него гемоглобин нормальный, в последние месяцы у него нет проблем, кровь не появляется.
1: В чем проблема?
0: Делать колоноскопию или не делать?
1: Я бы сделала, а вы посоветуйтесь с врачом.
0: Ну, есть какая-то...
1: Смотрите, если вы говорите, что у него гемоглобин из железа нормальный, то, может быть, стоит обождать. Потому что обычно у человека, у которого есть геморрой, и он кровоточит, то, естественно, что гемоглобин падает.
0: Нет, его полгода тому назад до
1: восстановления. Все, я поняла, вот сейчас этого нет. Говорите с врачом и спросите у него, стоит ли...
0: Это с гастроэнтерологом говорить?
1: С гастроэнтерологом. С гастроэнтерологом. И
0: понятно.
1: Показать ему новые анализы, те, в которых все нормально.
0: Новые, да, мы делали пару дней
1: назад. Окей, значит, надо ему показать и спросить у него, что делать, хорошо? Не у меня.
0: Есть какая-то, я вас перебью, есть какая-то проверка, которая там с этим, какой-то гибкой,
1: Я понимаю, поговорите с гастроэнтерологом.
0: Я поняла.
1: Он самый верный адрес для вашего вопроса. Хорошо?
0: И второй вопрос. Да, у вас было в программе. Значит, что случится, если там не кушать, понижается витамин К, да? У меня на...
1: Я никогда не могла сказать такой вещи, потому что это неправильно.
0: Ну, что нельзя... Я неправильно выразилась.
1: Что не кушает, вы хотите спросить?
0: Я хочу про себя спросить. У меня он повышен.
1: Сражающая диета. Кто повышен?
0: Повышен калий. Вместо,
1: причем тут витамин К? Мы говорим про калий?
0: Калий, okay. Да, я неправильно говорю. Про калий. У меня выше нормы.
1: Может быть, вы немного недостаточно пьете? У вас почки нормально работают?
0: Да, сказали.
1: Может быть, вы недостаточно пьете? Надо пить 1,5 литра жидкости в день.
0: Да я пью больше. Ну, в общем, я стала более-менее придерживаться этой диеты. Сдала анализ, да, анализ хороший.
1: Ну, все прекрасно.
0: Да, так понимаете, мне сказали, это от таблеток. Я не могу сидеть на такой жесткой диете, у меня еще и диабет.
1: Если у вас есть таблетки, которые способствуют повышению калия, надо пойти к врачу, который вам их дал, и поменять их.
0: Мне надо, я не на таблетках. Мне надо, наоборот, понизить калий. Сейчас последний анализ.
1: Вы не понимаете, что я вам говорю?
0: Нет.
1: Есть лекарства, которые повышают калий.
0: А, ну да.
1: Но поэтому надо проверить, какие лекарства вы принимаете,
0: я
1: попросить врача поменять их. Все?
0: Как поменять? Он мне сказал, любые таблетки от давления будут повышать.
1: Нет,
0: да,
1: не любые. Это неправильно.
0: Я уже одни мне поменяли.
1: Это не любые. Надо пойти к специалисту по давлению и поговорить с ним. Окей?
0: Все. Спасибо
1: все,
0: большое.
1: Будьте здоровы. Всего хорошего.
0: А что диету соблюдать?
1: Я не знаю, что за диету вы соблюдаете, поэтому я не могу вам сказать, соблюдать или не соблюдать.
0: Поняла. Спасибо
1: окей?
0: Огромное.
1: Всего хорошего. Здоровья. Будьте здоровы. Кто с нами на линии? Слушаю вас.
2: Наверное, я. Добрый
1: да,
2: день.
1: Это вы.
2: 70+, у меня... Судя по всему, ПКД-2.
1: Что у вас?
2: Потому что поликистоз,

0: или как там называется, ПИК-АД2. Потому что, ну, внуки сделали генетическую проверку, у них есть и у сына, и у детей. Ну, креатинин, зараза, высокий, но это единственное, что, собственно, есть. У меня, я хожу...
1: У вас почечная недостаточность?
0: Ну да.
1: Во второй степени, окей, теперь понятно.
0: Да.
1: Что вы хотите спросить?
0: Я спрашивал у нефролога, он не очень ответил, не понял особенно вопроса. Значит, я когда-то просто наткнулся на то, что кузбара снижает, завар из кузбары снижает креатинин.
1: Деточка моя, это не так. Нужно посмотреть, нужно поговорить с нефрологом так, чтобы вы поняли, что он говорит. Для того, чтобы как бы поддержать почки на том состоянии, в котором они находятся, и не ухудшать, нужно делать правильную диету с определенным количеством белков. Не слишком много белков, но достаточное количество, чтобы мышцы не разрушались.
0: А белков немного?
1: Не немного, а 1 грамм на килограмм веса.
0: Ну, он мне насчет диеты ничего не говорил.
1: А потому что это не его специальность. Белков. Если вы находитесь у нефролога, то там обязательно должен быть диетолог-специалист по нефрологии. Окей? И нужно к нему обратиться. И он вам распишет диету по вашим анализам, по состоянию ваших почек. И тогда вы сможете знать точно, что вам есть. По радио я вам это сказать не могу.
0: Понятно. Тогда просто один вопрос. Кузбара, она вообще-то мешает?
1: Кузбара содержит очень большое количество калия. Окей?
0: Так,
1: вопрос, да. Какой у вас калий? Иногда, очень часто...
0: У меня калий как раз наоборот низкий.
1: Интересно.
0: У меня он ниже нормы вскочил.
1: Значит, нужно делать полную проверку, проверку к почке. Все, что можно сделать по отношению к почкам, проверить, это должен делать хороший нефролог, который понимает и объясняет так, как нужно. И пойти к специалисту, диетологу, специалисту по нефрологии.
0: Ага. Ну, понятно, ясно.
1: Кузбара повышает, кузбара действительно повышает калий. Все листья зеленые повышают калий, потому что они содержат очень много калия. Если калий пониженный, то вы можете это есть. Обычно при почечной недостаточности калий бывает повышенный, а не пониженный. Поэтому мне очень странно.
0: Ясно, то есть до тех пор, пока он пониженный, это, кстати, тоже второй вопрос, потому что у меня какое-то время были судороги. Я думал, что не хватает
1: магния. Магний это можно всегда можно принимать, если он нормальный.
0: Я принимал таблетки, было до фонаря, а сейчас я просто больше бананов ем, и вроде бы прошло.
1: Ну, если у вас от бананов прекращаются судороги, то вы счастливый человек.
0: Да, хорошо. Okay. Я не знаю ли от них, но они, короче, прекратили.
1: Самое главное.
0: Понятно, спасибо.
1: Окей, всего доброго, будьте здоровы. Кстати, калий пониженный тоже может как бы способствовать судорогам. Все. Окей. Сейчас я даю наш телефон опять. Пожалуйста, начинайте звонить. 07-228-01-003. Жду звонков. И я хочу ответить на вопрос, который мне задали не в предыдущей передаче, а до нее, по поводу яда, который называется афлатоксин. Афлатоксин – это ядовитое вещество, которое выделяет плесень под названием аспергиллоз. И да, действительно, как сказал наш слушатель, кукуруза, арахис, орехи, пшеница, рис, все, что, в общем, лежит долго, может быть рассадником этого аспергиллоза. И он спрашивал меня, проверяет ли это Министерство, не знаю, здравоохранения или сельскохозяйства, не знаю, кто этим занимается, проверяет ли наличие аспаргилоса в продуктах. Ответ – да, проверяет. Это, так сказать, законом постановлена официальная проверка. Поэтому, когда вы покупаете вот эти вот продукты, покупать их не неизвестно откуда, а из каких-то известных источников. Там, где вы знаете, что продают продукты, которые прошли проверку. Окей? Так же, как, например, не надо покупать молоко непастеризованное. Окей? Что-то в этом духе. Не покупать больших количеств орехов, перца черного, куркумин, перец, не покупать огромными количествами, а понемножку, чтобы они не смогли, если там есть аспаргилус, чтобы он не развился и не выделил афлотоксины. То есть понемножку покупать и каждый раз менять, и покупать в проверенных местах. Аспаргилус, к сожалению, если вы варите что-то, это тепло его не убивает. Поэтому самое важное – не делать запасы этих продуктов и не покупать у известных, так сказать, в известных магазинах, там, где продукты должны быть проверены, прежде чем они на полку попадают. Меня спросил кто-то, я в прошлый раз рассказывала о значении калия, сказала, что он необходим для работы мышц. И поэтому мышцы бывают разного строения, бывают гладкие, бывают полосатые. Это просто строение волокон, окей, строение мышцы. Так что это не важно для нас. Мы состоим все из тех, из других поперечных, например, пищеварительная система, кровеносная пищеварительная система состоит из гладких мышц, а мышцы состоят из поперечно-полосатых мышц. Они работают по-разному. И это ответ на ваш вопрос. Как это говорят сегодня? Не замучивайтесь этим вопросом, он не играет никакой роли, он просто рассказывает о том, какие бывают мышцы, я сказала. Еще меня спросили насчет омепродекса. Слушательница говорит о том, что она принимает омепродекс еще очень большое долгое время и спрашивает, можно ли это. Во-первых, это вопрос не ко мне. Я не даю направление на лекарства и не могу сказать человеку, как принимать. Я могу сказать, как принимать, но потому что это известный факт в некоторых случаях. И почему принимать, и сколько принимать, это не ко мне. Это к врачу, который выписал вам это лекарство. Я просто для себя проверила. Написано абсолютно определенно. Поговорить с врачом. Врач должен вам сказать, если сколько времени вам можно принимать это лекарство. Единственное, что я могу вам сказать со своей точки зрения, если вы принимаете омепродекс, это может вызвать понижение B12, витамина B12. Поэтому нужно проверить, какой у вас B12. И если он пониженный, то нужно его принимать, потому что омепродекс снижает кислотность в желудке и может препятствовать усваиваемости B12 и железа, кстати, и, может быть, даже магния. Так что нужно делать проверки время от времени. И обо всем остальном посоветоваться с врачом, который вам дал это лекарство, окей? Если это общий врач, поговорить с ним, семейный. Если это гастроэнтеролог, значит, поговорить с гастроэнтерологом. Вот такие вот дела. Окей, кто с нами на линии? Слушаю вас. Алло.
2: Я ваша тезка, и окей. У меня вопрос. У моей сестры панкреатит. И сейчас она в таком остром состоянии.
1: Что у вашей сестры?
2: Панкреатит.
1: Окей, я не знаю, да. Что это такое.
2: Воспаление поджелудочной железы, панкреатит.
1: А, панкреатит, я не поняла.
2: Да, а, просто не расслышала.
1: Я не,
2: да?
1: не расслышала слова. Не, у нее панкреатит. У нее хронический панкреатит или острый панкреатит?
2: На данный момент острый.
1: Острый в больнице?
2: Нет, она дома.
1: Ага, ой, что ей делают?
2: Ничего, она сидит на диете.
1: А, на диете? С острым панкреатитом сидит на диете?
2: Да, вот у меня вопрос.
1: И никак ее не лечат?
2: Нет, какими-то лекарствами ее лечат. Она,
1: ну,
2: что-то,
1: ты говорите,
2: принимает,
1: что она принимает лекарства, нет, потому что если она только сидит на диете, это не подходит.
2: Ольга, она 100% принимает лекарства, и у меня вопрос не в этом, а именно в плане диеты, плюс к лекарствам, чего нельзя или чего можно, в общем, какие-то самые главные вещи.
1: Сладкого и жирного не надо есть.
2: А все остальное, да.
1: Все остальное потому можно, что... и нужно есть понемногу, много раз в день.
2: Все. Большое спасибо.
1: Очень, все это... очень просто, окей?
2: Да, да, потому что, вы понимаете, я почему находится к определенному специалисту, и он мне сказал, что вот только овощи и фрукты. Я,
1: ну, вообще,
2: делаю,
1: это, что это за специалист, да, такой? Какая у него профессия?
2: Да. Знаете, как он занимается иглоукалыванием, да?
1: Я все прекрасно понимаю. Ребят, вы, пожалуйста, иглоукалывание – это прекрасная вещь, особенно если ее делает специалист. Но каждый должен заниматься своим, а не вмешиваться туда, где он ничего не понимает.
2: Вот, Ольга, я очень рада, что вы мне так
1: сказали. Но это от того, что я вам это сказала, это не значит, что это подействует на вашу сестру.
2: Я передам своей сестричке, и спасибо большое, просто сейчас дома. Большое вам спасибо.
1: Всего хорошего. Будьте здоровы. Пусть она будет здорова. Болезнь неприятная. Да. Кто с нами на линии? Слушаю вас.
3: Алло.
1: Да-да.
3: Я?
1: Да.
3: Меня зовут Натан.
1: Да, Натан.
3: Мне к вам такой вопрос. Я тут сижу, делаю ручную работу, слушаю вас все время. Вот мужчина позвонил по поводу ферритина, железа.
1: Да. Ферритин вот, это не железо.
3: Ну,
1: ферритин это белок, который, да, связывает железо и хранится, да, хранит его в печени. Поэтому отождествлять между ферритин с железом не надо.
3: Ну, врачи смотрим, когда сдаю анализ, смотрят на то и на то. Я какой вопрос хочу задать? Мне уже где-то 34 года, как меня прооперировали, у меня треть желудка.
1: Okay.
3: И вот у меня вдруг упало железо, ферритин. Не могли найти что, искали. А потом я сообразил, говорю, а то, что у меня маленький желудок, говорю, это может быть? Ой, да, у вас просто желудок не успевает вытаскивать металл из еды.
1: Дело в том, что... Я поняла. Дело в том, что если вам сделали ваш этот критат... уменьшили ваш желудок 35 лет назад, то падение железа должно было быть уже давно.
3: Так вот, наверное, у меня так...
1: А, вы просто не проверяли.
3: Ну, проверяли, но, может быть, нет. А вот где-то лет сколько? 11, да, года назад. Где-то меня вдруг участковый врач обнаружил. Ой, у тебя мало.
1: Слава Богу, послал вас на такой анализ.
3: Да.
1: Смотрите, да, это может быть причиной того, что железо не усваивается. Железо в желудке должно пройти очень важные изменения. Изменения в валентности, изменения в усвояемости потом в кишечнике, и поэтому, когда желудок маленький, количество веществ, которым он выделяет, небольшое, это может, так сказать, повредить на тому, чтобы потом железо усваивалось в кишечнике. Поэтому в вашем случае, я не знаю, какой у вас железо и какой у вас ферритин, опять же, вы просто рассказываете мне историю, но мне нужны факты, окей? Okay? Если железо очень низкое, надо сделать вливание железа в вену.
3: Вот, мне уже сколько лет.
1: Ну, тогда что же вы меня спрашиваете? Все вам уже делают.
3: Да. Ну, а кроме капельниц, ничего такого?
1: Можно принимать железо... есть, я не могу вам назвать имя, название, но есть такие
3: лекарства,
1: железо, которое находится в таких, вы спросите фармацевта, он скажет, находится в таких пакетиках длинненьких, в порошке. И этот порошок, он начинает уже всасываться раньше. И, может быть, это железо вам будет более подходящим, чем обычные таблетки, которые вы принимаете. Поэтому...
3: Я не принимаю таблетки, они не помогают совершенно. Только капельницы.
1: Естественно, что они не помогают. Это поэтому я говорю. Да. Это да. Что-то такое, что, может быть, сможет вам помочь между капельницами.
3: Да.
1: Вам же перед каждой капельницей делают анализ, правильно?
3: Ну а как же, я делаю анализ каждые 4 месяца.
1: Значит, если вы увидите, что в следующем анализе железо немножко меньше понизилось перед капельницей, то значит, этот порошочек вам немножко помогает. Это не значит, что вам не надо делать капельницы, но между капельницами вы можете принимать этот порошок. Попробуйте. Хорошо?
3: А как он называется?
1: Я не могу сказать по радио название, вы спросите у фармацевта, окей? Всего хорошего.
3: Почему врач мне не говорит?
1: Почему на Луне не живут люди? Ну, бэмэт. Откуда я знаю? Не знаю. Окей? Теперь давайте мы перейдем к следующему вопросу. Будьте здоровы, всего хорошего. Кто с нами на линии? Слушаю вас. Алло? Алло? Эй?
4: Да.
1: Да, я слушаю вас.
4: Уважаемая Ольга Рай.
1: Я слушаю вас.
4: Уважаемая Роза.
1: Я слушаю вас.
4: Уважаемая Роза. Да.
1: Задавайте, алло, пожалуйста, алло. Ваш вопрос.
4: Уважаемая Ольга Раз.
1: Да, это мы уже слышали. Что вы хотите у меня спросить, да, уважаемая Ольга Раз?
4: Я хотела спросить, когда принимать лучше Актимел? В какое время?
1: Когда хотите. Актимель это еда. Можете принимать, любой, когда хотите.
4: Да.
1: Понятно, что я отвечаю?
4: Скажите, пожалуйста, гемоглобин 5,8.
1: Гемоглобин 5,8, срочно идите к врачу и делайте вливание железа и узнавайте, почему такой низкий гемоглобин. Это очень низкий. Нет. Я, к сожалению, вам не могу помочь. Это проблема, которую нужно решать. Окей. Кто с нами на линии? Слушаю вас. Алло.
5: Алло.
1: Да, я слушаю.
5: Это я, да?
1: Да, это вы.
5: Здравствуйте. Мне 85 лет.
1: Окей.
5: У меня плохое кровообращение в ногах.
1: Okay.
5: Образовываются тромбы на ступнях.
1: Понятно.
5: Я недавно прочитал в медицинском журнале, что есть растение зинкобилоба.
1: Зинкобилоба, да.
5: Я сейчас прочитаю небольшой отрывочек. Вот.
1: Не надо мне читать отрывочек. Зинкобилоба – это действительно хорошая добавка. Ее сегодня рекомендуют даже для улучшения работы мозга. Я только не поняла, какие у вас есть венозные узлы на стопнях. Это я совсем не поняла. Вам нужно обратиться к хирургу, занимающемуся сосудами, и с ним вообще поговорить, что делать с вашими венозными вот этими делами.
5: А растение зинкобилоба?
1: А зинкобилоба вы можете принимать?
5: Можно, да?
1: Но это не лекарство, и поэтому не ждите, что у вас станут ноги, как у 20-летнего мальчика.
5: Средство для интоксикации кровообращения, особенно капилляного.
1: Это я все понимаю, я знаю, что там написано, это может быть и правильно, это может быть неправильно. Дело не в этом. Дело в том, что надо пойти к специалисту и выяснить, как улучшить кровообращение в ваших ногах.
5: Ага. Все ясно, спасибо.
1: Зинкобилоба – это не лекарство, это не решение проблемы. Решение проблемы надо поговорить с хирургом, который занимается кровеносными сосудами.
5: Хорошо, доктор, спасибо вам.
1: Хорошо?
5: Большое.
1: Окей, обязательно пойдите, выясните, что происходит. Всего хорошего. Окей, я вижу, что наши радиослушатели все закончили свои вопросы. Я вижу, что наша передача подходит к концу, так что мы не будем начинать новых тем. А, интересно, Мне позвонила вчера какая-то женщина, которая хотела, чтобы я ее приняла в клинике. И я сказала, в чем вот ваша проблема? Она говорит, что у меня, говорит, непереносимость углеводов. Я говорю, вы делали анализы, вы не можете есть пшеницу. Она говорит, нет, всех углеводов. Я говорю, ну что, после того, как вы едите рис, у вас будет, вас в больницу отправляют с анафилактическим шоком. Она говорит, нет, но, говорит, у меня есть непереносимость к углеводам. И я хочу просто сказать в конце этой программы, сложные углеводы – это очень важная часть нашей диеты, и, пожалуйста, не придумывайте себе никаких таких вещей, которые не могут соответствовать действительности. И ешьте сложные углеводы, и будьте здоровы. И мы с вами услышимся, вернее, на следующей неделе. Всего хорошего!

0: Сложно пройти проверку для получения выплат по B2C UD? Центр «Максимум» берет сложное на себя. Ваши права – наша забота. Звоните «#8507». «#8507» в соответствии с условиями предоставления услуг компании.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. «Миллениум». Настоящий шоколад.
0: Сложно пройти проверку для получения выплат по B2C UD? Центр «Максимум» берет сложное на себя. Ваши права – наша забота. Звоните «#8507». «#8507» в соответствии с условиями предоставления услуг компании.

0: В Иерусалиме 12 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Очередное убийство в арабском секторе. В Нацерете был застрелен мужчина 50 лет. Полиция приступила к розыску преступников. Корреспондент Кан Орли Алкалай передает, что в деревне Ясиф огнестрельные ранения получили 3 человека. Один находится в тяжелом состоянии, еще двое в состоянии средней степени тяжести. По версии полиции, речь идет о преступлениях на уголовной почве. Мэр населенного пункта Арбе Ахмад Нассер, получивший тяжелое ранение во время покушения на него 2,5 месяца тому назад, сказал в интервью корпорации Кан, что он не видит причины, по которой он не мог бы вернуться к исполнению своих обязанностей. Он, в частности, отметил: «Я возвращаюсь к своей семье в свой город. Почему бы мне не вернуться и в муниципалитет? Я избрал такой путь, чтобы помогать людям, и готов вновь приступить к своим обязанностям. Я ставлю общественные интересы превыше всего», — подчеркнул мэр Арабе. Уголовный процесс по делам главы правительства Биньямина Нетаньяху. Сегодня дача свидетельских показаний премьер-министра в суде закончится без четверти два. Раньше, чем было запланировано. Причина – важные события в сфере политики и безопасности. Завтра будет созвано заседание кабинета в связи с продвижением американо-иранского соглашения. Об этом сообщают корреспонденты Кан, Шелли Тапира и Гили Коэн. Намечаемое соглашение между Ираном и Соединенными Штатами. Осведомленный иранский источник заявил в интервью иранскому агентству Тасним, что в Тегеране отказываются увязывать друг с другом такие вопросы, как размораживание финансовых активов и ядерная программа Исламской Республики. В Тегеране указывают на необходимость размораживания части финансовых средств в тот момент, когда будет объявлено о подписании протокола о взаимопонимании. При этом в Иране подчеркивают, что представители Исламской Республики должны получить гарантии того, что они получат беспрепятственный доступ в будущем к замороженным нынче финансовым активам. Тот же иранский источник отметил, что в Тегеране выражают определенный пессимизм, поскольку в прошлом, считают в иранской столице, Вашингтон уже неоднократно нарушал принятые на себя обязательства. Об этом сообщает корреспондент Кан Бет Шимон Миджан. Как мы уже передавали ранее, госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио заявил, что администрация в Вашингтоне хочет предоставить реальный шанс дипломатии при разрешении иранского кризиса, прежде чем будут рассмотрены альтернативные варианты. «Президент Трамп не подпишет плохую сделку с Тегераном», — подчеркнул Марко Рубио. Он также указал, что во всем том, что связано с решением проблемы, касающейся ядерной программы режима Аятолл, никто не сделал так много, как Дональд Трамп. «Либо будет соглашение, либо нам придется действовать иными путями. Мы предпочитаем такой вариант развития событий, при котором будет достигнута хорошая сделка», отметил госсекретарь Соединенных Штатов в беседе с журналистами в ходе его визита в Индию. По поводу происходящего вокруг Ливана, Рубио сказал, что Вашингтон действует, как он выразился, по разным направлениям и каналам в его контактах с Иерусалимом и Бейрутом. При этом он подверг резким нападкам террористическую шиитскую группировку «Хизбалла», назвав ее 100% иранским сателлитом. По его словам, до тех пор, пока «Хизбалла» не будет разоружена, достижение мира в Ливане будет находиться под вопросом. И о погоде. Сегодня и завтра постепенное повышение температуры, в основном в горах и во внутренних районах страны. Однако по-прежнему немного прохладнее, чем обычно в это время года. В среду без перемен. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 15 часов. Всего вам доброго. Шалом, Мирушалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Музыка под редакцией Тани Барской на Канрека.

0: Иерусалиме 15 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КАН РЭКО. У микрофона Семен Каплан. В полдень беспилотник, запущенный Хизбаллой, попал в крышу частного дома в Метуле. Глава местного совета Давид Азулай сообщил в эфире КАН Решет Бет, что один человек получил легкие ранения, а зданию был нанесен ущерб. Мэр Метулы подверг резкой критике политику правительства, которая, по его словам, оторвана от реальности как в этой войне, так и в предыдущей. Давид Азулай добавил, что премьер-министр просто подстраивается под американцев и их интересы, и этому пора положить конец, поскольку больше невозможно кричать и взывать о помощи. Начальник генерального штаба генерал-лейтенант Эйяль Замир заявил вчера вечером на заседании узкого кабинета по вопросам безопасности, что в ответ на удары беспилотников Хизбаллы необходимо атаковать здание в Бейруте. Как отмечает корреспондент КАН Гили Коэн, до сих пор под давлением США Израиль почти полностью воздерживался от ударов по Бейруту, за исключением ликвидации командующего силами Радуан. Как ранее сообщалось, любое разрешение на атаку в Бейруте передается на утверждение лично Нетаньягу, поэтому если рекомендация начальника генштаба будет одобрена, это станет изменением политики. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отвергает критику контактов его администрации с Тегераном и заявляет, что формирующееся соглашение станет полной противоположностью ядерной сделке, подписанной в 2015 году. В публикации в своей соцсети Трамп обрушился с критикой на членов Конгресса от Демократической и Республиканской партии, назвав их неудачниками и заявив, что они не знакомы с деталями. Трамп подчеркнул, что сделка с Ираном будет грандиозной и значимой, или же соглашение не будет вовсе. В отличие от администрации Обамы, подписавшей совместный всеобъемлющий план действий, который был прямым путем к ядерному оружию, он не идет на компромиссы в вопросах безопасности Соединенных Штатов. Информацию об этом передали обозреватели КАН Арам Брандес и Ишай Бар-Юсеф. Генерал-майор в отставке Яков Медрор, бывший глава Совета национальной безопасности, заявил в эфире КАН Решет Бет, что в рамках будущего соглашения обогащенный уран вряд ли будет вывезен из Ирана. По его словам, американцы заявляют, что не хотят разрушать Иран, а стремятся прийти к соглашению, согласно которому Тегеран передаст им весь обогащенный уран. А Медрор считает, что США заблуждаются, рассчитывая на успех в переговорах, поскольку альтернативой является война, вступать в которую они не желают. При этом эксперт отметил, что существует очень высокая вероятность того, что Иран сохранит 440 килограммов обогащенного урана на своей территории. Он добавил, что если результатом станет именно такой сценарий, то это будет означать провал Израиля в войне, а также провал США как в военных действиях, так и в их дипломатии. Армия обороны Израиля обратилась к полиции с просьбой выделить в начале следующего месяца силы для содействия в проведении целевых рейдов военной полиции по задержанию ультраортодоксальных дезертиров. В настоящее время эти обращения рассматриваются в оперативном департаменте полиции в рамках подготовки к обсуждению необходимой расстановки сил. Корреспондент КАН Руи Яновский отмечает, что в прошлом генеральный инспектор полиции Дани Леви отказывался выделять сотрудников для операций подобного рода, однако в последнее время Высший суд справедливости обрушился на полицию с критикой из-за отсутствия правоприменения. На совещаниях, которые оба ведомства проводили в последние месяцы, полиция просила утвердить призыв резервных рот пограничной полиции для подготовки к увеличению числа задач в ходе целевых рейдов, однако тогда ее запросы были отклонены. Выпуск новостей завершит сообщение о погоде. Температура воздуха в Иерусалиме, Тель-Авиве и в Хайфе в настоящий момент составляет 22 градуса, в Аждоде термометры показывают 23, в Бейершеве 25, а в Эйлате воздух прогрелся до 31 градуса. Это был обзор последних событий. Следующий выпуск новостей в эфире КАН РЭКО в 16 часов. Доброго дня. Шалом Миирушалаим.
1: КАН РЭКО. Здесь и сейчас.

0: Иерусалиме 4 часа дня. Вы слушаете новости в эфире радиостанции Кан-Река. У микрофона Семен Каплан. Обстрелы из Ливана. В течение последнего получаса в поселках Зар-Ит, Верхней Галилеи и Шемера в Западной Галилее прозвучали сигналы тревоги из-за проникновения беспилотников. Пострадавших и ущерба нет. Ранее в Западной Галилее взорвались два дрона, никто не пострадал. Один снаряд взорвался на военной базе неподалеку от одного из населенных пунктов, а второй упал на жилое здание иностранных рабочих в другом поселке, в результате чего на месте происшествия вспыхнул пожар. В полдень беспилотник, запущенный Хизбаллой, попал в крышу частного дома в Метуле. Глава местного совета Давид Азулай сообщил в эфире Кан Решет Бет, что один человек получил легкие ранения, а зданию был нанесен ущерб. Мэр Метулы подверг резкой критике политику правительства, которая, по его словам, оторвана от реальности на местах, как в этой войне, так и в предыдущей. Давид Азулай добавил, что премьер-министр просто подстраивается под американцев и их интересы, и этому пора положить конец, поскольку невозможно больше кричать и взывать о помощи. Начальник генерального штаба генерал-лейтенант Яль Замир заявил вчера вечером на заседании узкого кабинета по вопросам безопасности, что в ответ на удары беспилотников Хизбаллы необходимо атаковать здание в Бейруте. Как отмечает корреспондент Кан Гили Коэн, до сих пор под давлением США Израиль почти полностью воздерживался от ударов по Бейруту, за исключением ликвидации командующего силами Радуан. Как ранее сообщалось, любое разрешение на атаку в Бейруте передается на утверждение лично Нетаньягу, поэтому если рекомендация начальника генштаба будет одобрена, это станет изменением политики. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отвергает критику контактов его администрации с Тегераном и заявляет, что формирующееся соглашение станет полной противоположностью ядерной сделке, подписанной в 2015 году. В публикации в своей соцсети Трамп обрушился с критикой на членов Конгресса от Демократической и Республиканской партии, назвав их неудачниками и заявив, что они не знакомы с деталями. Трамп подчеркнул, что сделка с Ираном будет грандиозной и значимой, или же соглашения не будет вовсе. В отличие от администрации Обамы, подписавшей совместный всеобъемлющий план действий, который был прямым путем к ядерному оружию, он не идет на компромиссы в вопросах безопасности Соединенных Штатов. Лидер оппозиции Яир Лапид заявил на заседании фракции Еш Атид в Кнессете, что формирующееся соглашение между Соединенными Штатами и Ираном на самом деле является катастрофой. По его словам, возможно, самое серьезное для Израиля заключается в том, что этот документ составляется без нашего участия за столом переговоров. Лапид отметил, что подобное происходит не впервые, так как правительство Нетаньягу раз за разом ставит цели и не достигает их. Он добавил, что кабинет министров неоднократно просил и получал поддержку израильской общественности и оппозиции, при этом армия выполняет великолепную работу, а правительство затем терпит неудачу в достижении поставленных задач. Председатель партии Отсма Иудит министр Бен-Гвир заявил на заседании фракции, что государство Израиль не может больше проявлять сдержанность. По его словам, это безумие должно прекратиться. Бен-Гвир призвал премьер-министра Бенямина Нетаньягу связаться с Трампом, встретиться с ним, постучать по столу и четко дать понять, что Израиль не намерен затягивать военные кампании, а настроен исключительно на победу. Он добавил, что необходимо обесточить Ливан, занять территорию вплоть до реки Захрани и даже дальше, а также вернуться к ведению интенсивных боевых действий. Сообщение о погоде завершит выпуск новостей после рекламы.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
0: Температура воздуха в Иерусалиме в настоящий момент составляет 21 градус. В Тель-Авиве и в Хайфе термометры показывают 22, в Аждоде 23, в Бейершеве 24, а в Эйлате воздух прогрелся до 31 градуса. Это был обзор последних событий. Следующий выпуск новостей в эфире Кан-Река в 17 часов. Доброго дня. Шалом, Мейрушалаем.

0: Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Опять же, Маша Орлович, с подачи которой я познакомился с еще одним человеком, совмещающим в себе мощную энергетику, огромное обаяние и завидную креативность. В студии звукооператор Михаил Ольшванг, Игорь Хариф и гостья нынешней полной иллюминации, художник, куратор, преподаватель, да-да, креатор Рита Кац. Приветствую и предлагаю разбить грядущее повествование на главы. Приветствуйте нас, пожалуйста, Рита.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я очень рада и волнуюсь, конечно, быть в этой студии и говорить о себе. Как-то так это очень интересно. Может, я надеюсь, что это будет очень интересно.
0: Будет очень интересно, я обещаю вам. Говорить о себе нормально, не волнуйтесь. Мы начинаем. Глава первая — это штрихи биографии. То есть...
2: Канрека. Здесь и сейчас. Канрека. Здесь и сейчас.

0: Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Опять же, Маша Орлович, с подачи которой я познакомился с еще одним человеком, совмещающим в себе мощную энергетику, огромное обаяние и завидную креативность. В студии звукооператор Михаил Ольшванг, Игорь Хариф и гостья нынешней полной иллюминации, художник, куратор, преподаватель, да-да, креатор Рита Кац. Приветствую и предлагаю разбить грядущее повествование на главы. Приветствуйте нас, пожалуйста, Рита.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я очень рада и волнуюсь, конечно, быть в этой студии и говорить о себе. Как-то так это очень интересно. Может, я надеюсь, что это будет очень интересно.
0: Будет очень интересно, я обещаю вам. Говорить о себе нормально, не волнуйтесь. Мы начинаем. Глава первая – это штрихи биографии. То есть родились и вперед, вы знаете, как рассказать о себе.
1: Окей, меня зовут Рита Кац, я родилась в Одессе. В

0: Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Опять же, Маша Орлович, с подачи которой я познакомился с еще одним человеком, совмещающим в себе мощную энергетику, огромное обаяние и завидную креативность. В студии звукооператор Михаил Ольшванг, Игорь Хариф и гостья нынешней полной иллюминации, художник, куратор, преподаватель, да-да, креатор Рита Кац. Приветствую и предлагаю разбить грядущее повествование на главы. Приветствуйте нас, пожалуйста, Рита.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я очень рада и волнуюсь, конечно, быть в этой студии и говорить о себе. Как-то так это очень интересно. Может, я надеюсь, что это будет очень интересно.
0: Будет очень интересно, я обещаю вам. Говорить о себе нормально, не волнуйтесь. Мы начинаем. Глава первая — это штрихи биографии. То есть родились, и вперед, вы знаете, как рассказать о себе.
1: Меня зовут Рита Кац, я родилась в Одессе в 73-м году, и мое детство было вполне таким очень заурядным. Я ходила в школу, параллельно посещала занятия по музыке и закончила художественную школу с отличием, и как-то так всегда училась хорошо, и меня всегда интересовало вот во время учебы не только как бы технические приемы, но и атмосфера, и создать состояние. И вот это как бы было, наверное, самым интересным, чем я занималась, ну, в детстве. В какой-то момент мои родители и моя семья решили выехать в Израиль. И в конце 80-х моя семья репатриировалась в Израиль. И мне было 16 лет, и, наверное, я могу сказать, что я буквально выросла в Израиле. Я поняла, что как бы израильская вообще ситуация и жизнь здесь накладывает свой отпечаток, и мне надо перестраиваться. Все, что я учила в бывшем Советском Союзе, показалось здесь совсем никому не нужно, хотя мне казалось, что вот как бы основы и база, и какие-то технические приемы, с которыми все мы приехали в то время, это был таким как бы для нас, это было то, что у нас, то, что наша визитная карточка, то, как мы себя ощущали. Но здешняя как бы культура, искусство, оно не подразумевает умение техническое, вот прямо так, для этого не ставится на первое место. И поэтому мне надо было понять, что дело как бы в том, что я должна прислушаться, начинать сопереживать тем событиям и той жизни, которая с тобой происходит внутри Израиля. И одним из направлений, которое меня всегда интересовало, это было кураторское искусство, кураторское дело. И я выучилась на куратора. В Тель-Авиве есть школа, называется она Байт Ле-Аманут Исраэлит, Дом израильского искусства. И я закончила факультет куратора. И это тоже на меня очень сильно повлияло. Я скажу так, что и на сегодняшний день это, наверное, главное событие, как бы главная профессия, в которую я сейчас действительно вкладываю свою энергию и пытаюсь как-то развиваться именно в этом направлении.
0: То есть, ну, вы и куратор, вы и действующий художник, вы и преподаватель, вы все. Я хочу обратить внимание на один момент. У вас родители уехали в 99-м году в США, и у вас там большая колония. И вы поначалу-то думали, может быть, тоже об этом, но в конце концов вы поняли, что это не ваша история, а ваша история здесь.
1: Да.
0: Вот немножко об этом.
1: Ну, наверное, да, это, в этом есть некий момент, когда ты выбираешь это и заново. То есть как бы первый раз выбрали за тебя, родители сделали выбор, мы выехали в Израиль, ты как маленький ребенок, ну, не маленький, мне уже было 16 лет, делаешь то, что родители, ну, как бы решили. В какой-то момент родители продолжают свою жизнь, строят свою карьеру, И у тебя опять есть выбор, ты опять выбираешь, но это выбор уже твой. Или ты уезжаешь, или ты остаешься. И то, что как бы выбираешь остаться и продолжать жить в Израиле и строить как бы свою жизнь и личную, как бы, и как и карьерную, это выбор. Это всегда еще раз выбор. То есть мне кажется, что все люди, которые живут в Израиле, приехавшие из Советского Союза, иногда сталкиваются с этой мыслью. Мы выбираем здесь оставаться или мы выбираем ехать дальше. Это такой как бы момент очень сложный. Тем более второй раз, как бы, да, это эмиграция еще раз.
0: Но вы решили эту проблему для себя.
1: Да.
0: И сейчас мы будем следовать по частям все ваши функции куратора, галерейщика, и будем, так сказать, об этом говорить подробнее. Хочу вот что сказать. Ну, давайте завершим как бы главу о личной жизни, у вас трое детей.
1: Да, у меня трое детей. Старшему 28, он живет в Америке. Он тоже связал свою жизнь с искусством. Он занимается... У него студия тату-арт он делает. И двое маленьких детей, 19 и скоро 18 мальчиков.
0: Душу как бы маленьких, но
1: да,
0: не
1: ну,
0: 3-4.
1: Поменьше, да.
0: А это будет связано все с искусством?
1: Да, они все выбрали эту стезю, как бы они все занимаются искусством.
0: Ну вот такая семья, которая вносит вклад сразу в две страны, значит, да, по части искусства. Мы сейчас будем слушать первую, делать музыкальную паузу первую из плейлиста моей сегодняшней собеседницы. Я только скажу, что мы будем слушать сегодня Мати Каспи. Почему?
1: Да, я скажу такую вещь, что я связала свою жизнь с кибуцем Ханита, я там живу с 12 года, и галерея, которую я открыла в 18 году, тоже находится в Ханите, и так случилось, что Мати Каспи, он тоже родился и вырос в Ханите, и его песни, они как бы мне всегда нравились, особенно когда ты приезжаешь с другой страны, и ты пытаешься ухом найти какого-то своего композитора, и как-то все кажется, вся музыка тебе кажется не твоя. И вот он, наверное, единственный из тех немногих, который кто с самого начала мне нравился. И потом, как оказалось, он еще и связан с Ханитой. Для меня Ханита — это сейчас дом и место, где я работаю.
0: Ну, в общем, ухо вас не подвело. Мати Каспи, давайте слушать.

0: трудом, честно, вынужден прервать композицию, совершенно замечательную, как, впрочем, все у Мати Каспи. В студии у нас замечательный человек, вот, невероятно интересный, как и многие, кого рекомендуют, Маша Орлович, Рита Кац. Рита Кац – куратор, преподаватель, художник и много еще кто. Галерея, глава вторая.
1: Окей. Итак, я, как я объяснила, живу в кибуце Ханита, и я понимаю, что мне хотелось бы каким-то образом приблизить искусство к моей комьюнити, к моим друзьям и живущим также в Ханите. И в 2018 году как раз Ханита празднует 80-летие создания кибуца. Кибуц создан 21 марта 1938 года. И это такая знаменитая дата. В Ханите есть музей Хомавы Мигдаль, где он рассказывает об истории создания этого кибуца. Кибуц был создан действительно таким каким-то таким вот было воодушевленным, было общество. Все это было снято, есть фильм документальный, как они идут в Ханиту, поднимаются на ослах, не было еще дорог. Для нас это как бы такой был большой праздник, и решили праздновать его очень красиво и целый год. Для меня это был такой как бы момент, когда я подумала, вот, было бы неплохо создать галерею, 18-й год, 80 лет кибуцу. Это как будто бы праздник такой, подарок на день рождения, галерея современного искусства. Mm-hmm. Меня очень поддержал мои как бы коллеги. И в этот момент я поняла, что людям важно. И я решила пойти дальше. Галерея была создана, и первый год она представляла в основном художников, которые связаны с Ханитой. Первым художником был Одед Едая. Сегодня Одед Едая возглавляет школу Миншар, где он преподает и искусство, и фотографию, и киноискусство. Он родился в Ханите, его отец был одним из создателей музея, он очень поддерживает галерею, и вот он как бы согласился, и мне было это очень приятно, и произошла выставка, и я переведу это на иврит, на русский, как «Ветвь героев», на иврите она называлась «Анавшель Гибурим», который рассказывает о Ханите, о тех переживаниях и тех мыслях, которые говорят об обществе и о новых как бы изменениях в этом обществе, потому что мы все знаем, что кибуцы потихонечку не то, что они распадаются, но они каким-то образом перестают быть теми кибуцами.
0: Да, прежний да. Облик, да.
1: Вот эта выставка была связана именно с этими моментами. После этого были еще многие выставки именно художников, которые связаны с Ханитой. И постепенно, в 2019 году уже я приглашала художников, которые приезжали и из Тель-Авива, и из Иерусалима. И таким образом я сделала довольно много выставок. Таким образом, Министерство культуры поддержало эту галерею. И сегодня она спонсируется и не только кибуцам, и государством.
0: Я хочу сказать, что, в общем, вы ее назвали Гвуль, потому
1: да.
0: что Ливан, вот он.
1: Да. И таким, да, в общем-то, Ханита — это очень красивое живописное место, которое находится внутри заповедника, там вокруг лес Ханита и действительно граница с Ливаном, очень близко. То есть буквально граница кибуца — это наша граница с Ливаном. Я назвала эту галерею «Гвуль» на иврите. Да, это Гвульнеритти, на русском это граница. И выставки, которые я делаю там, связаны не только с этим понятием, как и в географическом понятии, но это именно некая граница, которую мы все всегда пытаемся увидеть, да, какие-то границы между идентичностями моими, например, кто я, потому что я все-таки совмещаю в себе и не только как бы еврейскую культуру, но и ту культуру, с которой я приехала когда-то.
0: То есть граница здесь многозначный символ.
1: Да,
0: это реально или да. Я хочу сказать, что и сейчас проходит замечательная выставка там, да. Маша Орлович и Тена, да, Соостера.
1: Да, для меня это была такая маленькая победа. Все-таки мы 2 месяца были закрыты сейчас из-за войны. И я все ждала, когда же можно будет открыть. И 9 мая, как раз День Победы, мы открыли выставку «Тева Адварим», Маша Орлович и Тена Шустер, которые такие очень героично приехали на это открытие. Я немножечко была даже так... Я думала, что будет, конечно, все хорошо, но такого количества людей, которые были... Что это действительно для меня был такой как знак, что да, ты делаешь правильное дело. Несмотря на войну, несмотря на бумы, которые слышны где-то там вдалеке, все равно люди хотят посмотреть на искусство, встретиться друг с другом, поговорить. Потому что галерея — это не только как бы посмотреть, это именно встреча людей с художниками, с друзьями. Это событие, которое связывает мою как бы комьюнити и с людьми, которые приезжают специально и привозят свои прекрасные работы. Очень красивая выставка получилась. Если кто-то хочет приехать, я буду очень рада.
0: А у меня вопрос. Значит, когда мы с вами общались до эфира, ну, трудно было как бы не обратить на это внимание, что за время войны вы сделали 5 выставок, и, в общем, ваши коллеги помогли вам это сделать, и поэтому ваши выставки происходили, ну, невозможно было сделать на месте, но, значит, и в Маалоте, и в Тель-Авиве, и в общем, мысль о том, что все жестокие конкуренты друг другу некоторым образом подкорректировалась.
1: Да, я была очень тронута. На самом деле, мы были все эвакуированы после 7 октября, конечно, выставки я не могла уже делать в Ханите, 2 года я делала их в других местах, но у меня был такой как бы интуитивный ощущение, что нужно продолжать, что каким-то образом, хотя как бы Министерство культуры сказало мне: мы все понимаем, мы тебя поддержим, ты не волнуйся, мы все понимаем, можешь не делать выставки, ты не одна такая, есть еще музеи, галереи, которые в таком же состоянии и положении. Мы все понимаем. Но я решила не рисковать и подумала, наверное, все-таки нужно продолжать делать выставки, и мои коллеги меня начали приглашать. «Приезжай к нам, давай у нас сделаешь выставку «Галерея Гвуль». И «Галерея Гвуль» начала путешествовать. Происходили выставки «Галерея Беньямин» в Тель-Авиве, в Гиват-Хавиве. Огромное спасибо Таргева, который действительно много сделал для того, чтобы там произошла выставка. Выставка в Гешеразиве, в Маалоте, в Рамат-Минаше. И буквально как бы действительно... Я успела сделать прямо, даже, я могу сказать, даже больше выставок, чем я делаю обычно. И хочу сказать огромное спасибо моей коллеге Миталь Килемни, которая позвала меня сделать выставку в Маалоте. Выставка называлась «Эйнхур». Это выставка о Ханите. 2 художницы... Дорон Овед, она как бы фотограф, и Эфрат Кади, она делает объекты из материалов, которые она находит в лесу. И эта выставка была действительно большим событием, потому что в мае 24 года, когда север уже был, так скажем, были сирены и в Маалоте тоже, и тем не менее люди эвакуированные восприняли это открытие как какой-то как бы знак и какой-то как бы...
0: Да, символ того, что
1: Они приехали со всего Израиля, потому что действительно моя комьюнити была разбросана по всему Израилю, кто где жил. Все приехали, чтобы встретиться, чтобы обняться, чтобы поддержать друг друга, чтобы сказать добрые слова. Конечно, выставка это была, наверное, самое такое трогательное открытие, где было много слез, много обнимания такое как бы действительно очень приятное. И с тех пор я поняла, что действительно именно во время войны вот эти моменты искусства, они такие маленькие, но они дают нам ощущение какого-то какой-то вот надежды на лучшее будущее, на тишину.
0: Ну, Рит, мне кажется, что если не искусство, больше тогда верить и надеяться не на что. Только искусство и может нас каким-то вывести, каким-то
1: да,
0: образом.
1: Да, наверное, это правильно. Я могу сказать, что даже художники... А потом я как бы обращалась опять к этой теме. Выставка, которая прошла в музее Бейт Лохаме Гетаот, это музей Холокоста, который находится... в кибуце Бейт Лохаме Гетаот вместе с куратором Лилах Эфраи мы сделали выставку «Нофим Миштаним» для художников, которые действительно работали во время эвакуации в разных местах. И я дала этому название «Нофим Миштаним». В этой выставке есть надежда. И эта выставка прошла с большим успехом. Они много писали, была даже снята программа «Каны Хадесре» в телевизоре. Ну, на иврите все, конечно. Вот, приехало телевидение, и это было очень приятно, и не только приятно, и как бы я ощутила, что вот именно в том, что люди продолжают рисовать, делать скульптуры, делать видео, фотографировать. Выставка была из разных как бы стилей, да? Это дает им на русском это, на иврите, шфиют, какое-то вот ощущение реальности более нормальной. Вот это зыбкое ощущение того, что
0: прочность
1: происходит. Да.
0: Это бытия как бы, да? Да. Да, да, да. Абсолютно с вами согласен. И я могу сказать, что галерея Ханита – это Гвуль, это самый удачный ваш проект, самый эффектный, самый крутой?
1: Да, это один из самых, ну, на сегодняшний день, да, это очень важный проект, потому что он действительно дает мне ощущение, что это еще не предел, конечно, я всегда, у меня параллельно еще несколько проектов, но он как бы один из главнейших проектов на сегодняшний день, и я надеюсь, что он будет развиваться, потому что на сегодняшний день галерея расширилась. Я получила еще помещение, в котором будут проходить выставки видеоарт. То есть если до войны оно было маленькое таким, маленьким пространством, на сегодняшний день это уже большое пространство, и я надеюсь, что оно будет расширяться.
0: Хорошо, ну так что это замечательно. Давайте сейчас послушаем, опять же, Мати Каспи и вместе со Шломо Гронихом, значит, и после этого мы пойдем к следующей главе.

0: В студии у нас по-прежнему Рита Кац. И я хотел бы, Рит, поблагодарить вас за то, что вот какой-то вы дарите и подобранной вами музыкой, и своим рассказом ощущение, что мы-то прикасаемся только к верхушке айсберга, когда говорим об отдельных выставках, как и в отдельных песнях. Понимаете, там сокрыто очень многое, вы это многое как бы обозначаете. Вот сколько кураторов стоит за каждой выставкой, о которой вы рассказываете. Это как... публика, которая знает замечательно творчество великих певцов, как бы эстрадных, замечательных. Mm-hmm. И ты чувствуешь эту атмосферу, и ты понимаешь, что это не просто так. Человек вышел, или два человека вышли, спели песню. Там за этим гораздо больше. Все, у нас третья глава «Дом израильского искусства». Рит Кац, продолжайте, пожалуйста. Mm-hmm.
1: Итак, в какой-то момент я, уже будучи куратором галереи, решила пойти поучиться. Я люблю вообще учиться, и тут как
0: мы
1: бы...
0: Мы поняли.
1: Да. Ну, конечно, когда была корона, я думала, всё-таки мне нужно пойти туда учиться, когда это будут уже не зумы, а это будет действительно фронтальное обучение, потому что главная цель моя была действительно встретиться с людьми, рассказать о галерее. Галерея всё-таки находится на периферии, это очень далеко. И для того, чтобы она каким-то образом продвигалась, мне нужно всё-таки быть... на виду. Я это говорю, как бы быть бы фронт. И одним из таких вот моментов была возможность вот это вот пойти сделать «Теудат-куратор» на русском, я не знаю, как это сказать, диплом куратора.
0: Ну
1: так, да. Да. Вот. И, значит, действительно, обучение, я могу сказать, что я могу очень порекомендовать, если кто-то думает, куда бы ему пойти. Здесь это очень приятная атмосфера и очень профессиональное обучение, все это было. Но что я хотела отметить именно в конце обучения у нас была такая большая выставка в музее Яфа, называлась она «Антропокан». Бэтсом называлась она Афраа, но она связана была с темой антропокан, антропоцин. Это как бы влияние человека на наш мир. И, конечно, если мы об этом начинаем думать глубже, то влияние, конечно, оно не очень... То есть оно отрицательное. И вот эта вот выставка дала мне возможность немножечко подумать об этой теме. Что именно тема экологии, она в искусстве имеет такой живой как бы дискус. Многие художники занимаются этой темой.

0: только в Израиле, но и во всем мире. И, наверное, это навело меня на мысль, что галерея должна расширяться не только как бы получать еще помещения, а именно искать возможности делать выставки в заповеднике в нашем лесу. И мы сейчас как раз работаем вот именно в этом направлении.
1: Можно я на секундочку, так сказать, вас прерву, если вам неудобно самой сказать, то вот когда мы с вами встречались до эфира, это было буквально в тот же день, ну там неделю да. назад это было, в тот же день, когда вы выступали на десятилетии, да, и вас да. выбрали в числе трех выпускниц за все 10 лет, и вы читали доклад.
0: Да, я читала доклад именно о своей работе, о том, как я вижу именно кураторское как бы дело во время войны и в таких экстремальных ситуациях, в которых мы как бы всегда живем, особенно во всем Израиле, ну, на севере.
1: Но вы это знаете лучше других.
0: Да, это действительно.
1: Вот. Так что я хочу обратить внимание, что за 10 лет трех человек выбрали, и вот нашу гостью
0: да.
1: одной из
0: мне них. Было это очень, да, мне было очень это приятно, и я подготовилась, я сделала мацегет, и вот я понимала, что вот именно вот, это вот этот момент, когда ты видишь работу куратора не только как человека, который красиво развешивает картины внутри белого пространства, а именно ищет средства и ищет возможности сделать искусство ближе к людям, сделать его полезным. Искусство, в принципе, ищет всегда моменты, как бы быть полезным, а именно современное искусство. И в данный момент я поняла, что у меня есть такой шанс, потому что именно вот как бы географически как бы галерея находится внутри такого заповедника. И мои коллеги тоже меня очень поддержали, и я вот планирую, и надеюсь, что действительно все произойдет так, как я планирую, что будет в 27-м году весной фестиваль, на котором будут приглашаться художники, которые занимаются именно этой темой, экологическое искусство, экофеминизм. И я дам им возможность сделать выставку, не только выставку, но и поработать вместе с моим как бы комьюнити, и поработать, пожить в Ханите, и в конце сделать выставку, которая будет доступна всем желающим, кто приезжает путешествовать.
1: Очень дерзкая, классная идея. Это мы уже так в главе 4 находимся, Амута. Что вызвало, так сказать, появление такой смелой идеи, в общем?
0: Дело в том, что я давно думала об этом. Ну вот как раз мы так плавно перешли уже в четвертую часть. Я давно думала о том, что о смыслах. То есть вот, наверное, в какой-то момент ты делаешь себе такой как бы... Ты задаешь этот вопрос. А в чем как бы смысл искусства сегодня? Насколько я могу быть полезным? И в один из прекрасных как бы дней... Я встретилась со своей коллегой, подругой Эфрат, и она показала мне, чем она занимается. Она живет в доме, который своими окнами выходит прямо на Ливан. То есть то, что она видит в себя в салоне, это она видит другую страну. Она очень красивая и зеленая в том
1: могла
0: смысле.
1: Могла бы брать деньги за вход, все хватит.
0: Да. А внизу находится кусочек леса, который оставил такой как бы... Он стал неким таким... Я бы сказала, что это ее студия. Это студия Эфрат. Она занимается экологией, и это преподает. И в этом месте, где она живет, находится такая как бы рецуат Яар. Хорыш ТВ, я бы сказала, это такой как бы вот природный лес, именно не посаженный, а вот выросший действительно природным. И она начала плести там террасы из лиан, и это выглядит очень красиво, но это имеет именно экологический смысл. Это помогает воде потихонечку проникать в эту скалистую почву, потому что там действительно вырастить дерево именно это сложно, потому что почва там очень скалистая, и это очень сложно. И она помогает лесу И вот этот вот как бы термин антропоцен в ее ситуации выглядит более таким положительным, потому что она именно помогает лесу, и ее искусство, оно не просто, это не просто красиво, но это действительно есть в этом какой-то эффект экологический.
1: А как ей пришло в голову плести лианы вообще?
0: Она, да, это действительно, это хороший вопрос. Она бамитхума клия. То есть она, в принципе, она себе сидела, плела корзинки на своем балкончике из лозы, и для нее это как бы это ее техника. Но когда она пошла вниз в лес, и она увидела, что природная лоза висит прямо на деревьях и мешает им расти, то есть она их заглушает, и там невозможно пройти, потому что свет даже не проходит в некоторых местах. И она решила, что вот этот природный материал, если его положить на землю действительно, угу, дать ему направление, нужное направление, то это будет уже совсем другая ситуация, именно в этой экологической ситуации, в этом месте, где она живет. И когда ее поддержали многие активисты, и на этой как бы почве мы начали думать, как же это все продолжать. Мы создали Амуту. Амута называется Дерехаяр. Это такая организация. Мы все активисты, и не только как бы связаны с экологией, но связаны и с искусством. Там в этом как бы в нашем нашей как бы общине такой есть люди, которые занимаются и искусством, и наукой, и именно пермакалчер. Это такая, значит, тоже наука. И вся вот эта вот атмосфера этого леса, и особенно после войны, где там действительно много изгорело и много снарядов попадало, то есть это все нужно расчищать и приводить в порядок. То есть как бы человек действительно оставляет после себя много.
1: То есть если бы людей не было, на планете было бы гораздо лучше, я понимаю.
0: Ну, можно и так сказать. Но если мы уже есть, то хотелось бы, чтобы мы как бы давали отчет, что мы оставляем после себя, и пытались каким-то образом это изменить или меньше вредить.
1: Можно сказать, что вы как бы переняли эстафету от вот этой вашей знакомой...
0: Да, Эфрат Кади.
1: Коллеги, да, и вы это ему той продолжили ее дело, так сказать.
0: Мы, вот. Да, мы продолжаем делать еще проекты. Сейчас мы получили пожертвования, очень приятно. И мы эти деньги тратим на то, что мы расчищаем лес. Это первая ступень. Сначала нужно все расчистить, потом мы будем делать фестиваль, потом мы будем делать выставки. То есть у нас большие планы. И надеюсь, что все, что мы планируем, действительно произойдет, потому что ну, мы как бы каждый день мира и наверное, тишины для Ханиты это действительно не Лёму ван мейлав, как говорится на иврите.
1: А 2027 наметили вы дату. Но это довольно быстро, если учесть объем работ, которые нужно сделать.
0: Да, потому что мы уже начали об этом... Как, да, мы уже работаем над этим. То есть все это происходит уже сегодня. Но в 2027 году мы планируем это уже как бы завершить, потому что ради сильно много работы. И могу сказать, что в ноябре будет выставка в Яр-Бирья. Это тоже наши коллеги, это тоже Амута. И это тоже север страны, и поэтому мы не хотим, как бы, чтобы это было в то же время, и мы пытаемся, как бы, то есть они будут в ноябре, а мы будем уже, наверное, где-то ближе к Песоху делать свой фестиваль, чтобы вообще, как бы, север, он... Люди вернулись, они хотят жить мирно, они хотят творить, они хотят путешествовать, они хотят смотреть на выставки, ходить на концерты, так что... Мы вернулись в Ханиту для того, чтобы развивать дальше наш лес, нашу культурную жизнь и придумывать еще интересные культурные события, почему бы и нет. Как бы.
1: Ну, вообще, надо сказать, что вот такой фестиваль на природе, я думаю, что зайдет многим художникам, которых в условиях галереи, допустим, что-то стесняет, и желающие найдутся в большом количестве, думаю. Я, учитывая, ну, и склонность современного искусства к каким-то выходящим за рамки галереи проекта.
0: Да, именно так. То есть есть очень много художников, которые работают именно, и художники, которые занимают перформансом, sound installation, playbiki, есть очень много. И конечно, и пласти, аманут-пласти, то есть как бы какие-то объекты, которые тоже будут связаны с теми материалами, которые находятся уже сегодня в лесу. Это могут быть камни, это может быть дерево. То есть,
1: что вы думаете о зрителях потенциальных, которые придут? Да.
0: Зритель потенциальный, он идет с рюкзаком по своей дороге и встречает, конечно, искусство на своем пути. Вот я так это себе представляю, что ты как бы идешь в поход, смотришь на красивое небо, на красивые горы, на вид на Ливан, и мирное небо, и при этом еще есть какие-то арт-объекты, которые встречаются на пути твоем, когда ты идешь со своей семьей или с собакой, не знаю, с кем ты там гуляешь, и вот так вот я это представляю, такое вот такое событие.
1: Слушайте, ну, события довольно интересные, во всяком случае, не так много подобных событий, и я думаю, что я не знаю, как его будут посещать элитные критики израильские, которым тоже нужно будет откликнуться, с какой собакой приедут они, так сказать, с каким рюкзаком.
0: Да, они,
1: ну, окей.
0: Почему бы нет?
1: Скажите мне, пожалуйста, вот что вас, я бы сказал так, держит, вдохновляет и дает столько света и оптимизма в наше, ну, я честно скажу, не очень оптимистическое время. То есть мир охвачен какими-то разборками бесконечными, это не в нашем только масштабе, не в нашем регионе, а практически повсюду. Вы человек, как будто ничего этого не знающий, пришедший с охапкой света, сказал бы я.
0: Да.
1: Вы абсолютно выглядите умиротворенным человеком, очень цельным и совершенно не растерянным перед тем, что каждую минуту, возможно, фиг знает что, скажу я.
0: Да, да, события меняются каждый день, каждую минуту. Я бы так сказала. То, что мне помогает, это мои коллеги, это то, что я занимаюсь волонтёрю много, это важно для человека, который действительно ищет смыслы, и ему хочется чем-то повлиять на свою комьюнити и помочь другим людям, и в данном случае и лесу тоже, и животным, которые живут в лесу. И поэтому как бы это дает мне очень много энергии и силы, я бы так сказала. Кроме того, что я занимаюсь своим любимым делом, что это тоже очень важно. И галерея, и искусство, и преподавание в университете, и мои студенты. Мне это все очень нравится то, что я делаю.
1: Ну, тогда я, простите, не в защите спрошу, а у вас остается время для того, чтобы рисовать самой?
0: Ну, вот да, это такой вопрос. Вот это момент, который я еще себе должна...
1: А тогда кто вы? Вот для себя. Значит, вы куратор, вы волонтер, вы художник, вы преподаватель, вы все что угодно. Кто вы больше? Кто вы, значит, Рита Кац тире... куратор, Рита Кац, значит, художник, Рита Кац преподаватель там, здесь, в 10 местах. Кто вы для себя?
0: Для меня я, наверное, все-таки человек, который люблю жизнь, природу, люблю свою семью, своих детей.
1: Рит, вы мне простите, вот сейчас...
0: Ну, мне кажется, что это важно, вот это вот, наверное, я. А то, что я делаю, чем я занимаюсь там помимо этого, как я себя развлекаю и как я себя, какие вещи я делаю помимо семьи, и мне кажется, что я не могу сказать, что я вот только куратор, нет, я только преподаватель, я только... Мне нравится, что я всего по чуть-чуть, мне так нравится, мне кажется, это для меня... подходит, подходящее, вот, если я так подумала бы, кто я.
1: Ну, как бы человек, вы знаете, это просто вопрос, который, ну, о котором мне говорят и музыканты, там, в жизни каждого человека наступает момент, когда он вдруг спрашивается, я кто? Я музыкант или я занимаюсь, допустим, глянцевыми журналами? Я зарабатываю там-то и там-то, или я пишу музыку и остаюсь без денег? То есть, как бы, это вопрос, который, в общем, нужно периодически... Похоже, у вас не стоит этот вопрос.
0: Нет, я себя не так не мучаю. Вот делай только кураторство, нет, делай только искусство. Нет, я перестала как бы себя так загонять себя в какие-то рамки. Мне подходит, что я все время делаю разное.
1: А это когда вам лучше всего? Тогда подкопаюсь я. Когда вам лучше всего? Когда вы ощущаете себя в полном умиротворении с собой?
0: Наверное, когда я нахожусь среди людей. Вот мне кажется, вот работа с людьми мне ближе. Быть художником одиноким в своей студии, рисовать картины сам с собой. Я могу это делать, но очень какое-то короткое время. Мне нужно сразу пойти и всем рассказать о том, что я делаю и чем я занимаюсь. Поэтому как бы как куратор это мне доставляет много удовольствия и много энергии, потому что я внутри комьюнити, я внутри с людьми. И вот это, мне кажется, мне больше ближе как бы для моего характера.
1: А тогда два вопроса. Значит, один будет последний, а этот, соответственно, предпоследний. В какую сторону искусства направлены вот ваши дети израильские, так сказать?
0: Мои израильские дети. Мои израильские дети, они совсем израильские. Они даже не знают русский. Они действительно...
1: Это вы зря их лишили одного язычка, как бы вот попутно.
0: Так получилось. Ну, в общем, они действительно совсем израильские. Для них Израиль — это, конечно, родной дом. Они не знают еще, чем они будут заниматься в будущем, но на сегодняшний день, мне кажется, любить искусство и понимать его — это, мне кажется, одна из важных частей своего как бы образования. Поэтому я не давлю на них, мне кажется, они должны сами выбрать, что им интересно, но то, что моя дочка ходит со мной на выставки, на фестивали, ей нравится, она слушает, она внимательно все слушает, мне кажется, что это для нее как бы такой, как, может быть, в какой-то момент это будет ее хобби. Я не знаю, кем она станет, она еще сама не знает, по-моему. Но ну что, я могу, я...
1: Окей. Теперь последний вопрос, который задаю всем абсолютно. Это вопрос прочерк. То есть вопрос, которого я не задаю, а вы должны на него ответить. Ну, я облегчаю это дело. Значит, вот у вас есть минута времени. Вы сейчас вообразите себе ту аудиторию, для которой вы обращаетесь. Может быть, это ваши дети, а может быть, это ваши коллеги и кураторы, а может быть, это наши все радиослушатели бесценные. Вот придумайте себе за минуту аудиторию и обратитесь к ней с... Ну, не знаю, скажите, что вы сейчас чувствуете, о чем вы сейчас думаете. То есть с каким-то главным посылом просто обратитесь к тем, кому вы хотите обратиться.
0: Я могу сказать, я думала об этом как раз ехала в поезде и подумала об этом. Я думаю, что мечты сбываются, что нужно мечтать. Все, что я себе когда-то мечтала и даже не знала, будет, не будет, все сбылось пока. Мне казалось, когда я приехала, вот я сейчас подумала, вот если бы я в 16 лет все-таки, когда мне хотелось быть частью этого общества, чтобы меня знали, понимали, встречали, и мне казалось, что это совершенно невозможно. А на сегодняшний день это так возможно, и я считаю, что люди должны мечтать, что люди должны придумывать себе интересные проекты и их воплощать в жизнь. И вот я бы так сказала, в моей жизни это произошло, и я желаю, чтобы у всех так произошло тоже.
1: Рита Кац, мы вас услышали здесь. Сегодняшняя полная иллюминация подходит к завершению. Рит, спасибо, что провели этот час с нами. Я желаю реализации всех ваших планов, проектов, экспериментов, и желаю нести свет, как вы это делаете сейчас.
0: Спасибо большое.
1: Удачи вам. В студии были также звукооператор Михаил Ольшванг, Игорь Хариф. До следующих четверга, пятницы, субботы. Сейчас слушаем еще одну композицию от Риты, и это, конечно же, опять «Мать и Каспий», на этот раз с оркестром. Как можно более спокойного вечера нам всем. Пока. Це?
2: Сложно пройти проверку для получения выплат по B2OXUD? Центр «Максимум» берет сложное на себя. Ваши права – наша забота. Звоните звездочка 8507. Звездочка 8507. В соответствии с условиями предоставления услуг компании.
3: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
2: Сложно пройти проверку для получения выплат по B2OXUD? Центр «Максимум» берет сложное на себя. Ваши права – наша забота. Звоните звездочка 8507. звездочка 8507. В соответствии с условиями предоставления услуг компании.

0: Иерусалиме 5 часов после полудня. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КАН РЭКО. У микрофона Семен Каплан. На военном участке кладбища в Эйлате в эти минуты провожают в последний путь сержанта Неурая Лейзера, который погиб вчера при взрыве дрона в Южном Ливане. Неурая Лейзер, 19 лет, житель Эйлата, был бойцом 601-го инженерного батальона в составе бронетанковой бригады и квота «Барзель». Да будет благословенна его память. Обстрелы из Ливана. За последний час в поселке Шемера в Западной Галилее несколько раз срабатывали сигналы тревоги из-за проникновения беспилотников. О пострадавших не сообщается. Один из жителей Шемеры отправил текстовое сообщение корреспонденту КАН Руби Амершлагу, в котором охарактеризовал ситуацию как хаос. Дети заблокированы в детском саду, над Машавом кружат дроны, слышны звуки выстрелов. Бойцы отряда самообороны сбили два дрона. Пресс-служба ЦАЛИ сообщила, что «Хизбалла» запустила несколько беспилотников в направлении приграничной полосы. Один из них упал в Шемере, остальные на израильской территории вблизи границы. Представитель армии отмечает, что во второй половине дня в нескольких случаях на севере страны фиксировались подозрительные воздушные цели, однако затем связь с ними была утеряна и было объявлено о завершении инцидентов. В общей сложности с утра в приграничных районах на севере было зафиксировано около 20 сигналов тревоги. В то же время за последний час ЦАЛЬ атаковал несколько объектов Хизбаллы в районе Тира на юге Ливана. Ранее было опубликовано предупреждение для жителей, чьи дома расположены вблизи объектов террористической инфраструктуры. Среди прочего, бомбардировки подверглись несколько целей в Набатии, два здания в городе Тир и здание в деревне Бурдж-эль-Шимали. Об этом сообщает обозреватель КАН Ювалин Бар. Начальник генерального штаба генерал-лейтенант Эйаль Замир заявил вчера вечером на заседании узкого кабинета по вопросам безопасности, что в ответ на удары беспилотников Хизбаллы необходимо атаковать здания в Бейруте. Как отмечает корреспондент КАН Гили Коэн, до сих пор под давлением США Израиль почти полностью воздерживался от ударов по Бейруту, за исключением ликвидации командующего силами Радуан. Как ранее сообщалось, любое разрешение на атаку в Бейруте передается на утверждение лично Нетаньягу, поэтому если рекомендация начальника генштаба будет одобрена, это станет изменением политики. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отвергает критику контактов его администрации с Тегераном и заявляет, что формирующееся соглашение станет полной противоположностью ядерной сделки, подписанной в 2015 году Обамой. В публикации в своей соцсети Трамп обрушился с критикой на членов Конгресса от Демократической и Республиканской партии, назвав их неудачниками и заявив, что они не знакомы с деталями. Трамп подчеркнул, что сделка с Ираном будет грандиозной и значимой, или соглашения не будет вообще. Председатель партии Осма Иуди, министр Бен-Гвир, заявил на заседании фракции, что государство Израиль не может больше проявлять сдержанность. По его словам, это безумие должно прекратиться. Бен-Гвир призвал премьер-министра Бенямина Нетаньягу связаться с Трампом, встретиться с ним, постучать по столу и четко дать понять, что Израиль не намерен затягивать военные кампании, а настроен исключительно на победу. Он добавил, что необходимо обесточить Ливан, занять территорию вплоть до реки Захрани и даже дальше, а также вернуться к ведению интенсивных боевых действий. В связи со снижением уровня инфляции и укреплением шекеля, Банк Израиля снизил процентную ставку на 0,25% до 3,75%. Об этом сообщает корреспондент КАН Лиэль Кайзер. Сообщение о погоде завершит выпуск новостей после рекламы.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
0: Температура воздуха в Иерусалиме в настоящий момент составляет 21 градус. В Тель-Авиве и в Хайфе термометры показывают 22, в Ашдоде 23, в Бершеве 24, а в Эйлате воздух прогрелся до 31 градуса. Это был обзор последних событий. Следующий выпуск новостей в эфире радиостанции КАН РЭКО слушайте в 18 часов. Всего доброго. Шалом Миирушалаем.
2: КАН РЭКО. Здесь и сейчас. Вы слушаете радиостанцию КАН РЭКО. Здесь и сейчас Татьяна Берлин.

0: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Особый случай», у микрофона Татьяна Берли. В нашей программе мы разбираем реальные ситуации и говорим о том, что действительно важно в повседневной жизни. Сегодняшний эфир для вас. Задавайте вопросы, и мы вместе попробуем разобраться в вашем особом случае. Телефон прямого эфира 072-280-1003. Также можно свой вопрос задать сообщением в WhatsApp 050-737-8127. Напомню, телефон прямого эфира 072-280-1003. Ну а пока мы ждем вопроса, я немножечко расскажу о наших социальных новостях. Сегодня, наконец-то, после долгого ожидания запускается новый этап лотереи программы «Дираба Анаха. Квартира со скидкой». В рамках этой лотереи будет разыграно почти 8 тысяч квартир в 19 населенных пунктах. Среди городов, которые примут участие в лотерее, это Ришин, Ашдод, Рехобот, Хадера, Элат и другие города. Как и в предыдущих розыгрышах, каждый участник сможет выбрать до 3 городов и участвовать во всех проектах в этих городах. А в соответствии с решением богатства, что, наверное, самое важное, участие возможно только при условии, что сам заявитель или оба супруга не числятся в базе ЦАХАЛа как уклоняющийся от призыва и не регулирующий свой статус. И проверка будет проводиться после окончания регистрации через обмен данными между Министерством обороны и Министерством строительства. А у нас есть в студии уже звонок. Добрый вечер.
1: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, уважаемая ведущая. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Вы меня извините, я вчера звонил. Мне сказали, что сегодня будет близким. Но, оказывается, вы сегодня ведете передачу о правах.
0: Яна тоже рядом, не переживайте. Так что вы можете задать вопрос. И мы вместе
1: вопрос
0: с Яной
1: у меня вот какой.
0: Попробуем разобраться.
1: Сначала я хочу вам задать вопрос.
0: Давайте.
1: Как вы считаете, права на полную информацию – это основные права человека или нет?
0: Ну, на мой взгляд, да. Именно поэтому я и пытаюсь помочь людям.
1: Правильно. Я тоже так считаю.
0: Так.
1: Поэтому я уже 2 недели борюсь с ветряными мельницами. В том числе я написал это свое обращение и на РЭКа. Думал, в какой-то из передач это мое обращение прочитают, потому что я обратился с этим обращением и к министру связи, и к господину Либерману, и к госконтролеру, и господину этому владельцу 9 канала, господину этого Левину. И вот уже 2 недели я бьюсь и ничего не могу сделать, ничего не могу изменить. В чем суть вопроса?
0: Так.
1: Разрешите, я его просто в свое обращение зачитаю, и вам будет ясно.
0: Да, конечно.
1: Министр связи господину Шломе Керри. Копия госконтролер господину Эдельману. Копия председателю партии «Наш дом Израиль» Либерману. Копия владельца 9 телеканала господину Левину. О чем речь? О работе израильского телевидения. Израильские телеканалы 11, 6 до 12 часов утра, 12, 6 до 11 часов, 13, 6 до 14, 14, 6 до 15 передают и показывают новости и актуальные передачи о происходящих событиях в Израиле и за рубежом. А затем с 2 до 4 часов дня общественно значимые передачи. А в остальное время дневные и вечерние передачи, новостные и актуальные, происходящие в стране и за рубежом до 24 часов. Нас же, господин Левин, владелец 9 канала, и не знаю, кто ему под этот, когда делали тендер на продажу 9 канала, не включили ему в пункт, что он не может лишать нас информации. По 9 каналу мы первую информацию получаем 4 часа дня на русском языке. То есть до 2 часов, до 16 часов дня те, кто не владеет ивритом, те, кто плохо владеет ивритом, вообще не в курсе дела, что происходит в стране и во всем мире. Вот у меня такой вопрос. Как это дело изменить? Куда еще я должен написать и обратиться, что меня лишили права на информацию по 9 каналу? Это единственный русскоязычный канал. Единственный.
0: Как вас зовут?
1: Лев.
0: Лев, смотрите, я очень понимаю ваше раздражение, но тут все-таки важно разделять. Есть государственные каналы, а есть частные каналы. Так вот, 9 канал является частным каналом. Понятно. И коммерческие телеканалы, они, как правило, работают по своим редакционным и экономическим принципам.
1: Нет, 13 канал тоже.
0: Они, ну, хорошо, в данном случае, я еще раз повторю, они работают по своим редакционным принципам. Они не, допустим, 9 канал не может работать по принципам, которые заложены, допустим, в 13 канала. Эти каналы сами решают, сколько ресурсов вкладывать в новости, аналитику и в контент, который они, естественно, выпускают на своем эфире. Именно поэтому многим репатриантам важно именно общественное вещание на русском языке, как вот наше радио Река. На радио Река в течение дня, вечером и днем, и утром продолжают выходить новости. Мы разбираем актуальные темы, эфиры для русскоязычной интервью, разбираем важные социальные темы, что важно знать о правах в тех или иных инстанциях, учреждениях, БИТОХ, ЛЮМИ, Министерство строительства. Мы общаемся с адвокатами, которые помогают разобраться нашим радиослушателям со своими правами. И вот именно для этого мы и существуем, чтобы помочь получать информацию и предоставлять то, что мы можем в рамках своих усилий, наших эфиров и вещания. Но, к сожалению, еще раз, к моему большому сожалению, частные каналы, они работают по своей редакционной политике, и никто, ни государство, ни политики не могут влиять на те или иные решения, принимаемые руководством частных каналов.
1: И более того,
0: Леонид, я добавлю, что и государственный контролер, у него нет никаких полномочий повлиять на то, что будет демонстрироваться на 9 канале или на других частных коммерческих каналах. Государственный контролер имеет право влиять только на государственные органы, на учреждения общественные. И поэтому в данной ситуации, к моему большому сожалению, тут ответа на ваш вопрос просто нет. И я боюсь, что никто не сможет дать, кроме, конечно, самого хозяина канала. Но в данной ситуации только если он решит выйти на связь с вами и объяснить свою политику тех или иных программ, которые они предоставляют нам, как зрителям.
1: Разрешите вам возразить. Значит, я, к сожалению, в обращении нечетко написал, что я не обвиняю господина Левина, а я обращаюсь к этим органам, в том числе и госконтролеру, что когда делали тендер на продажу 9 канала господину Левину, никто в этом тендере не указал условия не Левину, а кто бы не покупал, что он не может лишать информации. Получилось так, что господин Левин выиграл тендер, значит, он завтра может и вечерние новости отменить.
0: Может, и он будет прав, это его частная собственность. Так же, как и наша частная собственность, бывает машина и квартира. К моему большому сожалению, Леонид, в данном случае у нас есть еще звонки. И, к сожалению,
1: Подождите. Поэтому я задаю вопрос этот министру связи и госконтролеру, и председателю партии «Наш дом Израиль».
0: Леонид, я прошу прощения, я вынуждена закончить наш разговор. С моим большим сожалению, мы помочь не можем в данной ситуации. Всего вам доброго.
1: Я не к вам обращаюсь, ко всем служителям. Подключитесь, чтобы поломать это дело. Нас лишили информации. Всех, вы говорите, радио Реку, а у кого нет радио? У меня нет радио.
0: Я ну не как же нет радио? Вы же знаете, куда позвонить? Вы же позвонили нам, мы сейчас с вами общаемся, значит, можно найти возможность слушать наше радио. Радио — это не только волна в радиоприемнике. Радио — это можно слушать и по интернету, можно смотреть, слушать в телефоне через приложение. И вы будете находиться всегда в важных и нужных актуальных новостях. А у нас есть новый звонок. Добрый вечер. Нет, пока у нас сорвался звонок, давайте с вами немножечко поговорим о социальной надбавке, как я вам и обещала. Если у кого есть под рукой ручки, бумажки, то берите, я думаю, вам пригодится. Давайте немножко поговорим, потому что до сих пор, к моему большому сожалению, у многих пожилых людей возникают вопросы, каким образом можно получить социальную надбавку, можно ли ее увеличить, если есть пожилые люди, которые получают ее неполную. И особенно важно для пожилых людей, которые перешли на получение пособия по старости, с пособия по инвалидности и стали получать пособие по старости с надбавкой за инвалидность, можно ли получить право на социальную надбавку. Это я вам только начало дала, но у нас вернулся звонок, поэтому сейчас попробуем ответить на звонок и поговорим еще о социальной надбавке дальше. Добрый вечер.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Меня зовут Сара.
0: Очень приятно.
2: Я, Танечка, хотела вам задать один вопрос.
0: Так.
2: Мужчина, 82 года, имеет Теудат и ВИР, и получает дмэлевой. Сейчас, ну, как бы здоровье ухудшается, и предложили метапелита ему.
0: Так.
2: Вот не повлияет ли это на дмэлевой?
0: Нет, нет, ни в коем случае. Эти пособия не взаимосвязаны. Можно получать и пособие на сопровождение, и пособие по уходу одновременно.
2: Все, спасибо большое.
0: Совсем не за что. Всего доброго.
2: Всего доброго вам.
0: Ну, а мы продолжим про социальную надбавку. Думаю, многие знают, что такое социальная надбавка. Да? Это у нас дополнительная ежемесячная денежная выплата, которая начисляется к пособию по старости, а также к особому пособию по старости пожилым людям, у которых нет доходов, либо они слишком малы. Что самое важное, нужно понимать. Нет фиксированной суммы социальной надбавки. Ее просто не существует. Ее размер зависит от ваших доходов и от размера пособия по старости, которое вы получаете. Почему зависит от размера пособия по старости? Потому что оно бывает разным. Да, действительно, существует базовое пособие по старости. На сегодня оно равно 1838 шекелей на одного человека. Но для тех, кто работал в Израиле к этому и платил страховые взносы, к этому пособию прибавляется надбавка за стаж. И именно эта надбавка за стаж увеличивает наше базовое пособие, и поэтому у людей в зависимости от года работы в Израиле может быть пособие разное. То есть у одного человека может быть пособие 2200, а у другого 2300. Опять же, я называю обкругленные цифры, но суть в том, что нет одинаковой суммы пособия по старости, если мы говорим о работающих людях. Если мы говорим о максимальной сумме пособия по старости с социальной надбавкой, то она разнится в зависимости от нашего возраста. Чем мы старше, тем максимальная сумма пособия по старости становится выше. То есть для пожилых людей младше 70 лет одна сумма, а для пожилых людей, которые находятся в промежутке от 70 до 80, другая сумма. И для пожилых людей старше 80 лет третья сумма. Что является доходами? Накопленная пенсия, так же, как накопленная в Израиле, так и накопленная в стране исхода. Даже если мы на сегодняшний момент не получаем пенсию, которую нам, допустим, назначили в Российской Федерации, и не получаем по причине санкций, она все равно является доходом. То есть мы обязаны предоставить документы о том, что у нас есть такая пенсия из России. Естественно, заработок от работы или от бизнеса. То есть если мы продолжаем работать после выхода на пенсию, то на социальную надбавку будет влиять наш доход от работы или от бизнеса. Вот, к примеру, если мы возьмем получателей только пособия по старости, их доход будет учитываться только до 70 лет. После достижения 70 лет получателям только пособия по старости можно уже зарабатывать без ограничений. А вот получателям социальной надбавки всегда есть ограничения на заработок от работы или от бизнеса. Но у нас еще звонок, и потом продолжим про социальную надбавку. Добрый вечер.
3: Добрый вечер. Большое вам спасибо, Таня, за вашу работу. Она нам очень сильно помогает. Вопрос. Пенсионер, получающий социальную надбавку, кислородозекная социальную надбавку, дарит своему сыну дом, квартиру, дом. Как это повлияет на социальную надбавку?
0: А этот у пенсионера это одно жилье?
3: Да, да, единственное жилье, да.
0: В данном случае никак, но так как вы получаете социальную надбавку, то это никоим образом не отразится, что вы делаете со своей недвижимостью. Это могло бы отразиться в случае, если, предположим, вы бы получали пособие по старости, и у вас было бы свое жилье и еще дополнительное имущество, да, допустим. И вот второе вы имущество решили бы отдать сыну, внуку или кому, ну, кому решили, да?
3: Да, да.
0: В такой ситуации, когда вы ее отдаете, то такая недвижимость будет продолжаться считаться вашей в течение 5 лет после дарения. То есть, допустим, это касается пожилых людей, которые бы хотели подать просьбу на получение социальной надбавки и поэтому решили сделать так, чтобы у них только одна недвижимость осталась. Но и в такой ситуации, даже после того, как мы отдаем, 5 лет Бетуахлюми будет считать нашей недвижимостью. А так как это ваша одна недвижимость, то в данном случае Бетуахлюми никоим образом никак не отразится на получение вами социальной надбавки.
3: Спасибо большое. Спасибо.
0: Всего доброго вам.
3: До свидания.
0: А у нас еще звонок в студии. Добрый вечер.
4: Добрый вечер. Это я, наверное, да, Таня?
0: Да, здравствуйте.
4: Тань, я хотел вас... Вот сейчас перед этим звонила женщина, спрашивала насчет, если есть даты ВР, дмейлевой, не повлияет ли это на дмейлевой, в общем, на надбавки, да? Но дело в том, что, смотрите, ведь Теодат ИВР, это дает 50% широтим неуходим. И если есть широтинный уходим, то Битуах Леуми никаким образом не дает метапель. Они предлагают либо пользоваться широтинный уходим, либо отказаться от широтинный уходим, и тогда уже проститься.
0: Да, но дмей-любой у нас выплачивает Министерство социального обеспечения,
4: да,
0: да. А широтинный уходим пособие по особым услугам Битуах Леуми. То есть, конечно же, те, которые достигают пенсионного возраста, имеющие незрячие люди, достигающие пенсионного возраста, и на тот момент получающие пособие по особым услугам, продолжают получать это пособие по особым услугам после выхода на пенсию. И, естественно, в случае ухудшения состояния здоровья, они также могут увеличить процент пособия по особым услугам и получать большую сумму.
4: Да, но мы хотим процентовку, просто увеличить процентовку, но не просить метапель от Битуах Леуми.
0: При этом есть опция отменить, то есть отказаться от получения особого пособия по услугам и начать получать пособие по уходу. То есть в данной ситуации никто не запрещает подать просьбу на получение помощи по уходу, если она будет утверждена в каком-то определенном уровне, то Битуах Леуми предлагает выбор либо перейти на пособие по уходу, либо остаться получать пособие по особым услугам.
4: Это понятно. И, Таня, у меня еще к вам такой вопрос. Смотрите, вот сделано завещание. Если человек, который сделал завещание, уходит в лучший мир, и кому было сделано, человек, как было сделано завещание, он вступает в права наследства. Значит, он должен платить какой-то налог, это процентовка от стоимости квартиры или по оценке Шамая. Как это вообще происходит?
0: А вот давайте мы этот вопрос зададим адвокату в следующий раз в передаче, которая у нас будет. Мы по воскресеньям, я немножечко поменяла наши программы, чтобы у нас было более как-то структурировано. И по воскресеньям у нас дают консультации адвокаты. То есть вот ваш вопрос я передам на воскресенье, мы с большим удовольствием ответим на него в эфире вместе с адвокатом. Хорошо?
4: Да, вот предположим, почему? Потому что вот очень интересно. Вот человек, предположим, уходит в лучший мир, и, например, сын, дочка вступает в права наследства. И у них тогда получается такой замкнутый круг. Вот, предположим, там 20, 30, 40 тысяч, это уже какие-то деньги, это большие деньги. Если нет этих денег, что тогда происходит с завещанием?
0: Конечно, там есть разная наследственная масса, и мы спросим нашего эксперта, каким образом, в зависимости от того, что входит в наследственную массу, как в данной ситуации наследнику действовать, нужно ли оплачивать налоги или не нужно.
4: Да, и вот спросите, что это самое, какой-то процент от стоимости квартиры, или как-то уже определена эта сумма Шамаем или государством. Ясно. Спасибо большое.
0: Договорились. Я приняла домашнее задание. Обязательно.
4: Да, хорошо. А в воскресенье проверю, и тогда поставлю вам оценку. Будете вы получать багрут или не будете?
0: Хорошо. Спасибо большое.
4: Да, до свидания.
0: Доброго вечера вам.
4: Да.
0: Ну, А у нас уже новый радиослушатель в эфире. Социальная надбавка подождет. Добрый вечер.
5: Добрый вечер, Танечка. Танечка, я вот сейчас слушаю насчет этих социальных надбавок и немножко не могу понять. Вот сегодня поступило пособие.
0: Так.
5: И у нас одно пособие на двоих. Мне 90 лет, а жене 84. А если вы сказали, что 1900 – это социальная надбавка, я начал смотреть, значит, получается, что если на одного человека, она должна получать 36 900 у нас, значит, 3000 наполовину разделить, получается, что она должна получать, если на одного человека, 4900.
0: А вы не делите
5: на двоих 6900 у нас что-то почему.
0: Вы у вас возраст еще раз, скажите, пожалуйста.
5: 90 лет вот, и 84.
0: Смотрите, нужно тут понимать разницу. Мы, естественно, до этого еще момента не дошли, потому что, когда у нас есть одиночка, он получает пособие на одиночку. Свое пособие по старости, социальная надбавка на одиночку. Когда мы говорим о паре, то есть не делается, что вот пособие на одиночку умножается на 2. Нет такого. Примерно оно получается 1.5 пособия на двоих, понимаете? То есть если мы говорим о паре, то пара получает, как правило, 1.5 пособия. Ваш возраст, вас максимальная сумма пособия, которую вы с супругой получаете, 7048 шекелей. Это брутто, и, естественно, из него вычитается потом выплата на здравоохранение и с учетом в размере 120 шекелей, поэтому у вас и получается 6900 с копейками. Как бы в данную секунду это максимальная сумма, которую может получать пара вашего возраста. То есть, к сожалению, на сегодняшний момент у нас Битуох Люми рассматривает одиночку как полноценную единицу.
5: А мы, значит, второго сорта.
0: А вот пара почему-то... Нет, не второго сорта, кушаем. Но почему-то вместе считается, что в такой ситуации... Нет, кушайте, конечно же, вы одинаковые, и дай бог вам здоровья, но есть вещи, которые вы используете на двоих, грубо говоря. Если мы говорим о съеме квартиры, да? Предположим, люди, пожилые люди, которые снимают квартиру.
5: Нет, в Амигуре.
0: Нет, ну вот предположим, да, скажем про пожилых людей, которые снимают. Вот, допустим, если одиночка и пара, да? То сумма, допустим, одна и та же, но одиночке как бы нужно оплачивать всю, а пару, грубо говоря, делят напополам. Ну и опять же, к примеру, ту же сумму. А если мы говорим о коммунальных услугах, то, допустим, как правило, ну, коммунальными услугами мы пользуемся плюс-минус вместе, если мы говорим об электричестве. Но вот такие вещи, они приводят к тому, что по расчетам статистов, которые сидят в Битуох Люми и в различных центрах статистики, выходит, что пара потребляет меньше, и поэтому и, соответственно, и пособие для пары принято меньше, чем как бы возможно было бы на двоих.
5: Ну,
0: да,
5: понятно, конечно, да, Танечка. Так, а вот у нас есть хостели, так?
0: Так.
5: Это здания, в которых коридорная длинная система и квартиры идут, например, любой хостель. А мы живем в Амигуре, у нас... На каждом этаже две квартиры напротив. Взяли наши квартиры, в которых мы живем, вот Кириатата, и присоединили к хостелю. Вроде мы как хостелевские. Ну, это понятно, для чего сделано. То продавали немножко там эти квартиры, старые квартиры. А присоединили когда? Нет. Ну, ладно, не в этом дело. А оплата получается, мы живем в таком простом доме, а не в хостеле, а приравнен. Мы платим, например, сейчас повысили, или повысили, или что-то, вот 6900, да? Значит, придет платежка от Амигура за квартиру, обязательно станет больше стоимость платить. А в самом хостеле, к которому мы прикреплены, только живем не в хостеле, у них совсем чуть ли не наполовину дешевле.
0: Ну, потому
5: платят.
0: Что хостели, мигбац, де юре и сами квартиры, как нормальные квартиры, они находятся под разными инструкциями Министерства строительства, Министерства абсорбции.
5: Ну, понятно.
0: И именно поэтому и состоит цена, которую платят пожилые люди за то или иное жилье. Так как у вас, в принципе, жилье считается как жилье на частном рынке, квартира полноценная, то, конечно же, у вас оплата немножко выше, чем у пожилых людей. И, опять же, еще играет, конечно, роль... габариты квартиры, да, площадь ее. То есть это тоже играет.
5: Ну, понятно. Ну, 54 квадратных метра.
0: Ну, а у пожилых людей, которые проживают в хостеле, даже на пару максимально, которые я видела в своей жизни, наверное, 24 квадратных метра. Это 20.
5: А это в хостелях?
0: В хостелях, Мегбадзиюрах. Поэтому это тоже играет роль при установке той суммы, которую вы, пожилые люди, платите за аренду квартиры.
5: Понятно, Танечка. Большое, прибольшое спасибо.
0: Совсем не что. Всего вам доброго.
5: Спасибо. И вам здоровья крепкого.
0: Спасибо.
5: И нервы, чтоб вам не трепали. Что там за мужик такой попался?
0: Ну,
5: и
0: ничего,
5: он так
0: бывает.
5: И не понял, что он хочет. Это вообще...
0: Хочет хорошее телевидение. Ну, мы тоже хотим. Но спасибо вам большое и всего хорошего. У нас уже есть еще радиослушатель.
5: Спасибо большое.
0: До свидания.
5: До свидания.
0: Добрый вечер. Кто у нас следующий в эфире?
6: Здравствуйте. Максим на связи.
0: Здравствуйте, Максим.
6: Скажите, пожалуйста, при оформлении социальной надбавки «Петух-Люми» требует справку из банка. За сколько времени их интересует?
0: Вы знаете, тут такая интересная ситуация получается. Когда мы берем бумажный бланк, то есть, знаете, печатаем бланк и заполняем его, в этом бланке написано «за 3 месяца». А когда мы заполняем бланк онлайн через интернет, то в нем сразу фигурирует сумма за 12 месяцев. Что я рекомендую в такой ситуации делать, если есть какие-то нюансы, да, допустим? Подать справку в начале за 3 месяца. В некоторых случаях Петух-Люми довольствуется этой справкой и не приходит больше там с требованием предоставить за более долгий срок. Ну а в случае, если придет требование предоставить за 12 месяцев, предоставить уже за 12 месяцев.
6: Но, как правило, больше 12 месяцев такого не
0: нет,
6: существует.
0: Нет, больше 12 месяцев, как правило, Петух-Люми не требует.
6: Да. И теперь хотел сказать по звонку первого слушателя.
0: Так.
6: На мой взгляд, на 9-м канале общественно-политических передач даже больше нужного. Больше нужного. Вот. Это первое. И второе. Если человек смотрит 9-й канал, значит, у него есть телевизор, он может слушать радио Река и по телевизору. Вот. И не только радио Река, а есть там и первое радио, есть и лучшее радио. То есть информации больше, чем достаточно.
0: На русском
6: поэтому
0: языке.
6: Мне немножко странно было это слышать все.
0: Ну, у каждого свои предпочтения. Спасибо вам большое за поддержку и за вопрос.
6: Ага. Спасибо, до свидания.
0: Всего доброго. А у нас еще есть радиослушатель. Добрый вечер.
7: Добрый вечер, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
7: Меня зовут Йосиф. Я ради своего брата звоню. Ему
0: так.
7: 74 года.
0: Так.
7: Он 100% инвалид и... Ему 74 года, 100% инвалид, и он получает, значит так, да, 4468 шекелей. И все, и у него есть метапелит, он 15 минут берет у метапелита себе.
0: Так.
7: Получается там еще где-то 1000 шекелей. Да, что-то ему положено, я просто не в курсе.
0: Ну,
7: я вот за ним слежу, это мой брат. Все, что надо, я для него делаю. Я как вам сказать, как это называется? Ну, я за ним слежу, да, в общем...
0: Вы помощник, как окей, смотрите, я, судя по сумме, которую вы назвали, от Петух-Люми он получает, в принципе, максимум. И пособие по старости с надбавкой, и помощь по уходу. В случае, конечно же, ухудшения состояния здоровья, можно подать просьбу на ухудшение состояния здоровья и попробовать получить увеличение количества часов, часть которых, конечно же, можно взять в денежном эквиваленте.
7: Да, он часть берет денежную.
0: Вот. Если мы говорим от Петух-Люми, то для пожилого человека это максимум то, что можно получить от Петух-Люми. Дальше очень важно, конечно, удостовериться, что пожилой человек получает все положенные льготы от государства.
7: Вот я этого не знаю.
0: Вот если мы говорим об электричестве, то он имеет полное право на получение 50% скидки на электричество.
7: Он живет в хостеле.
0: В хостеле. В хостеле, как правило, там идет общие счетчики, и им выставляют M-байт каждый месяц уже с учетом скидки.

0: Ваш брат может получить право на освобождение при оплате арноны. Вот это надо проверить. Если арноны вообще не приходят, значит, у него есть просто постоянное освобождение.
1: Не, ему не приходит арнона.
0: Значит,
1: ему
0: он получает освобождение.
1: За воду прибавили 50 шекелей.
0: А за воду он, как получатель, имеет право просто на дополнительные кубометры воды по льготной цене. Мы, как все жители Израиля, имеем, каждый из нас, имеем право на 3,5 кубометра льготной воды в месяц. Так как у нас счета двухмесячные, то мы получаем, каждый из нас, 7 кубометров воды в 2 месяца по льготной цене. А пожилые люди имеют право на дополнительные еще 7 кубометров воды за эти 2 месяца. В итоге у них получается 14 кубометров. Но, насколько я знаю по своему общению с пожилыми людьми, и вижу, в основном пожилые люди, не, естественно, не расходуют больше воды.
1: Да мне кажется, что он кубометр один за месяц тратит.
0: Ну так тем более.
1: Он неделю
0: более,
1: раз да. купается, в неделю ну. раз, и то под силой.
0: Вот, поэтому...
1: Он вообще не пьет воды из крана. Он вообще почти не пользуется водой.
0: Ну, возможно, это правильно. Значит,
1: нет, мой вопрос был не в этом. Мой вопрос был, что-то еще положено.
0: Ну, я поэтому рассказала, что от битовых люмен он получает максимум, и если он получает все положенные коммунальные льготы, то это все, что положено ему на сегодняшний день.
1: А, это дополнительно это нету, да, у него?
0: Нет. К сожалению, у людей есть только право на получение пособия по старости, социальной надбавки и получение права на пособие.
1: А социальная надбавка у него есть?
0: Есть. С этой суммы, которую вы назвали, есть. Поэтому именно социальная...
1: А в этой сумме она находится?
0: Конечно. Социальная надбавка именно это та выплата, которая предоставляет все остальные льготы. На воду, на электричество, на
1: арону.
0: Если нет социальной надбавки, никаких льгот пожилой человек на коммунальные услуги, к сожалению, вот таких массивных льгот получить не может. Да, есть небольшие льготы при оплате
1: арноны. До того, как он был пенсионером, он был инвалидом.
0: Поэтому не переживайте.
1: Он уже на пенсию пошел, уже был инвалидом.
0: Не переживайте, он получает все по максимуму, что возможно.
1: Большое вам спасибо.
0: Совсем
1: большое
0: есть.
1: Человеческое спасибо.
0: Здоровья вашему брату, спасибо. Йосиф. До свидания.
1: Спасибо, моя дорогая, спасибо.
0: У нас еще и в студии звонок. Про социальную надбавку мы будем говорить в следующей передаче. Добрый вечер.
2: Здравствуйте, вы со мной?
0: Да, я с вами.
2: Таня, у меня вот какой вопрос уже к самой передаче.
0: Так.
2: 16 апреля я звонил на радио РЭКа по поводу выступления представителя госконтролера Натальи Котричко, если я не ошибаюсь.
0: Да.
2: Однако вы меня остановили, предложили, что ваш представитель на меня выйдет, и я должен написать. Действительно, вышел ваш представитель, попросил меня по WhatsApp написать свое несогласие. Я отправил свое письмо по WhatsApp 26 апреля. 27-го был запрос от вас, что я не указал номер Теудат-Зиута, то есть все получено. Сегодня уже 25 мая, однако до сих пор ничего, то есть через 2 дня, ровно месяц, как я спрашивал, был не согласен с тем, что Наталья Котричко, представитель госконтролера, так хвалебно расписывает свою работу, я привел примеры, что это далеко не так. То есть у меня есть претензии к службе госконтролера, которая мало того, что обманывает прямо по радио, еще и привел примеры. По числам, когда...
0: Борис, а можно я отвечу?
2: Теперь у меня вопрос, да, что-нибудь известно, почему молчат?
0: Во-первых, запрос был подан. Во-вторых, я все-таки хочу вначале, прежде чем мы поговорим о вашей теме, скажу в защиту и госконтролера, и других сотрудников различных учреждений, в том числе и меня. Это трогает очень лично, потому что я тоже не могу помочь всем, и госконтролер тоже не может помочь всем. К сожалению, такое, да, бывает. Я знаю, что у вас была... То, что нам ответили, у вас была проблема с бойлером, и ваш вопрос поднимался несколько раз, и проводились различные проверки, в том числе, как было сказано в ответе от государственного контролера, были даже проведены вам ремонты. В данном случае Наталья, которую вы почему-то все время каким-то образом второй раз уже упоминаете в разговорах, она не занималась вашей проблемой. Ваш вопрос был отправлен в другое отделение и решал им адвокат. От адвоката мы еще, к моему большому сожалению, ответа не получили. Как только получим ответ, обязательно к вам, Борис, вернемся и предоставим полный ответ, полученный государственным контролером.
2: Понятно. Таня, только единственное, что вопрос по бойлеру, он был один из вопросов. На мои письма до сих пор не отвечает.

0: У меня претензии-то вот какие. И вот вам, кстати, пример сегодняшнего выступления одного из клиентов, которые звонили вот передо мной. Там был вопрос в том числе, что госконтролер не может даже проверить вот эту систему оплаты наших хостелей, нашего социального жилья. Оно настолько абсурдно и незаконно. Это мы просили проверить, но вся забота...
1: Есть специальные инструкции, которые регулируют оплату хостелей, мигбацдеюров, амидаров, амигуров и другого социального жилья, которое есть. Именно поэтому в данном случае пока есть инструкция, министерство делает, действует в соответствии с инструкцией. Госконтролер ни в коем случае не может вмешаться и потребовать изменения инструкции, изменения закона. Это, к сожалению, возможно, к сожалению, не входит в полномочия госконтролера, это входит в полномочия депутатов Кнессета и комиссии Кнессета. Они, да. Более того, я по своей практике скажу, в 2016 году, когда вопрос вот этих вот оплат хостелей мигбацдеюров поднимался на заседанию Кнессета, было тогда огромное количество шума, но министерство стояло на своем при определении той суммы оплаты, которую пожилые люди должны вносить. Поэтому в данном случае просто госконтролер, к моему большому сожалению, возможно, вы и правы, но он не имеет права вмешиваться и менять законы, менять постановления и менять инструкции того или иного министерства. Госконтролер имеет право только вмешиваться, когда идет нарушение постановлений, инструкций. Вот тогда он может попросить: дорогое министерство, пожалуйста, следите за тем, чтобы вы соблюдали свои же инструкции, установленные вами. В такой ситуации, да. Или, допустим, мы говорим, если о законах. То есть именно в этом функция госконтролера, чтобы министерство и другие учреждения не нарушали своих же постановлений при взаимодействии с жителями Израиля.
0: Об этом-то мы как раз, я об этом-то и говорил, что нарушаются именно инструкции Министерства строительства. Вот в чем дело. И госконтролер, вместо того, чтобы проверить, отправляет наши письма в управляющие компании, те нагло врут, я прикладываю, пытаюсь доказать, вот вам ответ, вот вам документы, их невозможно, их не хотят проверять. Верят преступнику, на которого мы жалуемся. Версию преступника выдаются, это что такое? Это что за проверки? 120 человек в службе госконтроля, уже некому проверить. Мы как раз жалуемся на то, что нарушены инструкции. Вот в чем проблема.
1: Ну, Борис, в данном случае давайте дождемся ответа и посмотрим, что нам ответят по вашему обращению. К сожалению, мы тоже не всесильны, и, возможно, окажется, что ответ, который мы получим от государства контролера, вас тоже не устроит. Но в данном случае это максимум, что мы можем сделать.
0: Ну, я подожду, конечно, результата, но кому-то же, кто-то же имеет право пройти. Если даже служба госконтролера не может не выполнять свои функции проверок, это что такое? Куда еще-то жаловаться?
1: Суд.
0: Я вообще прошел все.
1: Смотрите, есть суд, есть депутаты Кнессета, которые вправе инициировать заседание комиссии по тем или иным инструкциям министерства или по действиям того или иного министерства. Поэтому в данном случае есть еще пути, если вы действительно считаете, что правда на вашей стороне. Борис, ну давайте все-таки я попрошу, дождемся ответа, посмотрим, что нам ответят, и уже будем думать, сможем ли мы каким-то образом действовать дальше.
0: Хорошо, я согласен еще подождать, жду результата. Спасибо за внимание.
1: До свидания. А у нас в эфире еще радиослушатель. Добрый вечер.
2: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Это я сейчас услышал информацию такую от вас, что, ну, кто имеет туда ТВР, им положены деньги по сопровождению. Вот. Но дело в том, что раньше говорили, что эти деньги по сопровождению только для тех, кто работает.
1: Я объясню. Смотрите, в данном случае пособие по сопровождению предоставляется только до пенсионного возраста.
2: Да.
1: Если человек начал получать это пособие по сопровождению до пенсионного возраста, он продолжит его получать и после...
2: Если нет?
1: А если нет, к сожалению, право не предоставляется.
2: Все ясно. Спасибо.
1: Совсем не за что. Всего доброго.
2: До свидания.
1: До свидания. Ну, социальная набавка у нас будет ждать. Судя по всему, до следующего эфира это уже точно. Добрый вечер.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Меня зовут Лев. У меня вот какой вопрос.
1: Так.
3: Мы с женой получаем российскую пенсию. Значит, из-за санкций, которые наложены на российские банки, мы перестали ее получать, давно не получаем. Российский пенсионный фонд готов выплачивать деньги в рублях и пересылать их в Израиль. Для этого надо, чтобы у израильского банка получить номер банка-корреспондента в России, и через этот банк-корреспондент российский пенсионный фонд мог бы пересылать нам пенсии. Значит, Россия готова, но израильские банки не получают, не хотят получать деньги из России в рублях.
1: Вы знаете,
3: они ссылаются на санкции.
1: Я с вами полностью согласна, они ссылаются на санкции, и мы сделали такой небольшой обход всех наших учреждений по поводу пенсии из России. Естественно, первое — это Бетохлюми, дальше Министерство финансов, и третье, куда инстанция, которая нас очень интересует, это, конечно, Банк Израиля. Туда мы также сделали запрос, но, к моему большому сожалению, кстати, спасибо, что вы напомнили, я им напомню еще раз, мы от них еще пока ответа не получили, но будем надеяться, что получим, и я буду рада его, конечно же, озвучить в одном из наших эфиров. Вы совершенно правы, действительно, этот вариант поднимается все чаще и чаще, чтобы была возможность получать именно, переводить на счета пенсионеров, израильских пенсионеров, имеющих право на пенсию из России, в рублях. Да, эта тема поднимается все чаще и чаще. Мы также сделали запрос, но пока ответа нет. Я очень надеюсь, что получим все-таки в ближайшее время. Но спасибо, что напомнили. Я обязательно их потревожу еще раз.
3: Спасибо. Скажите, пожалуйста, когда вы будете делать эту передачу, мне позвонить можно до этого?
1: Мы сейчас попросим, чтобы ваш номер телефона записали, и, конечно же, постараемся вам сказать заранее, что будет такая тема
3: подниматься. И еще такой небольшой вопрос.
1: Да, конечно.
3: Ну, я понимаю, что всем пенсионерам это, не могу сказать, что необходимо, но желательно. Но банкам это выгодно или нет, получать больше денег? В рублях, не в рублях? Выгодно это им или нет? Вот от чего зависит-то.
1: Ну, возможно. Но в данном случае я не финансист и не экономист, поэтому мне сложно сказать, но на мой взгляд, то, что я могу сказать навскидку, то говорят, что именно валюта в рублях, она не совсем выгодна. Но, опять же, я не экономист и финансист, чтобы комментировать ваш вопрос.
3: Понятно. Хорошо, спасибо большое. Я буду ждать, чтобы мне позвонили, чтобы я знал, когда взять трубку. Спасибо огромное.
1: До свидания. Всего доброго, до свидания.
3: Удачи вам и нам.
1: Спасибо большое. Ой, а у нас есть время на социальную надбавку, у нас пока тишина в студии, поэтому давайте попробуем, продолжить. Как мы уже сказали, что у нас, мы говорили о доходах, что у нас влияет. Мы говорили о накопленной пенсии как в Израиле, так и в стране исхода. Опять же, кстати, обратите внимание, страна исхода. Когда мы говорим о России, важно понимать, и других странах, где есть пенсии, важно понимать, что Битуах Люми знает и понимает, кто сколько может получать и в течение какого периода проживания в Израиле может получать пенсию из страны исхода. Поэтому, когда Битуах Люми требует справку, предоставит справку, отчет о том, что в какую сумму вы ежемесячно получаете, Битуах Люми знает, что вы ее получаете. И то есть сказать Битуах Люми, что я не получаю, невозможно. То есть Битуах Люми нужно либо предоставить справку о том, что вы ее не получаете, либо справку о том, что вы ее получаете. Поэтому это очень важно. Конечно же, влияет наше имущество. Не в квартира, допустим. Если у нас есть в собственности квартира одна, в которой мы проживаем, она никак не влияет на получение социальной надбавки. Но если же у нас есть вторая квартира, как в Израиле, и так и в странах исхода, то они будут влиять на получение права на социальные надбавки. И, конечно же, сбережения и машина. Что у нас считается сбережением? Предположим, мы выходим с вами на пенсию, подаем заявление на получение пособия по старости, а мы до этого работали, значит, накопили какую-то сумму на пенсии, да, то есть у нас есть сбережения пенсионные. Но мы решаем повременить и не начинать получать их в момент выхода на пенсию. Но при этом то есть эта сумма у нас остается лежать таким мертвым грузом. Битуах Люми это будет считать накоплением, а не вашей пенсии, то есть полностью суммы, которая у вас лежит. То есть Битуах Люми совершенно не важно, она лежит у вас на банковском счету или на счету в каком-то сберегательном фонде. Это будет считаться накоплением. И, конечно, самое важное, что очень сильно бьет по пожилым людям, которые хотят получать социальную надбавку, это наличие машины. И более того, если мы говорим о пожилом человеке, который продолжает работать в Израиле и хочет получить право на социальную надбавку, но при этом ему от работы предоставляется машина, то есть машина в лизинге, она также будет считаться при начислении права на социальную надбавку как машина, которая находится в собственности. Так что если вам выдают дорогущую машину, то, к сожалению, вы также можете не получить право на социальную надбавку, так и, как и пожилой человек, который имеет в собственности машину. Но у нас есть еще звонок, поэтому мы остановимся с нашей социальной надбавкой. Добрый вечер.
4: Добрый вечер, Таня. Я хочу вас спросить. Значит, у меня есть Todat GVR. И мне пришло с биток Люми, значит, что мне положен сопровождающий. Этот Todat GVR еще у меня до того, как я вышла на пенсию. Вот я хочу узнать, как какие-то там деньги надо платить или как. Вы можете объяснить мне?
1: Вы имеете в виду, что у вас есть удостоверение незрячего?
4: Да, у меня есть удостоверение незрячего.
1: В котором прописано, что вы имеете право на бесплатное сопровождение.
4: Да, мне пришла бумага. Ну, раньше еще, что я должна, в общем, сопроводить.
1: В данном случае речь идет не совсем о том, о чем мы говорили с радиослушателем в самом начале программы. Есть о том, что у обладателя, речь о том, что обладающий удостоверением незрячего имеют право на освобождение от очереди и на бесплатное сопровождение в те или иные места. Если мы говорим о посещении парков, посещении других мест, где нужно платить здесь за вход, то вы имеете право проводить с собой сопровождающего бесплатно. Если мы говорим об общественном транспорте, то вы, как пожилой человек, имеете право, вы, наверное, уже имеете право на бесплатный проезд, а ваш сопровождающий имеет право на 50% скидку при оплате проезда. То есть это удостоверение личности не предоставляет того пособия, о котором мы говорили в начале программы, оно предоставляет просто условия сопровождения для вас более улучшенные. То есть когда вы куда-то идете, то человек, который вас сопровождает, может получить право на бесплатного прохода. И более того, тут независимо от того, кто вас сопровождает, родственник, помощница по уходу, сопровождающим даже может являться ребенок, который получит право бесплатного прохода в случае, если мы говорим о месте, куда нужно заплатить. Тут, конечно, важно уточнить, что если мы говорим, допустим, что вы идете в театр, то есть где нужно занимать отдельные места на каждого человека, то в таких ситуациях право на бесплатное сопровождение не распространяется, то есть за сопровождающего, конечно же, придется платить. Угу. То есть речь только об этом.
4: Понятно. Таня, еще хотела что-то спросить.
1: Да.
4: Вот я прочитала в Google, что вроде с апреля или как что-то добавляется по уходу как-то там. Это правда?
1: Нет? Смотрите, каждый год у нас проходит индексация. У нас увеличиваются различные пособия, у нас увеличивается минимальная заработная плата. С 1 января у нас увеличились пособия по инвалидности, пособия по старости, социальная надбавка. А с 1 апреля у нас, как правило, так уже традиционно увеличивается минимальная заработная плата. То есть увеличилась минимальная заработная плата, а так как пособие по уходу в первую очередь предназначено для того, чтобы вы могли получить услуги по уходу, оно также увеличивается, размер пособия увеличивается с 1 апреля. То есть это взаимосвязанные две вещи. Минимальная зарплата увеличивается и размер пособия по уходу увеличивается. Там, к сожалению, увеличения не настолько серьезные, чтобы как бы их было заметить, но они есть. Допустим, сколько вы получаете пособия по уходу? Вы знаете, какое количество часов?
4: У меня 17 часов.
1: То есть у вас третий уровень пособия по уходу?
4: Да, мне 17.
1: А получаете ли вы, скажите, пожалуйста, сколько вы часов по уходу получаете в деньгах? 4 часа?
4: В деньгах я получаю 7 часов.
1: 7 часов даже. То есть, грубо говоря, у вас где-то около 1000...
4: 21 час, по-моему.
1: Ага. Так если у вас 21 час, тогда у вас уже пособие четвертого ухода уровня. Да, это уже четвертый уровень, если у вас 21.
4: Я уже даже не...
1: И при замене 7 часов вы тогда должны получать на сегодняшний момент около 1430 шекелей, чуть-чуть там с копеечками.
4: Надо будет точно...
1: Посмотрите, конечно, это очень важно, какое количество часов по уходу вы получаете.
4: Еще я хотела один вопрос задать, извините.
1: Все хорошо.
4: Таня, насчет В общем, раз в году нам выплачивают туда от ГВР, в общем, как-то на телефон заходит один раз в году. 300 с чем-то там шекелей, какая-то сумма, каждый год платят нам. Туда, у кого есть туда ТВР, платят за телефон. Вы не знаете, когда заходит эта сумма?
1: Она, как правило, заходит весной. Она уже зашла, эта сумма 360 шекелей. Точную дату, к сожалению, мне сейчас очень сложно назвать.
4: Она уже зашла?
1: Да, она была уже. Она заходит, как правило, весной, сумма 360 шекелей.
4: Ага. Ну, спасибо большое, Таня. Здоровья вам.
1: И вам спасибо всего доброго. Большое. Берегите спасибо. Себя. До свидания. Но с учетом, что у нас время подходит к концу, социальную надбавку мы с вами обсудим в следующий раз. Я вам напомню, что мы остановились на том, что у нас является доходами, и мы продолжим говорить о том, как влияют доходы на получение социальной надбавки. То есть поговорим с вами о том, можно ли получить право на социальную надбавку с вашими доходами. Прошу запастись всеми ручками и бумагами, чтобы удобнее было записать важные цифры, они будут важные. Но на сегодняшний момент наша передача подходит к концу. И в завершение программы, конечно же, напомню, как с нами можно связаться. Если вы хотите обратиться в редакцию «Особого случая» и рассказать свою историю, вы можете позвонить нам на наш автоответчик по номеру 072-393-2666 или написать нам на электронную почту special@sobakakan.org.il. Мы читаем все обращения и стараемся помочь разобраться в каждой ситуации. Также вы можете написать нам на WhatsApp по номеру 050-737-8127. Обратите внимание, этот номер работает только для письменных обращений. Звонки на него не принимаются. На этом наш сегодняшний выпуск завершен. Хорошего вечера вам!

0: Сложно пройти проверку для получения выплат по B2OXUD? Центр «Максимум» берет сложное на себя. Ваши права – наша забота. Звоните звездочка 8507. Звездочка 8507. В соответствии с условиями предоставления услуг компании.
1: Представьте Европу. Теперь представьте ее в Бершеве. Канкун. Гастрономический рай. Морепродукты, деликатесы, сыры и мясо премиум-класса. Красная и черная икра. Новый стандарт гастрономической красоты в Израиле. Канкун Бершева. Илья Оанави, 28. Открыто в пятницу и субботу.
2: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
0: Сложно пройти проверку для получения выплат по B2OXUD? Центр «Максимум» берет сложное на себя. Ваши права – наша забота. Звоните звездочка 8507. Звездочка 8507. В соответствии с условиями предоставления услуг компании.

0: В Иерусалиме 6 часов вечера. Вы слушаете новости в эфире радиостанции Кан Река. У микрофона Семен Каплан. На военном участке кладбища в Эйлате час тому назад был похоронен сержант Неурай Лейзер, который погиб вчера при взрыве дрона в Южном Ливане. Неурай Лейзер, 19 лет, житель Эйлата, был бойцом 601-го инженерного батальона в составе бронетанковой бригады «Иквота Барзель». Да будет благословенна его память. Заместитель главы местного совета Метулы Ави Надив заявил в эфире Кан Решет Бет, что Израиль обязан перейти от обороны к ведению боевых действий. Однако американцы связывают нам руки, и мы теряем Галилею. По его словам, беспилотник пробил сегодня крышу дома его соседа, а во время подготовки к эфиру над головами пролетели две противоракеты и произошли два перехвата. Он назвал эту ситуацию абсурдной и нелогичной из-за непрекращающегося огня. Надив добавил, что жители находятся под постоянной угрозой, они устали от этого и готовы месяц сидеть в убежищах, но только ради понимания того, что Цааль и государство Израиль выполняют свою работу. На этом фоне за последний час Цааль атаковал несколько объектов Хизбаллы в районе Тира на юге Ливана. Ранее было опубликовано предупреждение для жителей, чьи дома расположены вблизи объектов террористической инфраструктуры. Среди прочего, бомбардировки подверглись несколько целей в Набатии, два здания в городе Тир и здание в деревне Бурдж-Эш-Шемали. Об этом сообщает обозреватель Кан Юваль Имбар. Начальник генерального штаба генерал-лейтенант Яль Замир заявил вчера вечером на заседании узкого кабинета по вопросам безопасности, что в ответ на удары беспилотников Хизбаллы необходимо атаковать здания в Бейруте. Как отмечает корреспондент Кан Гили Коин, до сих пор под давлением США Израиль почти полностью воздерживался от ударов по Бейруту, за исключением ликвидации командующего силами Радуан. Как ранее сообщалось, любое разрешение на атаку в Бейруте передается на утверждение лично Нетаньягу, поэтому если рекомендация начальника генштаба будет одобрена, это станет изменением политики. Председатель партии Оцма Иудит, министр Бен-Гвир, заявил на заседании фракции, что государство Израиль не может больше проявлять сдержанность. По его словам, это безумие должно прекратиться. Бен-Гвир призвал премьер-министра Нетаньягу связаться с Трампом, встретиться с ним, постучать по столу и четко дать понять, что Израиль не намерен затягивать военные кампании, а настроен исключительно на победу. Он добавил, что необходимо обесточить Ливан, занять территорию вплоть до реки Захрани и даже дальше, а также вернуться к ведению интенсивных боевых действий. Председатель партии РААМ Мансур Аббас заявил на заседании своей фракции в Кнессете, что в коалиции готовится план запросить у службы общей безопасности экспертные заключения, которые позволят не допустить РААМ к участию в выборах под предлогом поддержки терроризма. По его словам, руководство партии обращается к государственным и правоохранительным органам и особенно к Шабаку с призывом действовать ответственно в рамках государственных интересов, стоять на страже демократического режима, его институтов и верховенства закона, а не превращаться в инструмент в руках политиков, стремящихся предопределить результаты выборов неделикатными и недемократическими методами. Аббас подчеркнул, что их ответ, безусловно, будет дан на избирательных участках. Банк Израиля принял решение снизить процентную ставку в экономике на 0.25%, с 4% до 3.75%. Корреспондент Канли Эль Кайзер передает, что основными причинами этого решения стали снижение уровня инфляции и укрепление шекеля. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
0: Максимальная температура воздуха завтра в Иерусалиме и в Тель-Авиве достигнет 24 градусов. В Хайфе будет 23, в Бейершеве ожидается 27, а в Эйлате воздух прогреется до 32 градусов. Таковы главные новости к вечеру 25 мая. Следующий обзор событий в эфире Кан Река слушайте завтра в 7 часов утра. Всего доброго. Шалом, Бейру Шалаем.
2: Программа «На пике событий». Главные новости дня. С Ариком Эльманом.

0: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. У микрофона Арик Эльман. В эфире Канрека, программа «На пике событий». Час назад, как уже было сказано, в Эйлате состоялись похороны 19-летнего сержанта Нерая Лейзера, бойца 601-го инженерно-саперного батальона 401-й танковой бригады «Железные следы». Он погиб в результате удара беспилотника на юге Ливана. Инцидент произошел вчера примерно в 3:30 дня возле христианской деревни Дебель в секторе Бинджбель. Беспилотник взорвался в верхней части бронетранспортера «Намер». В результате взрыва водитель Нерай погиб на месте, а его командир получил серьезные ранения, был доставлен в медицинский центр «Рамбом» в Хайфе. Этот транспортер был предназначен для эвакуации раненых, и только в минувшие выходные, за неделю до того, с его помощью были эвакуированы 8 бойцов, получившие ранения в подобном инциденте. Вот что сказала сегодня сестра Нерая Май Лейзер.
1: Он был скромным, образцовым парнем, простым человеком с огромным сердцем, любящий партнер, который видел добро во всем, ставит других выше себя.
0: Он боролся за то, чтобы быть в Ливане. Он не должен был там служить, но добился. И еще вчера мы с ним разговаривали по видео, он улыбался, успокаивал нас. Мы никогда не представляли, что этот ужас постучится в нашу дверь. Нерай стал 11-й жертвой с начала прекращения огня и 7-й, погибшей в результате удара беспилотников. Это 6 солдат и 1 мирный житель.

0: Хизбалла атакует беспилотниками, разумеется, не только военнослужащих, но и гражданские объекты, и жилые дома. Сегодня один из таких беспилотников взорвался в доме в Метуле. И там находились пожилой мужчина-инвалид и его сиделка. Прибывшие на место сотрудники скорой помощи оказали помощь мужчине, получившему легкое сотрясение мозга. В доме начался пожар, но был быстро потушен сотрудниками аварийно-спасательной службы Метулы и пожарниками. Три беспилотника нанесли удар по поселению Шумера в Западной Галилее. Один из них попал в здание, вызвал небольшой пожар, травм физических нет, пострадавших нет. Атака в Метуле произошла напротив дома заместителя главы местного совета Авина Дива. Семья недавно вернулась в свой новый дом после того, как их прошлый дом, где они раньше жили, был разрушен противотанковыми ракетами Хизбаллы в начале войны «Железные мечи». Мы сейчас хотим побеседовать с жителем Метулы, стратегическим аналитиком, главным редактором агентства Метула News Agency Стефаном Жифа. Стефан, это Итану?
1: כן, ערב טוב למאזינים של כאן ברוסית.
0: ערב טוב. סטפן ג'יפה, עורך ראשי של מיטולה ניוס אייג'נסי. ספר לנו איך נראית מיטולה בימים אלה. בתחילת המלחמה יישובי הצפון פונו. מתוך חשש לירי של חיזבאללה, אז הסכנה הכי גדולה הייתה טילי נונטט. היום מיטולה הפכה להיות מטווחת על ידי רחפנים וכתבאמים ולצהל אין פתרון.
1: כן. מה שאתה אומר שזה לגמרי נכון, המלחמה התחילה, אנחנו זוכים עם המתקפה בדרום, בשביעי באוקטובר 23, ואנחנו עיתונאים כמוך, אז החלטנו להישאר כאן במקום שלנו, ולעשות העבודה שלנו, אבל רק עד סוף נובמבר, כי בסוף נובמבר, בזמן שהיינו בתוך המבנה שלנו, אנחנו נפגענו משני טילי נונטט, שאחסו מרבית הבית, ונאלצנו להתפנות.
0: Они торгуют, что мой первый вопрос касался того, как сейчас выглядит обстановка Метуле по сравнению с началом войны. Стефан говорит о том, что в начале войны они пытались сделать свою работу журналистов из Метулы до ноября, когда две противотанковые ракеты Хизбаллы попали в их дом, практически разрушили его, они были вынуждены эвакуироваться. Там что вообще?
1: אז התפנינו ונשארנו שנה, נשארנו באזור, בצפון המדינה, אבל שנה היינו בבית מלון, ולאחר שחזרנו אז אנחנו תיקנו את הבתים, שני המבנים שלנו נפגעו, ובספטמבר האחרון חזרנו, אבל לא היו הרבה אנשים שחזרו. הייתי אומר לך ולמאזינים ש נכון להיום, מתוך 2,500 תושבים לפני המלחמה, נכון להיום יש אולי 300 אנשים באמת.
0: מתוך 2,500 רק 300. יאיר למעשה ריקה ולא חזרה לתפקד.
1: הכפר. אנשים שנמצאים כאן, יש להם כמעט כולם תפקידים, שזה כיתת כוננות, עיתונאים או אנשים חיוניים לתפקוד המושבה.
0: Тен ли это Арген? Я спросил, что происходит сейчас, и на данный момент, по словам Стефана, они вернулись все, отремонтировали свои здания, но из 2500 жителей поселка вернулись только 300, в основном это люди, у которых есть конкретные должности или у которых есть дела, которые не могут больше оставлять. Это год продолжалась эта эвакуация. שמעתי את ראש המועצה מדבר על זה שהוא דורש מממשלה ומצהל להפסיק להקשיב לטראמפ, להתחיל לפעול אחרת בלבנון. מה אתה חושב כשאתה בוחן את המצב?
1: קודם כל צריך להגיד שיש שינוי מהחלק הראשון של המלחמה, זה שסיפרנו עד עכשיו, ומה שקורה היום. אז נפגעו בערך 30-35% של הבתים במטולה, היו הרוגים והיה המון ערס במטולה. ועכשיו, מאז החידוש של הלחימה בשני במרץ, זה הבית היום הראשון שנפגע במטולה. ובלי פצועים ובלי הרוגים, וזה מראה לחלוטין על שינוי בלחימה ועל עבודה טובה שצהל עושה בדרום לבנון.
0: תן לי לתרגם. Я задал вопрос относительно комментариев главы местного совета Митула о том, что он требует от правительства и армии прекратить сдерживаться в Ливане, прекратить прислушиваться к Трампу, начать действовать более агрессивно. По словам Стефана Жифа, нужно соблюдать баланс. Действительно существует проблема. Но по сравнению с тем, что происходило в первые месяцы войны, эта ситуация совершенно иная. Сегодня это был первый случай, когда беспилотник Хизбаллы попал в дом. Ущерб причинен не очень значительный. Пострадавших практически нет. И, конечно, эта ситуация совершенно иная благодаря действиям армии и нахождению армии на юге Ливана. Это сукшель кадбам, я звоню, Рахфан, кадбам, а ты мы
1: закрыли по габашим? Катанчик.
0: Рахфан и в пиве машинка.
1: כן, עם מלינקי רחפן.
0: כן, זה אני חושב שלא לתרגם.
1: אני חושב גם שלא צריך לתרגם. רחפן היא שמוביל, רחפן צעצוע, סיני כנראה, שמוביל פגז RPG, ראש של RPG, הייתי אומר לפי הנזק קילו עד שני קילו של חומר נפץ, והוא פגע רק בגג של בית מאוד קרוב, מאוד קרוב למקום איפה שאני נמצא עכשיו. הוא פגע, הוא הרס חלק מהגג, וזה גם אומר, וזה מאוד מעניין, שאם אתה יושב בקומת הקרקע או בקומה הראשונה וכזה רחפן פוגע בגג, לא יקחה לך שום דבר. אנשים, אם הם נמצאים בממד או במקלט, לא קורה שום דבר.
0: תכף אני אתגר את האופטימיות שלך, אבל תן לי לתרגם. Говорит Стефан о том, что беспилотник, точнее квадрокоптер Хизбаллы, который нанес удар по Митуле сегодня, был небольшой, китайского производства, нес, скорее всего, гранату РПГ до килограмма веса, взорвалась на крыше, не причинила практически существенного ущерба. Если ты сидишь на первом или даже на втором этаже дома, с тобой ничего не должно произойти, говорит Стефан. Поэтому он не склонен сейчас относиться к этой угрозе так серьезно, как к угрозе противотанковых ракет в Хизбаллы в начале войны, которые действительно причиняли огромный ущерб и убивали людей. Тишма, а та оптимива, а та шкра мюзан арбеотер мирошему отца шелхабайня назе, а валь. Мушава лохала льта в кетках. אנשים לא יכולים, ילדים לא יכולים להסתובב ברחובות, אנשים לא יכולים לחזור לפעילות הרגילה שלהם, שהם כל הזמן צריכים לחשוב מתי דבר כזה יעוף להם לראש.
1: אני חושב שאני ריאליסטי, וזה חשוב לאנליסט אסטרטגי, להיות ריאליסטי, אבל לא צריך להיסחף. מה שאמרנו עכשיו, מה זה? הנשק העיקרי של החזבאללה זה הטילי נונטט, זה מה שפגע בבית שלנו, זה מה שהרס את כל היישובים של קו הגבול. הנשק הזה לא קיים יותר. הם מרוחקים יותר מ-10 קילומטר, אפשר להשתמש בהם. הנשק השני זה הרקטות. והרקטות, כולם מיורטות על ידי כיפת ברזל. זו עובדה, זה לא להיות פסימי או אופטימי. אנחנו רואים אותם, אנחנו פרסמנו היום תמונות של 3 רקטות שהופלו. הייתי אומר שכמעט כולם היום נופלות. מה שנשאר זה הרחפנים האלה, אבל הרחפנים האלה זה נשק טרוריסטי, זה לא נשק אסטרטגי וזה לא נשק טקטי. הם לא עושים לנו, בטח הם הורגים לנו חיילים, הם הרגו 6 חיילים מהשני במרץ, זה מאוד כואב לנו, אבל אם אנחנו מעבירים את זה למספרים של המלחמות של הרוסים או של האוקרנים, זה שטויות. ואנחנו מתקדמים לעבר פתחונות לבעיה הזו. אז הם לא יכולים לשנות את גורל המלחמה, והם במצב מאוד גרוע. מה שכן, הבעיה היא ברמה של המחליטים, של הממשלה. הצבא, הוא לא מחליט מה שהוא עושה. הצבא עושה מה שהגוף הפוליטי אומר לו לעשות. ושם הבעיה. אני לא בטוח שהממשלה הזו יודעת בדיוק מה היא רוצה, לא בלבנון ולא בעזה, ועכשיו אנחנו רואים גם לא באיראן. הצבא עשה עבודה נהדרת.
0: סטפן ג'יפה, אנליסט אסטרטגי, עורך ראשי של מיטולה ניוס אייג'נסי, תושב מיטולה, תודה רבה לך על השיחה הזו.
1: תודה לכם, ערב נעים.
0: Я переведу ответ Стефана Жифа на мой последний вопрос относительно того, что, несмотря на его оптимизм и уверенность, что речь идет об очень ограниченной угрозе, ни Метула, ни другие поселения Севера так существовать не могут. Дети не могут идти в школу нормально, люди не могут выходить на работу. Стефан Жифа говорит, что действительно проблема существует, тем не менее понятно, что относительно речь идет об угрозе очень ограниченной, тем более если сравнивать с реальными опасностями, которые представляли такие виды вооружений Хизбаллы, как противотанковые ракеты и реактивные снаряды, которыми и ракеты большей дальности, которых Хизбалла обстреливала весь израильский север. Сегодня этой проблемы нет. И это, конечно, свидетельствует об изменении к лучшему. Проблема, на его взгляд, состоит в том, что нет четкого понимания со стороны правительства и тех, кто принимает решение, о том, какую дальнейшую стратегию они хотят выбрать в Ливане, куда они хотят вести эту ситуацию. По его мнению, армия делает то, что она может, но в конечном итоге она выполняет приказы. Это был Стефан Жифа, стратегический аналитик, главный редактор Metula News Agency, житель Метулы. А мы продолжаем ту же самую тему и хотим побеседовать с военным аналитиком, военным экспертом Давидом Гендельманом на тему о том, что же действительно Израиль собирается предпринимать, собирается ли вообще предпринимать в Ливане. Сегодня начальник генерального штаба, генерал-лейтенант Эйль Замир, создал заголовки, так сказать, заявив о том, что он поддерживает идею, в том числе министра Бецалеля Смотрича, о том, что нужно начинать валить здания в Бейруте в ответ на ракетные обстрелы. Давид Гендельман, вы с нами?
2: Добрый день.
0: Добрый день. Итак, я позволю себе немного цинизма в отношении заявления Эйля Замира, а вы попытайтесь меня разоблачить, так сказать, и опровергнуть. Тот же самый Эйль Замир, который не горел желанием углублять движение израильских войск и захват территории на юге Ливана, сегодня говорит, давайте валить здание в Бейруте в ответ на каждый беспилотник, прекрасно зная, что в нынешней политической ситуации израильское руководство не может это себе позволить. Я не прав?
2: В политическом смысле, разумеется, сейчас это сложно, потому что Трамп навязал нам прекращение огня. Но в военном плане в данном случае имеется в виду именно то, что прекращение огня в том виде, как оно существует, очень мало ограничивает Хизбаллу. Единственное, в чем она ограничена, это масштабы ракетных обстрелов. То есть нет нескольких сот ракет в день. Есть несколько ракет, максимум пару десятков, но в самом Южном Ливане, в тактическом плане, практически все, что они физически могут делать, они делают. А мы со своей стороны не можем использовать свое подавляющее преимущество, как регулярной армии, преимущество в огневой мощи и в воздушном господстве. Мы отвечаем только на довольно низком техническом, на довольно низком тактическом уровне, и даже те авиаудары, которые мы наносим, почти все они, 99%, вот именно в Южном Ливане, то есть мы физически могли бы отвечать гораздо сильнее, гораздо больше, но мы связаны, то есть в данном случае именно есть военные аспекты, и политические в военном аспекте это то, что нужно делать. Но понятно, что он понимает, что политические руки связаны, но он как представитель военного руководство говорит, что это то, что в военном плане нужно бы было делать.
0: Если бы в военном плане в течение того времени, которое у нас было во время этой войны, израильская армия продвинулась в глубину до 20 километров на территории Ливана, возможно, угроза беспилотников с оптическим наведением, которые летят на 20 километров примерно, была бы гораздо меньше. Но этого не произошло, потому что армия возражала против этого.
2: Но угроза была бы меньше для населенных пунктов на израильской территории, для израильских войск в Южном Ливане, она была бы точно такой же.
0: Одна из идей, о которых сейчас говорится, это все-таки попытаться расширить эту зону безопасности, о которой сегодня идет речь, получив на это согласие Вашингтона перед вступлением в силу будущего соглашения с Ираном, которое должно включать в себя пункт о прекращении огня в Ливане. Вы считаете это реально?
2: Мы упираемся в то, удастся ли уговорить Трампа. Именно что это вопрос уже не военный, даже не столько политический, сколько психологический. В военном плане есть довольно простые, понятные вещи, которые надо бы было сделать, в том числе расширение зоны безопасности. Но удастся ли уговорить на это Трампа, это, разумеется, большой вопрос.
0: Ну, давайте тогда поговорим о том, какие здания можно еще валить в Бейруте. Да? Мы, в общем-то, думали, что в Дахе уже не осталось ничего, что имеет отношение к Хизбалле. Так что нужно атаковать здания, принадлежащие ливанскому правительству, с которым мы ведем переговоры о возможном окончательном прекращении огня и даже мирном соглашении.
2: Во-первых, насчет переговоров. Проблема в том и есть, что мы ведем переговоры с ливанским правительством, а воюем мы с Хизбаллой. Поэтому это совершенно не то, что на обычной войне, когда переговоры идут с тем же противником, с которым воюем. А конкретно насчет Дахи, во-первых, там еще валить и валить. Это очень большой район, пригород Бейрута. На самом деле там еще начать и кончить. Но, разумеется, даже если мы начнем там массированные авиаудары, это не значит, что все резко прекратится. Но, по крайней мере, мы начнем использовать свое военное преимущество, потому что сейчас, по сути, у нас реально, даже не в фигуральном смысле, а буквально у нас одна рука привязана за спиной. Мы воюем одной рукой, Хизбалла это все использует. Она воюет практически на полную катушку, как я уже сказал. Что в данном случае на полную катушку, даже в смысле оптоволоконных дронов. А мы воюем крайне ограниченно, и поэтому оно все так и выглядит. У нас есть неоспоримые военные преимущества, чисто технические, которые мы не можем сейчас использовать.
0: Говорилось о том, что армия в экстренном порядке ищет решение проблемы дронов, проблемы оптоволоконных дронов. Есть ли какие-то уже подвижки в этом смысле?
2: Подвижки есть, но проблема в том, что какого-то герметичного решения не будет. Если бы оно было на российско-украинском фронте, его бы уже давно нашли, потому что у них эта проблема стоит гораздо более остро. У них каждый день с каждой стороны гибнет не один солдат, а несколько сот. Но не существует герметичного решения, что можно сейчас в ускоренном порядке делать. И технологические компании сейчас тоже усиленно ищут решения. И Министерство обороны проводит так называемые хакатоны тоже по нахождению. И само, скажем так, полевая выучка войск уже тоже гораздо лучше, как конкретно себя вести на поле боя, защитные сети, маскировочные сети, как именно оборудовать объекты размещения и прочего. Но даже если все придумают и все выдумают, какого-то герметичного стопроцентного решения не будет. В принципе, даже против гораздо более старых средств, против той же артиллерии и прочего, никто так до сих пор и не выдумал никакого решения. Поэтому и насчет конкретно этих дронов будет некий набор решений, который, будем надеяться, значительный процент снизит количество потерь, но это в любом случае не будет снижено до нуля.
0: Давайте тогда поговорим о надвигающемся, по всей видимости, соглашении между США и Ираном. И израильские военные источники выразили обеспокоенность теми формулировками, которые там присутствуют, по крайней мере, на данный момент. Что больше всего беспокоит израильских? То, что беспокоит израильских политиков, мы знаем. Что беспокоит военных, по вашему мнению?
2: Военных, в принципе, беспокоит то же самое. Во-первых, еще раз надо подчеркнуть, мы еще не знаем, будет ли заключено соглашение именно в этих формулировках, но сами формулировки именно такие, что Иран при таких формулировках получит много денег из размороженных средств и начнет усиленно восстанавливать, в первую очередь, военное производство, в том числе ракетное, которое он сейчас уже даже из тех средств, которые есть, он пытается восстанавливать. То есть чем меньше ограничений будет наложено на Иран, либо наоборот будут сняты даже те ограничения, которые были до сих пор, понятно, что это резко повышает возможности Ирана для восстановления к следующему раунду, который либо с Трампом, либо без Трампа, но рано или поздно произойдет, пока существует иранский режим в нынешнем виде, следующие раунды войны неизбежны, поэтому нам бы, разумеется, не хотелось, чтобы США давали им те или иные финансовые, политические и другие поблажки, которые только их усилят. Но посмотрим, будет ли заключено соглашение именно в этих формулировках, либо переговоры все-таки на том или ином этапе провалятся.
0: В течение вот этого периода противостояния, в особенности во время блокады Армузского пролива, ответной блокады со стороны США, Иран не раз атаковал своих арабских соседей в Персидском заливе, но ни разу не пытался атаковать Израиль. По вашему мнению, это тактика, которую они избрали специально для того, чтобы не дать нам возможности, условно говоря, нарушить это перемирие и возобновить войну? Это их тактика, направленная на то, чтобы вывести нас из игры?
2: Частично, да, частично эту функцию на себя взяла Хизбалла, потому что, скажем так, насколько можно кровь они нам и так пускают, без того, чтобы прилетало в ответ, а, собственно, Ирану. А какие-то удары со стороны Ирана, ракетные либо беспилотные, скорее всего, да, они решили давить на арабские страны с тем, чтобы они давили на США прекратить войну. В конце концов, такой рычаг давления на Израиль просто не существует, потому что мы, наоборот, хотели бы не прекращать и возобновить войну. То есть против нас такого рычага нет. Мы в любом случае не будем давить на США за мир, мы будем давить за войну. Поэтому по сумме этих факторов Иран решил, что атаковать напрямую нас не стоит. Слегка нас будет колоть Хизбалла. Прямое столкновение на данном этапе не посчитали нецелесообразным.
0: Давид Гендельман, военный эксперт. Большое спасибо за этот разговор.
2: До свидания.
3: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: Ну что ж, разговор о соглашении с Ираном мы уже начали, продолжим. Иран сегодня дал понять, что с его точки зрения до подписания соглашения с США есть время, и он никуда не торопится. Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи сделал это заявление после того, как госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что уже сегодня могут достигнуты какие-то договоренности. Багаи заявил, что мы пришли к соглашению по большей части обсуждаемых вопросов, но никто не может утверждать, что речь идет о скором подписании соглашения. Пока центральные элементы этого соглашение предусматривает продление режима прекращения огня на 2 месяца, возобновление движения по Армузскому проливу и некое расписание переговоров по иранской ядерной программе. Надо сказать, что сам Марко Рубио на встрече со своим индийским коллегой в Нью-Дели сделал ряд достаточно жестких заявлений в отношении иранского режима и подчеркнул, что Трамп не пойдет на плохую сделку с Ираном. Вот что сказал, среди прочего. Президент не собирается заключать плохую сделку, просто не собирается. В этом вопросе никто не сделал больше, никто не относился к угрозе ядерного Ирана так серьезно, как президент Трамп. Поэтому я очень уверен, мы все должны быть уверены, что нас не будет. У нас либо будет хорошее соглашение, либо нам придется решать эту проблему другим способом. Но мы бы, конечно, предпочли хорошее соглашение. На этом фоне и на фоне сообщения о том, что Израиль полностью изолирован от этих переговоров, и Бенямин Нетаньяху потерял канал связи с Трампом, завтра состоится заседание кабинета по вопросам безопасности. И об этой ситуации мы поговорим с Дмитрием Дубовым, журналистом, обозревателем по вопросам внешней политики. Дмитрий, здравствуйте.
4: Добрый вечер.
0: Я, на самом деле, вот прошелся по всем нашим СМИ, которые рассказывают нам, какое ужасное поражение мы уже потерпели в противостоянии с Ираном. Я думаю, что у Бенямина Нетаньяху, наверное, есть политическая проблема, но я совершенно не уверен, что 60 дней прекращения огня — это такая стратегическая катастрофа для Израиля. Или я не прав?
4: Весь вопрос, о чем мы говорим, ведь мы до сих пор еще не в курсе того, о чем действительно договорились Соединенные Штаты и Иран. И здесь я предложил бы разделить между жесткой риторикой обеих сторон. Вы приводили Марко Рубио, иранская сторона делает заявление в таком же воинственном духе, и тем, что происходит, что называется, в поле. И здесь я бы рискнул предположить, что нет синхронизации между словами и делами, поскольку, например, одно из самых последних сообщений говорит о том, что спикер иранского парламента Мухаммед Бакир Галибаф, один из сильнейших людей в нынешней иерархии власти, вместе с министром, по-моему, иностранных дел, даже Аббасом Аракчи, вообще выехали уже в Катар. И вот там это интересно, потому что там они будут говорить про самое главное, про деньги. Помните вот это вот требование взимать пошлину за проход через Армузский пролив, что на самом деле, конечно же, вырисовывалось как абсолютно безумная такая идея, которая нарушает все уставы международного права, но однако о каких-то компенсациях речь действительно идет, и, видимо, то, что могут обсуждать Галибаф и Аракчи в Катаре, в Дохе, это именно вот эти вот конкретные вопросы относительно финансов. И если эти вопросы утрясутся, то я даже не исключу, что мы увидим реальное подписание соглашения на горизонте событий от 24 до 48 часов ближайших. И вот там мы уже действительно увидим о чем говорят стороны. Тут надо еще понимать такую вещь, что все, что говорится сегодня, по крайней мере, американской стороной, призвано, наверное, приукрасить картинку, действительно, не самую радужную. Почему? Потому что из всего того, что мы слышим, это логично предположить, иранские требования будут выполняться, что называется, в кредит, в рассрочку. И понимая, что этот кредит, он как бы будет выплачиваться постепенно, сейчас можно позволить себе делать грозный вид и говорить о том, что либо сделки не будут, либо она будет хорошая. Но хорошая сделка, наверное, все-таки подразумевает плату по счетам в моменте сразу, в это вот прямо сейчас. А прямо сейчас мы понимаем, что эти 60 дней режима прекращения огня дают Тегерану главное, это время, это передышку, и самое главное, это некую отсрочку в реализации требований, которые еще не так давно Дональд Трамп предъявлял к Ирану, как требования, которые вообще не подлежат ни переговорам, ни какому-либо компромиссу. Поэтому я, наверное, соглашусь с тем, что в общей оценке ситуации, которую озвучивают в Израиле сегодня, она оправданно пессимистична. Это немного, опять же, да, но можно даже не предъявлять претензий ни к Трампу, ни к Нетаньяху, поскольку Иран сложный клиент, однако никто же ведь не тянул за язык ни Трампа, ни Нетаньяху, когда они говорили о, я не знаю, там, смене режима, ликвидации угрозы Ирана, там, уничтожении баллистической программы, иранской ядерной программы и так далее и тому подобное.
0: Но циник вроде меня говорит, на самом деле Трамп решил, что не нужно ему, не успеет он ничего сделать до начала чемпионата мира по футболу 11 июня. Чемпионат должен продлиться до, если не ошибаюсь, 17 или 19 июля. Вот на это время рассчитано это прекращение огня, после того, как фестиваль спорта мира и дружбы закончится, на котором Трамп, конечно же, намерен играть одну из центральных ролей. Мы знаем, что есть у него такая склонность быть на каждой свадьбе женихом. После этого все начнется заново. И насколько я не прав?
4: Не начнется, мне кажется. Ну, тут, наверное, надо посочувствовать американской футбольной сборной, которая, в общем, несмотря на то, что сильно добавила в последние годы, все-таки не является фаворитом, а ожидать от нее тот же Трамп, наверное, будет ничего, кроме победы, что называется, американского духа. Если говорить серьезно, то мы находимся в таком календаре, где после чемпионата мира по футболу, в общем, мы уже находимся в разгаре вот этой вот предвыборной кампании в преддверии промежуточных выборов в Конгресс. В Америке предвыборная кампания – это очень длительная история. Это не как в Израиле, там, да, мы вспомнили за неделю то, что у нас выборы, и мы начинаем как бешено агитировать. Нет, там это все более системно и намного раньше начинается, поэтому сразу же после чемпионата мира, если это действительно фактор, предположим, это фактор, да, не буду спорить, там уже будет атмосфера предстоящих выборов, учитывая, что рейтинги Трампа и так невысокие, учитывая, что цена на бензин, в принципе, я видел вот эти вот стикеры Дональда Трампа на фоне там бензоколонки с возросшей ценой на английском «I did it» и портрет Дональда Трампа с указанием на цену, да. Ну, то есть такой вот легкий троллинг со стороны, я не знаю, наверное, американцев самих. Все это не располагает как будто бы вместе к какому-то очередному потрясению, главное, потрясению рынков. Мне кажется, что цель Трампа будет в этом моменте либо так, либо стабилизировать ситуацию, либо сделать вид, что она стабильна. В данном случае даже разницы небольшой нет. Большой нет для него, потому что для него самое главное – это нарратив. В данном случае нарратив важнее, чем результат.
0: Давайте тогда под занавес поговорим о ливанской теме. Пожалуй, наиболее проблематичной сейчас, когда мы обсуждаем элементы соглашения. И там Иран настаивает на том, что окончание войны, прекращение войны в Ливане должно быть частью этого соглашения. То есть Иран фактически выбивает почву из-под ног ливанского правительства и присваивает себе опять статус такого защитника Ливана как непосредственно, так и в лице Хизбаллы. И таким образом делает эти наши переговоры с Ливаном абсолютно бессмысленными, в том числе и с точки зрения Ливана. Надо сказать, что госсекретарь Рубио сегодня там же в Индии заявил, что Израиль, конечно же, оставляет за собой право на самозащиту,

0: в данном случае фактора сдерживания, который бы останавливал Хизбаллу, удерживал бы Хизбаллу от этих своих провокаций против Израиля. Достаточно вспомнить, что напомнить, что вот буквально в течение последних сколько, 20 минут, да, по-моему, снова были сирены на севере Кирьят-Шмона и окрестности, и опять очередное проникновение беспилотника. Так не сдерживается Хизбалла, и явно то, что делает Израиль сегодня, недостаточно, по сути, поскольку мы это видим, и мы можем предположить, что эта недостаточность, она объясняется именно тем, что мы немножечко с завязанными руками за спиной действуем в Ливане, не в последнюю очередь из-за давления со стороны Соединенных Штатов. Я обращу ваше внимание на более чем интересный, местами, наверное, комичный, но тем не менее логичный призыв Трампа к всем странам, включая те страны, которые имеют с нами полные дипломатические отношения, немедленно все бросить, взять и подписать Авраамово соглашение. Это некий такой приз, может быть, Израилю за ситуацию по Ирану, но если так, то в логике или, скажем так, в настроении этого порыва Трампа, наверное, стоит рассматривать и ситуацию с Ливаном как ситуацию, в которой активные боевые действия, наверное, не предполагаются. Ну, то есть, в моменте, когда закончится история с Ираном, будет дано указание там боевикам Хизбаллы, они прекратят запуски своих беспилотников с тем, чтобы уже давить на Израиль, чтобы мы начинали отходить с территории Южного Ливана. И пойди знай, оставим ли мы за собой те опорные пункты, которые были у Израиля на момент начала вот этой вот истории с Ираном или нет. Я думаю, что в этом смысле со стороны ливанского правительства наверняка будет оказываться давление на
1: Это мы узнаем, наверное, уже в ближайшее время. Дмитрий Дубов...
0: Это предположение, но я, к сожалению, здесь не вижу каких-то позитивных моментов.
1: Я уверен, что мы об этом еще продолжим говорить, в том числе и в этом эфире. Дмитрий Дубов, журналист, обозреватель по вопросам внешней политики. Большое спасибо за этот разговор.
0: Спасибо.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: Ультраортодоксы объявили Нетаньяху, что им не нужен такой подарок в лице закона о призыве. Этот закон им не нужен. Гади Айзенкот и Моше Гафни, лидер Дегеля Тора, проводят секретную встречу, и пресса уже начинает говорить об окончательном развале правого блока. Коалиция начинает думать о окончательной дате выборов, и при этом комиссия Груниса, судя по всему, должна все-таки вновь утвердить назначение Романа Гофмана главой Моссада. Габи Вольфсон, наш коллега, ведущий Канрека, политический обозреватель сайта News.ru.ua. Здравствуйте.
3: Добрый вечер.
1: Ну что, начинаем потихоньку, как это, предвыборная лихорадка начинает набирать обороты, как сказали бы в Советском Союзе.
3: Лихорадит все сильнее. После того, как ультраортодоксальные партии требовали от Нетаньяху на протяжении 3,5 лет принять закон о призыве...
1: А мы ведь говорили, что Ликуд не сможет предложить им закон, который они хотят получить.
3: Безусловно, но это с одной стороны. С другой стороны, казалось, что закон Бисмута, который был на повестке дня, это тот минимум, на который они, возможно, согласятся. Более того, в тот момент, когда Нетаньяху объявил, что закон Бисмута не будет утвержден, именно тогда, я напомню, Равин Ландау и объявил о том, что блока с Нетаньяху больше нет, так сказать, развод и прочее, и прочее. Нетаньяху действительно очень сильно был взволнован этой перспективой, не перспективой того, что блока нет сейчас, это уже бог с ним, будут выборы в сентябре или в октябре, это менее важно, хотя и это имеет значение. Но Нетаньяху гораздо больше беспокоит, разумеется, то, что будет после выборов. И чтобы каким-то образом умиротворить своих все еще ультраортодоксальных партнеров, он попытался провести этот закон, и тут выяснилось, что этот закон-то им, в общем-то, и не очень нужен. И они объявили буквально вчера, что, окей, закон не нужен, закона не надо. Что, собственно говоря, подтвердило то, о чем мы с вами, Арик, говорили неоднократно. Закон этот не нужен был никому. Этот закон не нужен был Харидим, потому что, так сказать, кроме как закон, где они полностью освобождаются от службы, без каких бы то ни было санкций и так далее, они не могут представить своим избирателям ничего, что их удовлетворит. Нетаньяху этот закон не нужен, потому что он, так сказать, противоречит пожеланиям очень многих его избирателей, особенно после 7 октября. Поэтому было много шума из ничего, закона не будет, и сейчас все, по сути дела, перешли к обсуждению даты выборов, несмотря на то, что продолжаются какие-то попытки, так сказать, изображать, по-моему, с моей точки зрения, больше изображать намерение утвердить закон о призыве, чем реально его утвердить, но в основном сейчас обсуждают дату выборов. И Харидим опять же, по-моему, блефуют, потому что их требование провести выборы 8 или 15 сентября, ну, с

0: логикой не идут вместе со всем. Я сегодня в Кнессете пытался выяснить у функционеров, приближенных к Ядута Тора, в чем смысл этого требования. Так я ответа и не получил, учитывая то, что 11 сентября Рош ха-Шана, а значит, десятки тысяч харидим в это время находятся в Умане, проводить выборы, когда, в тот момент, когда можно не досчитаться тысяч голосов, выглядит странно. Поэтому сейчас появляются все новые и новые даты. Я уже видел дату 13 октября, о которой говорят в ШАС. Это дата, которая, так сказать, не совпадает, но там очень рядом с днем смерти Равина Увади Йосефа и так далее. Есть очень много дат, которые на повестке дня. Нетаньяо остается на данный момент, пытается отложить выборы как можно дольше, то есть до их изначальной даты, до 27 октября, в надежде на то, что произойдет что-нибудь на международной арене, что он сможет представить избирателям, потому что сейчас ему действительно очень мало есть что представить и после Ирана, и в контексте Ливана, в контексте Газы и так далее.
1: Есть. Давайте поговорим об этой секретной встрече Айзенкота и Гафни. Самая, так сказать, публичная секретная встреча, которая наделала немало шума и в коалиции, и в оппозиции. Почему в коалиции мы уже поговорили, в оппозиции утверждают, что Айзенкот предложил Гафни более смягченный вариант закона о призыве, который не стыкуется с публичными заявлениями его коллег по оппозиции. И есть там нечто, о чем ультраортодоксы говорят, что это более практический и более удобный для них вариант, чем закон, продвигающийся, который пытался продвигать Боас Бисмут. Насколько, по-вашему, это серьезно?
0: Это серьезно на том уровне, чтобы в оппозиции Гади Айзенкот стал дежурным подозреваемым в том, что он, так сказать, выйдет из рядов и войдет в коалицию с ультраортодоксами. Сегодня на заседании фракции «Наш дом Израиля» Виктор Либерман сделал несколько колких замечаний в адрес Гади Айзенкота. Не только по поводу его встречи с Моше Гафни, но и по поводу того, что прежде чем ты хочешь быть премьер-министром, стоит пройти несколько министерских должностей и так далее. Также он сказал, что тот, кто пытается создать коалицию с Харидим, теряет «Наш дом» и партию «Наш дом Израиля». Вот тут, на самом деле, начинается самое интересное, потому что при том, что встреча Айзенкота с Гафни вполне соответствует происходящему в настоящий момент, Гафни и не только Дегель ха-Тора, но и Агудат Исраэль совсем не против, действительно не против найти какую-то альтернативу Нетаньяу, но не очень понятно, как эта альтернатива сможет реализоваться, потому что, например, тот же Виктор Либерман еще раз подчеркнул, что ни в какую коалицию с Харидим он не войдет. Кто займет его место в этой коалиции, как она будет выглядеть, как ее можно создать без НДИ, без Нетаньяу и так далее, пока не ясно. Очень давно очевидно, что для того, чтобы создать коалицию после следующих выборов, кто бы ни пытался создать, потребуется действительно очень серьезное политическое мастерство. Не знаю, насколько им обладает Гади Айзенкот. Но пока что в оппозиции...
1: Давайте я вам помогу. Кто-то должен будет обмануть своих избирателей, только еще не ясно кто.
0: Да, я не думаю, что... Но, с другой стороны, кроме Виктора Либермана, никто, если мне память не изменяет, не давал клятвенных обещаний не входить в коалицию с Харидим. Да? Даже Яир Лапид при всем радикализме, который он демонстрирует, не делал таких заявлений, даже Яир Гулан не делал таких заявлений. Поэтому мне кажется, что после выборов у оппозиции перед оппозиционерами будет серьезный выбор, чего они хотят больше, свалить Нетаньяу или призвать Харидим. Мне кажется, что чем дальше, тем ответ будет очевиден.
1: Буквально два слова заключения, пожалуйста, о перспективах назначения Романа Гофмана на пост главы Моссада. Где они сейчас находятся?
0: Консультационная комиссия вновь рассматривает сегодня этот вопрос по распоряжению Богатца. Общее мнение, что они не изменят своих рекомендаций. Большинство, возможно, изменит Ашер Грунис, но большинство в любом случае поддержит, несмотря на новые свидетельства, или благодаря новым свидетельствам, поддержит назначение Романа Гофмана, потом это вернется в Богатц. И предполагается, что Богатц утвердит еще раз это решение комиссии.
1: Интересно будет тогда, что произойдет, если действительно сменится власть, и тогда ряду политиков от оппозиции, которые уже объявили, что у них нет доверия Роману Гофману на посту главы Моссада, как будут строиться их рабочие отношения?
0: Еще до этого им придется строить рабочие отношения с Давидом Зинни и другими фигурами, которые были назначены в этом правительстве. С точки зрения того же Яира Гулана, Роману Гофману придется, я цитирую, доказывать свою лояльность государству, а не Беньямину Нетаньяху. Как он будет это доказывать, не знаю, но тем не менее такие заявления уже были.
1: Габи Вольфсон, наш коллега, ведущий Канрека, политический обозреватель сайта News.ru.ul. Чем дальше, тем интереснее.
0: Безусловно.
1: Спасибо вам. Всего
2: доброго. На пике событий. Главные новости дня. На Канрека. Здесь и сейчас.
1: Сегодня монетарная комиссия Банка Израиля приняла решение снизить процентную ставку на 0.25% впервые с января и в третий раз за последний год. Этого долго требовали израильские экспортеры, этого требовали политики и министры. Наконец это случилось. Обсуждаем ситуацию с главным экономистом инвестиционной компании Мейтав Алексом Забежинским. Алекс, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Ну что, глава Банка Израиля наконец сдался под давлением. Последние сообщения о планах массовых увольнений в ряде израильских хай-тек компаний сыграли свою роль, или это другое?
3: Ну, я надеюсь, во-первых, что он не сдался, в плане, что он снизил процентную ставку только из-за внешнего давления. Я думаю, что если мы оценим обстоятельства и разные экономические данные, они вполне поддерживают это решение снизить. Скажем так, было бы странно, если бы он не снизил. Не из-за того, что на него давят, а просто, если мы смотрим на экономические данные, это вполне оправданное действие.
1: Но нас долго пугали инфляцией и необходимостью удерживать ставку процента на достаточно высоком уровне, чтобы предотвратить такой рост. Хотя есть те, кто говорит, что уровень процентных ставок в Израиле обгоняет существенный уровень инфляции даже в пересчете на последние 20 лет. Где правда?
3: Да, во-первых, начнем с того, что инфляция в Израиле на данный момент 1.9%. Если мы посмотрим на разные развитые страны, то ниже, чем израильская инфляция, в принципе, мы найдем практически две страны, может быть, три. Это Швейцария и Япония, страны с исторически очень низкой инфляцией. То есть израильская инфляция на сегодняшний день низкая. Второй показатель, который нужно взять в расчет, это процентная ставка, но в реальном исчислении. То есть насколько процентная ставка на сегодня выше, чем инфляция. Если мы сказали, что до этого решения процентная ставка была 4%, а инфляция 1,9%, значит, вот эта реальная процентная ставка, она 2.1. Да? Математика очень простая. Если мы, опять же, посмотрим на другие страны, это значительно выше, чем в любой другой стране. Значительно выше. То есть никто даже не приближается к нам. И с такой инфляцией неоправданно держать такую высокую реальную процентную ставку. Поэтому и этот фактор тоже вполне поддерживал решение снизить процентную ставку. И мы еще не сказали ни слова о долларе, естественно.
1: Вы в своем комментарии изданию «Глобс» говорили о том, что впервые за последнее время стоимость, так сказать, цена, последствия неснижения ставки процента могут быть хуже, чем потенциальный риск, связанный с ее уменьшением. Объясните, пожалуйста, эту мысль.
3: Да, это объясняется тем, что, во-первых, начнем с того, что экономика Израиля на данный момент, вот судя по индикаторам, которые у нас уже есть, каким-то показателям, которые есть после окончания, не окончания, а вот прекращения боевых действий, она не взлетает так резко, как мы видели в прошлом году в июле после июньской операции в Иране. То есть она так потихонечку двигается вверх, но очень медленно. Второе, то есть это уже как бы, в принципе, такая ситуация, она должна поддерживать решение о снижении ставки. Второе, рынок недвижимости. Он в такой рецессии, можно сказать, цены потихоньку падают. Но цены падают, это не так и плохо. Проблема, что нету сделок совершенно. И тут может быть большой риск такого довольно крупных неприятностей.
1: Простите, что перебиваю. Это связано с влиянием относительно высокой ставки процента на процент по машкантам?
3: Нет, это не только процент на машканту. Это связано со ставкой процентной на те суды, которые платят строительные компании. То есть что происходит? Строительные компании продолжают строить, но не могут продать. То есть у них нет доходов, а есть расходы. И при этом они все, как они это финансируют, с помощью суд. Эти суды довольно дорогие, и чем дальше дело заходит, вот такая ситуация, когда они продолжают строить, брать суды, но не продавать, тем хуже становится их финансовая ситуация.
1: Да, мы видели сообщение, что более 200 строительных фирм прекратили фактически свою деятельность.
3: Да, именно об этом я говорю. Третий показатель, очень важный, это курс шекеля. То есть такое усиление шекеля 8% с прошлого решения Банка Израиля, с прошлого заседания Центробанка, которое было всего лишь полтора месяца назад, шекель усилился на 8%. Это очень резкое усиление, как вы понимаете. Ну, в общем, не надо быть большим экономистом, чтобы понимать, что экспортеры, которые продают за доллар или за евро, они теряют огромные деньги, теряют заказы, теряют прибыль, вынуждены увольнять людей. То же самое, естественно, израильский сектор технологический, который чрезвычайно важен для Израиля. И тут тоже снижение процентной ставки, может, оно не ослабит шекель, скорее всего. Но, по крайней мере, это какое-то продвижение в сторону того, что в конце концов процентная ставка будет ниже, и шекель, может быть, будет немножко ослабляться. И плюс все будут платить дешевле по кредитам, то есть какая-то небольшая компенсация будет.
1: Снять ногу с педали тормоза экономики, так сказать.
3: Да, я считаю, что Банк Израиля Центробанк мог понизить и на 0,5%, честно говоря, ничего бы не случилось. Риск маленький, польза большая.
1: Возможно, он опасается так называемой предвыборной экономики, мы ведь идем на выборы все-таки этой осенью, неважно когда. Есть такое понятие в финансовом мире арбитраж, да, когда берут суды в валюте, где не процент низкий, и вкладывают ее там, где процент повыше. Это была главная причина того, что шекель так резко рос в отношении доллара, или причины тут совсем другие?
3: Нет, это вряд ли это было причиной. В общем, незнакомы такие вот прямо крупные финансовые потоки, чтобы кто-то там, я не знаю, взял бы суду и купил бы шекели и вложил бы в шекели под высокий процент. Усиление шекеля связано с финансовыми потоками, но не по этой причине, а из-за действий институциональных инвесторов, как пенсионные кассы, как вот наша компания МИТАФ и другие компании, которые держат очень большие портфели за границей и вынуждены все время продавать доллары, когда американская биржа поднимается, чтобы долларовая часть нашего портфеля не выросла слишком сильно.
1: Есть те, кто опасаются, что поскольку курс нового главы Federal Reserve США, он явно на ужесточение монетарной политики, а в Израиле начнется снижение, то мы, привыкнув к доллару ниже 3 шекелей, вскоре окажемся в обратной ситуации. То есть доллар резко пойдет вверх в отношении шекеля на разнице процентов. Или этого не стоит опасаться?
3: Ну, во-первых, разница в процентах не очень, честно говоря, влияет на валюту, как мы видим последние годы, особенно на шекель. Я просто могу привести пример. Вот в январе на данный, вот это последнее снижение на 14%, это было довольно ожидаемо. А вот снижение прошлое в январе было совершенно неожиданно. Никто не ожидал, и тем не менее, несмотря на такой вот сюрприз, шекель практически не ослабился. То есть проценты мало влияют на курсы, если, конечно, не будет резкое изменение курса. Насчет американского Центробанка, там, честно говоря, не так все понятно. То есть он еще пока что новый вот президент Центробанка, он еще не разъяснил, какая у него позиция. С одной стороны, он действительно был раньше сторонник жесткой политики, но с другой стороны, он ставленник президента, который все время ратует за низкий процент. Поэтому мы посмотрим, как
1: и у него тоже выборы в ноябре. Ну что ж, Алекс Забежинский, главный экономист инвестиционной компании МИТАФ, большое спасибо вам за этот разговор.
3: Спасибо большое.
1: Спасибо.
2: На пике событий. Главные новости дня. На КанРека. Здесь и сейчас.
1: И в завершение нашей сегодняшней программы новые подробности расследования гибели супругов Приходько из-за решенлициона 46-летнего Руслана и 44-летней Ольги, тела которых были найдены вечером 22 мая в их машине. оружие, которое было использовано для убийства Руслана Ольги Приходько, до сих пор не найдено. И это, по сообщениям СМИ, приводит полицию к пересмотру первой версии, по которой, по их мнению, речь шла об убийстве и самоубийстве. Надо сказать, что близкие друзья супругов Приходько с самого начала отрицали эту версию, настаивая на том, что не было никаких причин для подобного рода трагического исхода, настаивая на том, что семейная жизнь была прекрасной. Проблемы этой версии стали проясняться после того, как полиция освободила часть группы подозреваемых, которые вначале подозревались в том, что кто-то из них украл оружие, которое служило средством этого убийства. Более того, личное оружие Руслана, который работал техником по лифтам, осталось дома в сейфе, и он им не воспользовался. Таким образом, следствие приходит к выводу, что нельзя отрицать возможность, что супруги были убиты. Но обстоятельства этого убийства и кто совершил это убийство, в данный момент остается совершенно неизвестным. Единственное, что можно сказать, это что служба безопасности «Шабак» настаивает на том, что речь не идет о преступлении на почве, национальной почве, так называемой, то есть терроризме. Поэтому следствие ведет центральное подразделение оперативное подразделение Центрального полицейского округа. Мы обратились, разумеется, за комментариями в полицию. Там от комментариев воздерживаются, утверждая, что на это есть санкция со стороны суда. И будем следить, разумеется, за расследованием этой трагедии или же этого кровавого преступления. Буквально, так сказать, думаю, что в ближайшие дни узнаем дополнительные подробности. Ну, а мы на этом заканчиваем нашу программу «На пике событий». Ее подготовили для вас редактор Людмила Ермакова, продюсер Йосиф Мирзаев Став Раз, звукооператор Илай Беншабат, вел передачу Арик Эльман. Спасибо за внимание и до встречи в эфире Канрека.

0: Представьте Европу. Теперь представьте ее в Бершеве. Канкун. Гастрономический рай. Морепродукты, деликатесы, сыры и мясо премиум-класса. Красная и черная икра. Новый стандарт гастрономической красоты в Израиле. Канкун Бершева. Илья Уанави, 28. Открыто в пятницу и субботу.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
2: Сложно пройти проверку для получения выплат по B2OXUD. Центр «Максимум» берет сложное на себя. Ваши права – наша забота. Звоните звездочка 8507. Звездочка 8507. В соответствии с условиями предоставления услуг компании.

Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Всем хорошего дня, хорошего настроения, ну и, разумеется, музыки. Этого у нас точно сейчас хватает, и я надеюсь, что и этот наш час на радио Канрека мы все проведем с пользой и получим удовольствие от того, что услышим. Песен много всегда. Надеюсь, что сегодняшняя очередная подборка того, что я готова вам предложить, вам понравится. Сегодня это очередное путешествие в мир песен, а точнее в их истории. Истории написания песен, откуда что взялось и где это потом отзывается, в каких версиях, на каких языках. Что же вам еще сказать? Давайте начнем с песни, которая когда-то появилась во Франции, в общем, написал ее итальянец, тем не менее, Эрберт Пагани звали его, этого итальянский и композитор, и скульптор, человек очень разносторонний, одаренный, написал он, в частности, одну такую забавную песенку, любят ее во Франции до сих пор. И я предлагаю услышать фрагмент оригинала, а потом то, во что она превратилась в нашей стране, в Израиле.

этой песенки забавное название. La Bonne Funkette. На самом деле, я посмотрела по словарям. Есть разные, разумеется, варианты того, как можно это перевести. Французское выражение, оно используется, как правило, и в рассказах о простой еде, которая принимается без суеты, и даже о совместном обеде с друзьями и с семьей. А вообще еще это выражение можно перевести как «запросто», «попросту». Но это если говорить о том, что было в начале. В Израиле музыка, исполнение человека, которого зовут Эрбер Пагани, так понравилось, что звезда израильского музыкального мира Йорам Гаон однажды записал песню под названием «Вечеринка». «Амисиба».

Замечательная песенка. Собственно, ее израильский вариант меня очень-очень радует. Я время от времени люблю его ставить в эфире. И была рада в свое время познакомиться с этой версией на иврите. Рам Гаон Амесиба. Так называется эта песня. А мы переходим к очередному такому действительно экскурсу в песню. Оригинальную мелодию для этой песни написал чилийский композитор. Звали его Серхио Фернандес Гарай. Он просто запустил, как говорят сейчас, вирус. Эта мелодия так зацепила огромное количество музыкантов, что просто появилось очень и очень большое количество версий. Ну, это мягко сказано. Я вам сейчас просто покажу по маленькому кусочку, как можно сыграть песню, которую в основном в мире знают как «Норма Мия». «Брисес Эмигрантес», так называется этот коллектив.

Ну, а завершим мы этот экскурс когда-то чилийской только мелодии, русской версии, и называется это «Письмо маме». Хотя есть еще много версий, поверьте, я решила вас все-таки не настолько мучить одинаковой мелодией, но братья Радченко спели очень интересно «Письмо маме».

Продолжаем наш эфир. С вами Таня Барская. И если говорить об антологии, что называется, этой песни, корни ее буквально идут из Румынии. Вообще-то в 1937 году два еврея, как сказано в источниках, написали песню «Сани с колокольчиками» на румынском. С тех пор только ленивый, мне кажется, из музыкантов не исполнял или хотя бы не знает эту песню на родном для него языке. «Джонни, мой парень» на английском, «Джонни, the boy for me», «Джонни, ты не ангел» на французском, «Джонни, ты меня не знаешь» на русском. Даже есть «Джонни, ты же гой», в конце концов. Есть такая песня, и мы с вами это знаем, это на иврите вместе с идыш такие смешанные. В общем, есть очень много всего, есть даже на сербском. Композитор этого счастья Рикард Штейн, слова Ливию Деляну, он же Липа Самуилович Клигман. И, конечно, что касается русской версии, я имею в виду самой первой версии, то это обработка Вадима Людвиковского, русский текст принадлежит Николаю Доризо. Одним из ее первых исполнителей стал белло-гитарист. В 1952 году эту песню уже на английском исполняли Лес Поль и Мэри Форд. В 1953-м Эдит Пиаф на французском языке. Ну, давайте вспомним.

В 55-м году Александра Коваленко исполняла на русском языке следующий текст: «Джонни, ты меня не знаешь, ты мне встречи не назначаешь, сколько раз меня встречал, но в толпе не замечал, не был ты со мною дружен, в целом мире я одна, знаю, как тебе нужна, потому что ты мне нужен». В 58-м году израильский квартет театрального клуба «Муадона Театрон» исполнил совершенно потрясающую версию, которую я просто честно обожаю. И многие в нее влюбляются, когда услышат в первый раз, и даже не зная ни языка идыш, ни иврита еще толком, в любом случае начинают смеяться, услышав версию «Johnny is a guy for me», версия Дана Альмагора, между прочим, который написал все это. Давайте вспомним.

0: 15, 16.
1: Johnny is a guy for me.
2: 16, 16, 16.
1: Guy kasher ulew.
0: 15, 16, 15, 16.

1969 году израильский дуэт Эстер и Ави Офарим исполнили эту версию вновь на румынском, то есть жизнь этой песни возвращалась на тот язык, на котором она и была написана. В 80-е годы Звонко Богдан исполнил эту песню на сербском, потом румынский дуэт Марии и Лилиану Чобану исполняли это Сани Екузургалай, как и пел Джика Петреску, Сани с бубенцами. В 85-м году вокально-инструментальный ансамбль «Оризонт» молдавский пел песню «Сани с бубенцами». Ярдена Арази, наша замечательная Ярдена Арази, легенда израильской музыки, исполняла это в обработке, аранжировке Мати Каспи на слова Игуда Манора. Это был знаменитый румынский альбом Ярдена Арази под названием «Ветер и огонь» «Руах ва эш» Ярдена Арази. Потом бельгийская рок-группа Vai Con Deus исполнила эту песню под совершенно четким и емким названием. Называется это «Джонни». Прослушайте, узнаете сами. Кристина Арбакайте под Новый год, это был 2007, уже исполнила песню «Джонни», конечно, совершенно уже, кстати, другим текстом, не как у Александра Коваленко вообще. Ну и закончить эту тему на сегодня, поскольку она, по-моему, бесконечная, я предлагаю для меня даже новые версии, поскольку Йони Эйлат исполнил песню «Руах ва эш», то есть «Ветер и огонь», с другим уже темпом, с переводом Янки Альперена, знаменитого израильского актера, который играл в театре «Идиш Шпиль», его уже, к сожалению, нет с нами. Вот этот самый текст Игуда Манора, переведенный на идиш. «Йони Эйлат».

Вот это следующая песня, к которой я сегодня обращаюсь. И обращаю ваше внимание на нее. Знаменитая песня из кинофильма «Черный Орфей» 59-го года, в котором миф об Орфее, спускавшемся в ад в поисках своей Вредики, был перенесен в Бразилию, готовящийся к ежегодному карнавалу Рио-де-Жанейро. Город живет ожиданием карнавала, убираются улицы, шьются костюмы, сочиняются, конечно, и песни. Рио танцует, Рио поет, танцуют старики и дети на базаре, на пристани, на улицах, днем и ночью. И на фоне вот этого вихря карнавала Орфей и Вредика встречаются и проникаются симпатией с первого взгляда. Но рок, он неумолим, сюжет греческого мифа безжалостен и поворачивает их судьбы одним, разумеется, из самых знаменитых мифов. Мифом о любви Орфея и Эвридики. Эвридика уходит из жизни, душа ее направляется к Аиду, подземный мир. И Орфей спускается за ней. Ну, что было дальше? Или вы знаете этот миф, или вы смотрели фильм, или вы захотите увидеть, что было дальше. А песня эта замечательна, она появилась, и с тех пор ее поют на разных языках, ее играют в стиле босанова и поют на португальском, на испанском, на английском, французском, на русском. А с нами сейчас Хулио Иглесиас.

Следующая песня, время от времени я к ней возвращаюсь. У нее очень долгая история. 16 тонн. Популярнейшая песня, хотя сама по себе она достаточно о грустном. О тяжелых условиях труда и бедственном положении шахтеров, угольщиков Соединенных Штатов Америки в период так называемой Великой депрессии 1929-39 годов. И эта песня, она была записана летом 46-го года американским кантри-исполнителем, его зовут Мэрил Трэвис, была выпущена через год уже в составе комплекта из 4 синглов его. Потом, уже спустя годы, несколько лет, это был 55-й год, Теннесси Эрни Форд записал свою версию песни, которая лично для меня, мне кажется, более интересной. Но потом просто появился целый урожай, можно было снимать музыкальный, из композиций, которые появились вслед Эрни Форду. Очень многим приглянулась эта песня, она фактически стала и джазовым стандартом. В песне повествуется о времени действия системы в США, которая напоминала долговую зависимость, в соответствии с которой шахтеры за труд свой получали только кредит в магазине этой компании, Company Store, так и поется в этой песне, и не имели наличных денег. Жилье также предоставлялось компании, оплата за него вычиталась из заработка. Таким образом, рабочие не могли делать сбережения и фактически были просто именно прикреплены к своему работодателю. Узнаваем вот и припев композиции. Ты отгрузил 16 тонн, и что ты получил? Ты стал на день старше и глубже залез в долги. Святой Петр, не зови меня, я не приду. Я заложил свою душу в хозяйской лавке. Это то, о чем поется в припеве этой знаменитой песни. Потом действительно перепели ее очень много, в основном мужчин-исполнителей. А вот в 56-м году, через год после Форда, эту песню исполнил в Японии Фрэнк Нагая, она стала в Японии хитом.

Как вы видите, частично песня исполняется на японском, частично на английском языках, но, наверное, затмил это исполнение, это было понятно. Версия группы The Platters, знаменитые Platters, конечно же, просто перепели, наверное, всех практически, это был 57-й год, ну а потом просто Бо Дидли, Кейт Смит, Джейми Дин, Джерри Рид, Оскар Браун, очень много достойнейших исполнителей попробовали, примерили на себя эту композицию, остались, конечно, довольны. Том Джонс тоже спел эту песню, это был 67-й год. Джо Дассен записал эту песню в 74-м году, но вот только в 2002-м, обещаю вам дать в будущем услышать в его версии эту песню, она вошла в сборник неизданных концертных выступлений Джо Дассена. Интерпретацию Sixteen Tones на итальянском под названием «Лифт» выпустила Адриано Челентано.

0: Кстати, есть так называемые ошибочные утверждения, которые действительно считаются утверждениями, но это не было так, как я сейчас скажу. Пол Робсон никогда не записывал песню «16 тонн». Эта запись ошибочно принимают за его запись исполнение именно группы «Platters», где лидер-вокал принадлежал Герберту Риду. В Советский Союз сквозь железный занавес песня «16 тонн» массово проникла в 1957 году, когда в Москву на 6-й Всемирный фестиваль молодежи и студентов приехало более 30 тысяч человек из 130 стран, и как раз это был просто как апогей тогда, где эта песня исполнялась в США просто повсеместно и уже проникла в Европу. В Советском Союзе был, в частности, такой текст: «16 тонн умри, но дай, всю жизнь работай, весь век страдай. Но помни, дружище, что в день похорон тебе мы сыграем 16 тонн». Завершим сегодня мы эту тему версией следующей. Вы сами все услышите.
1: A Yiddish version of 16 tons.

1980 году вышел студийный альбом очередной итальянского певца и киноактера, ныне легенды Адриано Челентано. Альбом назывался «Un po' artista, un po' no». «Немного артист, немного нет». И все песни в этом альбоме написал, я имею в виду музыку, Тото Кутуньо, который был одним из тех, кто писал для Адриано Челентано, не только для него, а потом уже для себя. И одна из песен, название на русский язык переводится «Время идет». Она, наверное, стала одной из самых любимых для так называемого советского зрителя, он же слушатель. Песню эту знали мы все еще до приезда в Израиль, это естественно. Слова этой песни написали Клаудио Мори, супруга Адриано Челентано, и Кристиано Минилоно, один из соавторов Тото Кутуньо. Песня эта называется

Дискография британской певицы Таниты Тикерам насчитывает с десяток альбомов, порядка 20 синглов, но для большинства меломанов она остается тем, что называют «one hit wonder», то есть исполнитель, добившийся громкого успеха с одной композицией, именно с этой. «Twist in my sobriety». И тем не менее появились кавер-версии, одну из которых вы слышите, «Chester Page».

Вы слушаете радио Канрека, с вами Таня Барская. Мы говорим о песнях и их истории, или о том, кто спел когда-то и во что эта песня вылилась в итоге, как сложилась жизнь этой песни. Но вот в данном случае это еще один пример того, что появилось в Аргентине и

и живет в Израиле. Леонардо Фавио, так зовут аргентинского певца, актера и кинорежиссера, его настоящее имя Фуат Хорхе Хури, и песня, которую он спел в свое время, она была своеобразной революцией, хотя у него достаточно большой был репертуар, но песня эта стала особенной, она была романтическая, она запомнилась, он пел определенным образом, манера его исполнения запоминалась, и когда Леонардо Фавио исполнил эту песню, прошло время, и Йорам Гаон в Израиле исполнил эту же песню, но уже на иврите с другим текстом. Начиналось все с этого текста. «Эжа ями ольвиду» Леонардо Фавио.

Следующая песня. Песня Чака Берри, американского музыканта, одного из родоначальников рок-н-ролла. Песня, которая была включена в зал славы премии Грэмми еще в 99-м году и которая занимает 7-ю позицию в списке вообще 500 величайших песен всех времен по версии журнала Rolling Stone. Список знаменитый. Песню эту написали в 55-м году. И впервые она была выпущена через 3 года после этого. С тех пор песня «Johnny Be Good» исполнялась множеством музыкантов, став просто классическим рок-стандартом от Элвиса Пресли и Битлз до Sex Pistols и Green Day. Она вообще считается одним из таких серьезных проверок на прочность и на то, как человек может зажечь публику, исполняя «Johnny Be Good». В данном случае характерной для Чака Берри манере песня представляет собой такой небольшой рассказ о неграмотном, но талантливом деревенском пареньке, который просто очаровал всех игрой на гитаре. А название песни, игра слов «Johnny Be Good» выглядит и как обычное имя и фамилия, но при этом звучит по-английски как «Johnny Be Good». Джонни, будь добр, и заодно намекает на автобиографические моменты. Чак Берри сам родился на Good Avenue в Сент-Луисе. Но, кстати говоря, интересный факт, что эта песня в числе прочих произведений очень разных мировых композиторов разных времен и народов была записана на знаменитой золотой пластинке «Вояджеры», отправлена в космос будущим временам и народам. Джонни Холлидей напоминает нам этот рок-н-ролл.

завершу я с вами этот сегодняшний наш экскурс песни, который Элвис Пресли заказал и записал и выпустил как сингл еще в 62-м году. Авторы этой песни Уинфилд Скотт и Отис Блэквелл. А для вас поют дети. Return to Sender. Всего всем доброго.

Луи Армстронг напомнил всем, что вообще-то для танго нужны двое. Хорошая фраза, как и для многого чего другого нужны двое, но в данном случае для танго, ну, совершенно точно. Танго, без которого не хотелось бы обойтись сегодня, совершенно точно. Это итальянское танго, а точнее танго итальяно в исполнении Катарины Валенты.

Вот интересная версия одного из многих аргентинских танго из кинофильма, в данном случае как музыкальная тема, в кинофильме «Мистер и миссис Смит».

Ну вот такая версия замечательной темы, собственно, песни, одной из многих песен группы Beatles, Элеанор Ригби, но в стиле танго. Оркестр Адама Штаби, польский оркестр, который специально адаптировал эту песню для одной из тем в «Танцах со звездами», собственно. Следующее танго тоже одно из самых известных до сих пор остается, как сообщает даже зарубежная, скажем так, по отношению к нам музыкальная статистика. Ну, в 70-х годах уже ушедшего века среди всех музыкальных произведений по количеству публичных исполнений на первом месте была песня, с одной стороны, Yesterday группы Beatles, а на втором именно это танго. Причем танго это написал не то чтобы не представитель испанского мира, не житель ни Аргентины, ни Уругвая, ни Боливии, ни самой Испании и так далее. Совсем нет, это был представитель Дании. Танго это было написано еще раньше. Обращаем свое внимание теперь уже в 1925 год. Автором его является датский композитор Якоб Гаде. И она предназначалась, собственно, вся эта мелодия в качестве музыкального сопровождения, саундтрека, как говорят сейчас, для американского фильма «Дон Ку, сын Зорро», являвшегося, который должен был стать, являлся продолжением фильма «Знак Зорро». Ну, естественно, о приключениях благородного разбойника, ну, что-то вроде мексиканского аналога, аналогичного персонажа, как, ну, Робин Гуду, скажем. У людей во всех странах, что естественно, укоренился стереотип, где латиноамериканцы, там любовные страсти и, конечно же, ревность. Именно о ревности даже с самого начала, в самом названии этого танго ревность присутствует. Это то самое танго-ревность. Оно само по себе, танго-ревность, пришлось очень кстати к фильму про Мексику времен испанского колониального владычества. Месть, любовь, чувства, в общем, все как надо, все на месте. И поэтому продюсеры из Соединенных Штатов Америки заказали почему-то датчанину, тогда уж не американцу или не латиноамериканцу, мелодию, соответственно, но мелодия вышла что надо. Что касается исполнений, сначала, поскольку фильмы в ту пору были еще немые, без звука, чтобы зрители не сидели во время показа в полной тишине, вы знаете историю этого, пока шел фильм, играли музыку, сначала это был топер, пианист, потом в продвинутых кинотеатрах стали играть целые оркестры. Первое публичное исполнение «Танго ревность» вот именно таким образом состоялось в 1925 году на премьере этого фильма «Дон Ку, сын Зорро». Дирижировал сам автор Якоб Гаде, запомните это имя, хотя бы за то, что он его, это танго, написал. Кстати, сочинил композитор это все после того, как прочитал в газете заметку, что муж-цыган убил жену из ревности, отсюда, собственно, и появилось название. Но не как ни из каких-то семейных проблем. Якоб Гаде, «Танго ревность», Адриана Челентано.

Вот эта мелодия одна из, наверное, самых узнаваемых. У нее есть разные названия. Но, в общем, это кукурузный початок, если подумать. По крайней мере, его зачем-то так обозвали. Этот танго, не могу сказать иначе, именно обозвали, за что непонятно. Ничего плохого не несло оно в себе. Замечательная мелодия Ангеля Виольдо. 1903 год. Это не только не 20-й, не 30-й. 1903 год и такой шедевр, который уже перешагнул свой век и даже больше того. Танго 1903 года. Танго называется «Эль Чокло». «Эль Чокло». Произведение это было впервые представлено в Байресе, Буэнос-Айрес, вы помните, в ресторане, который назывался «Эль Американо». Вскоре появились записи этого танго в инструментальном варианте, в виде песни, сперва, конечно же, на испанском, потом в переводах, перетекстовках, поскольку текстов было много и разных. Предлагаю вам услышать, я пока молчу о другом варианте, я хочу вам дать возможность услышать «Эль Чокло» в исполнении джазовой легенды, которую зовут Нэт Кинг Коул, и он очень старательно будет исполнять «Эль Чокло» на испанском, ему не только не родном, но и не близком. Посмотрите, что получится.

0: Андонион.
1: Красивое исполнение. Можно не знать испанского, но спеть замечательно, обворожительно, скажем так. Но это все-таки очень красивый вид танго. Тем более мелодия хорошо вам всем знакома. Я напомню потом еще версии. Хотя бы одну вам точно напомню. Ну а сейчас то, что мы с вами знаем, совершенно точно знаем на русском языке благодаря вокально-инструментальному ансамблю «Ариэль». И, в общем, да, конечно, ритм танго там был, но мы как-то особенно и не думали о том, танго это или нет, но нас совершенно верно звали на дискотеку, говоря современным языком, потанцевать. Давайте вспомним это благодаря звезде венгерской эстрады Януш Коуш воплотил эту свою мечту, исполнив на венгерском языке и в ритме совершенного танго.

0: touch your lips, and all at once the sparks go flying.
1: Ну вот как раз тот еще случай, разумеется, той версии «El Choclo», того самого кукурузного початка, который, вы знаете, вот этого аргентинского танго в исполнении Луи Армстронга. Называется этот вид танго «Kiss of Fire» — «Огненный поцелуй». Я уже молчу, конечно, о Дерибасовской и так далее. Это все одно и то же танго. My whole world crashes.

Чувствуете всю ту же мелодию, да, в данном случае это Луи Мариано, который нам с вами напоминает это танго, но который называется «Любовь Констаньеты и...»

Очень хотела успеть дать возможность и себе, и вам услышать это танго в исполнении очень талантливого, на мой взгляд, венгерского скрипача, композитора Эдвина Мартона. Он лауреат премии Эмми. Кстати, тот самый, что сопровождал... он был выбран, его пригласили, и счастье, что у него в графике нашлось и желание нашлось помочь тогда Диме Билану в свое время выиграть первое место на конкурсе Евровидения. Это он играл на скрипке и как играл. Что касается танго, который он написал, и сейчас вы его слышите, это называется «Танго любви».

0: querido.
1: Ну что, более чем популярное танго, танго Аргентино, естественно, аргентинское танго, с одной стороны, которое называется «Кумпарсита». Танго популярно во всем мире, можно перечислять страны, можно сказать спасибо Аргентине, хотя написано оно уругвайцем Герардо Родригесом. Впервые оно было исполнено в столице Уругвая, в Монтевидео, в кафе «Ла Геральда». Что касается этого человека, ну, что сказать, за него до сих пор ведут споры и борьбу Уругвай и Аргентина, равно как и за то, все-таки первенство, кому принадлежит в танго, Уругваю или Аргентине в данном случае, и о Герардо Родригесе также спорят, как и, собственно, первым предметом является король танго Карлос Гардель. Ну, поскольку вот и это танго является предметом конфликта между аргентинцами и уругвайцами, и сам Карлос Гардель с ними вместе взятый. Ну, это исторический факт, разумеется. А что касается этого танго, происходит название его от слова «компарса», что означает «группа людей», в переводе с испанского, которые участвуют в карнавале либо в каком-то празднике. «La comparsita» – предположительно небольшая группа участников, ну, скажем, карнавала. Ну, в общем, это то, как можно перевести это слово. Что касается танго, тут были большие проблемы у автора, потому что он обнаружил в какой-то момент, что вот танго является хитом уже в Париже, не обратив внимания на то, что, значит, пришлось, в общем, бороться Херардо Родригесу за свои авторские права. И это тоже правда. Следующее танго хочу вам успеть напомнить, и его обязательно. И его напоминает нам Аманда Лир.
2: Ho gli occhi dentro gli occhi tuoi stasera che non ti riconosco più e non sei abbastanza uomo per vederti come sei.

0: Ну вот почти все на сегодня. В мире танго мы совершенно точно побывали. И не в последний раз. Далеко не в первый, но совершенно точно не в последний. С вами были Таня Барская, Алла Найденова. Оставайтесь с радиостанцией «Река» здесь и сейчас.
1: Радио «Река» здесь и сейчас.

0: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. У микрофона Арик Эльман. В эфире Канрека, программа «На пике событий». Час назад, как уже было сказано, в Эйлате состоялись похороны 19-летнего сержанта Нерая Лейзера, бойца 601-го инженерно-саперного батальона 401-й танковой бригады «Железные следы». Он погиб в результате удара беспилотника на юге Ливана. Инцидент произошел вчера примерно в 3:30 дня возле христианской деревни Дебель в секторе Бинджбель. Беспилотник взорвался в верхней части бронетранспортера «Намер». В результате взрыва водитель Нерай погиб на месте, а его командир получил серьезные ранения, был доставлен в медицинский центр «Рамбом» в Хайфе. Этот транспортер был предназначен для эвакуации раненых, и только в минувшие выходные, за неделю до того, с его помощью были эвакуированы 8 бойцов, получившие ранения в подобном инциденте. Вот что сказала сегодня сестра Нерая Май Лейзер.
1: Он был скромным, образцовым парнем, простым человеком с огромным сердцем, любящий партнер, который видел добро во всем, ставит других выше себя. Он боролся за то, чтобы быть в Ливане. Он не должен был там служить, но добился.
0: И еще вчера мы с ним разговаривали по видео, он улыбался, успокаивал нас. Мы никогда не представляли, что этот ужас постучится в нашу дверь. Нерай стал 11-й жертвой с начала прекращения огня и 7-й, погибший в результате удара беспилотников. Это 6 солдат и 1 мирный житель.

0: Хизбалла атакует беспилотниками, разумеется, не только военнослужащих, но и гражданские объекты, и жилые дома. Сегодня один из таких беспилотников взорвался в доме в Метуле. И там находились пожилой мужчина-инвалид и его сиделка. Прибывшие на место сотрудники скорой помощи оказали помощь мужчине, получившему легкое сотрясение мозга. В доме начался пожар, но он был быстро потушен сотрудниками аварийно-спасательной службы Метулы и пожарниками. Три беспилотника нанесли удар по поселению Шумират в Западной Галилее. Один из них подпал в здание, вызвал небольшой пожар. Травм физических нет, пострадавших нет. Атака в Метуле произошла напротив дома заместителя главы местного совета Авина Дива. Семья недавно вернулась в свой новый дом после того, как их прошлый дом, где они раньше жили, был разрушен противотанковыми ракетами Хизбаллы в начале войны «Железные мечи». Мы сейчас хотим побеседовать с жителем Метулы, стратегическим аналитиком, главным редактором агентства Метула News Agency Стефаном Жифа. Стефан, это Итану?
1: כן, ערב טוב למאזינים של כאן ברוסית.
0: ערב טוב. סטפן ג'יפה, עורך ראשי של מיטולה ניוס אייג'נסי. ספר לנו איך נראית מיטולה בימים אלה. בתחילת המלחמה יישובי הצפון פונו. מתוך חשש לירי של חיזבאללה, אז הסכנה הכי גדולה הייתה טילי נונטט. היום מיטולה הפכה להיות מטווחת על ידי רחפנים וכתבאמים ולצהל אין פתרון.
1: כן. מה שאתה אומר שזה לגמרי נכון, המלחמה התחילה, אנחנו זוכים עם המתקפה בדרום, בשביעי באוקטובר 23, ואנחנו עיתונאים כמוך, אז החלטנו להישאר כאן במקום שלנו, ולעשות את העבודה שלנו, אבל רק עד סוף נובמבר, כי בסוף נובמבר, בזמן שהיינו בתוך המבנה שלנו, אנחנו נפגענו משני טילי נונטט, שאחסו מרבית הבית, ונאלצנו להתפנות.
0: Они торгем Рушитхам. Мой первый вопрос касался того, как сейчас выглядит обстановка в Метуле по сравнению с началом войны. Стефан говорит о том, что в начале войны они пытались сделать свою работу журналистов из Метулы до ноября, когда две противотанковые ракеты Хизбаллы попали в их дом, практически разрушили его, они были вынуждены эвакуироваться. Там что вообще?
1: אז התפנינו ונשארנו שנה, נשארנו באזור, בצפון המדינה, אבל שנה היינו בבית מלון, ולאחר שחזרנו אז אנחנו תיקנו את הבתים, שני המבנים שלנו נפגעו, ובספטמבר האחרון חזרנו, אבל לא היו הרבה אנשים שחזרו. הייתי אומר לך ולמאזינים ש... נכון להיום, מתוך 2,500 תושבים לפני המלחמה, נכון להיום יש אולי 300 אנשים באמת.
0: מתוך 2,500 רק 300, העיר למעשה ריקה ולא חזרה לתפקד.
1: הכפר. אנשים שנמצאים כאן יש להם כמעט כולם תפקידים, שזה כיתת כוננות, עיתונאים או אנשים חיוניים לתפקוד המושבה.
0: Тен Лили Таргем. Я спросил, что происходит сейчас, и на данный момент, по словам Стефана, они вернулись, все отремонтировали свои здания, но из 2500 жителей поселка вернулись только 300, в основном это люди, у которых есть конкретные должности или у которых есть дела, которые они не могут больше оставлять, это год продолжалась эта эвакуация. שמעתי את ראש המועצה מדבר על זה שהוא דורש מממשלה ומצהל להפסיק להקשיב לטראמפ, להתחיל לפעול אחרת בלבנון. מה אתה חושב כשאתה בוחן את המצב?
1: קודם כל צריך להגיד שיש שינוי מהחלק הראשון של המלחמה, זה שסיפרנו עד עכשיו, ומה שקורה היום. אז נפגעו בערך 30-35% של הבתים במטולה, היו הרוגים והיה המון ערס במטולה. ועכשיו, מאז החידוש של הלחימה בשני במרץ, זה הבית היום הראשון שנפגע במטולה. ובלי פצועים ובלי הרוגים, וזה מראה לחלוטין על שינוי בלחימה ועל עבודה טובה שצהל עושה בדרום לבנון.
0: תן לי לתרגם. Я задал вопрос относительно комментариев главы местного совета Метулы о том, что он требует от правительства и армии прекратить сдерживаться в Ливане, прекратить прислушиваться к Трампу, начать действовать более агрессивно. По словам Стефана Жифа, нужно соблюдать баланс. Действительно, существует проблема, но по сравнению с тем, что происходило в первые месяцы войны, эта ситуация совершенно иная. Сегодня это был первый случай, когда беспилотник Хизбаллы попал в дом. Ущерб причинен не очень значительный, пострадавших практически нет. И, конечно, эта ситуация совершенно иная благодаря действиям армии и нахождению армии на юге Ливана. Это сукшель кадбам, арахфан, кадбам, а ты мы
1: закрыли по габашим? Катанчик.
0: Арахфан и в пиве машинка.
1: כן, עם מלינקי רחפן.
0: כן, זה אני חושב שלא לתרגם.
1: אני חושב גם שלא צריך לתרגם. רחפן היא שמוביל, רחפן צעצוע, סיני כנראה, שמוביל פגז RPG, ראש של RPG, הייתי אומר לפי הנזק קילו עד שני קילו של חומר נפץ, והוא פגע רק בגג של בית מאוד מאוד קרוב, מאוד קרוב למקום איפה שאני נמצא עכשיו. הוא פגע, הוא הרס חלק מהגג, וזה גם אומר, וזה מאוד מעניין, שאם אתה יושב בקומת הקרקע או בקומה הראשונה וכזה רחפן פוגע בגג, לא יקרה לך שום דבר. אנשים, אם הם נמצאים בממד או במקלט, לא קורה שום דבר.
0: איך אני אתגר את האופטימיות שלך, אבל תן לי לתרגם. Говорит Стефан о том, что беспилотник, точнее квадрокоптер Хизбаллы, который нанес удар по Метуле сегодня, был небольшой, китайского производства, нес, скорее всего, гранату РПГ до килограмма веса, взорвалась на крыше, не причинила практически существенного ущерба. Если ты сидишь на первом или даже на втором этаже дома, с тобой ничего не должно произойти, говорит Стефан. Поэтому он не склонен сейчас относиться к этой угрозе так серьезно, как к угрозе противотанковых ракет Хизбаллы в начале войны, которые действительно причиняли огромный ущерб и убивали людей. Тишма, ата оптимив, ата шкра миузан арбиотер ми рошаму ацашал хабайняна зе, аваль. Мушава лохала ли тавкетках? אנשים לא יכולים, ילדים לא יכולים להסתובב ברחובות, אנשים לא יכולים לחזור לפעילות הרגילה שלהם, שהם כל הזמן צריכים לחשוב מתי דבר כזה יעוף להם לראש.
1: אני חושב שאני ריאליסטי, וזה חשוב לאנליסט אסטרטגי, להיות ריאליסטי, אבל לא צריך להיסחף. מה שאמרנו עכשיו, מה זה? הנשק העיקרי של החזבאללה זה הטילנונטט, זה מה שפגע בבית שלנו, זה מה שהרס את כל היישובים של קו הגבול. הנשק הזה לא קיים יותר. הם מרוחקים יותר מ-10 קילומטר, אפשר להשתמש בהם. הנשק השני זה הרקטות. והרקטות, כולם מיורטות על ידי כיפת ברזל. זו עובדה, זה לא להיות פסימי או אופטימי. אנחנו רואים אותם, אנחנו פרסמנו היום תמונות של 3 רקטות שהופלו. הייתי אומר שכמעט כולם היום נופלות. מה שנשאר זה הרחפנים האלה, אבל הרחפנים האלה זה נשק טרוריסטי, זה לא נשק אסטרטגי וזה לא נשק טקטי. הם לא עושים לנו, בטח הם הורגים לנו חיילים, הם הרגו 6 חיילים מהשני במרץ, זה מאוד כואב לנו, אבל אם אנחנו מעבירים את זה למספרים של המלחמות של הרוסים או של האוקרנים, זה שטויות. ואנחנו מתקדמים לעבר פתחונות לבעיה הזו. אז הם לא יכולים לשנות את גורל המלחמה, והם במצב מאוד גרוע. מה שכן, הבעיה היא ברמה של המחליטים, של הממשלה. הצבא, הוא לא מחליט מה שהוא עושה. הצבא עושה מה שהגוף הפוליטי אומר לו לעשות. ושם הבעיה. אני לא בטוח שהממשלה הזו יודעת בדיוק מה היא רוצה, לא בלבנון ולא בעזה, ועכשיו אנחנו רואים גם לא באיראן. הצבא עשה עבודה נהדרת.
0: סטפן ג'יפה, אנליסט אסטרטגי, עורך ראשי של מיטולה ניוס אייג'נסי, תושב מיטולה, תודה רבה לך על השיחה הזו.
1: תודה לכם, ערב נעים.
0: Я переведу ответ Стефана Жифа на мой последний вопрос относительно того, что, несмотря на его оптимизм и уверенность, что речь идет об очень ограниченной угрозе, ни Метула, ни другие поселения Севера так существовать не могут. Дети не могут идти в школу нормально, люди не могут выходить на работу. Стефан Жифа говорит, что действительно проблема существует, тем не менее понятно, что относительно речь идет об угрозе очень ограниченной, тем более если сравнивать с реальными опасностями, которые представляли такие виды вооружений Хизбаллы, как противотанковые ракеты Ира и реактивные снаряды, которыми и ракеты большей дальности, которых Хизбалла обстреливала весь израильский север. Сегодня этой проблемы нет. И это, конечно, свидетельствует об изменении к лучшему. Проблема, на его взгляд, состоит в том, что нет четкого понимания со стороны правительства и тех, кто принимает решение о том, какую дальнейшую стратегию они хотят выбрать в Ливане, куда они хотят вести эту ситуацию. По его мнению, армия делает то, что она может, но в конечном итоге она выполняет приказы. Это был Стефан Жифа, стратегический аналитик, главный редактор Metula News Agency, житель Метулы. А мы продолжаем ту же самую тему и хотим побеседовать с военным аналитиком, военным экспертом Давидом Гендельманом на тему о том, что же действительно Израиль собирается предпринимать, собирается ли вообще предпринимать в Ливане. Сегодня начальник генерального штаба, генерал-лейтенант Эль Замир, создал заголовки, так сказать, заявив о том, что он поддерживает идею, в том числе министра Бецалеля Смотрича, о том, что нужно начинать валить здания в Бейруте в ответ на ракетные обстрелы. Давид Гендельман, вы с нами?
2: Добрый день.
0: Добрый день. Итак, я позволю себе немного цинизма в отношении заявления Эйяля Замира, а вы попытаетесь меня разоблачить, так сказать, и опровергнуть. Тот же самый Эйяль Замир, который не горел желанием углублять движение израильских войск и захват территории на юге Ливана, сегодня говорит, давайте валить здание в Бейруте в ответ на каждый беспилотник, прекрасно зная, что в нынешней политической ситуации израильское руководство не может это себе позволить. Я не прав?
2: В политическом смысле, разумеется, сейчас это сложно, потому что Трамп навязал нам прекращение огня. Но в военном плане в данном случае имеется в виду именно то, что прекращение огня в том виде, как оно существует, очень мало ограничивает Хизбаллу. Единственное, в чем она ограничена, это масштабы ракетных обстрелов, то есть нет нескольких сот ракет в день. Есть несколько ракет, максимум пару десятков, но в самом Южном Ливане, в тактическом плане, практически все, что они физически могут делать, они делают. А мы со своей стороны не можем использовать свое подавляющее преимущество, как регулярной армии, преимущество в огневой мощи, в воздушном господстве. Мы отвечаем только на довольно низком техническом, на довольно низком тактическом уровне, и даже те авиаудары, которые мы наносим, почти все они, 99%, вот именно в Южном Ливане, то есть мы физически могли бы отвечать гораздо сильнее, гораздо больше, но мы связаны, то есть в данном случае именно есть военный аспект, и политический военный аспект, это то, что нужно делать. Но понятно, что он понимает, что политически руки связаны, но он как представитель военного руководство говорит, что это то, что в военном плане нужно бы было делать.
0: Если бы в военном плане в течение того времени, которое у нас было во время этой войны, израильская армия продвинулась в глубину до 20 километров на территории Ливана, возможно, угроза беспилотников с оптическим наведением, которые летят на 20 километров примерно, была бы гораздо меньше. Но этого не произошло, потому что армия возражала против этого.
2: Угроза была бы меньше для населенных пунктов на израильской территории, для израильских войск в Южном Ливане она была бы точно такой же.
0: Одна из идей, о которых сейчас говорится, это все-таки попытаться расширить эту зону безопасности, о которой сегодня идет речь, получив на это согласие Вашингтона перед вступлением в силу будущего соглашения с Ираном, которое должно включать в себя пункт о прекращении огня в Ливане. Вы считаете это реально?
2: Мы упираемся в то, удастся ли уговорить Трампа. Именно что это вопрос уже не военный, даже не столько политический, сколько психологический. В военном плане довольно простые, понятные вещи, которые надо бы было сделать, в том числе расширение зоны безопасности. Но удастся ли уговорить на это Трамп, это, разумеется, большой вопрос.
0: Ну, давайте тогда поговорим о том, какие здания можно еще валить в Бейруте. Да? Мы, в общем-то, думали, что в Дахе уже не осталось ничего, что имеет отношение к Хизбалле. Так что нужно атаковать здания, принадлежащие ливанскому правительству, с которым мы ведем переговоры о возможном окончательном прекращении огня и даже мирном соглашении?
2: Во-первых, насчет переговоров. Проблема в том и есть, что мы ведем переговоры с ливанским правительством, а воюем мы с Хизбаллой. Поэтому это совершенно не то, что на обычной войне, когда переговоры идут тем же противником, с которым воюем. А конкретно насчет Дахи, во-первых, там еще валить и валить. Это очень большой район, пригород Бейрута. На самом деле там еще начать и кончить. Но, разумеется, даже если мы начнем там массированные авиаудары, это не значит, что все резко прекратится. Но, по крайней мере, мы начнем использовать свое военное преимущество, потому что сейчас, по сути, у нас реально, даже не в фигуральном смысле, а буквально у нас одна рука привязана за спиной. Мы воюем одной рукой, Хизбалла это все использует. Она воюет практически на полную катушку, как я уже сказал. Что в данном случае на полную катушку, даже в смысле оптоволоконных дронов. А мы воюем крайне ограниченно, и поэтому оно все так и выглядит. У нас есть неоспоримые военные преимущества, чисто технические, которые мы не можем сейчас использовать.
0: Говорилось о том, что армия в экстренном порядке ищет решение проблемы дронов, проблемы оптоволоконных дронов. Есть ли какие-то уже подвижки в этом смысле?
2: Подвижки есть, но проблема в том, что какого-то герметичного решения не будет. Если бы оно было на российско-украинском фронте, его бы уже давно нашли, потому что у них эта проблема стоит гораздо более остро. У них каждый день с каждой стороны гибнет не один солдат, а несколько сот. Но не существует герметичного решения, что можно сейчас в ускоренном порядке делать. И технологические компании сейчас тоже усиленно ищут решения. И Министерство обороны проводит так называемые хакатоны тоже по нахождению, и само, скажем так, полевая выучка войск уже тоже гораздо лучше, как конкретно себя вести на поле боя, защитные сети, маскировочные сети, как именно оборудовать объекты размещения и прочего. Но даже если все придумают и все выдумают, какого-то герметичного стопроцентного решения не будет. В принципе, даже против гораздо более старых средств против той же артиллерии и прочего никто так до сих пор и не выдумал никакого решения. Поэтому и насчет конкретно этих дронов будет некий набор решений, который, будем надеяться, значительный процент снизит количество потерь, но это в любом случае не будет снижено до нуля.
0: Давайте тогда поговорим о надвигающемся, по всей видимости, соглашении между США и Ираном. И израильские военные источники выразили обеспокоенность теми формулировками, которые там присутствуют, по крайней мере, на данный момент. Что больше всего беспокоит израильских? То, что беспокоит израильских политиков, мы знаем. Что беспокоит военных, по вашему мнению?
2: Военных, в принципе, беспокоит то же самое. Во-первых, еще раз надо подчеркнуть, мы еще не знаем, будет ли заключено соглашение именно в этих формулировках, но сами формулировки именно такие, что Иран при таких формулировках получит много денег из размороженных средств и начнет усиленно восстанавливать, в первую очередь, военное производство, в том числе ракетное, которое он сейчас уже даже из тех средств, которые есть, он пытается восстанавливать. То есть чем меньше ограничений будет наложено на Иран, либо наоборот будут сняты даже те ограничения, которые были до сих пор, понятно, что это резко повышает возможности Ирана для восстановления к следующему раунду, который либо с Трампом, либо без Трампа, но рано или поздно произойдет, пока существует иранский режим в нынешнем виде, следующие раунды войны неизбежны. Поэтому нам бы, разумеется, не хотелось, чтобы США давали им те или иные финансовые, политические и другие поблажки, которые только их усилят. Но посмотрим, будет ли заключено соглашение именно в этих формулировках, либо переговоры все-таки на том или ином этапе провалятся.
0: В течение вот этого периода противостояния, в особенности во время блокады Армузского пролива, ответной блокады со стороны США, Иран не раз атаковал своих арабских соседей в Персидском заливе, но ни разу не пытался атаковать Израиль. По вашему мнению, это тактика, которую они избрали специально для того, чтобы не дать нам возможности, условно говоря, нарушить это перемирие и возобновить войну? Это их тактика, направленная на то, чтобы вывести нас из игры?
2: Частично, да, частично эту функцию на себя взяла Хизбалла, потому что, скажем так, насколько можно крови они нам и так пускают, без того, чтобы прилетало в ответ, собственно, Ирану. А какие-то удары со стороны Ирана, ракетные либо беспилотные, скорее всего, да, они решили давить на арабские страны с тем, чтобы они давили на США прекратить войну. В конце концов, такой рычаг давления на Израиль просто не существует, потому что мы, наоборот, хотели бы не прекращать и возобновить войну. То есть против нас такого рычага нет. Мы в любом случае не будем давить на США за мир, мы будем давить за войну. Поэтому по сумме этих факторов Иран решил, что атаковать напрямую нас не стоит. Слегка нас будет колоть Хизбалла. Прямое столкновение на данном этапе они посчитали нецелесообразным.
0: Давид Гендельман, военный эксперт. Большое спасибо за этот разговор.
2: До свидания.
3: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: Ну что ж, разговор о соглашении с Ираном мы уже начали, продолжим. Иран сегодня дал понять, что с его точки зрения до подписания соглашения с США есть время, и он никуда не торопится. Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи сделал это заявление после того, как госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что уже сегодня могут достигнуты какие-то договоренности. Багаи заявил, что мы пришли к соглашению по большей части обсуждаемых вопросов, но никто не может утверждать, что речь идет о скором подписании соглашения. Пока центральные элементы этого соглашение предусматривает продление режима прекращения огня на 2 месяца, возобновление движения по Армузскому проливу и некое расписание переговоров по иранской ядерной программе. Надо сказать, что сам Марко Рубио на встрече со своим индийским коллегой в Нью-Дели сделал ряд достаточно жестких заявлений в отношении иранского режима и подчеркнул, что Трамп не пойдет на плохую сделку с Ираном. Вот что сказал, среди прочего. Президент не собирается заключать плохую сделку, просто не собирается. В этом вопросе никто не сделал больше, никто не относился к угрозе ядерного Ирана так серьезно, как президент Трамп. Поэтому я очень уверен, мы все должны быть уверены, что у нас не будет. У нас либо будет хорошее соглашение, либо нам придется решать эту проблему другим способом. Но мы бы, конечно, предпочли хорошее соглашение. На этом фоне и на фоне сообщения о том, что Израиль полностью изолирован от этих переговоров, и Бенямин Нетаньяху потерял канал связи с Трампом, завтра состоится заседание кабинета по вопросам безопасности. И об этой ситуации мы поговорим с Дмитрием Дубовым, журналистом, обозревателем по вопросам внешней политики. Дмитрий, здравствуйте.
4: Добрый вечер.
0: Я, на самом деле, прошелся по всем нашим СМИ, которые рассказывают нам, какое ужасное поражение мы уже потерпели в противостоянии с Ираном. Я думаю, что у Бенямина Нетаньяху, наверное, есть политическая проблема, но я совершенно не уверен, что 60 дней прекращения огня – это такая стратегическая катастрофа для Израиля. Или я не прав?
4: А весь вопрос, о чем мы говорим, ведь мы до сих пор еще не в курсе того, о чем действительно договорились Соединенные Штаты и Иран. И здесь я предложил бы разделить между жесткой риторикой обеих сторон. Вы приводили Марко Рубио, иранская сторона делает заявление в таком же воинственном духе, и тем, что происходит, что называется, в поле. И здесь я бы рискнул предположить, что нет синхронизации между словами и делами, поскольку, например, одно из самых последних сообщений говорит о том, что спикер иранского парламента Мухаммед Бакир Галибаф, один из сильнейших людей в нынешней иерархии власти, вместе с министром, по-моему, иностранных дел, даже Аббасом Аракчи, вообще выезжают или выехали уже в Катар. И вот там это интересно, потому что там они будут говорить про самое главное, про деньги. Помните требование взимать пошлину за проход через Армузский пролив, что на самом деле, конечно же, вырисовывалось как абсолютно безумная такая идея, которая нарушает все уставы международного права, но однако о каких-то компенсациях речь действительно идет, и, видимо, то, что могут обсуждать Галибаф и Аракчи в Катаре, в Дохе, это именно эти конкретные вопросы относительно финансов. И если эти вопросы утрясутся, то я даже не исключу, что мы увидим реальное подписание соглашения на горизонте событий от 24 до 48 часов ближайших. И там мы уже действительно увидим о чем говорят стороны. Тут надо еще понимать такую вещь, что все, что говорится сегодня, по крайней мере, американской стороной, призвано, наверное, приукрасить картинку, действительно не самую радужную. Почему? Потому что из всего того, что мы слышим, это логично предположить, иранские требования будут выполняться, что называется, в кредит, в рассрочку. И понимая, что этот кредит, он как бы будет выплачиваться постепенно, сейчас можно позволить себе делать грозный вид и говорить о том, что либо сделки не будет, либо она будет хорошая, но хорошая сделка, наверное, все-таки подразумевает плату по счетам в моменте сразу, вот прямо сейчас. А прямо сейчас мы понимаем, что эти 60 дней режима прекращения огня дают Тегерану главное, это время, это передышку, и самое главное, это некую отсрочку в реализации требований, которые еще не так давно Дональд Трамп предъявлял к Ирану, как требования, которые вообще не подлежат ни переговорам, ни какому-либо компромиссу. Поэтому я, наверное, соглашусь с тем, что в общей оценке ситуации, которую озвучивают в Израиле сегодня, она оправданно пессимистична. Это немного, опять же, да, но можно даже не предъявлять претензий ни к Трампу, ни к Нетаньяху, поскольку Иран сложный клиент, однако никто же ведь не тянул за язык ни Трампа, ни Нетаньяху, когда они говорили о, я не знаю, там, смене режима, ликвидации угрозы Ирана, там, уничтожении баллистической программы, иранской ядерной программы и так далее и тому подобное.
0: Но циник вроде меня говорит, на самом деле Трамп решил, что не нужно ему, не успеет он ничего сделать до начала чемпионата мира по футболу 11 июня. Чемпионат должен продлиться до, если не ошибаюсь, 17 или 19 июля. Вот на это время рассчитано это прекращение огня, после того, как фестиваль спорта мира и дружбы закончится, на котором Трамп, конечно же, намерен играть одну из центральных ролей. Мы знаем, что есть у него такая склонность быть на каждой свадьбе женихом. После этого все начнется заново. И насколько я не прав?
4: Не начнется, мне кажется. Ну, тут, наверное, надо посочувствовать американской футбольной сборной, которая, в общем, несмотря на то, что сильно добавила в последние годы, все-таки не является фаворитом, а ожидать от нее тот же Трамп, наверное, будет ничего, кроме победы, что называется, американского духа. Если говорить серьезно, то мы находимся в таком календаре, где после чемпионата мира по футболу, в общем, мы уже находимся в разгаре вот этой вот предвыборной кампании в преддверии промежуточных выборов в Конгресс. В Америке предвыборная кампания – это очень длительная история. Это не как в Израиле, там, да, мы вспомнили за неделю то, что у нас выборы, и мы начинаем как бешено агитировать. Нет, там это все более системно и намного раньше начинается, поэтому сразу же после чемпионата мира, если это действительно фактор, предположим, это фактор, да, не буду спорить, там уже будет атмосфера предстоящих выборов, учитывая, что рейтинги Трампа и так невысокие, учитывая, что цена на бензин, в принципе, я видел вот эти вот стикеры Дональда Трампа на фоне там бензоколонки с возросшей ценой на английском «I did it» и портрет Дональда Трампа с указанием на цену, да. Ну, то есть такой вот легкий троллинг со стороны, я не знаю, наверное, американцев самих. Все это не располагает как будто бы вместе к какому-то очередному потрясению, главное, потрясению рынков. Мне кажется, что цель Трампа будет в этом моменте либо так, либо стабилизировать ситуацию, либо сделать вид, что она стабильна. В данном случае даже разницы небольшой нет. Большой нет для него, потому что для него самое главное – это нарратив в данном случае. Нарратив важнее, чем результат.
0: Давайте тогда под занавес поговорим о ливанской теме, пожалуй, наиболее проблематичной сейчас, когда мы обсуждаем элементы соглашения. И там Иран настаивает на том, что окончание прекращение войны в Ливане должно быть частью этого соглашения. То есть Иран фактически выбивает почву из-под ног ливанского правительства и присваивает себе опять статус такого защитника Ливана как непосредственно, так и в лице Хизбаллы, и таким образом делает эти наши переговоры с Ливаном абсолютно бессмысленными, в том числе и с точки зрения Ливана. Надо сказать, что госсекретарь Рубио сегодня там же в Индии заявил, что Израиль, конечно же, оставляет за собой право на самозащиту, и если Хизбалла будет делать какие-то провокации, Израиль может, цитата, отвечать на эти провокации, либо предотвратить это, чтобы это не такого рода развитие событий. Это было понятно во время прекращения огня в Ливане, будет понятно и далее. Вы считаете, что такое заявление оставляет нам свободу действий?
4: Ну, у нас нет свободы действий сегодня, иначе мы бы, наверное, реагировали несколько иначе после гибели, если не ошибаюсь, 11 наших граждан в результате ударов беспилотников Хизбаллы. И этот режим прекращения огня, наверное, очень сложно назвать режимом прекращения огня, поскольку, в отличие от предыдущего режима прекращения огня, у нас нет в данном случае фактора сдерживания, который бы останавливал Хизбаллу, удерживал бы Хизбаллу от этих своих провокаций против Израиля. Достаточно вспомнить, что напомнить, что вот буквально в течение последних сколько, 20 минут, да, по-моему, снова были сирены на севере Кирьят-Шмона и окрестности, и опять очередное проникновение беспилотника. Так не сдерживается Хизбалла, и явно то, что делает Израиль сегодня, недостаточно, по сути, поскольку мы это видим. И мы можем предположить, что эта недостаточность, она объясняется именно тем, что мы немножечко с завязанными руками за спиной действуем в Ливане, не в последнюю очередь из-за давления со стороны Соединенных Штатов. Я обращу ваше внимание на более чем интересный, местами, наверное, комичный, но тем не менее логичный призыв Трампа к всем странам, включая те страны, которые имеют с нами полные дипломатические отношения, немедленно все бросить, взять и подписать Авраамово соглашение. Это некий такой приз, может быть, Израилю за ситуацию по Ирану, но если так, то в логике или, скажем так, в настроении этого порыва Трампа, наверное, стоит рассматривать и ситуацию с Ливаном как ситуацию, в которой активные боевые действия, наверное, не предполагаются. Ну, то есть в моменте, когда закончится история с Ираном, будет дано указание там боевикам Хизбаллы, они прекратят запуски своих беспилотников с тем, чтобы уже давить на Израиль, чтобы мы начинали отходить с территории Южного Ливана. И пойди знай, оставим ли мы за собой те опорные пункты, которые были у Израиля на момент начала вот этой вот истории с Ираном или нет. Я думаю, что в этом смысле со стороны ливанского правительства наверняка будет оказываться давление на
0: посредников. Это мы узнаем, наверное, уже в ближайшее время. Дмитрий Дубов.
4: Это предположение, но я, к сожалению, здесь не вижу каких-то позитивных моментов.
0: Я уверен, что мы об этом еще продолжим говорить, в том числе и в этом эфире. Дмитрий Дубов, журналист, обозреватель по вопросам внешней политики. Большое спасибо за этот разговор.
4: Спасибо.
3: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: Ультраортодоксы объявили Нетаньяху, что им не нужен такой подарок в лице закона о призыве. Этот закон им не нужен. Гади Айзенкот и Моше Гафни, лидер Дегеля Тора, проводят секретную встречу. И пресса уже начинает говорить об окончательном развале правого блока. Коалиция начинает думать о окончательной дате выборов, и при этом комиссия Груниса, судя по всему, должна все-таки вновь утвердить назначение Романа Гофмана главой Моссада. Габи Вольфсон, наш коллега, ведущий Канрека, политический обозреватель сайта News.ru.ua. Здравствуйте.
5: Добрый вечер.
0: Ну что, начинаем потихоньку, как это, предвыборная лихорадка начинает набирать обороты, как сказали бы в Советском Союзе.
5: Лихорадит все сильнее после того, как ультраортодоксальные партии требовали от Нетаньяху на протяжении 3,5 лет принять закон о призыве.
0: А мы ведь говорили, что Ликуд не сможет предложить им закон, который они хотят получить.
5: Безусловно, но это с одной стороны. С другой стороны, казалось, что закон Бисмута, который был на повестке дня, это тот минимум, на который они, возможно, согласятся. Более того, в тот момент, когда Нетаньяху объявил, что закон Бисмута не будет утвержден, именно тогда, я напомню, Равин Ландау и объявил о том, что блока с Нетаньяху больше нет, так сказать, развод и прочее, и прочее. Нетаньяху действительно очень сильно был взволнован этой перспективой, не перспективой того, что блока нет сейчас, это уже бог с ним, будут выборы в сентябре или в октябре, это менее важно, хотя и это имеет значение. Но Нетаньяху гораздо больше беспокоит, разумеется, то, что будет после выборов. И чтобы каким-то образом умиротворить своих все еще ультраортодоксальных партнеров, он попытался провести этот закон, и тут выяснилось, что этот закон-то им, в общем-то, и не очень нужен. И они объявили буквально вчера, что окей, закон не нужен, закона не надо. Что, собственно говоря, подтвердило то, о чем мы с вами, Арик, говорили неоднократно. Закон этот не нужен был никому. Этот закон не нужен был Харидим, потому что, так сказать, кроме как закон, где они полностью освобождаются от службы, без каких бы то ни было санкций и так далее, они не могут представить своим избирателям ничего, что их удовлетворит. Нетаньяху этот закон не нужен, потому что он, так сказать, противоречит пожеланиям очень многих его избирателей, особенно после 7 октября. Поэтому было много шума из ничего, закона не будет, и сейчас все, по сути дела, перешли к обсуждению даты выборов. несмотря на то, что продолжаются какие-то попытки, так сказать, изображать, по-моему, с моей точки зрения, больше изображать намерение утвердить закон о призыве, чем реально его утвердить, но в основном сейчас обсуждают закон, дату выборов. И харидим опять же, по-моему, блефуют, потому что их требования провести выборы 8 или 15 сентября, ну, с логикой не идут вместе совсем. Я сегодня в Кнессете пытался выяснить у функционеров, приближенных к Яду Татура, в чем смысл этого требования. Так я ответа и не получил, учитывая то, что 11 сентября Рош ха-Шана, а значит, десятки тысяч харидим в это время находятся в Умане, проводить выборы, когда, в тот момент, когда можно не досчитаться тысяч голосов, выглядит странно. Поэтому сейчас появляются все новые и новые даты. Я уже видел дату 13 октября, о которой говорят в ШАС, это дата, которая, так сказать, не совпадает, но там очень рядом с днем смерти Равина Увади Йосефа и так далее. Есть очень много дат, которые на повестке дня. Нетаньяо остается на данный момент, пытается отложить выборы как можно дольше, то есть до их изначальной даты, до 27 октября, в надежде на то, что произойдет что-нибудь на международной арене, что он сможет представить избирателям, потому что сейчас ему действительно очень мало есть что представить и после Ирана, и в контексте Ливана, в контексте Газы и так далее.
0: Есть, давайте поговорим об этой секретной встрече Айзенкота и Гафни, самая, так сказать, публичная секретная встреча, которая наделала немало шума и в коалиции, и в оппозиции. Почему в коалиции мы уже поговорили, в оппозиции утверждают, что Айзенкот предложил Гафни более смягченный вариант закона о призыве, который не стыкуется с публичными заявлениями его коллег по оппозиции, и есть там нечто, о чем ультраортодоксы говорят, что это более практический и более удобный для них вариант, чем закон, который пытался продвигать Боас Бисмут. Насколько, по-вашему, это серьезно?
5: Скажем так, это серьезно на том уровне, чтобы в оппозиции Гади Айзенкот стал дежурным подозреваемым в том, что он, так сказать, выйдет из рядов и войдет в коалицию с ультраортодоксами. Сегодня на заседании фракции «Наш дом Израиля» Виктор Либерман сделал несколько колких замечаний в адрес Гади Айзенкота. Не только по поводу его встречи с Моше Гафни, но и по поводу того, что прежде чем ты хочешь быть премьер-министром, стоит пройти несколько министерских должностей и так далее. Также он сказал, что тот, кто пытается создать коалицию с харидим, теряет наш дом и партию «Наш дом Израиля». Вот тут на самом деле начинается самое интересное, потому что при том, что встреча Айзенкота с Гафни вполне соответствует происходящему в настоящий момент. Гафни и не только Дегель ха-Тура, но и Агудат Исраэль совсем не против, действительно не против найти какую-то альтернативу Нетаньяу, но не очень понятно, как эта альтернатива сможет реализоваться, потому что, например, тот же Виктор Либерман еще раз подчеркнул, что ни в какую коалицию с харидим он не войдет. Кто займет его место в этой коалиции, как она будет выглядеть, как ее можно создать без НДИ, без Нетаньяу и так далее, пока не ясно. Очень давно очевидно, что для того, чтобы создать коалицию после следующих выборов,

0: мне кажется, что после выборов у оппозиции, перед оппозиционерами будет серьезный выбор, чего они хотят больше, свалить Нетаньяху или призвать Харидим. Мне кажется, что чем дальше, тем ответ будет очевиден.
1: Буквально два слова заключения, пожалуйста, о перспективах назначения Романа Гофмана на пост главы Моссада. Где они сейчас находятся?
0: Консультационная комиссия вновь рассматривает сегодня этот вопрос по распоряжению Багаца. Общее мнение, что они не изменят своих рекомендаций. Большинство, возможно, изменит Ташер Гронис, но большинство в любом случае поддержит, несмотря на новые свидетельства или благодаря новым свидетельствам, поддержит назначение Романа Гофмана, потом это вернется в Багац. И предполагается, что Багац утвердит еще раз это решение комиссии.
1: Интересно будет тогда, что произойдет, если действительно сменится власть, и тогда ряду политиков от оппозиции, которые уже объявили, что у них нет доверия Роману Гофману на посту главы Моссада, как будут строиться их рабочие отношения?
0: Еще до этого им придется строить рабочие отношения с Давидом Зини и другими фигурами, которые были назначены в этом правительстве. С точки зрения того же Яира Гулана, Роману Гофману придется, я цитирую, доказывать свою лояльность государству, а не Беньямину Нетаньяху. Как он будет это доказывать, не знаю, но тем не менее такие заявления уже были.
1: Габи Вольфсон, наш коллега, ведущий Канрека, политический обозреватель сайта news.ru.ol. Чем дальше, тем интереснее.
0: Безусловно.
1: Спасибо вам.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Канрека. Здесь и сейчас.
1: Сегодня монетарная комиссия Банка Израиля приняла решение снизить процентную ставку на 0,25% впервые с января и в третий раз за последний год. Этого долго требовали израильские экспортеры, этого требовали политики и министры. Наконец это случилось. Обсуждаем ситуацию с главным экономистом инвестиционной компании Мейтав Алексом Забежинским. Алекс, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Ну что, глава Банка Израиля наконец сдался под давлением. Последние сообщения о планах массовых увольнений в ряде израильских хай-тек компаний сыграли свою роль, или это другое?
3: Ну, я надеюсь, во-первых, что он не сдался, в плане, что он снизил процентную ставку только из-за внешнего давления. Я думаю, что если мы оценим обстоятельства и разные экономические данные, они вполне поддерживают это решение снизить. Скажем так, было бы странно, если бы он не снизил. Не из-за того, что на него давят, а просто, если мы смотрим на экономические данные, это вполне оправданное действие.
1: Но нас долго пугали инфляцией и необходимостью удерживать ставку процента на достаточно высоком уровне, чтобы предотвратить такой рост. Хотя есть те, кто говорит, что уровень процентных ставок в Израиле обгоняет существенный уровень инфляции даже в пересчете на последние 20 лет. Где правда?
3: Да, во-первых, начнем с того, что инфляция в Израиле на данный момент 1,9%. Если мы посмотрим на разные развитые страны, то ниже, чем израильская инфляция, в принципе, мы найдем практически две страны, может быть, три. Это Швейцария и Япония, страны с исторически очень низкой инфляцией. То есть израильская инфляция на сегодняшний день низкая. Второй показатель, который нужно взять в расчет, это процентная ставка, но в реальном исчислении. То есть насколько процентная ставка на сегодня выше, чем инфляция. Если мы сказали, что до этого решения процентная ставка была 4%, а инфляция 1,9%, значит, вот эта реальная процентная ставка, она 2,1%. Да? Математика очень простая. Если мы, опять же, посмотрим на другие страны, это значительно выше, чем в любой другой стране. Значительно выше. То есть никто даже не приближается к нам. И с такой инфляцией неоправданно держать такую высокую реальную процентную ставку. Поэтому и этот фактор тоже вполне поддерживал решение снизить процентную ставку. И мы еще не сказали ни слова о долларе, естественно.
1: Вы в своем комментарии изданию «Глобс» говорили о том, что впервые за последнее время стоимость, так сказать, цена, последствия неснижения ставки процента могут быть хуже, чем потенциальный риск, связанный с ее уменьшением. Объясните, пожалуйста, эту мысль.
3: Да, это объясняется тем, что, во-первых, начнем с того, что экономика Израиля на данный момент, вот судя по индикаторам, которые у нас уже есть, каким-то показателям, которые есть после окончания, не окончания, а вот прекращения боевых действий, она не взлетает так резко, как мы видели в прошлом году в июле после июньской операции.

0: ситуации в Иране. То есть она так потихонечку двигается вверх, но очень медленно. Второе, то есть это уже как бы, в принципе, такая ситуация, она должна поддерживать решение о снижении ставки. Второе, рынок недвижимости. Он в такой рецессии, можно сказать, цены потихоньку падают. Но цены падают, это не так и плохо. Проблема, что нету сделок совершенно. И тут может быть большой риск такого... довольно крупных неприятностей.
1: Простите, что перебиваю. Вот. Это связано с влиянием относительно высокой ставки процента на процент по машкантам?
0: Нет, это не только процент на машканту. Это связано со ставкой процентной на те суды, которые платят строительные компании. То есть что происходит? Строительные компании продолжают строить, но не могут продать. То есть у них нет доходов, а есть расходы. И при этом они все, как они это финансируют, с помощью суд. Эти суды довольно дорогие, и чем дальше дело заходит, вот такая ситуация, когда они продолжают строить, брать суды, но не продавать, тем хуже становится их финансовая ситуация.
1: Да, мы видели сообщение, что более 200 строительных фирм прекратили фактически свою деятельность.
0: Да, именно об этом я говорю. Третий показатель, очень важный, это курс шекеля. То есть такое усиление шекеля... 8% с прошлого решения Банка Израиля, с прошлого заседания Центробанка, которое было всего лишь полтора месяца назад, шекель усилился на 8%. Это очень резкое усиление, как вы понимаете, ну, в общем, не надо быть большим экономистом, чтобы понимать, что экспортеры, которые продают за доллар или за евро, они теряют огромные деньги, теряют заказы, теряют прибыль, вынуждены увольнять людей. То же самое, естественно, израильский сектор технологический, который чрезвычайно важен для Израиля. И тут тоже снижение процентной ставки, может, оно не ослабит шекель, скорее всего. Но, по крайней мере, это какое-то продвижение в сторону того, что в конце концов процентная ставка будет ниже, и шекель, может быть, будет немножко ослабляться. И плюс все будут платить дешевле по кредитам, то есть какая-то небольшая компенсация будет.
1: Снять ногу с педали тормоза экономики, так сказать.
0: Да, я считаю, что Банк Израиля Центробанк мог понизить и на 0,5%, честно говоря, ничего бы не случилось. Риск маленький, польза большая.
1: Возможно, он опасается так называемой предвыборной экономики, мы ведь идем на выборы все-таки этой осенью, неважно когда. Есть такое понятие в финансовом мире арбитраж, да, когда берут суды в валюте, где процент низкий, и вкладывают ее там, где процент повыше. Это была главная причина того, что шекель так резко рос в отношении доллара, или причины тут совсем другие?
0: Нет, это вряд ли это было причиной. В общем, незнакомы такие вот прямо крупные финансовые потоки, чтобы кто-то там, я не знаю, взял бы суду и купил бы шекели и вложил бы в шекели под высокий процент. Усиление шекеля связано с финансовыми потоками, но не по этой причине, а из-за действий институциональных инвесторов, как пенсионные кассы, как вот наша компания Митаф и другие компании, которые держат очень большие портфели за границей и вынуждены все время продавать доллары, когда американская биржа поднимается, чтобы долларовая часть нашего портфеля не выросла слишком сильно. Угу.
1: Есть те, кто опасаются, что поскольку курс нового главы Федерал Резерв США, он явно на ужесточение монетарной политики, а в Израиле начнется снижение, то мы, привыкнув к доллару ниже 3 шекелей, вскоре окажемся в обратной ситуации, то есть доллар резко пойдет вверх в отношении шекеля на разнице процентов, или этого не стоит опасаться?
0: Ну, во-первых, разница в процентах не очень, честно говоря, влияет на валюту, как мы видим последние годы, особенно на шекель. Я просто могу привести пример. Вот в январе на данный, вот это последнее снижение на 4%, это было довольно ожидаемо. А вот снижение прошлое в январе было совершенно неожиданно. Никто не ожидал, и тем не менее, несмотря на такой вот сюрприз, шекель практически не ослабился. То есть проценты мало влияют на курсы. Если, конечно, не будет резкое изменение курса. Насчет американского Центробанка, там, честно говоря, не так все понятно. То есть он еще пока что новый вот президент Центробанка, он еще не разъяснил, какая у него позиция. С одной стороны, он действительно был раньше сторонник жесткой политики, но с другой стороны, он ставленник президента, который все время ратует за низкий процент. Поэтому мы посмотрим, как
1: и у него будет. Тоже выборы в ноябре. Ну что ж,
0: и у него тоже выборы.
1: Алекс Забежинский, главный экономист инвестиционной компании МИТАВ. Большое спасибо вам за этот разговор.
0: Спасибо большое.
1: Спасибо.
2: На пике событий. Главные новости дня. На КанРека. Здесь и сейчас.
1: И в завершение нашей сегодняшней программы новые подробности расследования гибели супругов Приходько из-за решинляциона 46-летнего Руслана и 44-летней Ольги, тела которых были найдены вечером 22 мая в их машине. И оружие, которое было использовано для убийства Руслана и Ольги Приходько, до сих пор не найдено. И это, по сообщениям СМИ, приводит полицию к пересмотру первой версии, по которой, по их мнению, речь шла об убийстве и самоубийстве. Надо сказать, что близкие друзья супругов Приходько с самого начала отрицали эту версию, настаивая на том, что не было никаких причин для подобного рода трагического исхода. Настаивая на том, что семейная жизнь была прекрасной. Проблемы этой версии стали проясняться после того, как полиция освободила группу подозреваемых, которые вначале подозревались в том, что кто-то из них украл оружие, которое служило средством этого убийства. Более того, личное оружие Руслана, который работал техником по лифтам, осталось дома в сейфе, и он им не воспользовался. Таким образом, следствие приходит к выводу, что нельзя отрицать возможность, что супруги были убиты. Но обстоятельства этого убийства и кто совершил это убийство в данный момент остается совершенно неизвестным. Единственное, что можно сказать, это что служба безопасности «Шабак» настаивает на том, что речь не идет о преступлении на почве, национальной почве, так называемой, то есть терроризме. Поэтому следствие ведет центральное подразделение оперативное подразделение Центрального полицейского округа. Мы обратились, разумеется, за комментариями в полицию. Там от комментариев воздерживаются, утверждая, что на это есть санкция со стороны суда. И будем следить, разумеется, за расследованием этой трагедии или же этого кровавого преступления. Буквально, так сказать, думаю, что в ближайшие дни узнаем дополнительные подробности. Ну, а мы на этом заканчиваем нашу программу «На пике событий». Ее подготовили для вас редактор Людмила Ермакова, продюсер Йосиф Мирзаев Став Раз, звукооператор Илай Бен Шабат, вел передачу Арик Эльман. Спасибо за внимание и до встречи в эфире КанРека. הלך הכסף שילך, הזמן איתך.

0: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Особый случай», у микрофона Татьяна Берлин. В нашей программе мы разбираем реальные ситуации и говорим о том, что действительно важно в повседневной жизни. Сегодняшний эфир для вас. Задавайте вопросы, и мы вместе попробуем разобраться в вашем особом случае. Телефон прямого эфира 072-280-1003. Также можно свой вопрос задать сообщением в WhatsApp 050-737-8127. Напомню, телефон прямого эфира 072-280-1003. Ну а пока мы ждем вопроса, я немножечко расскажу о наших социальных новостях. Сегодня, наконец-то, после долгого ожидания, запускается новый этап лотереи программы «Дираба НХ. Квартира со скидкой». В рамках этой лотереи будет разыграно почти 8 тысяч квартир в 19 населенных пунктов. Среди городов, которые примут участие в лотерее, это Ришин, Ашдод, Рехобот, Хадера, Элат и другие города. Как и в предыдущих розыгрышах, каждый участник сможет выбрать до 3 городов и участвовать во всех проектах в этих городах. А в соответствии с решением богатства, что, наверное, самое важное, участие возможно только при условии, что сам заявитель или оба супруга не числятся в базе ЦАХАЛа как уклоняющийся от призыва и не регулирующий свой статус. И проверка будет проводиться после окончания регистрации через обмен данными между Министерством обороны и Министерством строительства. А у нас есть в студии уже звонок. Добрый вечер.
1: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, уважаемая ведущая. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Вы меня извините, я вчера звонил. Мне сказали, что сегодня будет близким. Но, оказывается, вы сегодня ведете передачу о правах.
0: Яна тоже рядом, не переживайте, так что вы можете задать вопрос, и мы вместе
1: вопрос
0: с Яной
1: у меня вот какой.
0: Попробуем разобраться.
1: Сначала я хочу вам задать вопрос.
0: Давайте.
1: Как вы считаете, права на полную информацию – это основные права человека или нет?
0: Ну, на мой взгляд, да, именно поэтому я и пытаюсь помочь людям.
1: Правильно, я тоже так считаю.
0: Так.
1: Поэтому я уже 2 недели борюсь с ветряными мельницами. В том числе я написал это свое обращение и на РЭКа. Думал, в какой-то из передач это мое обращение прочитают, потому что я обратился с этим обращением и к министру связи, и к господину Либерману, и к госконтролеру, и господину этому владельцу 9-го канала, господину этого Левину. И вот уже 2 недели я бьюсь и ничего не могу сделать, ничего не могу изменить. В чем суть вопроса?
0: Так.
1: Разрешите, я его просто свое обращение зачитаю, и вам будет ясно.
0: Да, конечно.
1: Министр связи господину Шломе Керри. Копия госконтролер господину Эдельману. Копия председателю партии «Наш дом Израиль» Либерману. Копия владельцу 9-го телеканала господину Левину. О чем речь? О работе израильского телевидения. Израильские эти каналы 11, 6 до 12 часов утра, 12, 6 до 11 часов, 13, 6 до 14, 14, 6 до 15 передают и показывают новости и актуальные передачи о происходящих событиях в Израиле и за рубежом. А затем с 2 до 4 часов дня общественно значимые передачи. А в остальное время дневные и вечерние передачи, новостные и актуальные, проходящие в стране за рубежом до 24 часов. Нас же, господин Левин, владелец 9-го канала, и не знаю, кто ему, когда делали тендер на продажу 9-го канала. Это не включили ему в пункт, что он не может лишать нас информации. По 9-му каналу мы первую информацию получаем 4 часа дня на русском языке. То есть до 2 часов, до 16 часов дня те, кто не владеет ивритом, те, кто плохо владеет ивритом, вообще не в курсе дела, что происходит в стране и во всем мире. Вот у меня такой вопрос. Как это дело изменить? Куда еще я должен написать и обратиться, что меня лишили права на информацию по 9 каналу? Это единственный русскоязычный канал. Единственный.
0: Как вас зовут?
1: Лев.
0: Лев, смотрите, я очень понимаю ваше раздражение, но тут все-таки важно разделять. Есть государственные каналы, а есть частные каналы. Так вот, 9 канал является частным каналом. Понятно. И коммерческие телеканалы, они, как правило, работают по своим редакционным и экономическим принципам.
1: Нет, 13 канал тоже.
0: Они, ну, хорошо, в данном случае, я еще раз повторю, они работают по своим редакционным принципам. Они не, допустим, 9 канал не может работать по принципам, которые заложены, допустим, у 13 канала. Эти каналы сами решают, сколько ресурсов вкладывать в новости, аналитику и в контент, который они, естественно, выпускают на своем эфире. Именно поэтому многим репатриантам важно именно общественное вещание на русском языке, как вот наше радио Река. На радио Река в течение дня, вечером и днем, и утром продолжают выходить новости. Мы разбираем актуальные темы, эфиры для русскоязычной интеллигенции, разбираем важные социальные темы, что важно знать о правах в тех или иных инстанциях, учреждениях, Битухлюм и Министерство строительства. Мы общаемся с адвокатами, которые помогают разобраться нашим радиослушателям со своими правами. И вот именно для этого мы и существуем, чтобы помочь получать информацию и предоставлять то, что мы можем в рамках своих усилий, наших эфиров и вещания. Но, к сожалению, еще раз, к моему большому сожалению, частные каналы, они работают по своей редакционной политике, и никто, ни государство, ни политики не могут влиять на те или иные решения, принимаемые руководством частных каналов.
1: И более того,
0: Леонид, я добавлю, что и государственный контролер, у него нет никаких полномочий повлиять на то, что будет демонстрироваться на 9 канале или на других частных коммерческих каналах. Государственный контролер имеет право влиять только на государственные органы, на учреждения общественные. И поэтому в данной ситуации, к моему большому сожалению, тут ответа на ваш вопрос просто нет. И я боюсь, что никто не сможет дать, кроме, конечно, самого хозяина канала. Но в данной ситуации только если он решит выйти на связь с вами и объяснить свою политику тех или иных программ, которые они предоставляют нам, как зрителям.
1: Разрешите вам возразить. Значит, я, к сожалению, в обращении нечетко написал, что я не обвиняю господина Левина, а я обращаюсь к этим органам, в том числе и госконтролеру, что когда делали тендер на продажу 9 канала господину Левину, никто в этом тендере не указал условия не Левину, а кто бы не покупал, что он не может лишать информации. Получилось так, что господин Левин выиграл тендер, значит, он завтра может и вечерние новости отменить.
0: Может, и он будет прав, это его частная собственность. Так же, как и наша частная собственность, бывает машина и квартира. К моему большому сожалению, Леонид, в данном случае у нас есть еще звонки, и, к сожалению...
1: Подождите. Поэтому я задаю вопрос этот министру связи и госконтролеру, и председателю партии «Наш дом Израиль».
0: Леонид, я прошу прощения, я вынуждена закончить наш разговор. С моим большим сожалению, мы помочь не можем в данной ситуации. Всего вам доброго.
1: Я не к вам обращаюсь, ко всем служителям. Подключитесь, чтобы поломать это дело. Нас лишили информации. Всех, вы говорите, этот радио Реку, а у кого нет радио? У меня нет радио. Я
0: ну как же нет радио? Вы же знаете, куда позвонить? Вы же позвонили нам, мы сейчас с вами общаемся, значит, можно найти возможность слушать наше радио. Радио — это не только волна в радиоприемнике. Радио — это можно слушать и по интернету, можно слушать в телефоне через приложение. И вы будете находиться всегда в важных и нужных актуальных новостях. А у нас есть новый звонок. Добрый вечер. Нет, пока у нас сорвался звонок, давайте с вами немножечко поговорим о социальной надбавке, как я вам и обещала. Если у кого есть под рукой ручки, бумажки, то берите, я думаю, вам пригодится. Давайте немножко поговорим, потому что до сих пор, к моему большому сожалению, у многих пожилых людей возникают вопросы, каким образом можно получить социальную надбавку, можно ли ее увеличить, если есть пожилые люди, которые получают ее неполную. И особенно важно для пожилых людей, которые перешли на получение пособия по старости, с пособия по инвалидности и стали получать пособие по старости с надбавкой за инвалидность, можно ли получить право на социальную надбавку. Это я вам только начало дала, но у нас вернулся звонок, поэтому сейчас попробуем ответить на звонок и поговорим еще о социальной надбавке дальше. Добрый вечер.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Меня зовут Сара.
0: Очень приятно.
2: Я, Танечка, хотела вам задать один вопрос.
0: Так.
2: Мужчина, 82 года, имеет теудат и вер, и получает дмэлевой. Сейчас, здоровье ухудшается, и предложили метапелита ему.
0: Так.
2: Вот не повлияет ли это на дмэлевой?
0: Нет, ни в коем случае. Эти пособия не взаимосвязаны. Можно получать и пособие на сопровождение, и пособие по уходу одновременно.
2: Все, спасибо большое.
0: Совсем не за что. Всего доброго.
2: Всего доброго вам.
0: Ну, а мы продолжим про социальную надбавку. Думаю, многие знают, что такое социальная надбавка. Да? Это у нас дополнительная ежемесячная денежная выплата, которая начисляется к пособию по старости, а также к особому пособию по старости пожилым людям, у которых нет доходов, либо они слишком малы. Что самое важное, нужно понимать. Нет фиксированной суммы социальной надбавки. Ее просто не существует. Ее размер зависит от ваших доходов и от размера пособия по старости, которое вы получаете. Почему зависит от размера пособия по старости? Потому что оно бывает разным. Да, действительно, существует базовое пособие по старости. На сегодня оно равно 1838 шекелей на одного человека. Но для тех, кто работал в Израиле к этому и платил страховые взносы, к этому пособию прибавляется надбавка за стаж. И именно эта надбавка за стаж увеличивает наше базовое пособие, и поэтому у людей в зависимости от года работы в Израиле может быть пособие разное. То есть у одного человека может быть пособие 2200, а у другого 2300. Опять же, я называю обкругленные цифры, но суть в том, что нет одинаковой суммы пособия по старости, если мы говорим о работающих людях. Если мы говорим о максимальной сумме пособия по старости с социальной надбавкой, то она разнится в зависимости от нашего возраста. Чем мы старше, тем максимальная сумма пособия по старости становится выше. То есть для пожилых людей младше 70 лет одна сумма, а для пожилых людей, которые находятся в промежутке от 70 до 80, другая сумма. И для пожилых людей старше 80 лет третья сумма. Что является доходами? Накопленная пенсия, так же, как накопленная в Израиле, так и накопленная в стране исхода. Даже если мы на сегодняшний момент не получаем пенсию, которую нам, допустим, назначили в Российской Федерации, и не получаем по причине санкций, она все равно является доходом. То есть мы обязаны предоставить документы о том, что у нас есть такая пенсия из России. Естественно, заработок от работы или от бизнеса. То есть, если мы продолжаем работать после выхода на пенсию, то на социальную надбавку будет влиять наш доход от работы или от бизнеса. Вот, к примеру, если мы возьмем получателей только пособия по старости, их доход будет учитываться только до 70 лет. После достижения 70 лет получателям только пособия по старости можно уже зарабатывать без ограничений. А вот получателям социальной надбавки всегда есть ограничения на заработок от работы или от бизнеса. Ну, а у нас еще звонок, и потом продолжим про социальную надбавку. Добрый вечер.
3: Добрый вечер. Большое вам спасибо, Таня, за вашу работу. Она нам очень сильно помогает. Вопрос. Пенсионер, получающий социальную надбавку, кислотзекнаип социальную надбавку, дарит своему сыну дом, квартиру, дом. Как это повлияет на социальную надбавку?
0: А этот у пенсионера это одно жилье?
3: Да, да, единственное жилье, да.
0: В данном случае никак, но так как вы получаете социальную надбавку, то это никоим образом не отразится, что вы делаете со своей недвижимостью. Это могло бы отразиться в случае, если, предположим, вы бы получали пособие по старости, и у вас было бы свое жилье и еще дополнительное имущество, да, допустим? И вот второе вы имущество решили бы отдать сыну, внуку или кому, ну, кому решили, да?
3: Да, да.
0: В такой ситуации, когда вы ее отдаете, то такая недвижимость будет продолжаться считаться вашей в течение 5 лет после дарения. То есть, допустим, это касается пожилых людей, которые бы хотели подать просьбу на получение социальной надбавки и поэтому решили сделать так, чтобы у них только одна недвижимость осталась. Но и в такой ситуации, даже после того, как мы отдаем, 5 лет Бетуахлюми будет считать нашей недвижимостью. А так как это ваша одна недвижимость, то в данном случае Бетуахлюми никоим образом никак не отразится на получение вами социальной надбавки.
3: Спасибо большое.
0: Не за что. Спасибо. Всего доброго вам.
3: До свидания.
0: А у нас еще звонок в студии. Добрый вечер.
4: Добрый вечер. Это я, наверное, да, Таня?
0: Да, здравствуйте.
4: Тань, я хотел вас... Вот сейчас перед этим звонила женщина, спрашивала насчет, если есть дата ВР, дмейлевой, не повлияет ли это на дмейлевой, в общем, на надбавки, да? Но дело в том, что, смотрите, ведь дата ВР, это дает 50% шурутинный уходим. И если есть шурутинный уходим, то Битуах Леуми никаким образом не дает метапель. Они предлагают либо пользоваться шурутинным уходим, либо отказаться от шурутинного уходим, и тогда уже простите.
0: Да, но дмейлевой у нас выплачивает Министерство социального обеспечения, а шурутинный уходим пособие по особым услугам Битуах Леуми. То есть, конечно же, те, которые достигают пенсионного возраста, имеющие незрячие люди, достигающие пенсионного возраста, и на тот момент получающие пособие по особым услугам, продолжают получать это пособие по особым услугам после выхода на пенсию. И, естественно, в случае ухудшения состояния здоровья, они также могут увеличить процент пособия по особым услугам и получать большую сумму.
4: Да, но, если мы хотим процентовку, просто увеличить процентовку, но не просить метапель от Битуах Леуми.
0: При этом есть опция отменить, то есть отказаться от получения особого пособия по услугам и начать получать пособие по уходу. То есть в данной ситуации никто не запрещает подать просьбу на получение помощи по уходу. Если она будет утверждена в каком-то определенном уровне, то Битуах Леуми предлагает выбор либо перейти на пособие по уходу, либо остаться получать пособие по особым услугам.
4: Это понятно. И, Таня, у меня еще к вам такой вопрос. Смотрите, вот сделано завещание. Если человек, который сделал завещание, уходит в лучший мир, и кому было сделано, человек, которому сделано завещание, он вступает в права наследства. Значит, он должен платить какой-то налог, это процентовка от стоимости квартиры, или по оценке Шамая. Как это вообще происходит?
0: А вот давайте мы этот вопрос зададим адвокату. В следующий раз в передаче, которая у нас будет, мы по воскресеньям, я немножечко поменяла наши программы, чтобы у нас было более как-то структурированно. И по воскресеньям у нас дают консультации адвокаты. То есть вот ваш вопрос я передам на воскресенье, и мы с большим удовольствием ответим на него в эфире вместе с адвокатом. Хорошо?
4: Да, вот предположим, почему? Потому что вот очень интересно, человек, предположим, уходит в лучший мир, и, например, сын, дочка вступает в права наследства. И у них тогда получается такой замкнутый круг. Вот, предположим, там 20, 30, 40 тысяч, это уже какие-то деньги, это большие деньги. Если нет этих денег, что тогда происходит с завещанием?
0: Конечно, там есть разная наследственная масса, и мы спросим нашего эксперта, каким образом, в зависимости от того, что входит в наследственную массу, как в данной ситуации наследнику действовать, нужно ли оплачивать налоги или не нужно.
4: Да, и вот спросите, что это самое, какой-то процент от стоимости квартиры, или как-то уже определена эта сумма Шамаем или государством. Ясно. Спасибо большое.
0: Договорились. Я приняла домашнее задание. Обязательно.
4: Да, хорошо. А в воскресенье проверю и тогда поставлю вам оценку. Будете вы получать багрут или не будете?
0: Хорошо. Спасибо большое.
4: Да, до свидания.
0: Доброго вечера вам.
4: Да.
0: Ну, А у нас уже новый радиослушатель в эфире. Социальная надбавка подождет. Добрый вечер.
5: Добрый вечер, Танечка. Танечка, я вот сейчас слушаю насчет этих социальных надбавок и немножко не могу понять. Вот сегодня поступило пособие.
0: Так.
5: И у нас одно пособие на двоих. Мне 90 лет, а жене 84. А если вы сказали, что 1900 – это социальная надбавка, я начал смотреть, значит, получается, что если на одного человека, она должна получать 36 900 у нас, значит, 3000 наполовину разделить, получается, что она должна получать, если на одного человека, 4900.
0: А вы не делите
5: на двоих 6 900 у нас что-то почему.
0: Какой у вас возраст, еще раз скажите, пожалуйста?
5: 90 лет и 84.
0: Смотрите, нужно тут понимать разницу. Мы, естественно, до этого еще момента не дошли, потому что, когда у нас есть одиночка, он получает пособие на одиночку. Свое пособие по старости, социальная надбавка на одиночку. Когда мы говорим о паре, то есть не делается, что вот пособие на одиночку умножается на 2. Нет такого. Примерно оно получается 1,5 пособия на двоих, понимаете? То есть, если мы говорим о паре, то пара получает, как правило, 1,5 пособия. Ваш возраст, вас максимальная сумма пособия, которую вы с супругой получаете, 7048 шекелей. Это брутто, и, естественно, из него вычитается потом выплата на здравоохранение и с учетом в размере 120 шекелей, поэтому у вас и получается 6900 с копейками. Как бы в данную секунду это максимальная сумма, которую может получать пара вашего возраста. То есть, к сожалению, на сегодняшний момент у нас Битуох Люми рассматривает одиночку как полноценную единицу.
5: А мы, значит, второго сорта.
0: А вот пара почему-то... Нет, не второго сорта, но почему-то считается, что в такой ситуации... Нет, кушайте, конечно же, вы одинаковые, и дай бог вам здоровья, но есть вещи, которые вы используете на двоих, грубо говоря. Если мы говорим о съеме квартиры, да? Предположим, люди, пожилые люди, которые снимают квартиру.
5: Нет, в Амигуре.
0: Нет, ну вот предположим, да, скажем про пожилых людей, которые снимают. Вот, допустим, если одиночка и пара, да, то сумма, допустим, одна и та же, но одиночке как бы нужно оплачивать всю, а пару, грубо говоря, делят напополам. Ну, и опять же, к примеру, ту же сумму. А если мы говорим о коммунальных услугах, то, допустим, как правило, ну, коммунальными услугами мы пользуемся плюс-минус вместе, если мы говорим об электричестве. Ну, вот такие вещи, они приводят к тому, что по расчетам статистов, которые сидят в Битуох Люми и в различных центрах статистики, выходит, что пара потребляет меньше, и поэтому и, соответственно, и пособие для пары принято меньше, чем как бы возможно было бы на двоих.
5: Ну,
0: да?
5: Понятно, конечно, да, Танечка. Так, а вот у нас есть хостели, так?
0: Так.
5: Это здания, в которых коридорная длинная система и квартиры идут, например, любой хостель. А мы живем в Амигуре, у нас... На каждом этаже 2 квартиры напротив. Взяли наши квартиры, в которых мы живем, вот Кириатата, и присоединили к хостелю. Вроде мы как хостелевские. Ну, это понятно, для чего сделано. То продавали немножко того, эти квартиры, старые квартиры. А присоединили когда? Нет. Ну, ладно, не в этом дело. А оплата, получается, мы живем в таком простом доме, а не в хостеле, а при равне. Мы платим, например, сейчас повысили, или что-то, вот 6900, да? Значит, придет платежка от Амигура за квартиру, обязательно станет больше стоимость платить. А в самом хостеле, к которому мы прикреплены, только живем не в хостеле, у них совсем... Чуть ли не наполовину.
0: Ну, потому что хостели, мигбац де юре и сами квартиры, как нормальные квартиры, они находятся под разными инструкциями Министерства строительства, Министерства абсорбции.
5: Ну, понятно.
0: И именно поэтому и состоит цена, которую платят пожилые люди за то или иное жилье. Так как у вас, в принципе, жилье считается как жилье на частном рынке, квартира полноценная, то, конечно же, у вас оплата немножко выше, чем у пожилых людей. И, опять же, еще играет, конечно, роль габариты квартиры, да, площадь ее. То есть это тоже играет.
5: Ну, понятно. Ну, 54 квадратных метра.
0: Ну, а у пожилых людей, которые проживают в хостеле, даже на пару максимально, которые я видела в своей жизни, наверное, 24 квадратных метра. Это
5: 20. Это в хостелях?
0: В хостелях, Мегбадзе-Юрах. Поэтому это тоже играет роль при установке той суммы, которую вы, пожилые люди, платите за аренду квартиры.
5: Понятно, Танечка. Большое-пребольшое спасибо.
0: Совсем не что. Всего вам доброго.
5: Спасибо. И вам здоровья крепкого.
0: Спасибо.
5: И нервы, чтоб вам не трепали. Что там за мужик такой попался?
0: Ну,
5: и
0: ничего,
5: он так
0: бывает.
5: И не понял, что он хочет. Это вообще...
0: Хочет хорошее телевидение. Ну, мы тоже хотим. Ну, спасибо вам большое и всего хорошего. У нас уже есть еще радиослушатель.
5: Спасибо большое, Танюша.
0: До свидания.
5: До свидания.
0: Добрый вечер. Кто у нас в следующем эфире?
6: Здравствуйте. Максим на связи.
0: Здравствуйте, Максим.
6: Скажите, пожалуйста, при оформлении социальной надбавки «Битухлюми» требует справку из банка, за сколько времени их интересует?
0: Вы знаете, тут такая интересная ситуация получается. Когда мы берем бумажный бланк, то есть, знаете, печатаем бланк и заполняем его, в этом бланке написано «за 3 месяца». А когда мы заполняем бланк онлайн через интернет, то в нем сразу фигурирует сумма за 12 месяцев. Что я рекомендую в такой ситуации делать, если есть какие-то нюансы, да, допустим? Подать справку в начале за 3 месяца. В некоторых случаях Битухлюми довольствуется этой справкой и не приходит больше там с требованием предоставить за более долгий срок. Ну, а в случае, если придет требование предоставить за 12 месяцев, предоставить уже за 12 месяцев.
6: Но, как правило, больше 12 месяцев такого не существует?
0: Нет, больше 12 месяцев, как правило, Битухлюми не требует.
6: Да. И теперь хотел сказать по звонку первого слушателя.
0: Так.
6: На мой взгляд, на 9-м канале общественно-политических передать даже больше нужного. Больше нужного. Вот. Это первое. И второе. Если человек смотрит 9-й канал, значит, у него есть телевизор, он может слушать радио Рэка и по телевизору. Вот. И не только радио Рэка, а есть там и первое радио, есть и лучшее радио. То есть информации больше, чем достаточно.
0: На русском
6: поэтому
0: языке.
6: Мне немножко странно было это слышать все.
0: Ну, у каждого свои предпочтения. Спасибо вам большое за поддержку и за вопрос.
6: Ага. Спасибо, до свидания.
0: Всего доброго. А у нас еще есть радиослушатель. Добрый вечер.
7: Добрый вечер, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
7: Меня зовут Йосиф, я ради своего брата звоню, ему 74 года.
0: Так.
7: Он 100% инвалид, и ему 74 года, 100% инвалид, и он получает, значит так, 4468 шекелей. И все, и у него есть метапелит, он 15 минут берет у метапелита себе.
0: Так.
7: Получается там еще где-то 1700 шекелей. Это что-то ему положено, я просто не в курсе.
0: Ну,
7: я вот за ним слежу, это мой брат. Все, что надо, я для него делаю. Я как вам сказать, как это называется? Ну, я за ним слежу, да, в общем...
0: Вы помощник, как окей, смотрите, я, судя по сумме, которую вы назвали, от Битухлюми он получает, в принципе, максимум. И пособие по старости с надбавкой, и помощь по уходу. В случае, конечно же, ухудшения состояния здоровья, можно подать просьбу на ухудшение состояния здоровья и попробовать получить увеличение количества часов, часть которых, конечно же, можно взять в денежном эквиваленте.
7: Да, он часть берет денежную.
0: Вот. Если мы говорим от Битухлюми, то для пожилого человека это максимум то, что можно получить от Битухлюми. Дальше очень важно, конечно, удостовериться, что пожилой человек получает все положенные льготы от государства.
7: Вот я этого не знаю.
0: Вот если мы говорим об электричестве, то он имеет полное право на получение 50% скидки на электричество.
7: Он живет в хостеле.
0: В хостеле. В хостеле, как правило, там идет общие счетчики, и им выставляют М-байт каждый месяц уже с учетом скидки. Если же хостель новый и счетчик относится к квартире, то...
7: Да, мы платим 350 шекелей.
0: Значит, вы, скорее всего, платите уже со скидкой, потому что, как правило, это там групповые счетчики, и М-байт, то есть комендант хостеля, уже предоставляет квитанции, и это идет...
7: Я думаю, что хашмаль мы сами платим. А вот Арнону, там это вода, это вместе.
0: Ну, смотрите, Арнона в данном случае все равно выставляется на каждую квартиру в отдельно для проживающих в хостеле. Единственное, что нужно проверить, платите ли вы эту Арнону, потому что с учетом того, что вы рассказали, ваш брат может получить право на освобождение при оплате Арноны. Вот это надо проверить. Если Арноны вообще не приходит, значит, у него есть просто постоянное освобождение.
7: Нет, ему не приходит Арнона.
0: Значит,
7: ему
0: он получает освобождение.
7: За воду прибавили 50 шекелей.
0: А за воду он, как получатель, имеет право просто на дополнительные кубометры воды по льготной цене. Мы, как все жители Израиля, имеем, каждый из нас, имеем право на 3,5 кубометра льготной воды в месяц. Так как у нас счета двухмесячные, то мы получаем, каждый из нас, 7 кубометров воды в 2 месяца по льготной цене. А пожилые люди имеют право на дополнительные еще 7 кубометров воды за эти 2 месяца. И в итоге у них получается 14 кубометров. Но, насколько я знаю по своему общению с пожилыми людьми, и вижу, в основном пожилые люди, естественно, не расходуют больше воды.
7: Да мне кажется, что он кубометр один за месяц тратит.
0: Ну, так тем более.
7: Он неделю раз купается, неделю раз, и то под силой.
0: Вот,
7: поэтому... Вообще не пьет воды с крана. Он вообще почти не пользуется водой.
0: Ну, возможно, это правильно. Значит,
7: мой вопрос был не в этом. Мой вопрос был, ему что-то еще положено.
0: Ну, я поэтому рассказала, что от бетовых люмен он получает максимум, и если он получает все положенные коммунальные льготы, то это все, что положено ему на сегодняшний день.
7: А, это дополнительно это нету, да, у него?
0: Нет. К сожалению, у людей есть только право на получение пособия по старости, социальной надбавки и получение права на пособие.
7: А социальная надбавка у него есть?
0: Есть. С этой суммы, которую вы назвали, есть. Поэтому именно социальная...
7: А в этой сумме она находится?
0: Конечно. Социальная надбавка именно это та выплата, которая предоставляет все остальные льготы. На воду, на электричество, на
7: арнону.
0: Если нет социальной надбавки, никаких льгот пожилой человек на коммунальные услуги, к сожалению, вот таких массивных льгот получить не может. Да, есть небольшие льготы при оплате
7: арнона. До того, как он был пенсионером, он был инвалидом.
0: Он
7: уже на пенсию пошел, уже был инвалидом.
0: Не переживайте, он получает все по максимуму, что возможно.
7: Большое вам спасибо. Большое человеческое спасибо.
0: Здоровья вашему брату, Юсуф.
7: Спасибо, моя дорогая, спасибо.
0: У нас еще и в студии звонок. Про социальную надбавку мы будем говорить в следующей передаче. Добрый вечер.
8: Здравствуйте, вы со мной?
0: Да, я с вами.
8: Таня, у меня вот какой вопрос уже к самой передаче.
0: Так.
8: 16 апреля я звонил на радио РЭКа по поводу выступления представителя госконтролера Натальи Котричко, если я не ошибаюсь.
0: Да.
8: Однако вы меня остановили, предложили, что ваш представитель на меня выйдет, и я должен написать. Действительно, вышел ваш представитель, попросил меня по WhatsApp написать свое несогласие. Я отправил свое письмо по WhatsApp 26 апреля. 27-го был запрос от вас, что я не указал номер Теудат-Зиута, то есть все получено. Сегодня уже 25 мая, однако до сих пор ничего, то есть через 2 дня, ровно месяц, как я спрашивал, был не согласен с тем, что Наталья Котричко, представитель госконтролера, так хвалебно расписывает свою работу, я привел примеры, что это далеко не так. То есть у меня есть претензии к службе госконтролера, которая мало того, что обманывает прямо по радио, еще и привел примеры по числам, когда...
0: Борис, а можно я отвечу?
8: Теперь у меня вопрос, да, что-нибудь известно, почему...
0: Во-первых, запрос был подан, запрос был подан. Во-вторых, я все-таки хочу вначале, прежде чем мы поговорим о вашей теме, скажу в защиту и госконтролера, и других сотрудников различных учреждений, в том числе и меня. Это трогает очень лично, потому что я тоже не могу помочь всем, и госконтролер тоже не может помочь всем. К сожалению, такое, да, бывает. Я знаю, что у вас была... То, что нам ответили, у вас была проблема с бойлером, и ваш вопрос поднимался несколько раз, и проводились различные проверки, в том числе, как было сказано в ответе от государственного контролера, были даже проведены вам ремонты. В данном случае Наталья, которую вы почему-то все время каким-то образом второй раз уже упоминаете в разговорах, она не занималась вашей проблемой. Ваш вопрос был отправлен в другое отделение и решал им адвокат. От адвоката мы еще, к моему большому сожалению, ответа не получили. Как только получим ответ, обязательно к вам, Борис, вернемся и предоставим полный ответ, полученный государственным контролером.
8: Понятно. Таня, только единственное, что вопрос по бойлеру, он был один из вопросов. На мои письма до сих пор не отвечают, но у меня претензии-то вот какие. И вот вам, кстати, пример сегодняшнего выступления одного из клиентов, которые звонили вот передо мной. Там был вопрос в том числе, что госконтролер не может даже проверить вот эту систему оплаты наших хостелей, нашего социального жилья. Оно настолько абсурдно и незаконно. Это мы просили проверить, но вся забота...
0: Борис, есть специальные инструкции, которые регулируют оплату хостелей, мигбацдеюров, амидаров, амигуров и другого социального жилья, которое есть. Именно поэтому в данном случае пока есть инструкция, министерство действует в соответствии с инструкцией. Госконтролер ни в коем случае не может вмешаться и потребовать изменения инструкции, изменения закона. Это, к сожалению, возможно, к сожалению, не входит в полномочия госконтролера, это входит в полномочия депутатов Кнессета и комиссии Кнессета. Они, да. Более того, я по своей практике скажу, в 2016 году, когда вопрос вот этих вот оплат хостелей мигбацдеюров поднимался на заседанию Кнессета, было тогда огромное количество шума, но министерство стояло на своем при определении той суммы оплаты, которую пожилые люди должны вносить. Поэтому в данном случае просто госконтролер, к моему большому сожалению, возможно, вы и правы, но он не имеет права вмешиваться и менять законы, менять постановления и менять инструкции того или иного министерства. Госконтролер имеет право только вмешиваться, когда идет нарушение постановлений, инструкций. Вот тогда он может попросить: дорогое министерство, пожалуйста, следите за тем, чтобы вы соблюдали свои же инструкции, установленные вами. В такой ситуации, да. Или, допустим, мы говорим, если о законах. То есть именно в этом функция госконтролера, чтобы министерство и другие учреждения не нарушали своих же постановлений при взаимодействии с жителями Израиля.
8: Об этом-то мы как раз, я об этом-то и говорил, что нарушаются именно инструкции Министерства строительства. Вот в чем дело. И госконтролер, вместо того, чтобы проверить, отправляет наши письма в управляющие компании, те нагло врут, я прикладываю, пытаюсь доказать, вот вам ответ, вот вам документы, их невозможно, их не хотят проверять. Верят преступнику, на которого мы жалуемся. Версию преступника выдаются, это что такое? Это что за проверки? 120 человек в службе госконтроля, уже некому проверить. Мы как раз жалуемся на то, что нарушены инструкции. Вот в чем проблема.
0: Ну, Борис, в данном случае давайте дождемся ответа и посмотрим, что нам ответят по вашему обращению. К сожалению, мы тоже не всесильны, и, возможно, окажется, что ответ, который мы получим от государственного контролера, вас тоже не устроит. Но в данном случае это максимум, что мы можем сделать.
8: Ну, я подожду, конечно, результата, но кому-то же, кто-то же имеет право пройти. Если даже служба госконтролера не может не выполнять свои функции проверок, это что такое? Куда еще-то жаловаться?
0: Суд.
8: Я вообще прошел все
0: инстанции. Смотрите, есть суд, есть депутаты Кнессета, которые вправе инициировать заседание комиссии по тем или иным инструкциям министерства или по действиям того или иного министерства. Поэтому в данном случае есть еще пути, если вы действительно считаете, что... правда на вашей стороне. Борис, ну давайте все-таки я попрошу, дождемся ответа, посмотрим, что нам ответят, и уже будем думать, сможем ли мы каким-то образом действовать дальше.
8: Хорошо, я согласен еще подождать, жду результата. Спасибо за внимание.
0: До свидания. А у нас в эфире еще радиослушатель. Добрый вечер.
9: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
9: Я сейчас услышал информацию такую от вас, что ну, кто имеет туда ТВР, им положены деньги по сопровождению. Вот. Но дело в том, что раньше говорили, что эти деньги по сопровождению только для тех, кто работает.
0: Я объясню. Смотрите, в данном случае пособие по сопровождению предоставляется только до пенсионного возраста.
9: Да.
0: Если человек начал получать это пособие по сопровождению до пенсионного возраста, он продолжит его.

0: Российский пенсионный фонд готов выплачивать деньги в рублях и пересылать их в Израиль. Для этого надо, чтобы у израильского банка получить номер банка-корреспондента в России, и через этот банк-корреспондент российский пенсионный фонд мог бы пересылать нам пенсии. Значит, Россия готова, но израильские банки не получают, не хотят получать деньги из России в рублях.
1: Вы знаете,
0: они ссылаются на санкции.
1: Я с вами полностью согласна, они ссылаются на санкции, и мы сделали такой небольшой обход всех наших учреждений по поводу пенсии из России. Естественно, первое – это Битух Люми, дальше Министерство финансов, и третье – куда инстанция, которая нас очень интересует, это, конечно, Банк Израиля. Туда мы также сделали запрос, но, к моему большому сожалению, кстати, спасибо, что вы напомнили, я им напомню еще раз, мы от них еще пока ответа не получили, но будем надеяться, что получим, и я буду рада его, конечно же, озвучить в одном из наших эфиров. Вы совершенно правы, действительно, этот вариант поднимается все чаще и чаще, чтобы была возможность получать именно, переводить на счета пенсионеров, израильских пенсионеров, имеющих право на пенсию из России, в рублях. Да, эта тема поднимается все чаще и чаще. Мы также сделали запрос, но пока ответа нет. Я очень надеюсь, что получим все-таки в ближайшее время. Но спасибо, что напомнили. Я обязательно их потревожу еще раз.
0: Спасибо. Скажите, пожалуйста, да, когда вы будете делать эту передачу, мне позвонить можно до этого?
1: А мы сейчас попросим, чтобы ваш номер телефона записали, и, конечно же, постараемся вам сказать заранее, что будет такая тема
0: подниматься. И еще такой небольшой вопрос.
1: Да, конечно.
0: Ну, я понимаю, что всем пенсионерам это, ну, не могу сказать, что необходимо, но желательно. Но банкам это выгодно или нет, получать больше денег? В рублях, не в рублях? Выгодно это им или нет? Вот от чего зависит-то.
1: Ну, возможно. Но в данном случае я не финансист и не экономист, поэтому мне сложно сказать, но на мой взгляд, то, что я могу сказать навскидку, то говорят, что именно валюта в рублях, она не совсем выгодна. Но, опять же, я не экономист и финансист, чтобы комментировать.
0: Понятно.
1: Ваш вопрос.
0: Понятно. Хорошо, спасибо большое. Я буду ждать, чтобы мне позвонили, чтобы я знал, когда взять трубку. Спасибо.
1: Договорились.
0: Огромное. До
1: Всего
0: свидания.
1: Доброго, до свидания.
0: Удачи вам и нам.
1: Спасибо большое. До свидания. Ой, а у нас есть время на социальную надбавку, у нас пока тишина в студии, поэтому давайте попробуем, значит, продолжить. Как мы уже сказали, что у нас, мы говорили о доходах, что у нас влияется, мы говорили о накопленной пенсии как в Израиле, так и в стране исхода. Опять же, кстати, обратите внимание, страна исхода, когда мы говорим о России, важно понимать, и других странах, где есть пенсии, важно понимать, что Битуах Люми знает и понимает, кто сколько может получать и в течение какого периода проживания в Израиле может получать пенсию из страны исхода. Поэтому, когда Битуах Люми требует справку, предоставить справку, отчет о том, что, в какую сумму вы ежемесячно получаете, Битуах Люми знает, что вы ее получаете. И то есть сказать Битуах Люми, что я не получаю, невозможно. То есть Битуах Люми нужно либо предоставить справку о том, что вы ее не получаете, либо справку о том, что вы ее получаете. Поэтому это очень важно. Конечно же, влияет наше имущество. Не в квартира, допустим, если у нас есть в собственности квартира одна, в которой мы проживаем, она никак не влияет на получение социальной надбавки. Но если же у нас есть вторая квартира, как в Израиле, и так и в странах исхода, то они будут влиять на получение права на социальные надбавки. И, конечно же, сбережения и машина. Что у нас считается сбережением? Предположим, мы выходим с вами на пенсию, подаем заявление на получение пособия по старости, а мы до этого работали, значит, накопили какую-то сумму на пенсии, да, то есть у нас есть сбережения пенсионные. Но мы решаем повременить и не начинать получать их в момент выхода на пенсии. Но при этом то есть эта сумма у нас остается лежать таким мертвым грузом. Битуах Люми это будет считать накоплением, а не вашей пенсии, то есть полностью сумма, которая у вас лежит. То есть Битуах Люми совершенно не важно, она лежит у вас на банковском счету или на счету в каком-то сберегательном фонде. Это будет считаться накоплением. И, конечно, самое важное, что очень сильно бьет по пожилым людям, которые хотят получать социальную надбавку, это наличие машины. И более того, если мы говорим о пожилом человеке, который продолжает работать в Израиле и хочет получить право на социальную надбавку, но при этом ему от работы предоставляется машина –

0: То есть машина в лизинге, она также будет считаться при начислении права на социальную надбавку, как машина, которая находится в собственности. Так что если вам выдают дорогущую машину, то, к сожалению, вы также можете не получить право на социальную надбавку, как и пожилой человек, который имеет в собственности машину. Но у нас есть еще звонок, поэтому мы остановимся с нашей социальной надбавкой. Добрый вечер.
1: Добрый вечер, Таня. Я хочу вас спросить. Значит, у меня есть Тодат ГВР. И мне пришло с Битоклими, значит, что мне положен сопровождающий. Этот Тодат ГВР еще у меня до того, как я вышла на пенсию. Вот я хочу узнать, как какие-то там деньги надо платить или как. Вы можете объяснить мне?
0: Вы имеете в виду, что у вас есть удостоверение незрячего?
1: Да, у меня есть удостоверение незрячего.
0: В котором прописано, что вы имеете право на бесплатное сопровождение.
1: Да, мне пришла бумага, ну, раньше еще, что я должна, в общем, сопроводить.
0: В данном случае речь идет не совсем о том, о чем мы говорили с радиослушателем в самом начале программы. Есть о том, что у обладателя, речь о том, что обладающие удостоверением незрячего имеют право на освобождение от очереди и на бесплатное сопровождение в те или иные места. Если мы говорим о посещении парков, посещении других мест, где нужно платить за вход, то вы имеете право проводить с собой сопровождающего бесплатно. Если мы говорим об общественном транспорте, то вы, как пожилой человек, имеете право, вы, наверное, уже имеете право на бесплатный проезд, а ваш сопровождающий имеет право на 50-процентную скидку при оплате проезда. То есть это удостоверение личности не предоставляет того пособия, о котором мы говорили в начале программы, оно предоставляет просто условия сопровождения для вас более улучшенные. То есть когда вы куда-то идете, то человек, который вас сопровождает, может получить право на бесплатного прохода. И более того, тут независимо от того, кто вас сопровождает, родственник, помощница по уходу, сопровождающим даже может являться ребенок, который получит право бесплатного прохода в случае, если мы говорим о месте, куда нужно заплатить. Тут, конечно, важно уточнить, что если мы говорим, допустим, что вы идете в театр, то есть где нужно занимать отдельные места на каждого человека, то в таких ситуациях право на бесплатное сопровождение не распространяется, то есть для сопровождающего, конечно же, придется платить. Угу. То есть речь только об этом.
1: Понятно. Таня, еще хотела что-то спросить.
0: Да.
1: Вот я прочитала в Google, что вроде с апреля или как что-то добавляется по уходу как-то там. Это правда?
0: Нет? Смотрите, каждый год у нас проходит индексация. У нас увеличиваются различные пособия, у нас увеличивается минимальная заработная плата. С 1 января у нас увеличились пособия по инвалидности, пособия по старости, социальная надбавка. А с 1 апреля у нас, как правило, так уже традиционно увеличивается минимальная заработная плата. То есть увеличилась минимальная заработная плата, а так как пособие по уходу в первую очередь предназначено для того, чтобы вы могли получить услуги по уходу, оно также увеличивается, размер пособия увеличивается с 1 апреля. То есть это взаимосвязанные две вещи. Минимальная зарплата увеличивается и размер пособия по уходу увеличивается. Там, к сожалению, увеличения не настолько серьезные, чтобы как бы их было заметить, но они есть. Допустим, сколько вы получаете пособия по уходу? Вы знаете, какое количество часов?
1: У меня 17 часов.
0: То есть у вас третий уровень пособия по уходу?
1: Да, мне 17.
0: А получаете ли вы, скажите, пожалуйста, сколько вы часов по уходу получаете в деньгах? 4 часа?
1: В деньгах я получаю 7 часов.
0: 7 часов даже. То есть, грубо говоря, у вас где-то около 1000...
1: 21 час, по-моему.
0: Ага. Так если у вас 21 час, тогда у вас уже пособие четвертого ухода уровня. Да, это уже четвертый уровень, если у вас 21.
1: А я уже даже не...
0: И при замене 7 часов вы тогда должны получать на сегодняшний момент около 1430 шекелей, чуть-чуть там с копеечками.
1: Надо будет точно...
0: Посмотрите, конечно, это очень важно, какое количество часов по уходу вы получаете.
1: Еще я хотела один вопрос задать, извините.
0: Все хорошо.
1: Таня, насчет... В общем, раз в году нам выплачивают туда от ГВР, в общем, как-то на телефон. заходит один раз в году, 300 с чем-то там шекелей, какая-то сумма каждый год платит нам. Туда, у кого есть то DataVer, платит за телефон. Вы не знаете, когда заходит эта сумма?
0: Она, как правило, заходит весной, и она уже зашла, эта сумма 360 шекелей. Точную дату, к сожалению, мне сейчас очень сложно назвать.
1: Она уже зашла?
0: Да, она была уже. Она заходит, как правило, весной, сумма 360 шекелей.
1: Ага. Ну, спасибо большое, Таня, и здоровья вам.
0: И вам всего доброго. Берегите себя. До свидания. Но с учетом, что у нас время подходит к концу, социальную надбавку мы с вами обсудим в следующий раз. Я вам напомню, что мы остановились на том, что у нас является доходами, и мы продолжим говорить о том, как влияют доходы на получение социальной надбавки. То есть поговорим с вами о том, можно ли получить право на социальную надбавку с вашими доходами. Прошу запастись всеми ручками и бумагами, чтобы удобнее было записать важные цифры, они будут важны. Но на сегодняшний момент наша передача подходит к концу. И в завершение программы, конечно же, напомню, как с нами можно связаться. Если вы хотите обратиться в редакцию «Особого случая» и рассказать свою историю, вы можете позвонить нам на наш автоответчик по номеру 072-393-2666 или написать нам на электронную почту special@kan.org.il. Мы читаем все обращения и стараемся помочь разобраться в каждой ситуации. Также вы можете написать нам на WhatsApp по номеру 050-737-8127. Обратите внимание, этот номер работает только для письменных обращений. Звонки на него не принимаются. На этом наш сегодняшний выпуск завершен. Хорошего вечера вам!

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, шалом. В эфире радио Канрека, у микрофона доктор диетологии Ольга Рас, за пультом оператора Алла Найденова и продюсер нашей программы Елена Черкасова. И мы втроем постараемся сделать эту программу полезной, приятной. И главное, чтобы вы получили от нее пользу и смогли использовать те советы, которые я вам дам. Как всегда, мы будем говорить в нашей программе о здоровье, о питании, что такое питание правильное или неправильное, есть ли такие понятия, как они связаны со здоровьем, и как питание наше влияет и на усталость, и на сон. Я уже не говорю о болезнях, и как болезни влияют на наше питание, то есть как, при каких болезнях нужно часто использовать специальное питание, которое подходит только людям, страдающим данной болезнью. И все вопросы, которые у вас есть, вы можете задавать по телефону 07-228-01-003. 07-228-01-003, а также писать в Facebook Канрека. И я, как обычно, буду отвечать на эти вопросы, если не сегодня, не в этой передаче, то в следующей. Итак, 07-228-01-003. А сейчас я хочу продолжить то, что мы начали в прошлой передаче. Я говорила о калии, веществе, который называется калий, который необходим нашему организму. В прошлый раз я объяснила, почему он необходим, в чем он принимает участие. Практически без него жизнь невозможна. И поэтому наш организм, умный организм, и в прошлый раз мы говорили о том, что называется гиперкалемия, то есть о повышенном содержании кальция в крови, почему и как это получается, от чего, в чем причины. А сегодня я скажу несколько слов о противоположном, гипокалемии, когда уровень калия в крови снижается. Okay? То есть еще раз я хочу повторить. Организм наш держит калий, старается держать его в определенных пределах. Когда вы получаете ваши анализы, и вы увидите, что рядом с каждым, с каждым анализом есть вот эти вот уровень низкий и высокий. Все, что находится между ними, в большинстве случаев это правильно. Все, что выходит либо снизу, либо сверху, это значит, что нужно в этом разобраться. И как я вчера вам рассказала, если вот есть какой-то один анализ, который получился как бы не совсем правильным, нужно повторить анализ через месяц, предположим, примерно, и посмотреть, это может быть лабораторная ошибка. То есть не спадайте сразу в панику. Один единственный анализ, который не связан со всеми другими, он еще ничего не говорит. Это может быть ошибка в лаборатории. Окей, гипокалемия. Меньше 3,5 миллиэквивалентов на литр. Вы это видите, опять же, в этом листе, который дает ваши анализы. Когда в самых обычных случаях калий понижается? Когда у человека есть рвоты и поносы. То есть вместе с жидкостью уходит калий. Поэтому если у вас есть понос долгий, во-первых, нужно, естественно, обратиться к врачу и выяснить, в чем его причина. Но, кроме всего прочего, нужно знать, что калий может уходить, и жидкость может уходить, и можно попасть в состояние дегидратации, уменьшенного количества жидкости в организме. И в этом случае обязательно нужно обратиться к врачу или сразу идти в приемный покой, чтобы вам дали капельницу, вернуть все это в организм, потому что капельница есть все, что организму нужно. В этой в жидкости растворены и калий тоже. Okay? Еще одна очень, встречающаяся часто причина понижения калия – это мочегонные таблетки. В основном изотиазиды, мочегонные, которые вместе с натрием убирают и калий. Поэтому, если вы видите, что у вас понижается калий, нужно пойти к врачу, проверить ваши лекарства от повышенного давления, это лекарства от повышенного давления, и поменять их на другие, такие, которые калий не убирают из организма. Естественно, болезни почек, определенные болезни почек могут вызвать понижение калия. Опять же, врач, высокий уровень инсулина может вызвать понижение калия. И, естественно, самое простое – это когда человек делает безумные диеты. Например, диета основана на белках только, там, где вообще не едят овощей и фруктов. А как мы сказали в прошлый раз, основной калий содержится в овощах, фруктах, помидорах, бананах, всяких зеленых листочках. В петрушке есть огромное количество калия. Так что если человек этого не ест, он может в какой-то момент прийти к состоянию того, что калия у него недостаточно, потому что неоткуда его брать. Диета кетогенная, то, что сейчас очень популярно, там вообще нет овощей практически и фруктов, и поэтому там может быть эта вот гипокалемия, которая очень опасна для сердца, для мышц, вообще для всего, что у нас, нервная система, все системы в организме, нам им необходим калий. Поэтому будьте очень осторожны, если вы делаете... Взрослые люди решают делать то, что они решают, я тут повлиять не могу, но хотя бы делайте анализы время от времени, чтобы посмотреть, нет ли каких-то проблем. Так что я сказала, что калий в основном бывает в овощах, особенно в зеленых листьях, в петрушке есть огромное количество калия. И поэтому, если человек видит, что он ест недостаточно овощей, то нужно добавить их в пищу или принимать добавки калия в более тяжелых случаях. Но это вливание всегда в вену, и поэтому нужно следить за своим калием очень-очень сильно. Вы понимаете, я иногда так думаю, что наш организм – это, конечно, потрясающая машина, потрясающая. То есть, если все идет правильно, то это даже трудно представить себе, как все, что нужно, вырабатывается, переносится с места на место именно туда, куда нужно, как все органы работают слаженно, как вообще это уму непостижимо, действительно, это потрясающе. То есть мы еще очень, конечно, многого не знаем, но все больше и больше информации о том, какие замечательные способности есть у нашего организма. Поэтому нужно его держать здоровым, желательно. Кстати, о птичках. Я прочитала вчера или позавчера статью научную, новую, прямо сейчас она вышла в мае 2026 года в журнале, который называется, если я правильно помню, Cell Aging. Cell – это клетка, aging – это старение. Это журнал, который посвящен старению. И там была очень интересная статья. Они взяли больше 100 человек в возрасте от 65 до 75 лет. И дали им всего на 4 недели. 4 недели. Разные виды диет. И, естественно, проверили все их показатели в крови, которые, в частности, связаны с старением, такие как сахар, такие как гликированный гемоглобин и так далее и тому подобное. Одна диета была все виды пищи, им очень много жира. Вторая диета была все виды пищи основаны на углеводах сложных, как мы об этом говорили, как средиземноморская диета, и очень мало жира. Третья диета была полувегетарианской с большим количеством жира, а четвертая была вегетарианская, полувегетарианская, такая же, там, где люди ели яйца, например, и много жира. И они увидели очень интересную вещь. Я хочу, чтобы вы подумали, что это все значит. Диета, когда едят все, омниворос, то, что называется, с малым количеством жидкости, привела за 4 недели к улучшению всех показателей крови.
1: Жира,
0: без жира, которая была... А, пардон. Диета, где есть все, и малое количество жира привела к улучшению всех показателей. По сравнению с той, которая была большое количество жира. Обе полувегетарианские диеты и с жиром, и без жира показали подобные результаты. Почему, если мы вздумаемся, если это вегетарианская диета, то люди не едят животной пищи, жирной животной пищи. Они едят растительное масло, они едят авокадо, они едят хину. То есть даже жир, который там есть, он полезен для нашего организма. То есть единственное, что мы видим, как я вижу в этом опыте, что животный жир вредит нашему здоровью. Где есть животный жир? В жирном мясе, печень, мозги, сосиски, колбасы, баранина, гусь. Все эти продукты содержат очень много жира. Поэтому, пожалуйста, ешьте их как можно меньше для вашего собственного здоровья. Окей? Да, конечно, сливочное масло, и сметана, и сливки. Это все огромное количество жира. Окей, так что вот видите, у нас есть такое, как бы, со всем, что я вам говорю, немножко мы поговорили еще... еще поговорили о, так сказать, влиянии животного жира на наш организм и старение. И поэтому желательно покупать молочные продукты до 5% жирности, 5%, 3%, сколько там есть, 2% в молоке. Вот такие вот дела. А сейчас мы послушаем музыку, а потом начнем отвечать на вопросы.

0: Ну вот мы вернулись. Наш телефон 07-228-0103. Это, конечно, замечательная песня, более современная, чем те, которые обычно мы здесь передаем. Эта группа называется The Mamas and the Papas. Она была в свое время очень популярна. Я не знаю, была ли она в Евровидении когда-то, это не знаю я, потому что я особенно на него не смотрю, но она была очень популярна, и она и популярна и сейчас. Это одна из их солисток. Потрясающая песня, полное удовольствие. Единственное, жалко, что она говорит «Dream a little dream of me». Да, уже если мечтать о ком-то, то не нужно маленькую мечту, нужно большую мечту. Ну, это, конечно, я смеюсь. Прелесть. Песня, конечно, потрясающая. Кто у нас на линии? Слушаю вас.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемая. Прекрасную песню прослушали. Спасибо вам. Я Екатерина из Хадыры. У меня такой вопрос. Мне 87 лет, там и сердечные заболевания, и стимулятор стоит, и так далее. Но в последнее время мне вот иногда бывает, прямо как будто нет сил. Вот нет сил там встать, что-то делать. Но через время это проходит. Ну вот мне порекомендовали, как раз была на приеме у гастроэнтеролога, который меня ведет. У меня несколько лет назад была язва желудка, но закрылась. И она мне порекомендовала иншур, мой знакомый напиток иншур. И выписала иншур плюс. Как вы относитесь к этому напитку, okay. иншуру?
0: Первым делом, прежде чем... Можно пить иншур, это прекрасный напиток. Я советовала иншур им Advance, потому что там есть очень хорошие белки.
1: Advance?
0: Окей? Но надо первым делом выяснить, почему вы так чувствуете. Uh-huh. Для этого надо сделать B12. Фолиевую кислоту, mm-hmm. Железо, айрон, ферритин yeah. и витамин D. И после того, как у вас будут в руках все эти анализы, если вы увидите, что что-то из них не хватает или несколько из них не хватает, то это может быть причиной вот таких вот приступов усталости.
1: Я вас попрошу еще раз. Фолиевая кислота, железо.
0: Витамин, железо, ферритин.
1: Yeah. Витамин какой?
0: Ферритин. Первая буква F.
1: А, такой витамин есть?
0: Нет, это белок.
1: А, белок.
0: Ферритин, B12
1: и витамин D. Витамин D. Тоже два витамина, которые я каждый день употребляю.
0: Употребляете, значит, надо проверить, проходят ли они, поднимают ли они, да. Или, может быть, они слишком высокие, нужно уменьшить дозу. Вы понимаете, это все... Это как бы, это не еда, это добавки, причем в очень концентрированных концентрациях. Нужно проверить, как они на вас действуют.
1: И еще раз повторите название рекомендуемого вами иншура.
0: Иншур им Advance. С Advance'ом. With Advance.
1: Ага, спасибо большое.
0: Okay.
1: Спасибо.
0: И вы можете выпивать одну баночку в день, она как бы добавляет вам все витамины, все минералы и так далее и тому подобное. Но надо и есть правильно, понимаете? Если вы слишком мало едите или не едите достаточно белка, это тоже, это может быть тоже основанием для усталости.
1: Я ем много, и овощи, и рыбу. И
0: каждый день едите рыбу?
1: Нет, когда рыбу, когда мясо.
0: А, но каждый день что-то из этого едите?
1: Каждый день. У меня рыба, мясо,
0: яйца, молочные продукты. Прекрасно. Значит, сделайте эти анализы и посмотрите, что там происходит. Хорошо?
1: Довольно хорошо я питаюсь, но не поправляюсь.
0: Ну, хорошо, что не поправляюсь. Главное, чтобы не худели.
1: Ну, похудела за несколько лет 7 килограмм сбросила.
0: А что это такое? Почему?
1: Ну, тоже корона переболела сразу 4-5.
0: А почему вы не добавили несколько килограммов?
1: Не получается.
0: Орешки ешьте. Ешьте орешки, семечки.
1: А и каждый день я ем орешки и другие вымоченные.
0: Ну, главное, больше не худейте. Это самое важное сейчас.
1: Спасибо.
0: Окей?
1: Спасибо большое.
0: Всего хорошего. Будьте здоровы. Кто с нами на линии? Слушаю вас.
2: Добрый день.
0: Добрый день.
2: Меня зовут Павел.
0: Когда, Павел?
2: Уважаемый доктор, у меня такой вопрос. Вот у меня низкий гемоглобин 9,7.
0: Ага.
2: Ну и я принимал таблетки Герон с железом. Месяцев 5 я принимал. Никаких изменений
0: сколько
2: нет.
0: Сколько вам лет?
2: Мне 88.
0: 88. у вас в семье у кого-то были проблемы с прямой кишкой, рак прямой кишки?
2: Нет, не было.
0: Вы когда-нибудь делали колоноскопию?
2: Да, колоноскопию, эндоскопию, все такое не делали.
0: Когда делали?
2: Где-то года два.
0: И все было нормально, не было полипов?
2: Нет, там была какая-то проблема у меня с печенью. Нам предлагали операцию, я, честно говоря...
0: С печенью или с прямой кишкой, когда делают колоноскопию?
2: Не прямая кишка.
0: Колоноскопию в печень не видят особенно.
2: Это я делал отдельно. Колоноскопию я делал.
0: Колоноскопии не было полипов?
2: Нет, последний раз не было.
0: А предпоследний?
2: А предпоследний были, они их сняли.
0: Окей. Потому что полипы могут появиться в любое свободное от работы время. Okay?
2: Это я понимаю.
0: Теперь так. Причиной может быть... Обычно причиной понижения гемоглобина у мужчин это может быть либо кровотечение какое-то где-то, как, например, через полипы, или какая-то проблема с желудком там где, или с кишечником. То есть если у вас есть гастроэнтеролог, посоветуйте с ним. Надо обязательно сделать анализ железа, ферритина, В12 и фолиевой кислоты, потому что недостаток железа или недостаток В12 или вместе могут привести к анемии. Сделали вам такие анализы?
2: Железо сделали.
0: И сколько было?
2: Вот я принимал таблетки.
0: Рега, сколько было железа? То, что вы принимали, сейчас не играет.
2: 20.
0: Вы не помните, какое у вас было железо? Низкое?
2: Я помню, что там было 20 л.
0: Да нет, да. Окей. 20 железа – это очень низкое железо.
2: Да.
0: Это нужно делать вливание в вену железа.
2: Вот я поэтому с вами вам и звоню. Скажите...
0: Но вы мне звоните, вы мне не даете данных. Вы не даете мне, какое у вас есть железо, какой у вас ферритин и какой у вас В12. Без этого я не знаю, что с вами.
2: Хорошо, доктор, я у вас только один последний вопрос задам. Если вот железо, допустим, таблетки, которые я принимал, железо и ром, они не дали мне хороший результат, мне предлагали сделать... Вливание.
0: Ну, это то, что я вам сказала, вам надо сделать вливание.
2: Оно более эффективное, да?
0: Ну, естественно, это железо сразу попадает в кровь.
2: Mm-hmm.
0: Есть люди, у которых постоянно низкое железо, так им делают вливание каждые 3-4 месяца.
2: Ну, конечно. Я вот
0: Потому что железо, которое проходит через пищеварительный тракт, его очень трудно усваивать. Я не знаю, какое вам железо дали, вы мне не говорите, пожалуйста.
2: Я теперь понял.
0: Но бывает железо, которое вообще не усваивается.
2: Так, короче говоря...
0: То есть я вам ответила на ваш вопрос до того, как вы его задали. Сделайте вливание.
2: Спасибо большое.
0: Окей. И выясните В12. Кто с нами на линии, слушаю вас. Алло. Да. Да, слушаю вас.
3: Алло.
0: Hello, я слушаю вас.
3: Это я?
0: Нет, это кто-то другой.
3: Нет, спасибо. Я сейчас за себя спрошу.
0: Ну, говорите.
3: Так вы сказали, это не я.
0: Да это, конечно, это вы.
3: Добрый день. Это Роза.
0: Я, главное, говорю с вами, а вы мне спрашиваете, это я или не я. Ну, вы
3: мне. Вы мне так ответили, что...
0: Это вы.
3: Хорошо. Скажите, пожалуйста, у меня такой щекотливый вопрос.
0: Окей.
3: Моему мужу 87 лет.
0: Окей.
3: У него геморрой.
0: Это очень щекотливое состояние. Да. Я слушаю вас. И что?
3: Это не самое страшное. Самое страшное впереди, как говорят. Чем глубже...
0: Ну, говорите,
3: тем
0: пожалуйста, рассказывайте.
3: Смотрите, у него одно время после туалета появлялись все капли крови.
0: Естественно.
3: На пальце, на полу. Ну, в общем, мы испугались. Гастроэнтеролог дала ему направление на колоноскопию.
0: Правильно сделала.
3: Я понимаю. Так как у него был рак простаты, ему делали 28 облучений. Значит, в результате, как я поняла, очень рискованно. Потому что приходимость в кишках...
0: Да, правильно. В чем ваш вопрос?
3: Мой вопрос в том, в общем, дети искали в интернете, как вы сказали, надо сдать анализ на гемоглобин и железо. У него в порядке, семейный врач сказал. Что нам
0: то,
3: делать?
0: Что сказал семейный врач, меня не интересует особенно. Да. Мне, да. Как я всегда прошу, привозите мне цифры, потому что иначе я не могу вам ответить.
3: Сейчас я вам скажу, у него гемоглобин 14, а ферритинин 53, кажется.
0: Понятно, а железо?
3: Ой, нет, не ферритинин у него нормально, это железо, сейчас минуту я вам точно
0: скажу. Нет, у нас, к сожалению, нет времени на минуту, надо проверить,
3: нет,
0: какое у него железо.
3: Железо у него нормальное.
0: Нормальное, это зависит от того, кто смотрит, окей? Железо должно быть больше 60. В некоторых больничных кассах написано иначе, поэтому я вам говорю, что железо должно быть больше 60. Надо проверить B12, потому что если B12 низкое...
3: B12 он берет таблетки, и все у него в порядке. Я не знаю, какой анализ.
0: Я не знаю. Что вы хотите спросить?
3: Я хочу у вас спросить, если у него гемоглобин нормальный, в последние месяцы у него нет проблем, кровь не появляется.
0: В чем проблема?
3: Делать колоноскопию или не делать?
0: Я бы сделала, а вы посоветуйтесь с врачом.
3: Ну, есть какая-то...
0: Смотрите, если вы говорите, что у него гемоглобин из железа нормальный, то, может быть, стоит обождать. Потому что обычно у человека, у которого есть геморрой, и он кровоточит, то, естественно, что гемоглобин падает.
3: Нет, у него полгода тому назад до
0: восстановления... Все, я поняла, вот сейчас этого нет. Говорите с врачом и спросите у него, стоит ли...
3: С гастроэнтерологом говорить?
0: С гастроэнтерологом. И
3: понятно.
0: Показать ему новые анализы, те, в которых все нормально.
3: Новые, да, мы делали пару дней
0: назад. Окей, значит, надо ему показать и спросить у него, что делать, хорошо? Не у меня.
3: Есть какая-то, я вас перебью, есть какая-то проверка, которая там с этим, какой-то гибкой, этой, ой, не знаю.
0: Трубкой. Я понимаю, поговорите с гастроэнтерологом.
3: Я поняла.
0: Он самый верный адрес для вашего вопроса. Хорошо?
3: И второй вопрос. Да, у вас было в программе, значит, что случится, если там не кушать, понижается витамин К, да? У меня на...
0: Я никогда не могла сказать такой вещи, потому что это неправильно.
3: Ну, что нельзя... Я неправильно выразилась.
0: Что вы хотите спросить?
3: Я хочу про себя спросить. У меня он повышен.
0: Что повышен?
3: Повышен калий.
0: Причем тут витамин К? Мы говорим про калий?
3: Калий, да, я неправильно говорю. Про калий. У меня выше нормы.
0: Может быть, вы недостаточно пьете? У вас почки нормально работают?
3: Да, сказали.
0: Может быть, вы недостаточно пьете? Надо пить 1,5 литра жидкости в день.
3: Да я пью больше. Ну, в общем, я стала более-менее придерживаться этой диеты. Сдала анализ, да, анализ хороший.
0: Ну, все прекрасно.
3: Так понимаете, мне сказали, это от таблеток. Я не могу сидеть на закозовской диете, у меня еще и диабет.
0: Если у вас есть таблетки, которые способствуют повышению калия, надо пойти к врачу, который вам их дал, и поменять их.
3: Мне надо, я не на таблетках. Мне надо, наоборот, понизить калий. Сейчас последний анализ.
0: Вы не понимаете, что я вам говорю? Нет. Есть лекарства, которые повышают калий.
3: Но
0: поэтому надо проверить, какие лекарства вы принимаете, попросить врача поменять их. Все?
3: Как поменять? Он мне сказал, любые таблетки от давления будут повышать.
0: Нет, не любые. Это неправильно.
3: Я уже одни мне поменяли.
0: Нет, это не любые. Надо пойти к специалисту по давлению и поговорить с ним, окей?
3: Все, спасибо
0: все,
3: большое.
0: Будьте здоровы, всего хорошего.
3: А что, диету соблюдать?
0: Не знаю, что за диету вы соблюдаете, поэтому я не могу вам сказать, соблюдать или не соблюдать.
3: Поняла, спасибо
0: окей?
3: огромное.
0: Всего хорошего, здоровья. Будьте здоровы. Кто с нами на линии, слушаю вас.
4: Наверное, я. Добрый
0: да,
4: день.
0: Это вы.
4: 70+, у меня... Судя по всему, ПКД-2.
0: Что у вас?
4: Поликистоз дисле, или как там называется? ПКД-2. Потому что, внуки сделали генетическую проверку, у них есть, и у сына, и у детей. Ну, креатинин, зараза, высокий, но это единственное, что, собственно, есть. У меня, я хожу...
0: У вас почечная недостаточность?
4: Ну, да.
0: Во второй степени, окей, теперь понятно.
4: Да.
0: Что вы хотите спросить?
4: Я спрашивал у нефролога, он не очень ответил, не понял особенно вопроса. Значит, я когда-то просто наткнулся на то, что кузбара снижает, завар из кузбары снижает креатинин.
0: Деточка моя, нет, это не так. Нужно посмотреть, нужно поговорить с нефрологом так, чтобы вы поняли, что он говорит. Для того, чтобы как бы поддержать почки на том состоянии, в котором они находятся, и не ухудшать, нужно делать правильную диету с определенным количеством белков. Не слишком много белков, но достаточное количество, чтобы мышцы не разрушались.
4: А белков немного?
0: Не немного, а 1 грамм на килограмм веса.
4: Ну, он мне насчет диеты ничего не говорил.
0: А потому что это не его специальность. Если вы находитесь у нефролога, то там обязательно должен быть диетолог-специалист по нефрологии. Окей? И нужно к нему обратиться. И он вам распишет диету по вашим анализам, по состоянию ваших почек. И тогда вы сможете знать точно, что вам есть. По радио я вам это сказать не могу.
4: Понятно. Тогда просто один вопрос. Кузбара, она вообще-то мешает?
0: Кузбара содержит очень большое количество калия. Окей?
4: Так,
0: вопрос, да. Какой у вас калий? Иногда очень часто...
4: У меня калий как раз наоборот низкий.
0: Интересно.
4: У меня он ниже нормы скачил.
0: Значит, нужно делать полную проверку, к почке. Все, что можно сделать по отношению к почкам, проверить, это должен делать хороший нефролог, который понимает и объясняет так, как нужно. И пойти к специалисту, диетологу, специалисту по нефрологии.
4: Ага. Ну, понятно, ясно.
0: Кузбара действительно повышает калий. Все листья зеленые повышают калий, потому что они содержат очень много калия. Если калий пониженный, то вы можете это есть. Обычно при почечной недостаточности калий бывает повышенный, а не пониженный. Поэтому мне очень странно.
4: Ясно, то есть до тех пор, пока он пониженный... Это, кстати, тоже второй вопрос, потому что у меня какое-то время были судороги. Я думал, что не хватает
0: магния. Магний это можно всегда принимать, если он нормальный.
4: Я принимал таблетки было до фонаря, а сейчас я просто больше бананов ем, и вроде бы прошло.
0: Ну, если у вас от бананов прекращаются судороги, то вы счастливый человек.
4: Да, хорошо. Okay. Я не знаю ли от них, но они, короче, прекратились.
0: Самое главное.
4: Понятно, спасибо.
0: Окей, всего доброго, будьте здоровы. Кстати, калий пониженный тоже может как бы способствовать судорогам. Все. Окей. Сейчас я даю наш телефон опять. Пожалуйста, начинайте звонить. 07-228-01-003. Жду звонков. И я хочу ответить на вопрос, который мне задали не в предыдущей передаче, задали не в предыдущей передаче, а до нее, по поводу яда, который называется афлатоксин. Афлатоксин – это ядовитое вещество, которое выделяет плесень под названием аспергиллоз. И да, действительно, как сказал наш слушатель, кукуруза, арахис, орехи, пшеница, рис, все, что, в общем, лежит долго, может быть рассадником этого аспергиллоза. И он спрашивал меня, проверяет ли это Министерство, не знаю, здравоохранения или сельского хозяйства, не знаю, кто этим занимается, проверяет ли наличие аспергиллоза в продуктах. Ответ – да, проверяет. Это, так сказать, законом постановлена официальная проверка. Поэтому, когда вы покупаете вот эти вот продукты, покупать их не неизвестно откуда, а из каких-то известных источников, там, где вы знаете, что продают продукты, которые прошли проверку, окей? Так же, как, например, не надо покупать молоко непастеризованное, окей? Что-то в этом духе. Не покупать больших количеств орехов, перца черного, куркумин, перец, не покупать огромными количествами, а понемножку, чтобы они не смогли, если там есть аспаргилус, чтобы он не развился и не выделил афлотоксины. То есть понемножку покупать и каждый раз менять, и покупать в проверенных местах. Аспаргилус, к сожалению, если вы варите что-то, это тепло его не убивает. Поэтому самое важное – не делать запасы этих продуктов и не покупать у известных, так сказать, в известных магазинах, там, где продукты должны быть проверены, прежде чем они на полку попадают. Меня спросил кто-то, я в прошлый раз рассказывала о значении калия, и сказала, что он необходим для работы мышц. И поэтому мышцы бывают разного строения, бывают гладкие, бывают полосатые. Это просто строение волокон, окей? Строение мышцы. Так что это не важно для нас. Мы состоим все из тех, из других поперечно, например, пищеварительная система, пищеварительная система состоит из гладких мышц, а мышцы состоят из поперечно-полосатых мышц. Они работают по-разному. И это ответ на ваш вопрос. Как это говорят сегодня? Не замучивайтесь этим вопросом, он не играет никакой роли, он просто рассказывает о том, какие бывают мышцы, я сказала. Еще меня спросили насчет омепродекса. Слушательница говорит о том, что она принимает омепродекс еще очень большое долгое время и спрашивает, можно ли это. Во-первых, это вопрос не ко мне. Я не даю направления на лекарства и не могу сказать человеку, как принимать. Я могу сказать, как принимать, но потому что это известный факт в некоторых случаях. И почему принимать, и сколько принимать, это не ко мне. Это к врачу, который выписал вам это лекарство. Я просто для себя проверила. Написано абсолютно определенно. Поговорить с врачом. Врач должен вам сказать, сколько времени вам можно принимать это лекарство. Единственное, что я могу вам сказать с вас, своей точки зрения, если вы принимаете омепродекс, это может вызвать понижение B12, витамина B12. Поэтому нужно проверить, какой у вас B12. И если он пониженный, то нужно его принимать, потому что омепродекс снижает кислотность в желудке и может препятствовать усваиваемости B12 и железа, кстати, и, может быть, даже магния. Так что нужно делать проверки время от времени. И обо всем остальном посоветоваться с врачом, который вам дал это лекарство, окей? Если это общий врач, поговорить с ним, семейный. Если это гастроэнтеролог, значит, поговорить с гастроэнтерологом. Вот такие вот дела. Окей, кто с нами на линии? Слушаю вас. Алло.
5: Я ваша тезка, и окей. У меня вопрос. У моей сестры панкреатит. И сейчас она в таком остром состоянии.
0: Что у вашей сестры?
5: Панкреатит.
0: Окей, я не знаю, что это такое.
5: Воспаление поджелудочной железы, панкреатит.
0: А, панкреатит, я не поняла.
5: Да, а, просто не расслышала.
0: Я не,
5: да?
0: не расслышала слова. Вы у нее панкреатит. У нее хронический панкреатит или острый панкреатит?
5: На данный момент острый.
0: Острый в больнице?
5: Нет, она дома.
0: Ага, ой, что вот, я делаю?
5: Ничего.

0: Много раз в день.
1: Все. Большое спасибо.
0: Очень, все очень просто, окей?
1: Да, да, потому что, вы понимаете, я почему находит по определенному вот этого специалиста, и он мне сказал, что вот только овощи и фрукты. Я
0: ну, вообще,
1: делаю,
0: это, что это за специалист я... такой? Какая у него профессия?
1: Да. Знаете, как-то... Он занимается иглоукалыванием, да?
0: Я все прекрасно понимаю. Ребят, вы, пожалуйста, иглоукалывание – это прекрасная вещь, особенно если ее делает специалист. Но каждый должен заниматься своим, а не вмешиваться туда, где он ничего не понимает.
1: Вот, Ольга, я очень рада, что вы мне
0: это
1: сказали.
0: Но это от того, что я вам это сказала, это не значит, что это подействует на вашу сестру.
1: Я передам своей сестричке, и спасибо большое, просто сейчас дома. Большое вам спасибо.
0: Всего хорошего. Будьте здоровы. Пусть она будет здорова. Болезнь неприятная. Да. Кто с нами на линии? Слушаю вас.
2: Алло.
0: Да-да.
2: Я?
0: Да.
2: Меня зовут Натан.
0: Да, Натан.
2: Мне к вам такой вопрос. Я тут сижу, делаю личную работу, слушаю вас все время. Вот мужчина позвонил по поводу ферритина, железа.
0: Да. Ферритин вот, это не железо.
2: Ну,
0: ферритин это белок, который связывает железо и хранит его в печени. Поэтому отождествлять между ферритин с железом не надо.
2: Ну, врачи смотрим, когда сдаю анализ, смотрят на то и на то. Какой вопрос хочу задать? Мне уже где-то 34 года, как меня прооперировали, и у меня 3 желудка.
0: Okay.
2: И вот у меня вдруг упало железо, ферритин. Не могли найти что, искали. А потом я сообразил, говорю, а то, что у меня маленький желудок, говорю, это может быть? Ой, да, у вас просто желудок не успевает вытаскивать металл из еды.
0: Дело в том, что... Я поняла. Дело в том, что если вам сделали ваш этот критат... уменьшили ваш желудок 35 лет назад, то падение железа должно было быть уже давно.
2: Так вот, наверное, у меня так...
0: А, вы просто не проверяли.
2: Ну, проверяли, но, может быть, нет. А вот где-то лет сколько? 11, да, года назад. Где-то у меня вдруг участковый врач обнаружил, ой, у тебя мало.
0: Слава Богу, что он послал вас на такой анализ.
2: Да.
0: Смотрите, это может быть причиной того, что железо не усваивается. Железо в желудке должно пройти очень важные изменения. Изменения в валентности, изменения в усвояемости потом. В кишечнике, и поэтому, когда желудок маленький, количество веществ, которые он выделяет, небольшое, это может, так сказать, повредить на тому, чтобы потом железо усваивалось в кишечнике. Поэтому в вашем случае, я не знаю, какое у вас железо и какой у вас ферритин, опять же, вы просто рассказываете мне историю, но мне нужны факты, окей? Okay? Если железо очень низкое, надо сделать вливание железа в вену.
2: Вот, мне уже сколько лет делают.
0: Ну, что же вы меня спрашиваете? Все вам уже делают.
2: Да. Ну, а кроме капельницы,
0: и
2: ничего такого?
0: Можно принимать железо... есть, я не могу вам назвать имя, название, но есть такие
2: лекарства принимал,
0: железо, которое находится в таких, вы спросите фармацевта, он скажет, находится в таких пакетиках длинненьких, в порошке.
2: А-а-а.
0: И этот порошок, он начинает уже всасываться раньше. И, может быть, это железо вам будет более подходящим, чем обычные таблетки, которые вы принимаете. Поэтому...
2: Я не принимаю таблетки, они не помогают совершенно.
0: Только
2: капельницы.
0: Естественно, что они не помогают. Это поэтому я говорю. Да. Это что-то такое, что, может быть, сможет вам помочь между капельницами.
2: Да.
0: Вам же перед каждой капельницей делают анализ, правильно?
2: Ну, а как же, я делаю анализ каждые 4 месяца.
0: Значит, если вы увидите, что в следующем анализе железо немножко меньше понизилось перед капельницей, то, значит, этот порошочек вам немножко помогает. Это не значит, что вам не надо делать капельницы, но между капельницами вы можете принимать этот порошок. Попробуйте. Хорошо?
2: А как он называется?
0: Я не могу сказать по радио название, вы спросите у фармацевта, окей?

0: Ну,
1: Всего хорошего.
0: А почему врач мне не говорит?
1: Почему на Луне не живут люди? Ну, бемет. Откуда я знаю? Не знаю. Окей. Теперь давайте мы перейдем к следующему вопросу. Будьте здоровы, всего хорошего. Кто с нами на линии? Слушаю вас. Алло. Алло. Эй.
2: Да.
1: Я слушаю вас.
2: Уважаемая Ольга Рай.
1: Я слушаю вас.
2: Уважаемая Роза.
1: Я слушаю вас.
2: Уважаемая Роза. Да.
1: Задавайте, алло, пожалуйста, ваш вопрос.
2: Уважаемая Ольга Раз.
1: Да, это мы уже слышали. Что вы хотите у меня спросить, да, уважаемая Ольга Раз?
2: Я хотела спросить, когда принимать лучше Актимел? В какое время?
1: Когда хотите. Актимел — это еда. Можете принимать, любое, когда хотите.
2: Да.
1: Понятно, что я отвечаю?
2: Скажите, пожалуйста, гемоглобин 5,8.
1: Гемоглобин 5,8, срочно идите к врачу и делайте вливание железа и узнавайте, почему такой низкий гемоглобин. Это очень низкий, я, к сожалению, вам не могу помочь. Это проблема, которую нужно решать. Окей, кто с нами на линии? Слушаю вас. Алло.
3: Алло.
1: Да, я слушаю.
3: Это я, да?
1: Да, это вы.
3: Здравствуйте. Мне 85 лет.
1: Окей.
3: У меня плохое кровообращение в ногах.
1: Окей.
3: Образовываются тромбы на ступнях.
1: Понятно.
3: Я недавно прочитал в медицинском журнале, что есть растение гинко... Белоба.
1: Белоба, да.
3: Я сейчас читаю небольшой отрывочек. Вот.
1: Не надо мне читать отрывочек. Джинка белоба – это действительно хорошая добавка. Ее сегодня рекомендуют даже для улучшения работы мозга. Я только не поняла, какие у вас есть венозные узлы на стопнях. Это я совсем не поняла. Вам нужно обратиться к хирургу, занимающемуся сосудами, и с ним вообще поговорить, что делать с вашими венозными вот этими делами.
3: А растение джинкобелоба?
1: А джинкобелоба вы можете принимать?
3: Можно, да?
1: Но это не лекарство, и поэтому не ждите, что у вас станут ноги, как у 20-летнего мальчика.
3: Средство денсификации кровообращения, особенно котельного.
1: Да я все понимаю, я знаю, что там написано, это может быть и правильно, это может быть неправильно. Дело не в этом. Дело в том, что надо пойти к специалисту и выяснить, как улучшить кровообращение в ваших ногах.
3: Ага. Все ясно, спасибо.
1: Джинкобелоба – это не лекарство, это не решение проблемы. Решение проблемы надо поговорить с хирургом, который занимается кровеносными сосудами.
3: Хорошо, доктор, спасибо вам.
1: Хорошо? Окей, да, обязательно пойдите, выясните, что происходит.
3: Да.
1: Всего хорошего. Окей, я вижу, что наши радиослушатели все закончили свои вопросы. Я вижу, что наша передача подходит к концу, так что мы не будем начинать новых тем. А, интересно, мне... А, нет, все, уже не успею. Мне позвонила вчера какая-то женщина, которая хотела, чтобы я ее приняла в клинике. И я сказала, в чем вот ваша проблема? Она говорит, что у меня, говорит, непереносимость углеводов. Я говорю, вы делали анализы, вы не можете есть пшеницу. Она говорит, нет, всех углеводов. Я говорю, ну что, после того, как вы едите рис, вас в больницу отправляют с анафилактическим шоком. Она говорит, нет, но, говорит, у меня есть непереносимость к углеводам. И я хочу просто сказать в конце этой программы, сложные углеводы – это очень важная часть нашей диеты, и, пожалуйста, не придумывайте себе никаких таких вещей, которые не могут соответствовать действительности. И ешьте сложные углеводы, и будьте здоровы. И мы с вами увидимся на следующей неделе. Всего хорошего.

0: And your mom, she's good looking.
1: Mama, elle est très belle.
0: So,

после слова монотонно и пасмурно тружусь и хвораю. Венеция выставка, так вы не из Витебска.